0: области заступился за девочку, которая нарисовала смешариков на детской площадке. Дмитрий Миляев призвал администрацию Болохова не наказывать ребенка за творческий порыв. Он подчеркнул, что порядок важен, но не стоит доводить до абсурда. Вместо того, чтобы пугать ребенка, нужно помочь ему развить талант. Например, провести конкурс рисунков на асфальте, предложил губернатор. Ранее местные власти обратились в полицию по факту порчи спортивного покрытия. Глава региона пообещал направить усилия администрации в правильное русло. В Пекине пройдут показы 6 фильмов, которые стали лауреатами первой открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Организатором этого события выступил Российский фонд культуры. Открытие программы состоится с показа российской картины Андрея Зайцева под названием «Двое в одной жизни, не считая собаки». Зрители также смогут увидеть фильмы из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Венесуэлы и Китая. Приз в номинации «Лучший фильм» получила китайская лента «Против течения», создатели которой были удостоены якутского бриллианта весом в 10 карат, стоимостью $1 миллион. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Рассказ «Неопытное привидение». Читает Андрей Бархударов.

0: Остановка, при которой Клейтон рассказал свою последнюю историю, очень ярко встает у меня в памяти. Большую часть вечера он сидел в углу возле большого камина, а Сандерсон сидел рядом и покуривал свою брослейскую глиняную трубку, которая так и называлась «Трубка Сандерсона». Был тут еще Ивенс, а также Уиш – это чудо среди актеров и в то же время скромный человек. В эту субботу утром мы все собрались в клубе «Сирена», за исключением Клейтона, который провел там ночь, что в сущности и послужило началом его истории. Мы играли в гольф, пока не стемнело, обедали и были в настроении молчаливого благодушия, при котором люди терпеливо слушают рассказы. Когда Клейтон начал рассказывать, мы по обыкновению подумали, что он врет. Быть может, он и действительно врал. В этом читатель скоро и сам будет в состоянии разобраться настолько же, насколько и я. Правда, начал он свой рассказ в манере весьма прозаической, но мы подумали, что тут сказывается только неискоренимое искусство этого человека. «Так вот», — начал он после долгого созерцания взвивающегося дождя искр от полена, которое Сандерсон разбивал в камине. «Вы знаете, что я провел здесь ночь в одиночестве. Не считая слуг», — заметил Уиш. «Которые спали в другом флигеле», — возразил Клейтон. «Да». «Ну и...» На несколько секунд он занялся своей сигарой, как будто все еще боясь открыть тайну. А затем произнес совсем тихо: «Я поймал привидение».
1: «Поймали привидение, говорите вы?» — воскликнул Сандерсон. «Где же оно?»
0: А Ивенс, который безмерно восхищался Клейтоном и пробыл 2 недели в Америке, крикнул: «Поймали привидение, говорите вы, Клейтон? Как я рад! Расскажите нам сейчас про это!»
2: Клейтон заявил, что сию минуту начнет, только попросил закрыть дверь. Он взглянул на меня, как бы ища оправдания. «Здесь, конечно, никто не подслушивает. Только бы нам не напугать здешней прислуги. Ведь если пойдет слух о привидениях в этих местах, здесь слишком много теней и дубовой обшивки, чтобы шутить с этим. А это, видите ли, было не совсем обыкновенное привидение. И я думаю, что едва ли оно снова явится когда-либо».
1: «Значит, вы не удержали его», — сказал Сандерсон.
0: «У меня не хватило духу», — ответил Клейтон.
2: Тогда Сандерсон заметил, что это его удивляет. Мы засмеялись, а Клейтон как будто огорчился.
0: «Я знаю», — продолжал он с некоторым проблеском улыбки, «но факт тот, что это в самом деле было привидение. Я уверен в этом так же, как в том, что я сейчас говорю с вами. Я не шучу. Я знаю, что говорю».
2: Сандерсон глубоко затянулся трубкой, поглядывая красноватым глазом на Клейтона, а затем выпустил тонкую струйку дыма, более красноречивую, чем иные слова. Клейтон не обратил на это внимания.
0: «Это самый странный случай в моей жизни. Вы знаете, что я никогда до этого не верил в привидения и ни во что подобное. А тут, понимаете, загнал его в угол. Теперь весь материал у меня в руках».
2: Он погрузился в еще более глубокое раздумье, достал и начал обрезать вторую сигару своей маленькой странного вида сигарной гильотинкой.
0: «Говорили вы с ним?» — спросил Уиш.
2: «Приблизительно около часа». «Болтливая оказалась», — заметил я, присоединяясь к группе скептиков.
0: «Очень смущен был бедняга», — продолжал Клейтон, наклоняя голову к сигаре, и в словах его слышался легкий оттенок порицания.
1: «Что же оно, рыдало?» — спросил кто-то.
2: Вспомнив все, Клейтон искренне вздохнул.
0: «Боже мой!» — воскликнул он. «Конечно!» — и прибавил. «Бедняга! Конечно!»
2: «Где же вы наткнулись на него?» — спросил Ивенс со своим самым лучшим американским акцентом.
0: «Я никогда не воображал», — продолжал Клейтон, игнорируя его, «какими жалкими созданиями могут быть эти привидения».
2: И на некоторое время он отвернулся от нас, пока искал спички в кармане, чтобы чиркнуть и разжечь сигару.
0: «Я имел случай убедиться в этом», — наконец задумчиво произнес он. «Мы не торопили его».
2: «Характер», — продолжал он, — «остается тем же самым, если существо стало и бестелесным. Об этом мы слишком часто забываем. Люди с известной силой и настойчивостью, ставящие себе какую-нибудь цель, могут иметь призраки с силой и настойчивостью, стремящиеся к той же цели. Большинство привидений, видите ли, также может быть предано одной идее, как маньяки, и может так же упрямо, как мулы, постоянно возвращаться все к одному и тому же. Но это бедное создание было не из таких. Он вдруг как-то странно поглядел вверх и обвел глазами комнату. «Я говорю это», — продолжал он, — «с самыми лучшими чувствами. Но что же делать, если такова правда?» Даже при первом взгляде он поразил меня своей хилостью. Сигарой своей Клейтон как будто ставил знаки препинания. Я, знаете, наткнулся на него там, в длинном коридоре. Он был спиной ко мне, и я первый его увидел. Я сразу признал его за привидение. Он был прозрачен и беловат. Сквозь его грудь я мог ясно видеть тусклый свет оконца в конце коридора. И не только его облик, даже самая его поза говорили о том, что предо мной хилое существо. Он, понимаете, имел такой вид, как будто совершенно не знал, что, собственно, он хочет делать. Одна рука его лежала на дубовой панели, а другая дрожала около рта. Вот так.
1: «Каков же он был физически?» — спросил Сандерсон.
2: «Тощий. Знаете, такие бывают шеи у юношей, с двумя ямками, тут и тут вот. Маленькая низкая голова с жалкими волосами и довольно безобразными ушами. Узкие плечи, уже бедер, смятый воротник, короткий пиджак из магазина готового платья, штаны мешком и с бахромой над каблуками. В таком виде он предстал предо мной. Я спокойно поднимался по лестнице. Света я с собой не прихватил, свечи и лампы стоят на столике, на площадке лестницы. И был я в своих мягких туфлях. И вот, когда я поднялся наверх, я увидел его. Я остановился сзади, очень близко, и явно привел его в ужас. А сам я ни крошечки не был испуган. Я думаю, что в таких случаях человек уж вовсе не бывает так испуган или возбужден, как воображают. Я был удивлен и заинтересован. Я думал: «Боже мой, наконец-то привидение!» А я-то еще не верил в призраки ни минуты в течение последних 25 лет.
1: Произнес Уиш.
2: По-моему, когда я поднялся на площадку, он в тот же миг почувствовал меня. Вот почему он тотчас же повернулся. Предо мной было лицо какого-то незрелого молодого человека. Слабый нос, маленькие, жалкие усики, слабо развитый подбородок. На мгновение мы остановились, он глядел на меня через плечо и смотрели друг на друга. Затем он как будто вспомнил о своем высоком призвании. Повернулся кругом, приосанился, откинул голову, поднял руки, распростер ладони по установленному для привидений образцу и пошел ко мне навстречу. А в то же время жалкая его челюсть отвисла, и он слабо, сдавленно крикнул: «Бу!» Нет, это было ни капли не страшно. Я недавно пообедал и выпил бутылку шампанского. Я чувствовал себя совсем одиноким и выпил, может быть, 2 или 3, а может быть, даже 4 или 5 рюмок виски. Поэтому я был тверд, как утес, и не более испуган, чем если бы лягушка прыгнула на меня.
3: «Бу!»
2: — сказал я.
1: «Пустяки! Вы чужой этому месту. Что вы делаете здесь?»
2: Я заметил, как он нахмурился.
3: «Бу!»
2: — произнес он еще раз.
1: «Бу, черт бы вас взял! Вы член клуба?» — продолжал я, и именно чтобы показать, что мне нет никакого дела до него, я шагнул сквозь него и зажег свечу.
2: «Так вы не член», — повторил я, глядя на него искоса. Он немного шевельнулся, чтобы выпутаться из меня, и его облик стал унылым.
3: «Нет», —
2: произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз.
3: «Я не член клуба. Я призрак?»
1: «Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу. Разве тут есть кто-нибудь, кого вы желаете видеть, или что-нибудь в этом роде?
3: И я зажег свечу, делая это насколько возможно тверже, чтобы он по ошибке не принял некоторую мою неуверенность, причиной ее было виски, за признаки страха.
2: Я повернулся к нему со свечой. «Что вы здесь делаете?» — повторил я.
3: Он опустил руки, перестал повторять свою «бу» и стоял смущенный и неуклюжий. Дух хилого, глуповатого, болтающегося без цели молодого человека. «Я преследую», — произнес он.
2: «Вам совершенно незачем это делать», — заметил я спокойным тоном.
3: «Я призрак?» — возразил он как бы в оправдание.
2: «Весьма возможно, но здесь вам совершенно незачем заниматься своими преследованиями. Это почтенный частный клуб. Здесь часто останавливаются с няньками и детьми, и при подобного рода бесцельных прогулках, какими вы занимаетесь, какая-нибудь бедная крошка легко может наткнуться на вас и испугаться. Мне кажется, вы об этом не подумали».
3: «Нет, сэр», — ответил он, — «не думал».
2: «А следовало бы. У вас ведь нет никаких прав на этот дом, не правда ли? Разве вы были здесь убиты или что-нибудь в этом роде?»
3: «Нет, сударь, но я полагал, что это старое и обшитое дубом...»
2: «Это не оправдание», — я строго посмотрел на него. «Ваше появление здесь — ошибка», — продолжал я тоном дружеского превосходства. Я сделал вид, будто разыскиваю спички, а потом откровенно поглядел на него. «Будь я на вашем месте, я не ждал бы, пока закричит петух. Сейчас же исчез».
3: Он, казалось, смутился. «Дело в том, сэр», — начал он, — «я бы исчез», — перебил я, направляя его домой. «Дело в том, сэр, что так или иначе я не могу».
2: «Не можете?»
3: «Нет, сэр, я что-то позабыл. Я блуждал здесь со вчерашней полуночи, все прятался в шкафах, по пустым спальням и в разных других местах. Я волнуюсь. Я еще никогда до сих пор не преследовал никого. И это, кажется, губит меня».
2: «Губит?»
3: «Да, сэр. Я пробовал делать это несколько раз, и все не выходит. Я позабыл что-то такое, какой-то пустяк, и вот не могу вернуться».
2: «Ну уж это, знаете, было слишком для меня». Он посмотрел на меня таким жалким взглядом, что уж потом всю свою жизнь я не смогу вернуться к обычному своему обращению с людьми, довольно-таки высокомерному. «Странно», — проговорил я, и в то время, как я говорил, мне определенно послышалось, как будто кто-то ходит внизу. «Пойдемте в мою комнату и расскажете мне об этом подробно», — продолжал я. «Я, конечно, не могу понять этого». И тут я попробовал взять его за руку. Хотя, конечно, с таким же успехом вы могли бы попытаться схватить клуб дыма. Кажется, я тогда забыл свой номер. Во всяком случае, помню, что я заходил в несколько спален. К счастью, я был единственной живой душой в этом флигеле, пока я не нашел своего логовища. «Вот мы и дома», — сказал я и сел в кресло. «Садитесь и расскажите мне все. Мне кажется, старина, что вы поставили себя в довольно неловкое положение». Ну и он сказал, что не сядет, что он предпочитает порхать туда и сюда по комнате, если это все равно для меня. Он так и сделал, и скоро мы погрузились в длинный и серьезный разговор. Тут, знаете, часть этого виски с содовой уже испарилась, и я начал понемногу понимать, в какую странную и очаровательную историю я попал.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Неопытное привидение».
3: Он стоял предо мной, полупрозрачный, настоящий, по всем правилам фантом. Он был беззвучен, за исключением его призрачного голоса. Он мелькал взад и вперед в этой милой, чистенькой, с ситцевыми занавесями старинной спальни. Можно было видеть сквозь него отблеск медных подсвечников и огни на каминной решетке из желтой меди, углы вставленных в рамы гравюр на стене. И вот здесь-то он мне поведал историю всей своей злополучной маленькой жизни, которую недавно закончил на земле.
2: Нельзя сказать, чтобы у него было особо искреннее лицо. Но, конечно, будучи прозрачным, он не мог говорить ничего иного, кроме правды.
6: «Как?» — сказал Уиш, внезапно выпрямляясь в кресле.
2: «Что?» — спросил Клейтон.
6: «Будучи прозрачным, он не мог говорить ничего иного, кроме правды. Я этого не понимаю», — сказал Уиш.
2: «И я этого не понимаю», — повторил Клейтон с неподражаемой уверенностью. «Но уверяю вас, это, тем не менее, так. Я не могу допустить, чтобы он уклонился от святой правды вот хоть настолько».
3: Он рассказал мне, как он был убит. Спустился в подвал со свечкой, чтобы осмотреть газовые трубы, откуда-то шел газ. И он сказал, что был старшим мастером в одной лондонской частной школе, когда случилось это освобождение от плоти. «Бедняга», — произнес я. Так и я подумал. И чем больше он говорил, тем больше я его жалел. Он был бесцелен в жизни и бесцелен вне ее. Он говорил об отце, о матери, о школьном учителе и обо всех, кто был хотя бы чем-нибудь для него в мире, отзывался дурно. Он был слишком обидчивым, слишком нервным. Он говорил, что никто из них не оценил его как следует, и никто не понимал его. По-моему, у него никогда в мире не было настоящего друга. У него никогда не было и успеха. Его избегали в играх и проваливали на экзаменах.
6: «Это бывает с некоторыми людьми», — продолжал он. «Всякий раз, как я входил в экзаменационную комнату, мне казалось, что все идет кругом».
3: Между прочим, был он помолвлен. И, конечно, я думаю, с такой же, как он, чрезмерно обидчивой особой. Только неосторожное обращение с газом кончило это дело.
2: «А где вы теперь?» — спросил я.
6: «Не в...» Но этого он себе вполне еще не уяснил. Судя по впечатлению, которое он произвел на меня, это было что-то вроде смутно-переходного состояния, специально предназначенного для душ, для которых по-настоящему ничто не существует. Ни одно из таких вполне определенных явлений, как грех или добродетель. Я не понял. Он был слишком самоуверен и ненаблюдателен, чтобы дать мне ясное представление о характере места или страны по ту сторону вещей. Но кто бы он ни был, попал он, кажется, все-таки в среду родственных ему призраков. В среду молодых лондонских ротозеев с христианскими именами. И между ними, конечно, было много разговоров о том, что надо бы пойти явиться кому-нибудь и о других подобных вещах. Да, явиться! Это казалось им невероятным приключением. И большая часть их все время трусила и уклонялась от этого. Так вот он, понимаете, и явился. «Но все-таки», — бросил Уиш в сторону огня. «По крайней мере, такое впечатление он произвел на меня», — скромно ответил.

0: и до конца. Если бы он был реален и жизнен, тогда он не был бы так тощ, простоват и туп. Только тогда, знаете, он не был бы и здесь, в моей комнате, если бы он был живой. Я бы его выпроводил. «Да», — сказал Ивенс, — «бывают такие жалкие смертные вроде него. И для них как раз столько же случаев стать привидениями, сколько и для всех нас», — добавил я. Некоторую остроту ему придавало то, что он уже как будто почти понял свою сущность. Переделка, в которую он попал, пожелав явиться, подействовала на него чрезвычайно угнетающе. Ему сказали, что это будет только развлечением, но он и явился, не ожидая ничего иного, кроме развлечения. А вышло, что к его биографии только прибавилась еще одна неудача. Он показал себя бесподобным воплощением неудачника. Он говорил, и я вполне верю, что он никогда во всю жизнь не сделал ничего такого, что не кончилось бы полным провалом, и в течение бесконечных веков иного он не сделает. Если бы еще нашелся кто-нибудь, кто отнесся бы к нему сочувственно. Тут он остановился, сосредоточенно поглядел на меня и сказал, как это ни было странно, что ни от кого и никогда не видел он такого сочувствия, как от меня. Я понял, чего недостает ему, и решил поставить его на место. Быть может, это было грубо, но, знаете, быть единственным настоящим другом и наперсником одного из этих хилых себелюбцев, человека или призрака, все равно, это свыше моих сил. Я быстро поднялся и сказал: «Не кажется ли вам, что вы с этим возитесь, как наседка с яйцами? Если вам что и надо сделать, так это поскорее выбраться из всего этого. Соберитесь силами и попытайтесь».
1: «Не могу», — промолвил он.
0: «А вы попытайтесь», — повторил я, и он попробовал. «Попробовал!» — воскликнул Сандерсон. «Каким же образом?»
2: «При помощи пассов», — ответил Клейтон.
0: «Пассов?»
2: «Да».
0: Он проделывал целый ряд сложных движений руками. При помощи этих пассов он явился и при помощи их исчез. Боже, сколько мне было возни с ним! «Но как же с помощью каких-то пассов?» — начал я. «Дорогой мой!» — прервал меня Клейтон, поворачиваясь ко мне и с особым ударением произнося некоторые слова. «Вы желаете, чтобы все было ясно. Я не знаю, как. Все, что я знаю, это то, что вы делаете, или, по крайней мере, что он делал. Вот и все». Прошло несколько ужасных минут, он продолжал свои пассы и сразу же исчез.
2: «Следили ли вы за его пассами?» — медленно спросил Сандерсон.
0: «Да», — ответил Клейтон и как будто задумался. «Было чрезвычайно странно», — продолжал он. «Нас было двое. Я и оно. Это неуловимо прозрачное привидение. В этом молчании комнаты, в этой тишине пустой гостиницы, в маленьком городишке в ночь на пятницу. Ни единого звука, если не считать наших голосов и слабого шороха, который слышался, когда призрак парил в воздухе. Были две зажженные свечи на туалетном столике. Вот и все. Порой то одна, то другая вытягивалась длинным тонким пламенем. И вот тут случилось нечто странное».
1: «Я не могу», — сказал призрак. «Я никогда...»
0: И вижу я, садится он в маленькое кресло в ногах постели и начинает рыдать и рыдать. Боже, какое это было жалкое, всхлипывающее существо!
2: «Ну, возьмите себя в руки, вы!» — сказал я и хотел слегка похлопать его по спине, но моя рука прошла сквозь него. А к этому времени, надо заметить, я уже был не тот, каким вошел на площадку лестницы. Я уже освоился со странностью происходящего. Помню, я с легким содроганием отдернул руку и отошел к туалетному столику. «Возьмите же себя в руки!» — повторил я.

0: я, попробуйте». И чтобы придать ему духу и помочь ему, я начал и сам проделывать это.
1: «Что?» — воскликнул Сандерсон. «Пассы?»
0: «Да,
1: пассы».
0: «Но ведь», — сказал я, почувствовав, что мне пришла в голову одна идея.
1: «Это интересно», — перебил Сандерсон, сунув палец в свою трубку. «Вы хотите сказать, что это ваше привидение?»
0: «Сделало все, что могло, чтобы переступить назначенный ему предел бытия?»
1: «Да?»
0: «Нет», — сказал Выш. «Он был не в состоянии, он не мог. Или и вы тоже отправились бы туда вместе с ним?» «Именно так», — сказал я. Теперь найдены были слова для той мелькнувшей на миг идеи.
1: «Именно так», —
0: повторил Клейтон, сосредоточенно глядя на огонь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Неопытное привидение». Читает Андрей Бархударов.
2: На короткое время наступило молчание. «И все же, в конце концов, он сделал это?» — спросил Сандерсон. «В конце концов, да, сделал. Мне пришлось помогать ему, и в конце концов он это сделал. Это вышло как-то внезапно. Он уже совсем был в отчаянии. У нас была сцена с ним. А потом он вдруг поднялся и попросил меня медленно повторить перед ним все его пассы. «Мне кажется, — сказал он, — если я увижу, то сразу пойму, в чем была в моих пассах ошибка. Так я и сделал. Я знаю! — вдруг говорит он. «Что вы знаете? — спрашиваю я. «Я знаю! — повторил он и с раздражением продолжал. — Я не могу этого сделать, когда вы глядите на меня. Уверяю вас, не могу. Отчасти это и было причиной всей неудачи. Я человек настолько нервный, что вы можете мне помешать. Ну, у нас вышел тут спор. Вполне естественно, что я хотел посмотреть, а он был упрям, как мул. Но тут я вдруг чувствую, что устал, как собака. Он надоел мне. «Ладно», — говорю я, — «не буду смотреть на вас». И отвернулся к зеркалу на платяном шкафу у кровати. И он быстро принялся за дело. Я пробовал следить за ним в зеркале, чтобы увидеть, в чем именно секрет. Его руки и кисти рук вертелись вот так, и так, и так. И затем быстро, последний из пассов, когда вы стоите, выпрямившись, широко распростерши руки. И вот когда дело дошло до этого решительного момента, он вдруг исчез. Исчез! Его не было! Я повернулся к тому месту, где он стоял. Там ничего не было. Я был один, потрясенный. На столике мигали свечи. Что произошло? Да и было ли вообще что-нибудь? Может быть, это был сон? И вот в виде финала в это мгновение раздался нелепый звон. Это часы над площадкой нашли момент, как раз подходящим для того, чтобы ударить раз. Дзинь! А я был серьезен и хладнокровен, как судья, несмотря на все выпитое шампанское и виски. Странное это, знаете, чувство. Чертовски странное. Господи, да чего странно. Он взглянул на сигарный пепел и сказал: «Вот и все, что случилось». «А потом вы отправились спать?» — спросил Ивенс. «А что же мне еще оставалось?» Я взглянул в глаза Уишу, и мне и ему хотелось позубоскалить немного, но было что-то, может быть, в голосе и в облике Клейтона, что сковало это наше желание.
3: «А как же насчет этих пассов?» — спросил Сандерсон.
2: «Я думаю, что я мог бы показать вам их сейчас».
3: «Оу!»
2: — воскликнул Сандерсон и, вынув перочинный ножик, принялся вычищать свою глиняную трубку.
3: «Ну, чего же вы не показываете?» — спросил Сандерсон, закрывая с треском перочинный ножик.
2: «Это я сейчас сделаю», — ответил Клейтон. «Они не подействуют», — заметил Ивенс. «Если они подействуют», — намекнул я предостерегающе. «А знаете, лучше бы вы этого не делали», — заметил Выш, вытягивая ноги.
3: «Почему?»
2: — спросил Ивенс. «Лучше не делать», — повторил Выш.
3: «Но ведь все равно он делает их неправильно», — сказал Сандерсон, набивая в трубку слишком много табаку.
2: «Тем не менее, я считаю, что лучше, если бы он не делал», — настаивал Выш. Мы стали разубеждать Выша. Он говорил, что для Клейтона пройти вновь через эти жесты значило бы издеваться над серьезными вещами.
3: «Но ведь вы-то сами не верите», — возразил я.
2: Выш взглянул на Клейтона, который пристально смотрел на огонь, что-то обдумывая. «Я верю, во всяком случае, больше, чем наполовину верю», — сказал Уиш. «Клейтон», — сказал я, — «мы хорошо знаем, как вы умеете приврать. Большая часть вашего рассказа правдоподобна,
3: Но вот это исчезновение, это требует доказательства. Сознайтесь, что все это сказка. Он поднялся с кресла, оставив без ответа мои слова. Стал посередине коврика перед камином и посмотрел мне в лицо. Потом взглянул задумчиво на свои ноги, а дальше все время глаза его оставались прикованными к стене напротив. Он медленно поднял обе руки на уровне своих глаз и начал. А надо заметить, Сандерсон, член масонской ложи четырех королей, которая посвятила себя изучению и истолкованию всех тайн масонства в его прошлом и настоящем. И среди последователей этой ложи Сандерсон, во всяком случае, не из последних. Он следил за движениями Клейтона с особенным интересом.
2: «Неплохо», — заметил он, когда все было сделано. «Вы знаете, все это проделали Клейтон прямо с удивительным искусством. Однако упущена одна маленькая подробность».
3: «Я знаю», — возразил Клейтон. «И могу даже сказать вам, какая».
2: «А именно?»
3: «Вот это», — сказал Клейтон и сделал едва заметное странное движение руками, сгибая их и выбрасывая вперед.
2: «Да,
3: это, видите ли, именно то, что ему никак не удавалось», — заметил Клейтон. «Но каким же образом вы...»
2: «Большую часть этих пассов, особенно тех, которые вами придуманы, я вообще не понимаю», — ответил Сандерсон. «Но как раз вот эту часть их я знаю».
3: Он задумался.
2: «Случайно эта часть пассов имеет связь с некоторыми обрядами в одной из ветвей эзотерического масонства. Вероятно, вы знаете». Затем он добавил: «Я не думаю, чтобы мог повредить вам тем, что скажу, в чем у вас ошибка. Кроме того, раз уж вы знаете, так значит, знаете».
3: «Я ничего не знаю», — заметил Клейтон, «за исключением того, что узнал от бедняги в прошлую ночь».
2: «Ну да это все равно», — сказал Сандерсон и очень заботливо положил свою трубку на каминную полку.
3: Затем он быстро принялся делать пассы. «Так?» — сказал Клейтон, повторяя его движение.
2: «Так», — ответил Сандерсон и снова взял трубку.
3: «Значит, теперь», — сказал Клейтон, «я могу все проделать правильно».
2: Он стал перед потухающим камином и улыбнулся всем нам.
3: Но мне кажется, что в его улыбке была некоторая неуверенность.
2: «Если я начну сначала», — сказал он.
4: «Лучше бы не начинать», — заметил Уиш.
5: «Ладно, ладно», — крикнул Ивенс. «Материя неразрушима. Не думайте, что какое-нибудь вот такое дурацкое привидение может утащить Клейтона в мир призраков. Нет, по-моему, Клейтон, вы можете проделывать эти пассы, пока у вас руки не заболят».
4: «Я так не думаю», — сказал Уиш. Встал и положил руки на плечи Клейтона. «Вы уже заставили меня наполовину поверить в ваш рассказ, и мне не надо, чтобы вы проделывали эти штуки».
5: «Каково?» — воскликнул я. «Уиш испугался».
4: «Да», — согласился Уиш с неподдельной или великолепно подделанной твердостью. «Я верю, что если он правильно выполнит эти движения, он уйдет».
5: «Ничего подобного с ним не будет», — крикнул я. «Для людей нашего мира только один путь, чтобы уйти из жизни, и Клейтон в 30 годах от него. И кроме того, это какое-то привидение. Неужели вы думаете...»
4: Уиш прервал меня жестом. Он прошел мимо наших стульев и остановился около стола.
3: «Клейтон», — сказал он, — «вы глупец».
2: Клейтон с огоньком юмора в глазах улыбнулся ему в ответ. «Уиш», — сказал он, — «прав, а вы все неправы. Я уйду. Я доведу до конца эти пассы. И как только последние взмахи прошелестят в воздухе, этот каминный коврик опустеет. Вся комната превратится в одно сплошное изумление, и прилично одетый джентльмен изрядного веса бухнется в мир теней.
4: Я в этом уверен. Убедитесь и вы. Я не хочу больше никаких споров. Позвольте мне начать опыт.
6: Нет, возразил Выш, шагнул и остановился.
4: А Клейтон поднял руки еще раз, чтобы повторить пассы привидения. В это время, знаете, мы все были в напряженном состоянии. Больше всего на нас подействовало поведение Выша. Мы сидели и глядели на Клейтона, и, по крайней мере, у меня было чувство какой-то тяжести, скованности, как будто мое тело от затылка до середины бедер стало стальным. С невозмутимым спокойствием Клейтон наклонился, поднял руки, взмахнул ими. Чем дальше шло к концу этих пассов, тем больше чувствовалось что-то вроде зубной боли. Заключительный пас, как я уже говорил, состоял в том, что широко распростирались руки, а лицо в это время было поднято кверху. И когда, наконец, он приступил к этому последнему пассу, у меня даже дыхание захватило. Конечно, это было смешно, но вы знаете, что чувствуешь, когда рассказывают всякие такие истории о привидениях. Время было к ночи, дело происходило в странном, старинном, мрачном доме. И вот он остановился на одно мгновение, широко распростирая руки и запрокинув вверх лицо. Ярко светила висячая лампа. Для нас этот один момент был целой вечностью. А затем у всех вырвалось нечто вроде полувздоха, безмерного облегчения и успокоения. Нет, ибо явно он не исчезал. Все это была чепуха. Он рассказал небылицу, и ему почти удалось убедить нас в том, что все это на самом деле было. Но тут вдруг мгновенно лицо у Клейтона изменилось. Оно изменилось. Изменилось, как освещенный дом меняет свой вид, когда огни в нем неожиданно погаснут. Глаза как будто остановились, улыбка застыла на губах. Он стоял безмолвно. Стоял, едва заметно покачиваясь. И этот миг тоже показался вечностью. А потом, знаете, загромыхали стулья, падали какие-то вещи, мы все вскочили. Колени у него как будто подогнулись, и он упал лицом вперед. Ивенс вскочил и подхватил его под руки. Мы были ошеломлены. С минуту, по-моему, никто не мог сказать ничего связанного. Мы поверили и в то же время не могли поверить. Я вышел из оцепенения и понял, что стою на коленях около него. Жилет и рубашка у него были разодраны. Рука Сандерсона лежала на его сердце. Да. Пред нами был простой факт. И можно было уже особенно не торопиться с тем, чтобы осмыслить его. Мы стояли перед этим фактом целый час. Он гнетет меня в воспоминаниях и до ныне все еще мрачный и поражающий. Клейтон действительно ушел в мир, который лежит близко, в то же время так далеко от нашего. Перешел туда единственным путем, который доступен смертному. Но перешел ли он туда при помощи чар того жалкого призрака, или он был случайно поражен ударом в то время, как рассказывал нам разные небылицы, в чем позже хотело нас убедить судебное следствие, это не имело значения для меня. Это одна из тех необъяснимых загадок, которая должна остаться неразрешимой, пока не наступит окончательное разрешение всего. Достоверно я знаю только то, что в тот самый момент, в то именно мгновение этих заключительных пассов, он изменился, зашатался и упал перед нами мертвый.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Шаблонный мужчина». Читает Владимир Левашов.
1: Когда все столпились в передней и стали искать калоши, я воспользовался случаем и, наскоро попрощавшись с кем-то из незнакомых гостей, вышел на лестницу. «Арсений Петрович, вы куда? Нет, так нельзя». Я оглянулся и почувствовал, что рабочая ночь пропала. «Нет уж, вы кого-нибудь проводите», — мило улыбнулась хозяйка. «Хотите Нюрочку?» «Пожалуйста», — кисло сказал я, — «дайте Нюрочку».
2: «Анну Петровну», — поправил чей-то мужской голос сбоку, — «разрешите представить, моя жена Анна Петровна. Я, видите ли, остаюсь в банчок смазаться, а уж если вы будете так добры...»
1: Анна Петровна окинула меня быстрым взглядом, всунула в капор голову и лизнула хозяйку в губы. «Едемте, как вас, Арсеньев?»
3: «Арсений Петрович», — сдержанно ответил я, — «Саламин».
1: «Это что такое Саламин?»
3: «Фамилия моя», — сухо ответил я, — «Арсений Петрович».
1: «Ах, да-да, мне о вас говорила Катя. Это у вас жена в тифе лежит? Как жалко».
3: «Нет, благодарю вас, я не женат».
1: «Вы настройщик, да? Мне Катя тоже говорила».
3: «Врет ваша Катя», — холодно возразил я, — «я журналист».
1: «Ах, вот как, это интересно, стихи пишете».
3: На улице не было ни одного извозчика, и мы пошли пешком. Анна Петровна шла, опираясь на мою руку.
1: «Удивительные эти мужчины», — говорила она, смеясь. «Вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном, нет? Ну вот, которая мне о своей квартире рассказывала. Она сейчас хотела, чтобы ее кто-нибудь проводил, так ведь никто не согласился. А нам, у которых рожица смазливая, стоит только захотеть, и все побегут. Вот вы, например, пошли бы ее провожать?»
3: «А где она живет, эта ваша дама?»
1: «Да вот тут, за углом».
3: «Пошел бы», — сурово ответил я. «Тут недалеко. Мне еще работать надо».
1: «Ну да, пошли бы», — снова засмеялась Анна Петровна. «Это вы просто, чтобы меня заинтриговать, говорите. Старый приемчик, милый мой. Я опытная. А меня так с удовольствием. И в другую сторону от дома пошли, верно?»
3: «В другую», — с тихим сожалением сказал я, — «верст 6 от меня будет».
1: «Ну, вот видите, для меня так и 6 верст пустяки, а для старухи полверсты жалко. Эх вы, рыцари! Именно самцы и ничего больше. Я вас всех как насквозь вижу. Дай-ка, мол, провожу, может, что-нибудь и выйдет».
3: Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провожания на другой конец города выйти не может, кроме того, что мне придется похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в 8 утра. Однако не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил: «Ну, помилуйте, ничего, я провожу».
1: «Я и говорю. Идете и думаете, скорее, мол, на извозчика, поедем. Там заведу разговорчик о том, что устал, что все равно работать сегодня не хочется».
3: «Хочется», — уныло вставил я.
1: «Ну, вы для смазливой женщины и работу готовы бросить. Не первого вижу. Начнете говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана».
3: «Я не пью шампанского».
1: «Эй, милый мой, это все вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвешь. Послушайте, Арсеньев, это там извозчик стоит?»
3: «Саламин, а не Арсеньев».
1: «Да, извозчик. Позвать?» «Ну, конечно. Вы как все, как 2 капли воды. Сейчас наймете извозчика, сядете ко мне чуть ли не на колени. Больше полтинника ему не давайте, не едет. Ну, дайте 60». «Садитесь вы слева, только, пожалуйста, без этих обниманий, я не ребенок, не выпаду из саней».
3: «Я не обнимаю», — тихо оправдался я, честное слово.
1: «Ну, не обнимаете, так будете. Дайте сюда руку, да держите покрепче, я поворотов боюсь». «Ну, начинайте. Рассказывайте о том, что вы одиноки, что у вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость. Ох, как вы все до ужаса одинаковы. Сначала, конечно, предложите немножко покататься».
4: Я знаю это немножко. Да-да-да, знаю. Извозчик, сколько за час? Что? Рубль 7 гривен? Много, 1,5. Хочешь? Ну, потом 2 гривны прибавят. Только поезжай скорей. Ну вот, достигли своего. Шаблонные людишки. Вырвали свое. Рады?
3: Рад. Жалобно улыбнулся я. Спасибо.
4: Ну, конечно.
3: Иронически засмеялась Анна Петровна.
4: Чего же вам больше надо? Хоть бы в одном каплю оригинальности нашла. Сейчас в ресторан потянете.
3: Я не люблю ресторанов, тоскливо ответил я. В них шумно.
4: Ну уж это слишком, господин Малакин, возмущенно заговорила Анна Петровна. Не смеете же вы меня к себе на квартиру звать. Помните, что у меня муж?
3: Я помню, помню, ей-богу, помню. Высокий такой, черный, испуганно заметил я. Только я не думаю... «Вы поверьте, если я о ресторанах сказал...»
4: «Ну вот, ну вот, что я говорила?»
3: Торжествующе сказала Анна Петровна.
4: «У него уже ресторан с языка не сходит. Старый, говорила, уже вам приемчик. Сидите, наверное, и обдумываете, какой бы найти ресторан подешевле. Только имейте в виду, что я в скверный ресторан поехать не могу. Я вам не горничная, которую можно куриной котлеткой покорить». «Если уж так не можете от меня отстать, извозчик, Рим знаешь? Что? Какой же ты извозчик? Тебе бы настройщиком быть!» «Ах, пардон, пардон, я оскорбила вашу профессию. Вы, кажется, сердитесь, мсье Калугин?» «Ну, хорошо, не сердитесь, я и так уступаю всем вашим прихотям». «Ну что, извозчик, вспомнил? Только скорее! Терпеть не могу скверной езды». «Ну что, добились? Эх, вы...» Плотоядные.
3: В ресторане, упрекая меня за то, что я всеми силами стараюсь отговорить ее от ужина в общем зале, Анна Петровна велела приготовить все, что надо в большом отдельном кабинете. Весело забегали лакеи, я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Пить Анна Петровна не хотела, но, повинуясь моему нескрываемому желанию ее напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков, она велела заморозить 2 бутылки шампанского. После недавнего ужина я с тихой обидой смотрел на красиво разложенных рябчиков, которым Анна Петровна с детской шаловливостью отламывала лапки, и мысленно складывал и устрицы, и шампанское, и кофе в один плохо утешавший меня итог. Анна Петровна пила маленькими глотками шампанское, розовела и искренне смеялась над тем, как легко она видит насквозь все мои стремления. Хватаясь за последнюю попытку оставить себе для срочной статьи хоть самый маленький остаток утра, я ничего не пил и тоскливо поглядывал на часы.
4: «Не пьете?» — вскинула глазами Анна Петровна. «Спаивайте меня. О, нет, это не пройдет. Нет, это не пройдет. А замыслы ваши? Сядьте сюда рядом. Я не могу смотреть на ваши глаза. В них что-то цинично мужское».
3: «Да уж, глаза», — вежливо согласился я. «Действительно, это вы...»
4: «Не глупите, я прекрасно понимаю». «Ну вот одно условие. Я разрешаю вам меня поцеловать, но только чтобы не было этих взглядов. Поцелуй ни к чему не обязывает, а эти взгляды... Ох, какая гадость! Ну, целуйте».
3: «Да нет, что вы!» — покраснел я. «Я, правда же, не хочу».
4: «Ну, милый мой, я не из тех женщин, которых можно провести скромностью. Ну, целуйте один раз, шут с вами, только больше не приставать. Ну, вот сюда».
3: Я вздохнул и поцеловал ее в губы, на мгновение почувствовав горьковатый запах рябчика и шампанского.
4: «Ну, будет, будет, зверь, ну, поехали».
3: Прощаясь со мной около своего дома, Анна Петровна вдруг сделалась серьезной и сказала строгим тоном:
4: «Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюбленными глазами смотрели, только, пожалуйста, без глупостей. Я знаю, завтра же с утра начнутся звонки по телефону, когда меня можно видеть, когда нет дома мужа, где я гуляю. Помните, что я не одна, я очень прошу. Если уж вы не можете утерпеть, Я лучше сама позвоню. Какой номер? 1-51-26? Карандаша нет. Ну, хорошо, я запомню и так. Целуйте руку и до свидания.
3: Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой, взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до двух, разделся и лег спать. Утром, около 10 часов, около уха забарабанил телефон. Я сорвал трубку и стал слушать расколотившего, как стекло, камнем мой тяжелый после бессонной ночи утренний сон. «Да, алло, станция, то есть слушаю».
4: «Вы?»
3: — услышал я чей-то тоненький голос.
4: «Селякин?»
3: «Саламин, я, что угодно».
4: «Это Анна Петровна. А вы уж чай на ногах. Одел, наверное, с утра смокинг, вертится перед зеркалом и дожидается минуты, когда можно было бы поехать сюда. Эх вы! Ну да ведь верно?»
3: «Я еще сплю», — хрипло ответил я.
4: «Ну ладно. Других проводите. Я вас всех знаю, во как». «Ну, смилостивый государь, ко мне раньше 6 нельзя, слышите? Только не вздумайте раньше. Я так боюсь, что вы прилезете раньше 6, что готова сама приехать, чтобы отговорить вас...»
3: Сон быстро вылетел из головы. Я схватил обеими руками трубку и, делая на измятом лице вежливую улыбку, стал уверять Анну Петровну, что это неудобно, и напомнил ей, что у нее есть муж. «В 6 буду, честное слово, буду», — упавшим голосом обещал я.
4: «Ну, то-то же», — сказала она, — «а то норовит к 2 часам забраться. Так к 6 жду».
3: В 17:30 она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к 11, а в 6 я сидел у нее за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился веселый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала какой-то даме с трясущейся губой и показывала глазами на меня. Дама отвертывалась в сторону и смеялась. А когда почему-то зашел разговор о том, что все люди неискренни, Анна Петровна мило улыбнулась и кивнула головой на меня.
4: «Особенно мужчины. Они неискренни до ужаса. Вот возьмите господина Саламина». Он влюблен в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватит смелости сказать открыто. И влюблен, как кошка, и все они на один лад.
3: Все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня. Муж злобно сверкнул глазами, сделался со мной исключительно любезным и даже зачем-то спросил, играю ли я в шахматы. Уходил я с предупреждениями, чтобы не надоедал звонками. Вот поэтому-то теперь, когда мне показывают какого-нибудь мрачного худого человека и говорят, видите вот этого господина, он влюблен в одну даму, а та на него и внимания не обращает, он прямо с ума сходит. Я подхожу к этому человеку и, улыбаясь внутренне одному мне понятной улыбкой, по-братски пожимаю ему руку.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Шаблонный мужчина». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия является лидером в мире на рынке строительства атомных электростанций, подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, важно обеспечить технологическую готовность проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности.
2: Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы. Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений. Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры.
1: Президент призвал поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих и управленцев. А действующим работникам отрасли необходимо давать возможность постоянно повышать квалификацию, добавил Владимир Путин. Российские войска освободили 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» выбили украинские формирования из села Матяшево. А бойцы южной группировки взяли под контроль Николайполье, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что освобождение Матяшево позволило перерезать пути снабжения противника и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Село штурмовали бойцы Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск, добавили в оборонном ведомстве. Биометрия помогла не пропустить около 70 тысяч иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, с начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных через оснащенные системой пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Система позволяет идентифицировать их по фотографии и отпечаткам пальцев. Технология дает возможность в том числе выявлять иностранцев, которые после получения запрета на въезд покинули Россию, изменили установочные данные и попытались вернуться в страну. Россия направит на Всемирные игры кочевников полноценную национальную делегацию, которая выступит в форме олимпийской сборной страны. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. В состав команды вошли более 230 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по 41 виду спорта. Это делает российскую делегацию одной из самых многочисленных на предстоящих играх. Всемирные игры кочевников – это крупные международные соревнования по этническим и традиционным видам спорта, таким как конные скачки, борьба, стрельба из лука, соколиная охота и национальная игры народов Центральной Азии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Чтобы ознакомиться с людьми, с их жизнью и нравами, воспользуемся несколькими сыскными делами и челобитными, в которых являются не в воображаемом, а в действительном свете и слова, то есть мысли, и дела или поступки древних людей. Это самые достоверные свидетели старого житья-бытия, дающие всегда такие доказания, которые трудно и совсем невозможно передать в образе какого-либо научного счета, итога или вывода, но которые, однако, скорее и прямее научных вычислений, вводят читателя в исчезнувший мир старинных понятий, убеждений, представлений и действий, то есть именно в тот мир, который исключительно именуется жизнью. Здесь мы приводим несколько таких документов, обрисовывающих отчасти дворцовый верх, а по преимуществу дворцовый низ, то есть младшую среду дворцовой службы и ее житейских отношений. Вот дело о мышьяке, принесенным неумышленно в светлицу. 1630 года, января в 13-й день, государыни-царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновны словом приказала крайчая княгиня Соломонида Мизецкая а велела дьяку Сурьянину Тараканову идтить в светлицу и расспросите золотную мастерицу Антониду Григорьеву, жену Чашникова, какое она, государево дело, ведает на мать свою, на золотную ж мастерицу, на Акулину Волкову. И она про то сказала вправду, по государеву крестному целованию. А что она Антонида в расспросе скажет, и те речи записав, приказала государыня-царица сказать и себе государыне. И того ж часу, по приказу государыни, дяк Сурьянин Тараканов золотные мастерицы Антониды Чашниковой расспрашивал. Мастерица в расспросе сказала: «В нынешнем во 138 году, декабря в 21 день, в вечеру пошла из светлицы к себе на подворье сестра ее родная Мария Ярышкина и выронила в светлице плат черный. И она тот плат подняла, а в нем завязана в узлу зерновую кость, неведомо что. С одной стороны бело, а с другой черно. И она де тот плат положила у себя для того, как сестра ее спросит. И на завтра, декабря в 22-й день, пришла в светлицу сестра ее, та ж Марья, и учила говорить, что она вечер выронила плат с деньгами. И она де ей сказала, что тот ее плат подняла она, Антонида, а тот де плат без денег, а в нем заверчено в узлу неведомо что. И учила перед подругами своими, и она де Марья тот плат у ней вырвала совсем, и, побежав на лестницу, бросила детине своему Анашке, а Анашка, взяв тот плат, пошел с дворца. И она, Антонида, учила ей говорить, для чего плат вырывать, а в нем было завязано неведа что. И та сестра ее Марья перед подругами своими говорила ей, что в том плату был завязан мышьяк. А после сказала, что была Сулима. А подруги ее в те поры были в светлице Екатерина Ходина, да девки Пелагея Волкова, да Степанида Хлебникова. Екатерина учила ей Марье говорить, что она делает не гораздо, носит с собою вверх мышьяк. И та де сестра ее сказала, что тот мышьяк приготовлен был у ней на сверчков. И на завтра, де того декабря в 23-й день, била челом на нее Антониду в светлице боярыни княгиня Авдотьи Каркадинове Акулина Волкова, что она, Антонида, тем сестру свою, а ее дочь Марью, клеплет напрасно. В тот же день боярыня княгиня Авдотья Каркадинова сказывала про то государыне. И царица, и великая княгиня Евдокия Лукьяновна присылала про то сыскивать в светлицу Василия Ивановича Стрешнева. Василий Иванович для того плата посылал к матери ее, к Акулине Волкове, нарочно. И мать ее, Акулина, принесла тот плат в светлицу. Василий Иванович Стрешнев, смотря тот плат, казал ей Антониде. И она, Антонида, в том плату смотря, сказала, что в нем завязано в узлу не то, что наперед того было прежде того, было в нем завязано. Зерновую кость с одной стороны бело, а с другой черно. А после в том же плоту заверчена соколья соль. А та сестра ее Марья, на кого она ныне извещает, перед подругами своими сказывала, что были в том плоту завязаны деньги, а после она ж сказала, что был завязан мышьяк. А в третье сказала, что была Сулима. А как ей тот плат показали, и в том, где плоту завязана соколья соль, а не мышьяк и не Сулима. И она, де Антонида, об том била челом Василию Ивановичу именно, что в плоту подменено, а заверчено не то, что было наперед того завязано. И Василий Иванович, взяв тот плат, запечатал и отнес его к государыне в монастырь. И после того мать ее Акулина на нее Антониду бронилась, и хотела ее в светлице за сестру ее Марью, а за свою дочь ушибить и брусом. Акулина, выслушав дочернины речи, запиралась, сказала, что она сестру свою Марью тем клеплет напрасно. Такого плата дочь ее у ней из рук не вырывала, а дала ей тот плат она, Акулина. А была в нем заверчена соколья соль, а не мышьяк и не иное что. И таде сестра ее Марья, взяв у ней тот плат, отдала племяннице своей Пелагее Волкове. И Пелагея, взяв у ней плат, отдала детине ее Анашке, а детина, взяв плат, отнес к себе. Пелагея Волкова, ставлена Сочей на очи, сказала, что плат, вынесший из светлицы, дала ей у дверей Марья Ярышкина. И она, взяв у ней плат, кинула из сеного окошка детине Анашки. И золотная мастерица Антонида била челом, а сказала, что та Пелагея Волкова, матери ее родная племянница, и она по тетке своей кроет, и про то б допросить и другую мастерицу, которая в те поры тут же в светлице была, девку Степаниду Хлебникову. Она то ведает, как сестра ее Мария тот плат у ней вырывала, а не сама ей дала. Девка Степанида спрашивана, сказала по государеву крестному целованию. Декабря в 22-й день бронилась сестра ее Мария в светлице с нею, с Антонидою, и Антонида ей говорила, для чего она у ней вырывает плат, а в нем заверчен мышьяк. И она ее зато бронила. А как у ней Акулина и сестра ее Мария тот плат из рук вырвала, и она того не видала, потому что шила государское дело. И мастерица Антонида била челом, и на мать свою, и на сестру говорила в пример, что мать ее Акулина ее Антониду не любит, и по сестре ее, а по своей дочери, кроет. Все дето подлинно в те поры видела и слышала золотная мастерица Катерина Ходина. Катерина Ходина, спрашивана, сказала по государеву крестному целованию, с Акулиную Диана Волковую в побранке. А на чем государю целовала крест, и она скажет вправду, хотя после вели государь про то сыскать мимо ее. Декабря в 22-й день пришла в светлицу Акулинина дочь Марья Ярышкина и учила говорить и сестре своей Антониде Чашникове, что она вечер декабря в 21-й день в светлице выронила плат с деньгами, и Антонида учила ей говорить, что она подняла плат ее без денег, а в нем завязано неведомо что. И та сестра ее Марья сказала, что в том плату завязан мышьяк. И она, Катерина, учила ей говорить, что она то делает не гораздо, носит с собою вверх мышьяк. И Марья сказала, что в том плату завязана сулема, а она тое сулему приготовила на сверчки. И после того Марья вырвала тот плат у сестры своей, у Антониды, из рук и понесла из светлицы вон. А Антонида почала с нею зато браниться, что она плат у ней вырвала. А в том, где плату завязано было, походило на зерновую кость, а не мышьяк и не сулема. А мать ее Акулина то видела ж, и ныне по дочери своей кроет. А племянница Пелагея Волкова не скажет подлинно для того, что Акулина Волкова ей тетка родная. Акулина Волкова против тех речей во всем запиралась. Спустя слишком 3 месяца, апреля 30-го, государь приказал дьяку Сурьянину про то дело сыскать и накрепко детину Анашку, поставя перед собою с золотными мастерицей сочей на очи, расспросить. Да будет детина против известных речей, в чем учнет запираться, и государь велел про то дело его пытати. А кто что в расспросе испытки скажет, и государь про то дело велел сказать и себе государю.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
3: Мая 3-го дьяк Сурьянин послал по золотных мастериц да по детину царицыных детей боярских, а велел им, взяв их по подворьям безвестно, держать и всех порознь. Того ж часу дети боярские, взяв по подворьям золотных мастериц да детину, привели ко дворцу. И дьяк Сурьянин детину спрашивал. Детина сказал, декабря в 22-й день приходил он на дворец к боярине своей, к золотной мастерице, к Марье Ярышкине, и Марья де попросила у него плата, в чем завертеть рыба. И он дал ей плат свой. А в нем в узлу завязана была соколья соль, а тое, де он соль, пущал жене своей в очи, для того, что у ней очи больны. На завтра до того пришел он к той же своей боярине на дворец, и ему тот плат, вынесши на крыльцо, кинула Акулинина племянница девка Пелагея Волкова. В том, где плату, завязана была в узлу там соколья соль, а не кость, и не мышьяк, и не сулема. А у боярыни своей, у Марьи Ярышкиной, плата инаково он не имывал. Кинула ему с крыльца плат девка Пелагея. Дияк Сурьянин спросил детину, только ему тот плат и соколье соль показать ей, и он узнает ли? Анашка сказал, что узнает, добил челом, чтоб ему показать. Потом, смотря плату, сказал, что плат его, а узел, в чем завязана соколье соль, не тот. Прежний узел был поменьше. Дияк Сурьянин, развязав узел, казал ему соколью соль. Детина, смотря соли, сказал, кабы депреж того была завязана та соль. А после того учал мяться, а сказывал, что та, а иное не та. Досмотря соли, постояв немного, сказал, что в плоту подлинно завязана была та соколья соль, а не иное что. Дияк Сурьянин, видя, что детина почал в речах своих мяться, велел его приставом вести к пытке, а золотных мастериц Акулину Волкову с дочерями для подлинного сыску к расспросу велел вести с ним же вместе. И приведчик пытки расспрашивал их порознь. Детина, стоя у пытки, сказал прежние свои речи, что плат его, и завязана была в нем та соколья соль, что ему казано, а не кость, и не мышьяк, и не сулема. Дияк для подлинного сыску казал золотной мастерице Антониде Чашникове плат, в чем заверчена соколья соль, тот ли плат с костью она видела. Антонида, смотря плат, сказала, что она его у сестры своей видела и его знает. Только в нем завязан был узел меньше того, а в том узлу заверчена была кабы что кость, величиною зерновую кость или кабы мышьяк, а не соколью соль, тоди подменила сестра ее, Марья. А соколи соли до сих мест в плоту отнюдь не было, а заверчена после. И детина против того говорил, что она сестру свою тем клеплет, а причде той соколи соли в плоту завязана кости и мышьяку, и сулемы не бывало. А Антонида на детину говорила в пример, что отнюдь той соколи соли в плоту заверчены не бывало, а подменили они ту соль, завязав в плоту в узел после. Дияк Сурьянин, доставив с Антонидою сочей на очи мать ее Акулину, да сестру ее Марью, расспрашивал и плат, и соколью соль им казал. Они, смотря плата, сказали, что плат детины их прямой, и в нем заверчена была в узлу прямая соколья соль, а не кость, и не мышьяк, и не сулема. И ныне в плоту там соколь и соль, а не иное что. Дияк постращал детину пыткую, но и у пытки детина говорил тоже. Между тем, мастерица Антонида говорила в пример, что соколь и соли в плоту завязано в узлу отнюдь не бывало, а было иное, да и то подменено после. Дияк Сурьянин, видя меж их спор, велел детину пытати. Детина с первой пытки не сказывал ничего, а с другой пытки повинился и сказал, в том он перед государем виноват. Велел ему в плоту, подмените после, Тимофей Ярышкин, да жена его Марья, да теща его Акулина. А был в плоту завязан мышьяк. А купил он тот мышьяк в Новегороде окармливать лисицы. И как привез к Москве, и тот мышьяк заверчен у него был в тот плат, и он, пришед во дворец, отдал плат и с узлом завертети рыба боярыни своей Марье Ярышкине. И Марья, взяв у него плат, пошла в светлицу, и как у ней тот плат в светлице осмотрели, и на завтре кинула ему плат из светлицы в окно племянница Акулины Пелагея. И того ж дни в вечеру пришла сверху боярыня его Марья Ярышкина и велела ему в том плоту переменить, а завертеть и соколью соль, а который в плоту завязан был мышьяк, и она его из плата вывязала и кинула. И дьяк Сурьянин ставил с детиною у пытки Марью Ярышкину и мать ее Акулину, и они в том запирались, а сказали, что того ничего не бывало, и подменивать они ему не веливали, тем он их клеплет, хотя от них отойти из холопства. А детина перед ними пытан. С пытки говорил прежние ж свои речи, что и наперед того сказывал. А Акулина с дочерью запирались, что подменивать ему мышьяка соколью солью не веливали, а детина с них не сговорил. Дьяк Суринин после пытки отдал детину изолотных мастериц держать и приставам по-прежнему, а пыточные речи сказывал государю. Государь указал золотную мастерицу Антониду Чашникову, которая в том деле на мать свою и на сестрицу извещала, освободить, а до своего указу вверх ей ходить не велел. А матери ее и сестре с мужем велел сказать, только они вины свои, в чем на них говорил с пытки их человек, не принесут, и государь их велел в том пытати. Мастерицы, выслушав речи, повинились, а сказали: «В том, где они перед государем и перед государынею виноваты, что прежде всего вины своей к ним государем не принесли, боясь от них государей опалы. Принес де к ней Марье тот плат детины их завертеть и рыбу спроста. И в те поры в плоту завязан был у него мышьяк, и она, Марья, плат взяв у него и не рассмотря, в светлице выронила». А подняла его сестра ее родная, Антонида Чашникова, и, развязав узел, казала подругам своим. И в те поры то дело пошло в огласку, и она, Марья, плат вырвав у сестры своей, отдала девке Пелагее. И та, взяв у ней плат, отдала детине, и Анашка плат принес к себе. И как у ней про тот плат с сестрою был шум, и она, Марья, пришедши к себе на подворье, смотрели того плату у детины, что в нем в узлу было завязано, и в плату завязан мышьяк. И она детине своему учила говорить, для чего он к ней принес плат с мышьяком, и ныне про него вверху учинился шум. И Анашка ей сказал, что принес к ней плат с мышьяком, не ведая, спроста. И она, вывязав из платы мышьяк, кинула, и ему заказала, чтобы он впредь про тот мышьяк никому не сказывал, а взяла у него соколью соль, что он пущает жене своей в очи. Да в то место завязала в плат ту соколью соль, и ему приказала говорить, только учнут спрашивать, сказывал бы, что в плоту была завязана соколья соль, а не мышьяк. А муж ее и мать ее то сведали после. И в том, где волен Бог да государь и государыня, учинили они то дело, боясь, спроста, а лихого у них умышления никакого не было. А лихого у них умышления никакого не бывало. И дьяк Суринин

0: взяли у детины спроста, и не умышлением ли тот мышьяк для какого злого дела вверх взносили, и прежде всего вверх мышьяку или сулимы не нашивали, и так далее. Мастерицы упытки сказали, что они виноваты в том, как велели мышьяк и торопясь соколью солью заменить. А тот был у них мышьяк принесен вверх спроста, а лихого у них никакого умышления не бывало. А детина их сказал, что мышьяк принес к ним вверх спроста, не ведая, а на лихое дело того мышьяку к ним не принашивал, и сам он тем мышьяком и сулимою никакого дурна не делывал, и людей не порчивал. И дьяк Сурьянин велел того детину стращать и поднять на пытку двожды, а пытать его не велел. И тот детина ни в чем не винился, а говорил прежние ж свои речи. Мая 5-го государь для именин чери своей царевны Ирины Михайловны золотных мастериц Акулину Волкову да дочь ее Марию Ярышкину пожаловал, велел их из-за пристава освободить и велел им быть и у своего государева дела в светлице, в мастерицах по-прежнему. А человека и ханашку из-за пристава до своего государева указу освобождать не велел. Он был освобожден июня 3-го.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Приворотный корень обратим. В 1635 году 30 января одна из царицыных золотных мастериц, та же Антонида Чашникова, выронила нечаянно у мастериц в палате, то есть в светлице, где все они работали, платок. А в том плоту заверчен корень неведомо какой. Платок и с корнем подняли две белые мастерицы и тотчас же объявили, то есть представили государыне. На другой день по государеву указу и по именному приказу царицы велено дьяку царицыной мастерской палаты Сурьянину Тараканову об этом сыскать и накрепко. Дьяк тотчас начал розыск расспросом. Где мастерица Чашникова тот корень взяла? Или кто ей тот корень и для чего дал? И почему она с ним ходит к государю и к государыне вверх, то есть во дворец? Чашникова отвечала, что тот корень не лихой, а носит она его с собою от сердечной болезни, что сердцем больна. Само собой разумеется, что такой ответ был недостаточен. Царское слово «сыскать и накрепко» требовало самого полного и строгого исследования. Дьяк стал спрашивать со всякую пригрозу. Если она про тот корень, какой он словит, и где она его взяла, или кто ей дал и для чего дал, подлинно не скажет и государю в том вины своей не принесет, то государь велел ее в том пытать и накрепко. Мастерица повинилась и сказала, что в первом своем расспросе не объявила про корень подлинно, блюдясь от государя и от государыни опалы. А теперь про тот корень скажет подлинно. Ходит дев царицыну слободу в Кисловку к государевым мастерицам Кавдотье Ярышкине и к иным жонка. Зовут ее Танькою. И она де той жонке била челом, что до нее муж лих. И она ей дала тот корень, который она выронила в светлице. А велела ей тот корень положить на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться, и до нее де будет муж добр. А живет та жонка на Сдвиженской улице. Дьяк тотчас велел жонку Таньку отыскать и привести пред себя. Когда посланные за ней дети боярские поставили ее к допросу, она сказала, что зовут ее Танькою, а мужа у ней зовут Гришка Плотник, а живут они на Знаменке на дворничестве, то есть в дворниках у дворянина Головачева. Потом жонка Татьянка, как нужно было ожидать, во всем заперлась и ответила, что она отнюдь в царицыну слободу в Кисловку никому не ходит, и золотные мастерицы Антониды Чашниковой не знает, и иных никаких мастериц не знает и к ним не ходит. Их поставили с очей на очи. Мастерица говорила, что она, Танька, в Кисловку к мастерицам ходит, что там у ней с нею и познакомился.

знать учинилось, что она била ей челом, что до нее муж лих, бьет и увечит. И она, Танька, дала ей корень, а велела положить его на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться, и до тебя, де, будет муж добр. Ворожея во всем запиралась. Говорила, что мастерица тем ее клеплет, что она ее и не знает, и коренья ей никакого не дававала. Да об том у них меж себя было спору много. Дьяк, видя их спор, начал их спрашивать, разводя порознь со всякую пригрозу. Но ворожея стояла на своем. Дьяк потом расспрашивал ее наедине со многою пригрозою, объявил ей, что если не повинится, то будут ее пытать и накрепко, и огнем жечь. Пригроза пытки подействовала, и ворожея призналась, однако в том только, что действительно дала корень мастеря де от лихого мужа, чтобы ее муж любил. Но в Кисловку никому не ходит и никого там не знает. Тоже она говорила и на очные ставки с мастерицею, всячески запираясь, несмотря на улики, что в Царицыну слободу к мастерицам не ходит и с ними не знается. Тем и заключился предварительный допрос. Записав речи, дьяк отдал подсудимых держать приставом. Через 5 дней, февраля 5-го, государь, слушав это дело, велел ехать к пытке окольничьему Василию Ивановичу Стрешневу да дьяку Сурьянину Тараканову и про то дело сыскивать и мастерицу и жонку Таньку расспрашивать накрепко. В первых своих речах Антонида сказала, что ей жонка Танька дала корень от сердечной болезни, а потом сказала, что для того, чтобы до нее муж был добр. Следовательно, речи свои рознила, потому и должна открыть все подлинно. Если она у той жонки взяла корень для лихого мужа, то по своему воровству ей довелось тот корень держать у себя на подворье, а к государю во дворец его носить и непригоже. А коли она тот корень принесла вверх, и она для чего принесла и по какому умышлению? И его государя и царицу, и их царских детей портить не хотела ли, и кто иной ее с тем не засылал ли? Или она сама по какому умышлению тот корень вверх принесла и для чего принесла? А жонку Таньку расспросить. Сказывает она, что тот корень дала мастерице для того, чтобы до нее муж был добр. И она б сказала подлинно, какой тот корень словит, и где она его взяла, и сколь давно она тем промышляет, и кому иным или ей Антониде опричь того, какие коренья давала ли, и в Царицыну слободу в Кисловку ходит ли, и с мастерицами знается ли, и будет знается, и почему у них с ними познать. И государя с государынью, и их царских детей не порчивало ли, и иным, кому портить, не веливало ли, и коренья им не давала ли, и на то дело, кто у ней сам или засылкою не пытался ли. В вечеру окольничий Стрешнев и дьяк Тараканов ездили к пытке и расспрашивали их, разводя порознь по статьям. У пытки мастерица говорила свои прежние речи, прибавив, что корень во дворец принесла спроста, без всякого умыслу, и портить никого из государской семьи не хотела. Несмотря на то, ее велели попытать слегка, повторив тот же самый допрос с некоторыми незначительными дополнениями. Так ли она над государем, царицею и царскими детьми, кореньем или иною, какую порчу, не порчивала ли? И засылки к ней о том от верхних боярынь или от постельниц или из иных чинов, от каких людей не бывало ли? Только один ли корень она взяла у жонки, не брала ли чего и еще, и с иными коренщицы не знается ли? Но прежний ответ был получен из пытки. Более подробностей рассказала у пытки ворожея и коренщица Танька. Вот ее слова. «Родом она города Орла. Бывала стрелецкая жена, да после того овдовела и шла за бродящего человека, за Гришку плотника. Оба они живут на Москве, на дворничестве у Меньшова-Головачева. В нынешнем 1635 году, января 27-го, прислала та мастерица Антонида к ней малого своего, чтобы она у ней побывала и как к ней пришла, и она ей говорила, чтобы она ей сделала, чтобы муж ее любил.
И Анаде дала ей корень, зовут его Обратим. А велела ей тот корень положить на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться. В остальном во всем она заперлась и ничего не прибавила во время пытки и при уликах на очной ставке, даже тогда, когда ее стали жечь огнем. «Устроены, — говорит Каташихин, — для всяких воров пытки. Сымут с вора рубашку, и руки его назади завяжут, подле кисти веревкою. Обшита та веревка войлоком, и подымут его кверху. Учинено место, что и виселица, дыба. А ноги его свяжут ремнем. И один человек-палач вступит ему в ноги, на ремень своею ногою, и тем его оттягивает. И у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выйдут вон. И потом сзади палач начнет бить и по спине кнутом изредка. В час боевой ударов бывает 30 или 40. И как ударит по которому месту по спине, и на спине станет так слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей. И жгут огнем, свяжут руки и ноги, и вложат меж рук и меж ног бревно, и подымут на огонь. Сказала только, что корень дала мастерица не с умышления, по ее просьбе, и держала его у себя спроста. И государя, и государыню, и их царских детей кореньем и иным ничем не порчивала, и портить не хачивала, и засылки к ней об том от верхних боярынь и от постельниц, и от мастериц, и из иных чинов ни от каких людей не бывало. И в царицу, ну она слободу, к мастерицам и к иным никому не ходит, и с ними ся не знает. Тем и окончился этот розыск. О судьбе этих лиц в сыскном деле находим известие, что сосланы в Казань за опалу в ведовском деле царицын сын боярский Григорий Чашников с женою, да на Чиронду Гришка-плотник с женою Станькою, и велено им жить и кормиться на Чиронде, а к Москве их отпустить не велено, потому что та Гришина жена — ведомая ведунья, и с пытки сама на себя в ведовстве говорила.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Колдовство да царицын след. 1638 года, ноября 16-го, извещали государю мастерицы Марья Сновидова да Степанида Арабка и рассказывали, как был государь в Троицком осеннем объезде, и без него государя приходила вверх к мастерице Дарье и Аманове неведомо какая жонка. А видели то они мастерицы да два сторожа, Светлишной да Портомойной. Да она ж Дарья, украдчи остатки государевых деланных скатертей, отдала тем сторожам неведомо для чего. Да как государь пришел из объезду, и, приехав из того объезда, подруга ее мастерица Авдотья Ярышкина шла вверх по каменной лестнице, и она, Дарья, говорила ей, что сыпала песок на след государыни царицы Евдокии Лукьяновны. И то слово слышала она, Авдотья, да светлишная писица Нинила Волонская. А от писицы слышала мастерица Анна Карабанова. Да как после того царица шла по переходам мимо светлицы, и в те поры они, изведчицы, говорили ей Дарье про светличную пропажу государских скатертей. И она им сказала: «Только бде мне царицу уходить, а ныне де мне дешевы». И слышали то слово золотные мастерицы. Да она ж Дарья, как государь был в Троицком объезде, ездила за Москву-реку к серпуховитину Ивану Саймонову ночевать. А приезжала к нему покрыта государским полотном, в которых полотнах делают государским детям сорочки, и она то полотно ездя и задрала. Вот какие светличные события происходили на этот раз в отсутствие государя и царицы. Надо было сыскать подлинно и обо всем расспросить. Государь указал сделать розыск тому же окольничему Стрешневу и дьяку Суринину Тараканову. При первом расспросе мастерица Дарья сказала, что приходила к ней вверх заловка ее, Матрёнка Бахерева, и стояла с нею у нижней светлицы. А потом она взяла ее к себе в верхнюю светлицу, подчивала медом и отпустила домой. Остатки скатертей отдала сторожам, потому что они ни к чему не пригодятся, три лоскута по смете всего с поларшина. Песку на след царицы не сыпала, и слова говорила такие: «Только б государыня ее пожаловала, а иные ей недороги, и к Саймонову ночевать не езживала». Мастерица Авдотья Ярышкина рассказала, как и из-за чего началось дело. Как государь с царицею пришли из Троицкого объезда, она, быв вверху, пошла к себе. И как будет на крыльце против палатки, где стоят на карауле, тут стояла мастерица Марья Сновидова с сестрою Домную. И Домна приказывает мужу Марьину, чтоб он ее сестру, а свою жену, поучил гораздо за то, что она покрала в светлице коробью у мастерицы Анны Карабановой. А она тое свою сестру завтра в светлице перед всеми мастерицами выучит, чтоб она вперед не дуровала. Тогда мастерица Марья, оправдываясь, начала говорить: «То, де на нас поносит мастерица Дарья Ломанова, и только де она в том на нас посягает, и но де и то будет наруже, как она на след государыни-царицы сыпала песок». Услышав от нее то слово, Авдотья ударила ее Марью плетным батагом в голову: «Не ври, де ты, жидовка! Как ты такое слово говоришь, отчего голове твоей пропасть?» Потом на завтра пришед вверх, она, Авдотья, сказывала то слово своим подругам, да слышала то слово и писица Нинила. Изведчицы Марья и Степанида показывали, что как царица шла с переходов мимо светлицы, и Дарья в то время говорила: «Лишь б мне уходить царицу, а они ей недороги». Еще сказывала ей подруга их, та ж Дарья: «Езди у ней такая баба, что всему тому пособит». Да и звала к той бабе за Москву-реку. Судьи поставили мастериц на очную ставку. С очей на очи Дарья Ломанова во всем запиралась. А царица говорила по случаю пропажи, только б государыня в той пропаже ее пожаловала, а Наде ей все недороги. Судьи объявили ей, если она вины своей не принесет и правды не скажет, то государь указал пытать ее накрепко и огнем жечь. Постояв немного, она заплакала и учила виниться. В том слове, что будто на след государыни сыпало песок виновата. Нечто будет то слово, подругам своим она молвила сопьяна. Да и в том она виновата, что за Москву-реку к Ивану Саймонову, покрывся государским полотном, ночевать ездила, и как приехала потом к себе на подворье, и муж стал ее спрашивать, куды она ездила и где ночевала. И она, боясь мужа своего побой, сказала ему, что грешным деобычаем прожгла она царевны Ирины Михайловны сорочку и ездила за Москву-реку прибирать к той сорочке новое полотно вместо проезженного, которым и была покрыта. Но о жонке, которая приходила к ней в светлицу, она подтвердила только прежние свои речи. На другой же день государь, слушав всего дела, велел мастерице сторожей пытать. Как мастерица Дарья на след государа не сыпала песок, как она Дарья звала с собою за Москву-реку Степаниду Арабку к бабе, а говорила, надо беде государское сердце уходить, а иные де ей подруги ее сошлися даром, и для аль государские порчи хотела идтить к бабе или для иного какого дела, и кто с нею в том деле, и какие люди в думе были, и вверх к ней Дарьи в светлицу — та ли баба, которая живет за Москвою рекою, приходила, или какая иная, и для чего приходила? У пытки Дарья повинилась. В том она перед государем и перед государынею виновата, что к бабе, к ворожее, подругу свою Степаниду Арабку за Москву реку звала, а то еди бабу зовут Настасицею, живет за Москвою рекою на Всполье. А спознала ее с нею подруга ее, золотная шмастерица Авдотья Ярышкина, для того, что она людей приворачивает, а у мужей к женам сердце и ревность отымает. А наговаривает на соль и на мыло, да то и соль дают мужьям в естве и в питье, а мылом умываются. Да и над мужем, где она Авдотья, своим тоже делала, и у него к себе сердце и ум отняла. Что она Авдотья не делает, а он ей в том молчит. Да она, Авдотья, ворует с братьями своими двумя Саймоновыми и ею Дарьею братьям своим сводничает. Тому ныне четвертый год. И била челом, чтоб поставить Авдотью с нею сочей на очи и расспросить, потому что она про то дело, что ей Дарье давала баба-колдунья, подлинно ведает. Да там баба давала, наговариваючи золотной же мастерице Анне Тяпкине, чтоб муж ее, Алексей Карабанов, добр был до ее Анниных детей. Стали пытать Дарью накрепко. С пытки она говорила, что ездила к той бабе и пыталась для мужа, чтоб ее муж любил, желала только приворожить мужа, и что колдунья в светлицу к ней не приходила. Но когда велели пытать другую мастерицу, Марию Сновидову, утверждавшую противное, и как ее учали разбалакать, мастерица Дарья стала просить, чтобы ее не портить, присовокупив, что как сыщут тое бабу, с которую она спозналась через Авдотью Ярышкину, тут все объявится, и она ту бабу укажет, и где живет она, двор знает. Судьи тотчас послали за колдуньей. Привели жонку колдунью. В расспросе она сказалась, зовут ее Настасицею, Иванова дочь, родом Черниговка, а муж у ней Литвин, зовут его Янкою Павлов. На очной ставке ее все признали за ту именно бабу, которая приходила во дворец. Сама Дарья Ломанова сказала, что у ней та жонка в светлице была, и медом она ее потчевала. Но Настасица во всем запиралась. Мастерица она никого не знает, и у них в светлице не бывало. Судьи велели ее пытать и накрепко, и огнем жечь. И, послыша то, мастерица Дарья учила виниться и плакать, а той жонке Настке говорить, чтоб повинилась. «Помнишь, ты сама, — говорила она ей, — как мне про тебя сказала мастерица Авдотья Ярышкина. И я по ее сказке к тебе пришла, и ворот черной своей рубашки, отодрав, к тебе принесла. Да с тем же воротом принесла к тебе соль и мыло. И ты меня спросила, прямое ли имя Авдотья. И я сказала тебе, что прямое, и ты в те поры той моей рубашке ворот на шостке у печи сожгла и на соль и на мыло наговорила. А как наговорила, и ты велела мне тот пепел сыпать на государский след, куда государь и государыня-царица, и их царские дети, и ближние люди ходят, и тебе, де в том, от государя и от царицы кручины никакие не будет, а ближние люди учнут любите. А мылом велела ты мне умываться с мужем, а соль велела давать ему ж в питье и в естве, так, где у мужа моего сердце и ревность отойдет, и до меня будет добр». «Да и не одна я у тебя была», — продолжала Дарья. «Приходили после того со мной уж к тебе Васильева жена Колоднича, Семенова жена Суровцева, и ты им, наговоря, соль и мыло давала. Авдотья Ирышкина приходила к тебе с братьями своими Саймоновыми, да у тебя и ночевали».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Несмотря на улики, сопровождаемые пыткой, ворожея запиралась. Мастерица же говорила, что именно от нее получила пепел и сыпала на след государыни у светлицы по крыльцу, где ходят на переходы, да у дверей проходной палаты, где ходят на те ж переходы. Осыпала она тот пепел на царицын след, как государь пришел из Рубцовского объезду в конце августа. Стали пытать колдунью в другой раз и огнем жечь. Она не выдержала и повинилась, что мастерицам Дарье Ломанове и ее подругам, которых знает, а иных и не знает, сжегши женских рубашек вороты и, наговоря соли мыла, давала, и пепел велела сыпать на государский след, но не для лихого дела, а для того, как тот пепел государь и государыня перейдет, а чье в те поры будет челобитие, и то дело сделается. Да оттого бывает государская милость, и ближние люди к ним будут добры. А соль и мыло она велела мастерицам давать мужьям своим, чтоб до них были добры. Но этого было недостаточно. Предложен был новый вопрос. Сколь она давно тем промыслом промышляет, и от польского, и от литовского короля к мужу ее Литвину Янке присылка или заказ, что ей государя или государыню испортить был ли? И чем она, и какими лихими делы их государь портила? И давно ли она тому делу, что мужей приворачивать научилась? И кто ее тому учил, и муж ее про то ведает ли? На пытке и на огне колдунья отвечала, что к мужу ее, к Литвину Янке, и к ней из Литвы, от короля для государские порчи приказу и иного никакого заказу не бывало. И сама она их государей не порчивала. Только она дала мастерице Дарье ворота сжженой рубашки пепел, а велела сыпать на государский след, чтобы государь и царица и ближние люди до нее были добры. А что она мужей приворачивает, и она только и наговорных слов говорит, как люди смотрятся в зеркало, так бы муж смотрел на жену, да не насмотрелся. А мыло, сколь борзо смоется, столь бы де скоро муж полюбил. А рубашка, какова на теле бела, столь бы де муж был светел. Да и иные, де она нелихие слова наговаривала, чтоб государь и государыня жаловали, а ближние люди любили. А муж ее про тот промысел не ведает. А учила ее тому на Москве жонка Манка, слывет Козлиха, а живет за Москвою рекою у Покрова. Тотчас отыскали и Манку Козлиху, и поставили их с очей на очи. Они, как и следовало, завели спор. Настасица сказывала, что ее ворожить учила она, Манка, а Манка отрекалась, говорила, что не учивала. Стали пытать. Почти то же Манка сказала из пытки. Ворожить не учивала, ворожбы не знает, а только и знает, что малых детей смывает, да жабы у кого прилучится, во рте уговаривает, да горшки на брюхо наметывает, а прич того и ничего не знает. Между тем колдунья Настька не переставала ее уличать и доказывать, что она ворожить выучилась у ней. Стали манку пытать в другой раз накрепко и огнем жечь. Но колдунья не сознавалась ни в чем. Настька, уличаючи ее, говорила, что она запирается, будто мастериц никого не знает, а Надя и Портомой знает. Женился солдату Портомой, словет Ледовской. И тот солдат с Портомой ее к ней манки приходил. Та ответила, что приходил, но не для ворожбы. В числе новых улик ворожея Настасица сказала, что еще за год назад сын Манкин приводил к ней Настьке мастерицу Дарью Ломанову, которая с тем детиною принесла к ней наговаривать соль да мыло. И она, Настька, ему сказала, для чего к ней с тою мастерицею мимо матери своей ходит. И тот ответил, что мать его спит пьяна. И она, Настька, наговоря соль и мыло, для привороту ей Дарья дала. А наговаривала ту соль, отнимаючи ревность у мужей. На очные ставки все это подтвердила и мастерица Дарья. Но манка-козлиха не сознавалась ни в чем и просила пытать Настьку, потому что она ее клеплет. Настька с пытки говорила прежние речи. И тогда велели пытать манку в третьи, накрепко и огнем жечь. И жонка манка с пытки повинилась, а сказала, что она сама ворожит, и Настасицу ворожить учила. А ей манке тою ворожбу оставила при смерти мать ее родная, Аленка. А как матери ее не стало, тому ныне 7-й год. А ворожа она в привороте на соли на мыло и на зеркало наговаривала. Как смотрится в зеркало, да не насмотрится, так бы муж на жену не насмотрелся. А соль, как то и соль люди в естве любят, так бы муж жену любил. А на мыло наговаривала, сколь скоро мыло с лица смоется, столь бы скоро муж жену полюбил. А ворот и рубашечные жегши приговаривала, какова бела рубашка на теле, таков бы муж до жены был. А жабу у кого прилучиться во рте, уговаривает, святый ангел-хранитель, умери и исцели, у того именем у кого прилучиться, болезнь сию. А иного она ничего лихого, а притч того не знает, и лихим словом не наговаривает. Да не она одна тем ремеслом промышляет. Есть на Москве и иные бабы, которые подлинно умеют ворожить. Одна живет за Арбатскими вороты, зовут ее Ульянкою, слепая. А две живут за Москвою рекою, одна в Лужниках, а другая, зовут Дунькою, в Стрелецкой слободе. Таким образом явились еще ворожии, баба Улька, Дунка да Феклица, все слепые. Судьи тотчас послали потех баб. Когда их поставили к делу, сочей на очи с козлихую, то в расспросе они сказали, что манки не знают, и сами не ворожат, и с ворожиями не знаются. Но та утверждала, что они сами ворожат, и ворожиться к ним из-за многих дворов всякие люди ходят. Начали пытать накрепко жонку Ульку, повторяя все те вопросы, на которых главным образом сосредоточивалось все дело, то есть не пыталась испортить государское здоровье и верховых постельниц, и мастериц, кого знает. С пытки она сказала, что только и знает, что около малых детей ходит, кто поболит, и она их смывает, и жабы во рте уговаривает, да горшки на брюхо наметывает. А наговорные слова у ней таковы. «Ангел-хранитель, утеши во младенце сем, у кого объявится болезнь сия, да наговоря на воду, детей смывает. А жабы во рте давит, да тем же словы наговаривает». Потом, во время новой пытки и жжения огнем, она прибавила, что «не одним тем промышляет. Есть где за нею и иной промысел, у которых людей в торговле товар заляжет, и она тем торговым людям наговаривает на мед». А велит им тем медом умываться, а сама приговаривает. Как пчелы ярые роятся да слетаются, так бы к тем торговым людям для их товаров купцы сходились. И от того наговору у тех торговых людей на товары купцы бывают скорые. А как она мужей к женам приворачивала, и она наговаривала на хлеб с солью, да на мыло. А наговаривающий тот хлеб с солью велела женам есть. Как где хлеб да соль люди любят, так бы муж жену любил. А мылом велела умываться, сколь скоро мыло к лицу прильнет, столь бы скоро муж жену полюбил. А у кого лучится сердечная болезнь или лихорадка, или иная какая внутренняя болезнь? И она тем людям, наговаривающи на вино, да на чеснок, да на уксус, давала. А в приговоре наговаривала. Утеши сам Христос в том человеке болезнь сию, да Увар Христов мученик, да Иван Креститель, да Михаила Архангел, да Тихон Святый и иные божественные слова, а не лихие. И оттого тем людям бывала легость. После новых пыток и жжения Улька ничего в речах не прибавила. Другая ворожая Дунька слепая объяснила испытке, что ворожбы и ведовства никакого не знает, а только знает, что малых детей от уроков смывает, да жабы во рте уговаривает. Да она ж на бруха, у кого что пропадет, смотрит. А на кого скажут неверну, и она, посмотря на сердце, узнает, потому что у него сердце трепещет.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Человек-невидимка. А вы хотели в детстве стать обладателем шапки-невидимки? Надел и двойки в журнале исправил, и при этом остался незамеченным? Мечта. Видимо, маленькому Герберту Уэллсу эта мечта не давала покоя, потому что привела к написанию романа «Человек-невидимка». Не какой-то утопии или детектива, а научно-фантастического произведения. Книга вышла в 1897 году и сразу понравилась публике. Особенно въедливые сразу нашли массу ошибок и неточностей. Приверженцы точных формул негодовали. Как ученые, а Уэллса считали ученым, который знает толк в изящной словесности, как он мог так просчитаться? Ведь ясно, что свет, проходя через прозрачный, невидимый глаз человека-невидимки, не будет раздражать прозрачную невидимую сетчатку. Следовательно, герой книги Гриффин, становясь невидимым, автоматически станет слепым. И уж тогда какая страшная месть, какая интрига, когда не видишь ничего. Тем не менее, для Герберта Уэллса роман стал переломным. Об авторе «Человека-невидимки» заговорили как о писателе, который разбирается в точных науках. На небольшую неточность теперь внимание мало кто обращает. Не будь ее, не было бы захватывающего романа. А все эти научные несоответствия совсем не мешают простым людям зачитываться произведениями Уэллса и мечтать.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Матяшева и Николай Полье. В ДНР сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве. Среди пораженных целей – завод, выпускающий компоненты для ракет «Фламинго», и предприятие по разработке и сборке беспилотников. Также атакованы склад боеприпасов с термобарическими авиабомбами и снаряжением для тяжелых дронов, а также торгово-складской комплекс с деталями для дронов самолетного типа. Удар повергся склад с 8000 кубометров топлива, логистический центр с товарами двойного назначения и военные склады в портах Черноморской и Южной. Только в России ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате. Об этом заявил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, госкорпорация совместно с Курчатовским институтом готовится приступить к созданию уникальной установки, которая обеспечит лидерство страны в термоядерных технологиях.
2: Отдельная тема, крайне важная, это проект технологии термоядерной энергетики. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея. Очень амбициозные проекты реализуются в Европейском Союзе, в США, Великобритании, Китае. Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся приступить к созданию уникального токамака с реакторными технологиями. Это наш пятый федеральный проект, и рассчитываем, что этот проект нам обеспечит реальные технологическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере.
1: Алексей Лихачев также говорил о том, что Росатом достиг договоренности о сооружении еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. По его словам, зарубежные проекты реализуются ритмично, в том числе в Иране, Индии и Бангладеш. Прокуратура Волгоградской области опротестовала решение суда о штрафе пенсионера за стрельбу по беспилотнику, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина стрелял по дрону, пытаясь его сбить, когда тот пролетал над его частным домом. Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом. Теперь прокуратура области подала протест на судебные акты, считая, что действия пенсионера были оправданы крайней необходимостью. Права гражданина будут восстановлены. Болельщики тепло встретили российского полузащитника Алексея Батракова в Турции. Переход игрока в Галатасарай вызвал огромный резонанс. Прямую трансляцию с перелетом футболиста посмотрели 7 тысяч человек. Отмечается, что Галатасарай выкупил полузащитника московского «Локомотива» за 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 4 года. В Галатасарае рассчитывают, что российский игрок поможет команде в борьбе за выход из группы в Лиге Европы. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Загадка Торского моста». Читает Игорь Старосельцев.
4: В то октябрьское утро ветер завывал за окном, и я смотрел, как кружатся в воздухе последние листья. Когда я спустился к завтраку, то думал, что найду моего друга в совершенно подавленном состоянии. Он был чрезвычайно чувствителен к изменениям погоды. Но, к моему глубокому изумлению, он уже заканчивал свой завтрак. Настроение у него, по-видимому, было самое благодушное. И в этой веселости было нечто зловещее. «Холмс, у вас появилось какое-то новое дело?» – спросил я. «Вижу, что способность к дедукции заразительна, Ватсон», — ответил он. «Да, вы не ошибаетесь, у меня новое дело. Колесики завертелись после целого месяца отдыха». Через четверть часа, когда было убрано со стола, мы с Холмсом сели друг напротив друга, и он вынул из кармана письмо. «Вы знаете, — сказал он мне, — Нейла Джипсона, короля золотых копий? Американского сенатора?» «Да, но вот уже 5 лет он живет в Англии в огромном поместье в Хэмпшире. Вам, конечно, известно о трагической смерти его жены». «Да-да, припоминаю что-то такое, но подробностей я не знаю». Холмс указал на лежавшие на стуле газеты. «Я не думал, что это дело достанется мне», — сказал он. «Впрочем, оно, по-видимому, не представляет особенных трудностей, и его исход не оставляет никаких сомнений. Я могу сообщить вам факты, но не могу их изменить. Если против всякого ожидания мы не получим никакой новой информации, то боюсь, что моему клиенту придется расстаться со своими надеждами». «Вашему клиенту?» «Ах да, я и забыл. Ваша привычка, Ватсон, передалась и мне. Я гоню телегу впереди лошади. Вот, прочтите». На листе бумаги, который протянул мне Холмс, смелым властным почерком было написано следующее. «Отель Кларидж, 3 октября. Дорогой Холмс, могу ли я спокойно смотреть на то, как лучшая из женщин идет прямо на смерть? Я не могу этого объяснить, но точно знаю, что мисс Денбар невиновна. Вам знакомы обстоятельства дела, не правда ли? Оно уже во всех газетах. Подобная несправедливость сводит меня с ума. Я заеду к вам завтра в 11 часов утра. Может быть, благодаря вам луч света прорежет тьму. Может быть, я дам вам какую-нибудь зацепку, на которую сам пока что не обратил внимания. Чтобы спасти эту девушку, я отдам все, что у меня есть. Пожалуйста, сделайте все возможное ради нее. Искренне ваш, Джи Нейл Джипсон». «Теперь вы в курсе дела», — сказал мне Шерлок Холмс, выкурив свою первую трубку и выколачивая из нее пепел, чтобы сразу же перейти ко второй. «Клиент, которого я жду, — это Нейл Джипсон. Что же касается обстоятельств данного случая, то я вкратце расскажу вам о них. Нейл Джипсон — один из самых богатых и могущественных финансистов в мире. Говорят, что у него буйный, опасный характер. А его жене, жертве этой драмы, я не знаю ничего, кроме разве того, что она уже была немолода и жестоко страдала из-за хорошенькой гувернантки своих детей. Муж, жена и гувернантка — таковы персонажи этой трагедии. В качестве декорации — старый замок. А вот и сама трагедия. Однажды ночью жену находят лежащей на земле на расстоянии приблизительно полумили от дома. Она в вечернем платье, на плечах у нее шаль, а висок пробит револьверной пулей. Рядом никакого оружия. По-видимому, преступление было совершено поздно вечером. Тело нашел лесничий около 11 часов вечера. В преступлении подозревают гувернантку. Прежде всего имеется прямая улика. Револьвер соответствующего калибра, в котором не хватало одной пули, был найден в ее шкафу. Холмс задумался. «Вот как обстоит дело, Ватсон. Вы, конечно, понимаете, что это серьезная улика. Кроме того, при убитой была найдена записка, в которой гувернантка назначала ей свидание на этом самом месте. Что вы об этом думаете? Наконец, есть и веская причина для преступления. Сенатор Джипсон — человек очень богатый. В случае смерти жены ее место могла бы занять молодая гувернантка, которой он, по слухам, уже оказывал особые знаки внимания. Итак, любовь, богатство, власть — все зависит от одной немолодой женщины. Скверная история, Ватсон, очень скверная. «У гувернантки, — продолжал Холмс, — нет никакого алиби. Она созналась, что во время убийства находилась недалеко от места преступления, от Торского моста. Ее видел там один из местных жителей, так что отрицать сей факт бесполезно». «Это обстоятельство, как мне кажется, объясняет все. И все-таки, Ватсон, все-таки, Торский мост — это каменная арка, огороженная балюстрадой. Он перекинут через длинный глубокий водоем недалеко от дома. У самого входа на мост и было обнаружено тело. Таковы главные факты. Остается рассказать о самой жертве. Она родилась в тропиках и обладала очень бурным темпераментом. Она любила своего мужа так, как умеют любить подобные женщины. Говорят, в молодости она была очень красива, но, потеряв свою красоту, она лишилась всякого очарования для своего мужа». В 11 часов утра на лестнице послышались тяжелые шаги, и к нам в комнату вошел знаменитый миллиардер. «Если бы я был скульптором и захотел изваять необыкновенно успешного человека, человека с остальными нервами и эластичной совестью, то я выбрал бы именно его своей моделью. Высокая сухопарая фигура говорила об аппетите хищника. Лицо с резко выступающими чертами казалось высеченным из гранита. Такая в нем была жестокость, такая неумолимая суровость. Настолько оно было изрыто глубокими линиями и изборождено следами пережитых потрясений. Его серые холодные глаза, затененные мохнатыми бровями, пристально оглядели нас с Холмсом. Он церемонно поклонился, а потом с таким видом, словно был у себя дома, придвинул стул к стулу моего друга и сел рядом с ним так близко, что почти касался его своими острыми коленями. «Позвольте мне прежде всего сказать вам, мистер Холмс, — начал он, — что деньги для меня в данном случае не играют никакой роли. Хоть бросайте их за окно, если считаете, что это поможет нам узнать правду. Эта молодая девушка невиновна, и нужно снять с нее все обвинения и избавить от малейших подозрений. Итак, назовите сумму».
5: «У меня всего одна цена, — холодно ответил Холмс. — Я никогда от нее не отступаю. Разве лишь для того, чтобы отказаться от всякого вознаграждения?»
4: «Пусть будет так. Если доллары вас не интересуют, то подумайте о вашей репутации. Разберитесь в этом деле, и я обещаю вам великолепную рекламу и в английской, и в американской прессе. Оба континента будут говорить только о вас».
5: «Большое спасибо, мистер Джипсон. Но не думай, что мне нужна и реклама. Я предпочитаю работать анонимно. Не будем же терять время. Перейдем к фактам».
4: «Абсолютно все есть в газетах. Впрочем, если есть хоть какой-нибудь вопрос, который вы хотели бы мне задать, то я в вашем распоряжении».
5: «Я бы хотел знать истинный характер ваших отношений с мисс Денбар».
4: Золотой король сделал резкое движение, привстал со стула, но тотчас же снова принял спокойный вид. «Я предполагаю, что у вас имеются достаточные основания для подобного вопроса».
5: «Предположим», — произнес Холмс.
4: «Хорошо. Могу вас уверить, что мои отношения к мисс Денбар всегда были отношениями хозяина и работника. Я никогда не общался с ней и не встречал ее вне общества моих детей».
5: Холмс встал. «Я очень золотой человек, мистер Джипсон. У меня нет ни времени, ни желания вести пустые разговоры. Всего вам хорошего!»
4: Наш посетитель тоже поднялся с места. «Вы обвиняете меня во лжи?» Я вскочил на ноги, потому что лицо миллиардера явно выражало бешенство, и он даже поднял огромный узловатый кулак. Однако Холмс улыбнулся с усталым видом и вынул трубку изо рта.
5: «Не шумите, мистер Джипсон! Я считаю, что после завтрака даже самый небольшой спор вреден для здоровья. Послушайте меня. Ступайте подышать утренним воздухом. Это освежит ваши мысли и пойдет вам на пользу».
4: Я удивился, как быстро золотой король сумел побороть себя. От самой сумасшедшей ярости он моментально перешел к ледяному спокойствию. «Да, мистер Холмс. Я слишком поторопился и воспринял ваш вопрос в превратном смысле. Вы правы, все факты очень важны. Но могу вас уверить, что мои отношения с мисс Денбар не имеют никакого отношения к делу».
5: «Это должен решать я, не правда ли?»
4: «Возможно. Но согласитесь, мистер Холмс, что мужчине, которому с места в карьер задают вопрос о его отношениях с женщиной, весьма трудно подавить возмущение, особенно если речь идет о серьезном чувстве. У большинства людей есть в глубине души тайный уголок, куда им неприятно пускать посторонних. И вот туда-то вы так внезапно и ворвались. Жребий брошен. Тайный уголок открыт перед вами. Что вы хотите знать?»
5: «Правду!»
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Загадка Торского моста».
4: Наш гость умолк на мгновение, как будто приводя в порядок свои мысли.
5: Его мрачное лицо с резкими чертами сделалось еще более суровым и печальным.
6: «Я объясню вам все в нескольких словах. Я познакомился со своей женой в Бразилии, в те времена, когда там искали золото. Мария Пинто, дочь чиновника в Манаусе, была очень красива. Я же обладал всем пылом юности. Натура богато одаренная, со страстным сердцем, она так сильно отличалась от спокойных и уравновешенных американок. Короче говоря, я влюбился и женился. Со временем я понял, что у нас с ней не было решительно ничего общего, и моя любовь постепенно пошла на убыль. Я старался вытравить у нее всякое чувство ко мне, был с ней черствым и жестоким, рассчитывая, что мое поведение убьет ее любовь. Но все было напрасно. Она продолжала обожать меня в рощах Англии так же, как обожала меня 20 лет тому назад на берегах Амазонки. Мои самые скверные поступки никак не влияли на ее преданность. И вот как раз тогда я встретил мисс Грейс Денбар. Может быть, вы видели ее портреты в газетах. Сознаюсь, что я не мог жить в одном доме с этой женщиной и не увлечься ею. Вы порицаете меня, мистер Холмс? Всю жизнь мне достаточно было лишь протянуть руку и получить все, чего я желал. И никогда еще я ничего так не хотел, как любви этой женщины. И я признался ей в этом.
5: В самом деле?
6: Я заявил ей, что женился бы на ней, будь я свободен, но так как это невозможно, то готов сделать все для ее счастья.
5: «Не сомневаюсь в вашей щедрости», — насмешливо сказал мой друг.
6: «Позвольте, мистер Холмс. Я пришел сюда не для нравоучений. Оставьте ваши критические замечания при себе.
5: Если я займусь этим делом, то исключительно ради этой молодой девушки», — свирепо ответил Холмс. «Вы не заслуживаете никакого снисхождения».
1: В глубине души я был сильно удивлен, когда Золотой Король спокойно принял этот выговор.
6: К счастью, мое предложение потерпело неудачу. Мисс Денбар отклонила его. Она хотела сейчас же бежать из моего дома.
5: Почему же она осталась?
6: Когда я клятвенно обещал ей прекратить свои преследования, она согласилась остаться. Но была и другая причина. Она знала, что имеет на меня большое влияние, и думала использовать его в своих целях.
5: Каким образом?
6: Видите ли, она немного разбиралась в моих делах. А мой бизнес, мистер Холмс, имеет поистине огромный размах. Я создаю и уничтожаю по своему усмотрению, чаще всего уничтожаю, не только отдельных людей, но и компании, города и даже целые нации. Бизнес — это жестокая игра. Мисс Денбар не разделяла моих взглядов на этот счет и говорила, что никто не имеет права строить свое богатство на несчастье других людей. Вероятно, она считала, что кроме долларов существует нечто более ценное. Заметив, что я прислушиваюсь к ее словам, она решила, что оказывать на меня влияние значит служить обществу. Поэтому она осталась, и в итоге произошла эта трагедия.
5: А есть ли у вас какая-нибудь важная информация о самом преступлении?
1: Миллиардер с минуту молчал. Сжав голову руками, он углубился в свои мысли.
6: «Все указывает на мисс Денбар, я этого не отрицаю. Ведь у женщины есть внутренняя жизнь, в которую никто не может проникнуть, и женщины бывают способны на совершенно необъяснимые поступки. Мне пришло в голову одно предположение, мистер Холмс. Ревность духовная часто принимает те же формы бешенства, что и ревность физическая. Моя жена подозревала, какую власть имеет надо мной молодая англичанка. Власть благодетельную, но это ничего не изменяет. Она сходила с ума от ненависти. Быть может, она планировала убить мисс Денбар или, угрожая ей револьвером,
4: Она хотела вырвать у нее обещание покинуть нас. Произошла борьба. Револьвер выстрелил и убил ту, которая его держала.
5: «Я уже думал об этом», — сказал Холмс.
4: «Но мисс Денбар отрицает это».
5: Понятно, что после такой страшной сцены женщина, вернувшись к себе в состоянии близком к сумасшествию, прячет револьвер в шкафу среди одежды, почти не отдавая себе отчета в том, что делает. А когда оружие находят, то она не может во всем сознаться и прибегает ко лжи. Что, по вашему мнению, не вписывается в эту гипотезу?
4: Сам характер обвиняемый.
5: Мне очень хотелось бы этому верить. Холмс взглянул на часы. «Похоже, что мы сегодня еще можем получить пропуск в тюрьму и навестить обвиняемую. Но я не гарантирую, что мои выводы совпадут с вашими ожиданиями».
7: Но в тот день из-за бюрократических проволочек мы не смогли достать пропуск, поэтому вдвоем с Холмсом отправились в Хэмпшир к сержанту Ковентри, который первым явился на место преступления. Ковентри был мужчина очень высокого роста, худой, как скелет, и, судя по его манерам, можно было подумать, что он знает и подозревает больше, чем говорит. У него оказалась неприятная привычка понижать голос до шепота и под видом секрета первостепенной важности говорить вам на ухо совершенно пустяковую вещь. Впрочем, он оказался достаточно скромным и честным и признал, что ничего не понимает в этом деле.
8: «Теперь, когда вы присоединились к расследованию, мистер Холмс, я хочу задать вам один вопрос. Не думаете ли вы, что настоящий виновник — мистер Нейл Джипсон?»
5: «Я и сам задаю себе этот вопрос», — отвечал Холмс.
8: «Если бы вы знали, мисс Денбар, это просто чудесная девушка. Имейте также в виду, что у американцев всегда наготове револьвер. И если мистер Джипсон захотел бы избавиться от своей жены, то... Вы понимаете, о чем я говорю? Ведь это именно его револьвер послужил орудием убийства».
5: «Это уже доказано?»
8: «Да, мистер Холмс, этот револьвер был одним из пары. Ящик сделан на два револьвера».
5: «Из пары? Но где же тогда второй?»
8: «У мистера Джипсона целая куча подобного оружия. Мы тщетно искали второй точно такой же револьвер, но ничего не нашли. Можем показать вам всю его коллекцию, если вы сами захотите проверить».
5: «Потом. Сперва я хочу увидеть место преступления».
7: Через полчаса мы уже были у боковой решетки парка и направились по дорожке, которая вывела нас к самому дому. Это был огромный особняк на вершине холма, а перед ним находился пруд, обрамленный камышами. В середине пруд сужался. В этом месте над водой возвышался тот самый

0: за мной немедленно послали. Кто распорядился? Сам мистер Джипсон. Когда забили тревогу, он со всеми домочадцами выбежал из дому и велел ничего не трогать до прибытия полиции.
1: Весьма мудрый совет. Судя по газетам, выстрел был произведен с близкого расстояния.
0: С очень близкого, мистер Холмс.
1: В правый висок?
0: Как раз сзади.
1: В какой позе она лежала?
0: На спине. Никаких следов борьбы. Пальцы все еще сжимали записку мисс Денбар.
1: Сжимали, вы говорите?
0: Да, мистер Холмс. Мы разжали их лишь с большим трудом.
1: Это весьма важная подробность. Она исключает мысль, что записка была нарочно вложена в руку мертвой, чтобы навести полицию на ложный след. Эта записка, насколько я помню, состояла всего из одной строчки. «Я буду у Торского моста в 9 часов. Грейс Денбар». Так?
0: Точно так.
1: Как это объясняет обвиняемая?
0: Она сказала, что сообщит это лишь на суде.
1: Интересная задача. Но самой большой загадкой остается вопрос о револьвере, не правда ли?
0: Извините меня, мистер Холмс, но этот вопрос показался мне самым ясным во всем деле.
2: Холмс покачал головой.
1: Если записка настоящая, а нам известно, что она настоящая, то миссис Джипсон должна была получить ее как минимум за 1-2 часа до драмы. Но в таком случае, почему же бумага все еще была у нее в руке? Зачем ей понадобилось брать ее с собой навстречу? Для чего она была нужна ей? Это вас не удивляет?
0: Да, может быть, теперь, когда вы обратили на это мое внимание.
1: Дайте мне немного подумать.
2: С этими словами Холмс уселся на край балюстрады. Я видел, как его живые глаза вопросительно оглядывают все вокруг. Вдруг, одним прыжком соскочив на землю, он кинулся к противоположной балюстраде, вынул из кармана лупу и принялся рассматривать поверхность плиты.
0: «Любопытно», — произнес он.
2: На сером камне резко выступало серое пятно, диаметром самое большее 6-пенсовую монету. Если смотреть с близкого расстояния, то можно было заметить, что поверхность выщерблена каким-то ударом.
1: Здесь требовался довольно сильный удар.
2: И своей тростью он несколько раз ударил по краю плитки, не оставив на ней ни малейшего следа.
1: «Да, пришлось сильно стукнуть», — продолжал он. «И причем в довольно странном месте. Не сверху вниз, а снизу вверх. Удар был нанесен по нижней грани. Положим, эти факты могут быть совершенно случайными, но все равно это заслуживает внимания. На земле, как вы мне сказали, не было никаких следов».
0: «Никаких. Тем более почва здесь очень твердая».
1: «Тогда нам остается только посмотреть на оружие, о котором вы нам говорили. А затем я должен побеседовать с мисс Денбар».

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Загадка Торского моста». Читает Игорь Старосельцев.
2: Мне кажется, что личная жизнь нашего миллиардера сложилась далеко не лучшим образом, сказал мне Холмс, когда мы возвращались на вокзал после осмотра всей коллекции оружия. Мы собрали, Ватсон, довольно большое количество фактов, но я все еще далек от какого-либо заключения. Известно, что в тот момент, когда была поднята тревога, Джипсон находился у себя в библиотеке. Ужин закончился в 9:30. До этого момента все было в порядке. Тревогу подняли довольно поздно, то есть убийство произошло, скорее всего, 9:00. Нет никаких доказательств, что мистер Джипсон выходил из дому хотя бы на минуту после своего возвращения из Лондона в 5:00. С другой стороны, мисс Денбар признает, что у нее было свидание с миссис Джипсон около моста. Дальше она говорить отказывается, так как ее адвокат посоветовал ей хранить молчание. «Нам нужно задать

0: ей кое-какие вопросы первостепенной важности. Должен признаться, что ее дело показалось бы мне совсем уж скверным, не будь здесь одной детали.
1: Какой, Холмс?
0: Того факта, что револьвер нашли в ее шкафу.
1: Но, черт возьми, Холмс, этот-то факт и вызывает наибольшее подозрение.
0: Вы ошибаетесь, Ватсон. Мне с самого начала показалось это странным, а теперь, когда я лучше познакомился с делом, именно на этом я и основываю свои надежды.
1: Я вас не понимаю.
0: Предположим на минуту, Ватсон, что вы женщина, и хладнокровно задумали убить соперницу. Вы пишете ей записку. Жертва является. Оружие у вас в руках, и вы совершаете свое преступление. Это вполне правдоподобно. Но потом, станете ли вы губить все дело, забыв бросить оружие в камыши? Неужели вы принесете его к себе домой и сунете в свой шкаф? То есть именно туда, где его точно будут искать. Я не представляю себе, что вы можете совершить поступок, влекущий за собой такие последствия.
1: В лихорадочном возбуждении.
0: Нет, Ватсон, нет, это невозможно. Кто способен на хладнокровное убийство, тот не менее хладнокровно заранее обдумает и все способы ускользнуть от ответственности. Возьмем другой факт, касающийся этого револьвера. Мисс Денбар говорит, что ей незнакомо это оружие. Согласно нашей новой теории, она говорит правду. Значит, это не она положила револьвер в гардероб. А если не она, то кто же? Кто-то, хотевший ее погубить. Не он ли и есть настоящий преступник, этот кто-то? На следующее утро вместе с адвокатом, обвиняемой Джойсом Каммингсом, мы получили разрешение повидаться с ней в тюремной камере. Я ожидал увидеть перед собой красавицу, но мне никогда не забыть того впечатления, которое мисс Денбар произвела на меня. Я понял, почему даже всемогущий миллионер нашел в ней нечто сильнее его самого, нечто такое, что подчиняло его и управляло им. В этом строгом, таком правильном и все же подвижном лице чувствовалось благородство характера. Но сейчас в ее темных глазах было какое-то молящее, беспомощное выражение загнанного зверя, чувствующего вокруг себя раскинутые сети. Но когда она поняла, что мой знаменитый друг хочет ей помочь, то легкий румянец выступил на ее бледных щеках и во взгляде заблестел луч надежды. «Может быть, мистер Нейл Джипсон рассказал вам и о наших отношениях?» — спросила она тихим, взволнованным голосом.
2: «Да», — ответил Холмс, — «вам уже не нужно посвящать нас в эту часть истории. Я принимаю все утверждения мистера Джипсона. Но почему вы не раскрыли все обстоятельства этого дела во время допроса?»
0: «Обвинение казалось мне каким-то нереальным. Я думала, что если мы подождем, то все само собой обнаружится, и не нужно будет входить в мучительные подробности семейной жизни».
2: «Милая моя барышня!» — воскликнул с жаром Холмс. «Прошу вас не строить никаких иллюзий на этот счет. Присутствующий здесь мистер Каммингс заверит вас, что в данный момент все карты не в нашу пользу. Поэтому помогите мне добиться правды всем, что только в ваших силах».
0: «Я ничего от вас не скрываю. Тогда расскажите нам, каковы были отношения с женой мистера Джипсона».
2: «Она ненавидела меня, мистер Холмс. Она ненавидела меня со всем пылом своей южной натуры. Она была женщиной, которая ничего не делает наполовину, и ее любовь к мужу была столь же сильна, как и ее ненависть ко мне. Возможно, она неверно понимала наши отношения. Я не хотела бы осуждать ее, но она любила так горячо в физическом смысле слова, что не могла понять нравственную и даже духовную связь, которая существовала между мной и ее мужем.
0: А теперь расскажите мне подробно, что произошло в тот вечер».
2: «Я могу рассказать вам всю правду, мистер Холмс, но не могу ее доказать. В то утро я получила записку от миссис Джипсон.
0: Записка лежала на столе в учебной комнате. Может быть, она сама оставила ее? Она умоляла меня встретиться с ней на мосту после ужина. Говорила, что ей необходимо сообщить мне что-то важное и просила оставить ответ на солнечных часах в саду, так как ей не хотелось, чтобы кто-либо знал о нашем свидании. Я не видела никаких причин держать все это в секрете, но согласилась на приглашение. Она просила меня уничтожить записку, и я сожгла ее в камине. Однако она весьма бережно сохранила ваш ответ. Да, я с изумлением узнала, что моя записка была у нее в руке, когда она умерла. Хорошо. Так что же там произошло? Я пришла, как и обещала. Когда я подошла к мосту, миссис Джипсон уже ждала меня. Право, мне кажется, она была сумасшедшей, была очень хитра, как и многие другие безумцы. Как же иначе объяснить, что она могла равнодушно видеться со мной каждый день и вместе с тем питать ко мне такую жгучую ненависть? Я не буду повторять того, что она говорила. Она излила всю свою дикую ярость в ужасных выражениях. Я ничего ей не ответила, заткнула себе уши и бросилась бежать прочь. Она же стояла у входа на мост и выкрикивала проклятия в мой адрес. А где ее потом нашли? В нескольких шагах от того места. Предположим, что она умерла вскоре после вашего ухода. Вы не слышали выстрела? Нет, ничего не слышала. Я была так взволнована и напугана этой страшной вспышкой гнева, что торопилась скорее укрыться в своей комнате и была не в состоянии что-либо заметить. Вы говорите, что вернулись к себе в комнату. Выходили ли вы потом оттуда? Да, когда подняли шум, я выбежала в сад вместе с остальными. Видели ли вы мистера Джипсона? Он бежал в том же направлении, а потом я увидела его, когда он уже известил доктора и полицию. Он очень волновался. Он очень энергичен и прекрасно владеет собой, но я его хорошо знаю и уверена, что он был глубоко опечален. Мы подходим сейчас к самому главному пункту. Револьвер нашли в вашем шкафу. Вы видели раньше это оружие? Никогда, клянусь вам. Когда его нашли? На другой день после происшествия, утром, во время обыска. Между вашими платьями? Под моими платьями на нижней полке, внутри шкафа. Не можете ли вы сказать, с какого времени находился там револьвер? Накануне в это же время его там не было. Откуда вы это знаете? За день до этого я разбирала свою одежду. Значит, кто-то проник в вашу комнату и положил револьвер на это место. Но в таком случае, когда можно было войти к вам без вашего ведома? Или во время завтрака, или в те часы, когда я занималась с детьми в учебной комнате. Благодарю вас, мисс Данбар. Не припомните ли вы еще что-нибудь, что могло бы пролить свет на наше расследование? Ничего, если память мне не изменяет. Как раз напротив того места, где лежало тело, мы заметили на балюстраде моста выбоину, след от удара. Чем это, по-вашему, можно объяснить? Вероятно, это простое совпадение. Любопытно, мисс Данбар, очень любопытно. Почему же этот след появился как раз в момент убийства?
1: На бледном лице Холмса показалось напряжение, которое всегда появлялось у него во время переломных моментов. Вдруг он сорвался со стула.
0: «Идем же, Ватсон, идем!» — закричал он мне. «Мистер Каммингс, я дам вам знать. Потерпите до завтра, мисс Денбар. Я уверен, что правда в конце концов восторжествует».
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Загадка Торского моста».
1: Когда мы снова очутились в вагоне, путь показался нам прямо-таки бесконечным.
0: Холмс не мог усидеть на месте. Он лихорадочно расхаживал взад и вперед по вагону или же барабанил пальцами по подушкам дивана. «Ватсон, вы всегда носите оружие при себе во время наших маленьких прогулок?» — спросил он, когда мы стали приближаться к месту назначения. Я вынул из кармана маленький удобный револьвер. Холмс открыл барабан и осмотрел патроны. «Я полагаю, Ватсон, что от вашего револьвера будет зависеть решение нашей задачи». «Вы шутите, Холмс?» «Я говорю серьезно. Мы произведем один опыт. Если он удастся, наша задача решена. Все зависит от того, как будет вести себя это оружие. Вынем один патрон. Вот так. Вложим остальные 5 и поставим спуск на предохранитель. Так. Теперь вся картина восстановлена».
1: У меня не было ни малейшего представления о том, что задумал Шерлок Холмс. Сам же он не соблаговолил поделиться со мной своей идеей. Выйдя из вагона, мы сели в экипаж и поехали к сержанту Ковентри. Он сразу же согласился вместе с нами произвести опыт с револьвером. По пути на место происшествия мы заехали в деревенскую бакалейную лавочку и приобрели там целый моток прочной бечевки. Солнце садилось, когда мы вышли из экипажа. Сержант шел рядом с нами, переваливаясь с ноги на ногу и время от времени поглядывая искоса на моего друга, как будто сомневался, в своем ли тот уме. Приближаясь к месту преступления, я заметил, что, несмотря на свой обычно равнодушный вид, Холмс сильно взволнован. Мы пришли. Холмс крепко привязал один конец бечевки к ручке револьвера. По указанию представителя полиции, он тщательно отметил то место, где было обнаружено тело. Потом принялся что-то искать среди вереска и папоротника и принес оттуда очень большой булыжник, который и привязал к другому концу веревки. Перекинув камень через балюстраду, Холмс подвесил его над водой. Наконец он вернулся на роковое место с моим револьвером в руке. По мере того, как он отходил от перил, тяжесть булыжника натягивала веревку, привязанную к ручке револьвера. «Готово!» — воскликнул он. С этими словами он поднял револьвер на уровень головы и выпустил его. Оружие, увлекаемое тяжестью булыжника, с сухим треском ударилось о плиту балюстрады, перекинулось через нее и упало в воду. Холмс уже стоял на коленях перед балюстрадой, и радостный крик известил нас об успехе его опыта. «Видели ли вы когда-либо лучшее доказательство? Ваш револьвер решил задачу, Ватсон!» И, указав на вторую, свежую выбоину на плите, совершенно той же формы и величины, как и первая, он обратился к удивленно смотревшему на него сержанту. «Если вы достанете багор, то без труда вернете моему другу его оружие. Рядом с ним вы найдете еще один револьвер, бечевку и груз, с помощью которых мстительная женщина пыталась замаскировать свое самоубийство и навлечь на соперницу обвинение в убийстве. Вы можете предупредить мистера Джипсона, что завтра утром я переговорю с ним относительно оправдания мисс Денбар». Вечером мы закурили свои трубки в деревенской гостинице, и Холмс вкратце изложил мне все дело. «Я боюсь, Ватсон, что это дело мало что прибавит к моей славе. В нем нет ничего интересного. Уже одна эта плита балюстрады должна была направить меня на верный путь, и мне досадно, что этого не случилось. Конечно, миссис Джипсон достаточно искусно все запутала, не сразу и догадаешься. Да, сложно найти более извращенную любовь, когда на всю ее страсть муж отвечал лишь мерзкими поступками и гнусными словами, то, конечно, причину этого она видела в молодой девушке. Ее первой мыслью было убить себя. Второй — сделать это так, чтобы все обвинили мисс Денбар. Мы можем проследить развитие ее замысла шаг за шагом.
0: она проявляет замечательную изобретательность. Сначала она находит способ получить от мисс Денбар записку, в которой девушка соглашается на встречу. Но она так хотела, чтобы записка была найдена, что переусердствовала и сжимала ее в руке даже в момент выстрела. Уже один этот факт должен был гораздо раньше пробудить во мне подозрения. Потом она взяла один из револьверов своего мужа. Утром, в день преступления, она спрятала похожий револьвер в гардероб учительницы, произведя перед этим один выстрел. Она с легкостью могла это сделать, не привлекая ничьего внимания. Например, в лесу. Наконец, вечером она отправилась на мост. Она придумала чрезвычайно остроумный способ, как после своей смерти заставить оружие исчезнуть. Встретившись с мисс Денбар, она излила на нее всю свою ненависть и наговорила ей кучу оскорблений. А когда та убежала, то выстрелила в себя. Теперь все звенья цепи на месте.
3: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Загадка Торского моста».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Виртуоз чувства». Читает Елена Полянская.
1: Всего интереснее в этом человеке его осанка. Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади. Живет он в эмиграции на какие-то крохи, но, в общем, не дурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин. Фамилия его Гутбрахт. Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу культурных начинаний и продолжений. Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогорцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрахта. Гутбрахт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком: «Дорогая, но почему же нет?» При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Это прием, известный у Гутбрахта под названием «номер пятый». «Работаю номером пятым», назывался среди его друзей, просто «тухлые глаза». «Смотрите!» — Гут уже пустил в ход тухлые глаза. Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека: «Начнем мы, конечно, с селедочки». И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом: «Боже, как она хороша!» И Лизочка не поняла, к кому это относится, к ней или к селедке. И от смущения не могла есть. Потом начался разговор. «Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру». Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин! Наискосок от нее сидела высокая полная дама кариатидного типа. Красивая, величественная. Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму. «Правда? Какая интересная!» Гутбрахт презрительно повернул свою голую голову, также презрительно отвернул и сказал: «Ничего себе мордашка!» Эта мордашка так удивительно не подходила к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась. Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называется у него сделать мусеньку. «Детка, вы смеетесь над Вовочкой». «Какой Вовочкой?» — удивилась Лизочка. «Надо мной. Я Вовочка», — надув губки, капризничала орлиная голова. «Какой вы странный!» — удивлялась Лизочка. «Вы же старый, а жантильничаете, как маленький». «Мне 50 лет», — строго сказал Гутбрахт и покраснел. Он обиделся. «Ну да, я же и говорю, что вы старый», — искренне недоумевала Лизочка. Недоумевал и Гутбрахт. Он сбавил себе 6 лет и думал, что 50 звучит очень молодо. «Голубчик», — сказал он вдруг и перешел на «ты». «Голубчик, ты глубоко проницательна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием». «А почему вы вдруг попробовала возмутиться Лизочка, но он ее прервал. «Молчи, нас никто не слышит», и прибавил шепотом: Я сам защищу тебя от злословия. Уже скорее бы кончился этот обед, думала Лизочка. Но тут заговорил какой-то оратор, и Гудбрехт притих. «Я живу странной, но глубокой жизнью», — сказал он, когда оратор смолк. «Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну, жену нашего известного деятеля». «Конечно, знаю», — отвечала Лизочка. «Очень почтенная дама». Гудбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погорцевал на месте. «Так вот, эта самая почтенная дама — это такой бесенок, дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги, и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось, она почти потеряла сознание. Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла, вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон Жуан. Нет. Я тоньше, одухотвореннее. Я виртуоз чувства. Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?
2: Конечно, знаю. Видала.
1: Ну так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею. Случай скоро представился, и я добился своего.
2: Да что вы? Удивилась Лизочка. Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? А разве можно рассказывать?
1: От вас у меня нет тайн. Я ведь не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот, это было вечером у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был в числе прочих этот верзила Сток или Строк, ну что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна, как лед. И пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда. Нас было человек 6, все, по-видимому, ее близкие друзья. Перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине, и вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. «Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей, как вдруг оживился этот холодный мрамор!» «Действительно!» Вы только подумайте, человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть, я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила, как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни. На что был бы способен оживший мрамор ее тела? Ее выручил этот гнусный тип, Сток, Строк. Он заорал. «Молодой человек! Вы старик! А ведете себя как мальчишка!» И вытурил меня из дому. С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной, бедняжка. Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня? Не надо бояться Вовочку. Он сделал мусеньку, поджав губы бантиком и поморгав глазами. Вовочка, добленький, перестаньте раздраженно сказала Лизочка. «На нас смотрят».
2: «Не все ли равно, раз мы любим друг друга?» «Ах, женщины, женщины! Все вы на один лад! Знаете, что Тургенев сказал? То есть Достоевский, знаменитый писатель, драматург и знаток. Женщину надо удивить. О, как это верно! Мой последний роман. Я ее удивил. Я швырял деньгами, как крёс, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики, потом огромную коробку конфет, 1,5 фунта с бантом. И вот когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня, как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете, как это сразу ударило по ее нервам? Все эти безумства, цветы, конфеты в проекте «Вечер», в кинематографе «Парамонт», и вдруг стоп! Жду день. Два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она входит бледная, трепетная. Я на одну минутку. Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же из деликатности вопросительно. «Моя?» Она отстранила меня и закатила плюху? Деловито спросила Лизочка. Не совсем. Она быстро овладела собой, как женщина опытная. Она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала. «Дайте мне, пожалуйста, 248 франков до вторника». «Ну и что же?» — спросила Лизочка. «Ну и ничего». «Дали?» «Дал». «А потом?» «Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел». «И не отдала?»
3: «Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!»
1: Лизочка задумалась.
3: «Да, конечно», — сказала она. «А, по-моему, вам бы уже лучше плюху. Практичнее, а?»
0: Мы читали рассказ Стеффи «Виртуоз чувства». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Артиллеристы на самоходных гаубицах «Акация» уничтожают опорные пункты, скопления пехоты, пункты управления БПЛА и технику противника. Как рассказал командир взвода с позывным «Залив», расчеты работают четко и слаженно. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. При налете беспилотников на Крым погибли 2 человека. Это сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще 3 ранены, в том числе ребенок. Написал он поздним вечером в четверг в соцсетях. Еще 1 человек пострадал в Сакском районе, уточнил глава Крыма. В селе Зональное Сахалинской области совершил жесткую посадку самолет Ан-3. Из-за технической неисправности у самолета загорелся двигатель, сообщили в МЧС. На месте посадки воздушного судна работают 12 сотрудников пожарно-спасательной службы. Пострадавших нет. ТАСС уточняет, что на борту Ан-3 находились 7 человек. Экипаж выполнял тренировочные спуски сотрудников авиалесоохраны. «Росатом» достиг договоренности о сооружении еще 17 атомных энергоблоков в 6 странах. Это заявил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, зарубежные проекты реализуются ритмично, в том числе в Иране, Индии и Бангладеш.
2: Мы работаем над дальнейшим расширением нашего зарубежного присутствия. Уже имеем подписанные договоренности на строительство еще 17 энергоблоками в 6 странах. Ну вот последний пример – это подписание соответствующего межправительственного соглашения с Вьетнамом. Кроме того, еще с 15 странами ведем переговоры. Нацелены примерно на 50 возможных отдельных соглашений. В них гармонично представлены блоки и большой, и малой мощности.
1: Алексей Лихачев также добавил, что в Казахстане практически завершены инженерные изыскания на площадке будущей АЭС. При этом только в нашей стране ядерные реакторы на быстрых нейтронах эксплуатируются в промышленном формате, уточнил глава госкорпорации. Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь». В Киеве считают, что анимационная лента распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что создает угрозу национальной безопасности. На Украине будет ограничен доступ к официальным соцсетям и платформам мультсериала на всех языках. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район. Проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись «Все сбудется, стоит только расхотеть».
1: Имя на карте.
2: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
3: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»
2: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте, во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
3: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил. «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
1: Имя на карте.
2: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
3: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
2: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
4: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
2: Подруги стали видеться все реже и реже, почти не разговаривали по телефону, даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась, Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
1: Имя на карте.
2: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
1: Имя на карте.
5: «Как вас звать, величать-то?»
6: «Не царское это имя!»
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
1: Факт второй.
3: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
1: Факт третий.
3: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
1: Факт четвертый.
3: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
1: Факт пятый.
3: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
1: За что же его так нарекли?
6: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
5: История одного прозвища.
6: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
1: Не царское это имя. История одна.

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В середине августа 1933 года пароход «Анохин» с высочайшей приемной комиссией на борту встал в створ первого шлюза Беломорско-Балтийского канала возле города Повенец. Впереди разворачивалась панорама Онежского края, края озер, темно-зеленых, подернутых сизой дымкой лесов, края диабазовых и гранитных, укутанных в бархатные мхи валунов, края вечной мглы, низкого неба и почти вечного холода. Сталин был так рад окончанию строительства, что обнял и расцеловал первого секретаря Ленинградского обкома Кирова. Затем распорядился выдать экипажу парохода несколько бутылок вина, отметить это событие. И сам с гостями махнул коньяку. Да только, по слухам, после поездки по шлюзам радость вождя померкла. Он расстроился. Счел Беломорско-Балтийский канал узким, мелким, а потому никому не нужным. Но это только по слухам, официального подтверждения которым нет.
1: Пути сообщения. Беломоро-Балтийский канал.
2: Впервые так называемый «Беломорский путь» был указан во времена царствования Михаила Романова в книге «Большому чертежу» — подробном описании первой карты России. Тогда ученые-люди зафиксировали точное расстояние между реками и озерами, входившими в состав пути. Реалистичный проект судоходного канала между Белым морем и Балтикой — предложил Петр I. Однако дальше идеи в тот период дело не пошло. Как не пошло оно и у всех потомков царя. А проектов было много. В последний раз в царской России тему канала между Белым морем и Балтикой также безуспешно поднимали в начале Первой мировой войны. А в Советском Союзе к идее Беломорско-Балтийского канала подошли серьезно. Строить и точка. В сентябре 1931 года Сталин поставил задачу построить канал в течение 20 месяцев. 20 месяцев! Как бы то ни было, но официальное открытие нового пути состоялось в августе 1933 года. Строители опоздали, но они сделали буквально невозможное. О каком объеме работ идет речь? Протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров.

0: строился 10 лет. Панамский протяженностью 80 километров. 28 лет. Не месяцев.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Беломорканал стал первой стройкой народного хозяйства, где масштабно использовался труд заключенных ГУЛАГа. По архивным данным, осужденных тружеников было не более 125 тысяч человек. Хотя некоторые исследователи полагают, что их было в два с лишним раза больше. То же касается и жертв. Одни пишут о 100 тысячах погибших от невыносимых условий труда, холода и болезней. Другие, ссылаясь исключительно на архивные данные, что их число не превышает 13 тысяч. При этом использование труда заключенных на строительстве канала властями подавалось как пример перевоспитания преступников трудом. Чтобы показать меняющийся статус тружеников, для них было придумано новое наименование – «Заключенный каналоармеец». В документах это название сокращалось как ЗК. Именно отсюда и именно тогда появилось жаргонное прозвище лиц, отбывающих наказание. ЗЭК. После открытия канал регулярно модернизировали. В годы войны шлюзы и другие технические сооружения были практически полностью разрушены, а в послевоенный период восстановлены и улучшены. Изначально глубина канала составляла всего 3,5 метра, но со временем дно углубили до 5. Путь из Онеги в Белое море использовался весьма активно вплоть до распада Советского Союза. Тогда произошел спад грузоперевозок. Их восстановление пришлось на начало 21 века. Однако сегодня они в этом регионе по-прежнему невелики.
1: Беломоро-Балтийский канал. Пути сообщения.
2: Радио «Звезда».

0: передачи «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт С» группировки «Войск Север» уничтожили пункты управления и вражеские расчеты беспилотников в Харьковской области. Подробнее о работе артиллеристов и самой пушки рассказал командир орудия с позывным «Мухомор».
2: Мобильная, то есть мы можем передвигаться не сами. Дальность не очень хорошая и калибр 152. Дальность от 28 и снаряды новые у нас появились. Они летят больше 40 километров. Работаем на закрытых позициях, то есть скомпонировать. Ну, потому что сейчас небо у нас неспокойное. Стало вот много этих дронов. С открытых позиций как бы работать не очень хорошо, потому что техника большая. Спрятать ее просто невозможно в лесу. Дроны достают везде. И за счет того, что мы с закрытых позиций, мы не видим для врага, и нас сложнее достать. Из значимых это польский краб был. Слава Богдана, даже по ней как бы работали. Ну, а так остальные там минометы, расчет попала.
1: Уничтожение пунктов управления беспилотниками противника – одна из приоритетных задач для дальнобойной артиллерии при создании буферной зоны безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Наши войска там ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Российские артиллеристы уничтожили условного противника в горах Таджикистана. В учении приняли участие расчеты самоходок 2С1 «Гвоздика» 201-й гвардейской военной базы. Маневры прошли на горном полигоне Самбули. По замыслу занятия условный противник укрылся в одном из ущелий и подготовил огневые позиции для удара по объектам российского соединения. Операторы беспилотников выявили координаты вражеских орудий и передали данные на командный пункт. Затем наши артиллеристы выдвинулись на подготовленные огневые позиции и нанесли поражение целям на дальности до 3 километров. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили решительные действия рядового Руслана Вильданова. Во время штурма вражеского опорного пункта стрелок обнаружил пулеметный расчет противника, который пытался занять выгодную позицию для обстрела наступающей группы. Боец ликвидировал пулеметчиков из гранатомета. Затем он присоединился к своей группе и принял участие в захвате опорного пункта, где из стрелкового оружия уничтожил нескольких боевиков. Благодаря грамотным и оперативным действиям рядового Руслана Вильданова, штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу. Сегодня отмечают День офицера. Праздник установили в 2003 году по инициативе общественной организации «Офицеры России». Он объединяет командный состав всех силовых ведомств страны, от вооруженных сил до спасательных служб. Само звание и слово появились в Петровскую эпоху. Сегодня офицеры – опора армии и флота. Именно на их плечах лежит ответственность за подготовку личного состава, выполнение боевых задач и сохранение воинских традиций. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Анна Герман.
2: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
1: На первый взгляд.
2: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра, носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
3: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь – нет.
1: Где изюминка?
2: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом. Превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.

0: Анна Герман. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Цыгане Британской империи.
1: Что?
3: Варто. Традиционная цыганская повозка конца 19-го, начала 20 веков. Настоящий дом на колесах, в котором можно было передвигаться большую часть года и без особых бытовых проблем переживать зимнюю стоянку. Название «Варто» предположительно происходит от иранского слова «вуртом», то есть «телега».
1: Где?
3: Цыганские фургоны различных конструкций колесили по всему миру везде, где кочевал этот народ. Но более всего известен британский вариант передвижного жилища. Вереницы «Варто» можно было встретить на дорогах Англии, Шотландии, Уэльса вплоть до Второй мировой войны.
1: Из чего?
3: «Варто» делали из дерева. Особо ценились его твердые породы. Конная тяга предполагала наличие четырех колес, обитых железом. В простом открытом вардо к бортам плоской платформы крепили обручи, а натянутое на них полотно служило стенами и крышей. Более основательные цельнодеревянные конструкции украшались затейливой резьбой и становились настоящими произведениями искусства. Для оформления вардо использовались яркие, красные, желтые и зеленые краски, реже позолота. Черный цвет был под запретом.
1: Как?
3: Вардо — это однокомнатный дом. Вход в него часто просто прикрывался занавесками. Сзади находился откидной борт, под которым хранили съемные ступени и кухонные принадлежности. Внизу платформы между колесами обычно обустраивали курятник, а нехитрый скарб подвешивали на крюках. В 30-х годах 19 века британские цыгане стали оснащать вардо небольшой чугунной печкой. Если смотреть на фургон спереди, то дымоход всегда находился на левой стороне. Так, при левостороннем движении в Великобритании печная труба не цепляет нависающие над дорогой ветки. Как правило, интерьер цыганского дома на колесах составляли встроенные шкафы, комод и застекленное трюмо. Кровать традиционно располагали вдоль задней стены повозки. Некоторые вардо оборудовали стеллажами и полками снаружи. Это позволяло при удобном поводе максимально быстро развернуть торговлю. Повозка была достаточно компактной и легкой, чтобы при буксировке обходиться одной лошадью.
1: А что теперь?
3: К 1940 году лишь около 1% цыган кочевали на конной тяге. Вардо сменили трейлеры, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, и обитаемые автомобильные прицепы, современные и вполне комфортные дома на колесах. Случается, и в наши дни цыганские семьи прибывают на традиционные ярмарки в разукрашенных фургонах. Но сегодня это больше уже дань традициям или развлечения для туристов. Вардо.
1: Кто так строит?
0: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Сегодня День офицера России.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан-инженер Васильев.
3: Борис Львович Васильев. Русский и советский писатель. Участник Великой Отечественной войны. Свою повесть «О зори здесь тихие» Борис Васильев посвятил жене. Ее так и звали – Зоря. Зоря Альбертовна Полик. Она же стала прототипом одной из пяти главных героинь – девушки-зенитчицы Сони Гурвич. Тихой, интеллигентной, романтичной, но до самопожертвования смелой. До этого о женщинах на войне не то что в книгах, даже в разговорах вспоминали редко. Да и сам Васильев изначально брал за основу реальный фронтовой эпизод, который произошел с мужчинами. Группа раненых бойцов под Кировом ценой собственной жизни сумела предотвратить диверсию на железной дороге.
4: Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц 7. И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг придумалось. Пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все. Повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч. А тогда никто о них не писал.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан-инженер Васильев.
3: На фронте он был, считай, с самого первого дня. И сам видел подвиги и мужчин, и женщин. За месяц до начала войны ему исполнилось 17. Возраст не призывной, но смоленский паренек попросился в добровольческий отряд комсомольцев, задачей которого было всего лишь эвакуировать исторический архив из прифронтовой полосы. Никто не предполагал, с какой стремительностью немцы будут наступать на этом участке. Фашисты рвались к Москве. И 3 июля Борис с товарищами уже оказались в окружении. Чтобы выбраться из него, им понадобилось 4 месяца. 120 дней блужданий по глухим лесам и болотам. А вокруг война. Сплошные поля сражений в районе Смоленска растянулись с севера на юг на 600 километров и на 250 с запада на восток.
4: Это голод, голод и еще раз голод. Потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец. И любая рана может оказаться для тебя смертельной. А еще это усталость и чувство обреченности. Это сон урывками, когда спишь-то в полуха и в полглаза. А дороги патрулируются немцами. И наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но есть.
3: Добраться до советских частей комсомольский отряд смог только глубокой осенью. После долгих проверок в НКВД Бориса, как несовершеннолетнего, попытались было отправить домой. Но Васильев попросился на военные курсы, чтобы пройти подготовку, не дожидаясь повестки. Сначала была полковая кавалерийская школа, затем пулеметная. В октябре 42-го в звании сержанта он попадает на фронт.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан-инженер Васильев.
3: Будущий писатель вновь оказался в тех местах, где год назад выбирался из окружения. В тех же лесах и болотах, но уже профессиональный военный, участвовал в тяжелейших боях. За неделю его полк потерял 80% личного состава. Из каждых 5 бойцов в живых оставался лишь один. Васильеву везло. А может быть, это было не только везение? Ведь не случайно в его «Тихих зорях» появились такие слова.
4: «Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает».
3: Новый 1943 год Борис Васильев встретил в 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ей командовал прославленный военачальник, на тот момент гвардии полковник Иван Конев. Насколько тяжелым тогда было положение соединения, можно судить из докладов комдива в штаб армии.
0: «Дивизия продолжает атаки. Попытки прорвать оборону противника успеха не имеют. Артиллерия ведет слабый огонь. Танки испытывают недостатки горючего. Эвакуация раненых затруднена».
3: Под командованием Конева эта дивизия пройдет всю Европу и закончит войну 9 мая 1945 года в Австрии. Увы, проделать весь этот путь вместе с ней Борису Васильеву не довелось. Во время воздушного десанта под Вязьмой он приземлился с парашютом прямо на минное поле. Прогремел взрыв. То, что остался жив, иначе как чудом не назовешь. Но контузия оказалась слишком тяжелой, чтобы продолжить воевать в действующей армии. После госпиталя вернуться в войска ему больше не разрешили. Он остался в тех 3% мальчишек, рожденных в начале 20-х годов, кому суждено было выжить в этой кошмарной бойне.
4: «Мне и вправду выпал счастливый билет. Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м. Парашют мой раскрылся на всех моих 7 десантных прыжках. А в последнем боевом в марте 43-го я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины».
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан-инженер Васильев.
3: Впрочем, окончательно прощаться с военной службой Васильев не собирался. Он поступил в военную академию бронетанковых войск. Отучившись, работал испытателем боевых машин на Урале. Ушел в запас только в 1954-м. В рапорте написал, что хочет заняться литературой. К тому времени у него накопился сокровенный багаж того, чем хотелось поделиться со всеми. Конечно, главным, что разрывало душу, была недавно пережитая война. В тот же год он написал свою первую пьесу. Она называлась «Танкисты». Васильев отправил ее в Театр Советской Армии, где по ней сделали спектакль под названием «Офицер». Но в самый последний момент, без объяснения причин, постановку запретили. Лишь спустя почти 20 лет по ее мотивам сняли знаменитый фильм о смене поколений в послевоенной армии.
5: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.
3: Его книги о войне редко имели счастливый финал. Васильев не щадил читателя. Иначе это было бы нечестно перед памятью тех, кто не вернулся. Поэтому и история про тихие зори, о женском, жертвенническом противостоянии, насилию, убийствам, всему тому, с чем несовместима девичья сущность, до сих пор заставляет плакать. Васильева вдохновляла личная муза, его дорогая Зоря Полик. Он встретил ее на инженерном факультете бронетанковой академии в 43-м, и с тех пор они больше не расставались. Отважная девушка однажды спасла ему жизнь, когда Васильев снова чуть не наступил на немецкую мину. После контузии писатель плохо видел, но она вовремя удержала своего избранника от рокового шага и смело пошла вперед, держа его за руку. Значит, слова Васильева «Меня ведут по жизни мои герои и жена Зоренька» можно понимать не только в переносном смысле. Она ушла навсегда в январе 2013 года. Через два месяца не стало и его. Просто без нее его личные зори стали невыносимо тихими.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан-инженер Васильев.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Стали известны подробности освобождения села Красноподолье в ДНР. Противник оказывал минимальное сопротивление. Боевики прятались в подвалах и на чердаках, но были выявлены разведывательными беспилотниками и уничтожены, сообщил штурмовик с позывным «Сахалин». При бегстве противник бросил большое количество оружия и боеприпасов. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Красноподолье в ДНР 18 августа. Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за отправку спецборта для тушения природных пожаров в Сербии. Накануне туда прибыл Ил-76. Только в первый день он сбросил более 200 тонн воды. По словам президента Сербии, на Западе его критиковали за то, что он обратился за помощью не к Европе, а к России.
2: Нам нужен был большой самолет, способны нести огромные резервуары с водой. Я благодарен Российской Федерации за то, что они прислали нам «Илюшин». У него есть два бака, 21 плюс 21 тонна, 42 тонны несет. Чтобы вы понимали, в масштабах катастрофы и тяжелой работе идет речь. Итак, эти тонны воды попали прямо в очаг возгорания и спасли около 50 зданий. Все дома спасены.
1: Чтобы российский борт мог попасть в Сербию, свое небо, несмотря на санкции, открыла Болгария. Сейчас огонь лесных пожаров удалось остановить на подступах к населенным пунктам. Москва не исключает провокаций со стороны Киева на выборах в Государственную Думу за рубежом. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Максим Райдер заявил, что во время голосования ожидаются акции украинских активистов и местных общественников у стен диппредставительств. Не исключены также протесты со стороны негативно настроенных россиян. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Президент Соединенных Штатов подписал меморандум о поддержке коммерческой космической отрасли. Белый дом планирует нарастить число запусков до 1000 в год к 2030-му. В прошлом году, для сравнения, их было 178. Документ предусматривает использование федеральных земель под новые космодромы, ускорение выдачи разрешений и упрощение экологических экспертиз. Стратегия направлена на возвращение американцев на Луну к 2028 году и создание лунной базы к 2030-му. О погоде. В пятницу в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, в ночь на субботу похолодает до плюс 12, а в Подмосковье до плюс 9. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 23 августа в Москве пройдет большой фестиваль бега. Движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь воскресный день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на улице Хамовнический вал от Лужнецкого проезда до Новодевичьей набережной. Время в пути четверть часа. Более 10 минут составит потеря по времени на улице Уткина от окружного проезда до Гаражной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Есть такая профессия – родину защищать. В День офицера вспомним фильм о чести, долге и настоящих мужчинах. В Сибири отмечен рост активности ос и шершней. Что делать при нападении целого роя? В российском вузе разработали курс по активации памяти и внимания. А как их тренировали древние философы? В России отмечается День офицера – праздник, который объединяет личный состав всех силовых структур. Пожалуй, самый известный фильм на эту тему – «Офицеры» 1971 года. Как создавалась культовая лента? Какие реплики героев стали крылатыми? И кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину? О секретах успеха фильма у зрителей – Ким Андреев.
2: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
3: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
2: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
3: С этого начнется именно та самая новая «Матрица», которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечный зов тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
2: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
4: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
2: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
5: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
2: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В разных регионах России, особенно в Сибири, выросла активность ос и шершней. Так, в Красноярске у туриста после укуса подскочило давление, а в Хакасии у человека с аллергией случился анафилактический шок. Почему к концу лета увеличилось количество осиных семей? Что может спровоцировать массовую атаку? И что делать при нападении роя этих насекомых? Объясняет зоолог Илья Гамыранов.
6: меняется их рацион. Если в начале сезона они питаются в основном другими насекомыми для того, чтобы белковой пищей выкармливать своих личинок, то к концу лета они накапливают углеводы для того, чтобы пережить зиму, и поэтому они летят на фрукты, сладкие напитки, поэтому столкновение с людьми происходит гораздо чаще. Как избежать укусов? Конечно, не стоит размахивать руками, не стоит ни в коем случае прижимать насекомое. Если вы видите осу, лучше спокойно отойти, не находиться рядом со сладкими продуктами. Ну, а если вы устраиваете пикник, то еду эту прикрывать. Конечно, ни в коем случае не стоит приближаться к обнаруженному гнезду, не пытаться его разрушить, убрать самостоятельно. Это всегда может привести к неприятным последствиям. Вот если эти насекомые чувствуют угрозу своему гнезду, то они начинают коллективно нападать. Что делать при нападении? Как можно быстрее уйти из опасной зоны, не делать каких-то хаотичных движений вокруг этого гнезда, прикрыть лицо и глаза, чтобы не произошли укусы в эти чувствительные места. Ну и если есть возможность, то лучше всего, конечно, спрятаться в помещении или в автомобиль. Точно не стоит отбиваться, давить насекомых возле места атаки.
1: Специалист добавляет, что если оса все-таки укусила, лучше это место промыть прохладной водой и приложить через ткань лед. При сильно выраженной аллергии обращаться к врачу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Северокавказском федеральном университете разработали курс по активизации памяти, внимания и мышления. Он рассчитан на месяц занятий, сообщили ТАСС в ВУЗе, и отметили, что курс подойдет широкому кругу лиц – от психологов и менеджеров до сотрудников экстренных служб. Память люди тренировали во все эпохи. Максим Петренко о ключевых методах запоминания текстов, известных со времен Цицерона.
7: Дворец памяти – один из самых знаменитых способов запоминания речей, которые использовали древние философы и ораторы. Правда, называли они его «метод локусов» или в переводе «мест». Его применял Цицерон, поэтому технику еще окрестили «комнатой Цицерона». А первым, кто придумал ее, по преданию, был греческий поэт Симонид. После обрушения здания он смог вспомнить, кто из гостей где сидел, мысленно восстанавливая помещение. Продолжает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
8: Отсюда, собственно, и появилась эта идея, да, если нужно запомнить длинную речь, представьте хорошо знакомый дом или маршрут, ну и мысленно разложите части речи по разным, как бы, местам этой локации. Там, условно, первую мысль у двери, вторую на диване, третью, не знаю, на кухонном столе, ну и так далее. Потом, во время выступления, вы просто мысленно проходите по этому маршруту.
7: Еще один старый прием – метод цепочки. Из важных слов составляется яркое предложение. Например, для запоминания списка покупок из хлеба, молока и масла можно представить кусок хлеба, плавающий в молоке, в которое сверху падают кусочки масла. Чем образ будет нетривиальнее, тем слова лучше закрепятся. Ассоциациями также пользовались с древности. Особенно это работает для имен и абстрактных понятий. То есть незнакомые сведения привязывают к чему-то знакомому. Кстати, современная психология подтверждает эффективность этих приемов. Мозгу гораздо проще извлекать информацию, если у нее много крючков в виде образов. Средневековым ученым требовалась отменная память. Они имели дело с объемными философскими трактатами о числовых и алфавитных сетках. Ярослав Соколов.
8: Тексты разбивали на небольшие элементы и прикрепляли каждый элемент к определенному номеру или букве. То есть возникала своеобразная система координат внутри памяти. Человек мог двигаться по тексту вперед, назад или практически сразу переходить к нужному фрагменту. Средневековый ученый старался сначала превратить огромный текст в очень хорошо организованную структурную внутреннюю карту, а уже потом запоминать ее содержание.
7: Правила запоминания Фомы Аквинского, говорит эксперт, актуальны и сегодня. Необычный образ, четкое расположение материала, развитие вовлеченности и, главное, регулярный возврат к тексту. А как актеры запоминают слова в роли? Механическая зубрежка тут непродуктивна, убьет живую интонацию. Поэтому каждый на опыте выбирает, что ему ближе, рассуждает артист кино, актер дубляжа, подаривший свой голос сотням героев от Джеки Чана до Аладдина, Андрей Бархударов.
9: Вот у меня жена актриса, она, например, у нее метод такой, она переписывает. Берет бумагу, чистый лист, и свою роль, вот текст, много раз, наверное, 10 переписывает своей рукой, и вот так она запоминает. А я, ну, просто как-то стараюсь запоминать. У нас же все равно ассоциативное мышление. Вот, скажем, не можешь вспомнить слово, значит, порвалась какая-то цепочка внутри. Вот ее выстраиваешь, и слово вспоминается.
7: Ну и без тренировок никуда. Постоянными упражнениями художник Иван Айвазовский достиг высочайшего уровня воспроизведения деталей. Он смотрел на пейзаж, затем по памяти воссоздавал увиденное на бумаге и сравнивал с оригиналом. Можно убедиться самому, с каждым разом количество пойманных деталей будет расти. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как российская рыба помешала Евросоюзу усилить санкции. Почему современные города летом превращаются в парилки? Из чего черпает вдохновение Юрий Энтин?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация. Россия ждет от будущего генерального секретаря ООН большего вовлечения в разрешение украинского кризиса. С таким заявлением выступил российский постоянный представитель при организации Василий Небензя. По его мнению, будущий генсек должен активно включаться в процесс урегулирования, даже несмотря на риск неудачи. Самолет Ан-3 на Сахалине совершил аварийную посадку в поле, после чего загорелся. Причиной стал воспламенившийся двигатель, сообщили в МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На борту находились двое членов экипажа и пятеро парашютистов авиалеса охраны. Мошенники могут предлагать купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщило агентство ТАСС. За последние 5 дней только по этой схеме было похищено почти 4 миллиона рублей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Комбинезон летчика.
1: Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани. На застежке молнии и с воротником-стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях.
0: Форма и содержание.
2: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
2: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве. –

0: Мундирование.
1: В летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи. Нож, стропорез или фонарь, будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
2: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
3: Радиозвезда. Чердаке.
4: Почти 20 лет назад группа американских психологов взялась проверить стереотип о женской говорливости и установила, что по количеству произносимых слов мужчины и женщины практически не отличаются.
3: Научный журналист Егор Быковский.
4: Напомню вам, что первая такая статья под названием «Действительно ли женщины разговорчивее мужчин?» вышла летом 2007 года в журнале Science. В ней ученые проанализировали записи фрагментов разговоров людей в повседневной жизни на протяжении нескольких дней в течение всего времени бодрствования. А в дальнейшем психологи подсчитали, что люди обоих полов в среднем произносили примерно равное число слов в день, около 16 тысяч. В исследовании тогда поучаствовали 5 групп американских студентов и 1 группа мексиканских студентов. В общей сложности, где-то около 400 человек. Критики упрекали работу за то, что с более многочисленной и разнообразной выборкой статистика могла бы быть другой. Тем временем стереотип о склонности женщин к болтовне за прошедшие 20 лет никуда не исчез почему-то. Хотя эмпирических подтверждений распространенному штампу никто так и не привел. Поэтому группа ученых, в которую вошел автор прежней работы, профессор психологии Матиас Мейль из Университета Аризоны, сочла необходимым воспроизвести исследование с теми же методами, но сильно расширив изначальную выборку более чем в 5 раз. В новой серии экспериментов повседневные разговоры разных групп людей записывали аж с 2005 по 2019 год в 4 странах – в США, Швейцарии, Сербии и Австралии. Общее количество участников составило 2200 человек, а их возраст колебался от 10 до 94 лет. Психологи собрали больше 600 тысяч аудиозаписей, после чего в них подсчитали количество слов, произнесенных каждым участником или участницей. Затем с помощью программ для лингвистического анализа оценили суммарное число слов за день.

0: Показатель сильно варьировался от человека к человеку в зависимости от индивидуальных особенностей. К примеру, некоторые ограничивались менее чем сотней слов за день, а у других показатель мог превышать 120 тысяч. Рассмотрев разные периоды жизни, исследователи выяснили, что у подростков с 10 до 17 лет и в юности с 18 до 24 разница в количестве используемых за день слов между мужчинами и женщинами была намного меньше, чем в молодом и зрелом возрасте – с 25 до 64, когда преимущество в пользу дам достигало более чем 3000 слов в день. Отдельно специалисты оценили влияние фактора стресса, поскольку есть гипотезы, что речь помогает женщинам справляться с напряжением. В таком случае в стрессовых условиях участницы должны были бы еще сильнее опережать мужчин по количеству произнесенных слов. Однако в действительности ученые обнаружили, что стресс существенно не влиял на эту разницу. А я вам так скажу. Я лично не вижу большой разницы между 400 и 2000 испытуемых. Нужны как минимум сотни тысяч человек в этом важном эксперименте, чтобы подтвердить или опровергнуть расхожий тезис о болтливости женщин. Думаю, ожидать такого исследования осталось недолго. Современные инструменты позволяют записывать миллионы людей без проблем с утра и до вечера.
1: Наука на чердаке.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Артиллеристы на самоходных гаубицах «Акация» уничтожают опорные пункты, скопления пехоты, пункты управления БПЛА и технику противника. Как рассказал командир взвода с позывным «Залив», расчеты работают четко и слаженно. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. При налете беспилотников на Крым погибли 2 человека. Это сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще 3 ранены, в том числе ребенок, написал он поздним вечером в четверг в соцсетях. Еще 1 человек пострадал в Сакском районе, уточнил глава Крыма. Сергей Аксенов заявил, что власти окажут необходимую помощь. Новосибирскому высшему военному командному училищу, где учился 2 раза герой России Михаил Гудков, присвоено звание гвардейского. Там готовят офицеров разведки, мотострелковых подразделений и специалистов по беспилотникам. Выпускник 2005 года генерал-майор Гудков стал первым в истории страны 2 раза героем России. Он прошел путь от командира батальона до заместителя главнокомандующего ВМФ России. Командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб прошлым летом в Курской области при исполнении воинского долга. Сегодня Центробанк выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». В обращении поступят серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей. Символ Георгия Победоносца впервые появляется в 15 веке, рассказала в эфире «Радио Звезда» кандидат исторических наук, декан Института русской политической культуры Мария Фивейская.
2: В 1497 году появилась печать, которая для нас является самым ранним памятником изображения всадника, поражающего копьем дракона, самым ранним изображением на основном носителе государственной символики. Только в начале 18 века, в Петровское время, изображение всадника на коне на груди двуглавого орла начинает описываться как святой Георгий Победоносец. И весь 18, 19, начало 19 века, то есть весь имперский период, на груди орла у нас Георгий Победоносец.
1: В Центральном банке напомнили, что выпускаемые монеты – это законное средство платежа. О погоде. В выходные в московском регионе температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Днем воздух прогреется до +22, +25. Возможно, кратковременные дожди. Ночью в субботу 12-14, в воскресенье 17-19 тепла, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: «Топ-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. «Топ-кадр». На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа исключила рыбу из пакета санкций против России. Почему вкусный ужин взял верх над политикой? В ряде регионов прогнозируют жару до 37 градусов и тропические ночи. Что создает эффект парилки в городе? Сегодня день рождения у Юрия Энтина. Как он привнес в мультфильмы самоиронию и тонкий юмор? В Брюсселе анонсировали 22-й пакет санкций против России. Притом из предыдущих рестрикций была исключена рыба, которая, по словам главы евродипломатии Каллас, имеет для Евросоюза геополитическое значение. Что помимо белка увеличивает ценность российской трески? И как рыба в политической жизни Европы прошла путь от простого продукта питания до важного стратегического ресурса, а порой и яркого символа? Тему «С головы до хвоста» изучила Анна Елисеева.
6: В Евросоюзе не могут отказаться от российской рыбы в угоду пищевой промышленности. Например, польские и германские заводы выпускают рыбные палочки только из нашего сырья. Минтая треска, столь популярная для полуфабрикатов, обитает в холодных северных морях, минимум половина которых находится в экономических зонах России, США и Норвегии. Притом королевство больше ориентируется на экспорт лососевых, а Соединенные Штаты слишком далеко от европейских берегов. Очевидно, что Россия – самый удобный партнер, хотя логистика – не единственная причина, по которой Евросоюз покупает у нас белую рыбу, объясняет Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству.
7: Дело-то в том, что российские рыбаки добывают лучшую в мире рыбу. Я говорю это не для красного словца, а это объективный факт. Это рыба северных морей и последний белок дикого происхождения. Она более насыщена полезными, так сказать, аминокислотами и витаминами, поэтому они не в состоянии от нее отказаться.
6: А вот в стратегический ресурс рыба превратилась, пожалуй, в тот момент, когда один голландский рыбак придумал, как ее консервировать. Это была обычная сельдь, у которой удалили жабры и сразу засолили в дубовой бочке. Просто и вкусно. А главное, с такими запасами можно в дальний поход. Ценность продукта подчеркнула столетняя война между Англией и Францией. Сражение, в котором англичане отстояли свою провизию, вошло в историю как селедочная битва. Консервы 15 века были таким же стратегическим товаром, как порох или железо. А вот новейшая история рассказывает, как рыбный промысел помог маленькой Исландии стать крепким независимым государством. Но прежде молодой республике пришлось пройти через тресковые войны с той же Англией, которая категорически не соглашалась с тем, что Рейкьявик своевольно расширяет морские границы, рассказывает политконсультант Николай Литус.
8: В послевоенные годы британские траулеры активно вели промысел в этих водах, и потеря доступа означала бы тяжелый удар по экономике северных портовых городов. Далее имперский рефлекс. Лондон привык диктовать условия и не мог смириться с тем, что какая-то там маленькая страна смеет оспаривать его интересы. Ну и в-третьих, принципиальная позиция по международному праву. Британия исторически была ярым сторонником этой трехмильной зоны.
6: Тресковые войны длились на протяжении почти 20 лет. Противники вели бескровные морские сражения. Исландцы обрезали тралы английским судам, лишая их сетей, а англичане старались работать парами, чтобы не подпустить к траулерам береговую охрану. Неизвестно, чем закончилась бы эта рыбная эпопея, не вмешаясь НАТО, которому не хотелось в разгар холодной войны выводить свои войска с острова. США надавили на Британию, и Лондон признал экономическую зону Исландии. А вот в 21 веке стратегический ресурс стал еще ярким символом в политической жизни. Речь о так называемом «движении сардин», которое возникло осенью 2019-го в Италии, продолжает Николай Литус.
8: Как стихийный ответ на рост популярности ультраправой лиги Матео Сальвини. То есть группа друзей создала событие, назвали они его «6 тысяч сардин против Сальвини». Идея была в том, чтобы собрать на площади больше людей, чем вмещал зал, где выступал господин Сальвини. Соответственно, 6 тысяч человек на ограниченном пространстве были бы сжаты, как сардины.
6: Сардина хоть и маленькая рыба, но в косяке обретает силу. Таким же стало движение простых итальянцев. Объединившись, они превратились в мощный знак гражданского сопротивления и стали достойной альтернативой политическим акулам. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Аномальная жара накроет юг центральной России. На выходных в ряде регионов температура взлетит до плюс 37, а ночи будут тропическими, не ниже 20 градусов, сообщили в гидрометцентре. В городах это создает эффект парилки, когда нагревшиеся на солнце асфальт и бетон превращаются в огромный котел и до утра продолжают отдавать накопленное тепло обратно, объясняется основатель проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
9: Теплоемкость воздуха и воды примерно в 1000 раз одна другой больше. Конечно, воды больше. То же самое происходит с теплоемкостью многих строительных материалов типа железобетона, асфальта, который, помимо всего прочего, еще и темный цвет имеет. Все видимое излучение принимает на себя и аккумулирует его в виде тепла. А поскольку в городе и того концентрация, мы имеем в виду как устоявшийся климатический феномен и городской остров тепла. Это когда летом на несколько градусов, а зимой иногда на несколько десятков градусов температура воздуха выше в центре, чем, например, в области.
10: А, наверное, раньше легче дышалось в деревянных городах с садами?
9: Да, абсолютно верно, поскольку при такой застройке количество свежего воздуха на единицу площади гораздо больше, чем если у вас застройка городская такая, как мы имеем в виду современные города.
5: Эксперты прогнозируют усиление эффекта сауны в городах. Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, волны жары в Европе будут происходить чаще, а температурные пики станут более интенсивными.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Сегодня поздравление с днем рождения принимает Юрий Энтин, поэт, драматург и сценарист. Человек, который доказал, что детская песня может быть настоящим хитом. Как историк по образованию превратился в мастера песенного жанра и какие его строки знает вся страна. Ким Андреев расскажет, кто стал прототипом ленивого Антошки и чего все-таки хочет принцесса.
11: Его детство пришлось на военные годы. Вместе с матерью их эвакуировали из Москвы в Оренбургскую область, а отца инженера призвали на фронт. Со школьных лет маленький Юра увлекался литературой и историей, и поначалу его будет тянуть именно в историческую науку. Он даже закончит истфак и устроится школьным учителем. В одном из классов Энтин столкнется с ужасно ленивым учеником. Тогда-то в его голове и возникнут строчки будущей песни «Антошка».

В начале 60-х Энтин попадет на киноплощадку. Там познакомится с Геннадием Гладковым. Почти сразу из этого родится настоящая дружба и творческий тандем. Их главным бенефисом станет мультфильм «Бременские музыканты», «Серенада Трубадура», «Дуэт короля и принцессы» и, конечно, «Песня друзей».

0: Говорят, из-за этих строк мультфильм поначалу боялись выпускать. Были у цензуры серьезные претензии и к другим стихам Энтина, вроде «Ох, рано встает охрана» и «Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч». Такие метафоры сочли намеком на самого Брежнева и его личных телохранителей. Мультфильм все-таки вышел в прокат, но пластинку с песнями еще год держали на полках. Тем не менее, стихи Энтина уже знали и напевали буквально все, говорит киножурналист Давид Шнейдеров.
1: Юрий Энтин умел плести из стихов волшебные кружева. Его стихи не устаревают. И те же строчки из бременских музыкантов все напевают, поют. Не только детский коллектив, но и поют вполне себе взрослые рок-группы.
0: В 70-е и 80-е годы Энтин станет едва ли не главным детским поэтом в советских мультфильмах. «Ну, погоди», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Простоквашино». Почти все песни оттуда моментально становились народными, продолжает Давид Шнейдеров.
1: Разговаривать с детьми, с одной стороны, на детском языке, а с другой, не опускаясь до детей, а разговаривая с ними на равных.
0: Не менее успешен Энтин будет и в кино. Для телефильма «Приключения электроник» он сочинит «Крылатые качели». Недописанный текст несколько лет лежал у него на рабочем столе, пока черновик не увидел композитор Евгений Крылатов. Час спустя песня была готова. Из тех же черновых набросков появится и другая известная композиция «Прекрасное далеко» для кинофильма «Гости из будущего». Изначально предполагалось, что петь ее будет детский хор, но создателям не понравился этот вариант. Тогда пригласили опытную певицу Татьяну Досковскую, которая идеально дополнила Энтина и Крылатова.
2: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
0: Сам Юрий Энтин о своих песнях всегда отзывался довольно сдержанно, немногословно и чаще отшучивался. Хотя к чему слова, когда на твоих стихах выросло не одно поколение? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, кого из известных артистов не взяли в фильм «Офицеры», что может спровоцировать массовую атаку ОС, как запомнить тысячи текстов.
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Москва не исключает провокации со стороны Киева на выборах в Государственную Думу за рубежом. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Максим Райдер заявил, что во время голосования ожидаются акции украинских активистов и местных общественников у стен депредставительств. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Украина просит у Евросоюза только ударное вооружение вместо систем ПВО. По словам представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро Киев не подал ни одного запроса на закупку средств противовоздушной обороны. При этом Киев продолжает публично заявлять о дефиците ракет для защиты неба. С 1 сентября Министерство здравоохранения вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Жара и засуха повредили сады Клода Моне во французской коммуне Жаверни. Об этом сообщает Art News. В саду погибли настурции и несколько других видов растений. Сотрудники группируют посадки и поливают наиболее уязвимые цветы ночью, чтобы сохранить оставшуюся растительность. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
3: Дню офицера России посвящается.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
7: Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Выпускник морского кадетского корпуса. Родился 6 марта 1844 года в Тихвине Новгородской губернии, в старинной дворянской семье, известной своими традициями службы на флоте.

Римский Корсаков про себя рассказывал, что звуки он не только слышит, но и видит. В образе переливающихся линий, цветных вспышек, облаков и узоров. В науке такой дар называется синестезией. Трудно сказать, когда у композитора появилась эта способность, но точно известно, что в детстве маленький Николай Андреевич музыку не особенно любил. Хотя и вынужден был заниматься ей с шестилетнего возраста. Обязывало дворянское воспитание. В 11 уже стал свое сочинять. Как сам вспоминал, ради игры или обезьянничания. Мечтал же он стать военным.

0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Несколько поколений римских Корсаковых были морскими офицерами. Старший брат Николая даже имя носил – воин. Он дослужился до контр-адмирала и прославился как реорганизатор системы военно-морского образования Российской империи. Николай старался во всем походить на брата. Кадетский корпус в Петербурге он закончил с отличием и продолжил флотскую династию. Прослужил римский Корсаков недолго, но успел поучаствовать в кругосветном плавании и одной очень интересной операции Балтийского флота в Америке. В конечном итоге она помогла Северным Штатам победить в гражданской войне южан, ждавших военной поддержки от англо-французских союзников. Клипер «Алмаз», на котором служил Николай, входил в состав двух русских эскадр. Грозный вид наших кораблей настолько напугал англичан и французов, что они отменили все свои боевые планы и на помощь так и не пришли. В 20 лет римский Корсаков окончательно сошел на берег. Но если бы не военно-морской опыт, вряд ли бы мы услышали многие его знаменитые вещи. Римского Корсакова называли композитором-маринистом. Как и маринистов-художников, его вдохновило море, которое он умел изображать с помощью оркестровых красок. Уйдя в отставку, музыкант с флотом окончательно не порвал. Он стал инспектором военно-морских духовых оркестров.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
1: В 27 лет морской офицер по образованию Николай Римский-Корсаков начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. А спустя несколько лет и сам стал в ней учиться. В какой-то момент уже достигший мировой славы композитор почувствовал недостаток собственных музыкальных знаний. И вот так просто профессор стал студентом-профессором. Продолжая преподавать, он вместе со всеми посещал отдельные лекции. Один из его учеников, композитор Игорь Стравинский, писал, что Николай Андреевич был внимательным, мудрым и остроумным педагогом. Но никогда никого не хвалил. В лучшем случае в знак одобрения мог взъерошить отличившемуся волосы. Другой его воспитанник вспоминал, что у римского Корсакова не было даже прозвища, непременного для всех педагогов. Настолько его уважали. Отмечали и безупречную военно-морскую выправку. Высокий, прямой. Про него говорили: «Аршин проглотил». Впечатление не портила и одна комичная черта. Из-за фантастической близорукости профессора на его носу порой красовалась целая батарея различных очков и пенсне. Вы когда-нибудь видели, как выглядят ноты к произведениям римского Корсакова? Размашистые пассажи, переливы и взрывы оркестра. А вы знали, что он умел писать их без инструмента? Попробуйте представить, он просто брал нотный стан и как рассказ заносил туда то, что звучит в голове. То есть композитор в буквальном смысле писал свою музыку на бумаге, даже не проверяя на слух. И в итоге получался шедевр. Так родилась, например, большая часть оперы «Сервилия». Музыкант сочинил ее во время семейного путешествия. Возить с собой рояль он, разумеется, не мог.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: В семье, как и в жизни, Римский-Корсаков был сух и сдержан. Даже завтракал один. За двумя обязательными чашками утреннего кофе компанию ему составляла только любимая собака по кличке Рекс. Но брак с Надеждой Пургольд, те, кто знал их, называли идеальным. Это ей посвящение.

Николай и Надежда прожили рука об руку 37 лет, до самой смерти композитора. У них был общий кабинет. Там стояли два стола с фотокарточками их пятерых детей. Супруги всегда работали вместе. А расставаясь, писали друг другу нежные письма. Он называл ее «золотой рыбкой», а она его «корсенькой». Римский-Корсаков умер в 64 года от инфаркта миокарда. Приступ совпал с известием о запрете оперы «Золотой петушок». В 1908 году царская цензура посчитала ее опасной.

0: Итогом его жизни стали 15 опер, 3 симфонии и множество других произведений. Собственная композиторская школа. Среди учеников Гнесин, Прокофьев, Глазунов. Огромное число потомков, даже в революцию, оставшихся верными стране. А Центральный оркестр военно-морского флота России, основанный в самом начале Великой Отечественной войны, навсегда получил имя композитора и офицера Николая Римского-Корсакова.
1: Офицер. Авангард российской науки и культуры.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия ждет от будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций большего вовлечения в разрешение украинского кризиса. С таким заявлением выступил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. По его мнению, будущий генсек должен активно включаться в процесс урегулирования, даже несмотря на риск неудачи. Штурмовики группировки «Запад» перед отправкой на передовую прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Существенное внимание уделялось полевой медицине с учетом новых методик. Подробнее рассказал инструктор по тактической медицине с позывным «Лимана».
2: В современной войне беспилотники являются одним из самых главных и ударных элементов. В медицине, в тактической, научились сейчас использовать их также для оказания помощи бойцам, раненым на передовой. И самое интересное, что в состав входит также пауэрбанк, который используется для подзарядки батарей, раций, фонариков, которые тоже используются в большом количестве. Объем и масса этой аптечки рассчитана на 400 грамм. То есть любой, в принципе, даже самый маленький ППВ может доставить их бойцам на передовую.
1: В оборонном ведомстве уточнили, что для подготовки специалисты построили комплексы объектов, повторяющих оборонительные сооружения ВСУ. Практические занятия вели инструкторы и командиры, имеющие боевой опыт в зоне спецоперации. На Сахалине потушили самолет Ан-3, который совершил жесткую посадку. Пожар произошел в поле между двумя селами в Тымовском районе. Воздушное судно перевозило парашютистов авиалесоохраны. Экипаж выполнял тренировочные спуски. Всего на борту находились 7 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. У самолета загорелся двигатель из-за технической неисправности, сообщили в МЧС. Триколор для большинства стал символом гордости и единства. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, который опубликовали накануне Дня государственного флага, который отмечается 22 августа. Выяснилось, что 41% респондентов при виде флага испытывают чувство гордости, 71% положительно относятся к тому, что люди вывешивают его на балконах. Также 85% родителей поддерживают практику поднятия флага в школах. В преддверии учебного года активизировались мошенники, которые обманывают педагогов. Они звонят им, сообщают о выдвижении на конкурс «Лучший учитель» и просят внести организационный взнос от 5 до 20 тысяч рублей по ссылке. После ввода данных карты деньги списываются, а злоумышленники исчезают. Эксперты призывают не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию в официальных источниках. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе от Московского Малого Кольца до Базарова. Время в пути 30 минут. Более 20 минут составит потери по времени на Дмитровском шоссе от надземного пешеходного перехода до поселка Еремина. Затор на четверть часа на Ленинградском шоссе от Ленинградского моста до улицы Репина. До 15 минут можно простоять в пробке на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Также до четверти часа составит потери по времени на улице Уткина от окружного проезда до Гаражной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Есть такая профессия – родину защищать. В День офицера вспомним фильм о чести, долге и настоящих мужчинах. В Сибири отмечен рост активности ос и шершней. Что делать при нападении целого роя? В российском вузе разработали курс по активации памяти и внимания. А как их тренировали древние философы? В России отмечается День офицера – праздник, который объединяет личный состав всех силовых структур. Пожалуй, самый известный фильм на эту тему – «Офицеры» 1971 года. Как создавалась культовая лента? Какие реплики героев стали крылатыми? И кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину? О секретах успеха фильма у зрителей – Ким Андреев.
2: «Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом». Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
3: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
2: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
3: С этого начнется именно та самая новая «Матрица», которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечное зов тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
2: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
4: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
2: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
5: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
2: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В разных регионах России, особенно в Сибири, выросла активность ос и шершней. Так в Красноярске у туриста после укуса подскочило давление, а в Хакасии у человека с аллергией случился анафилактический шок. Почему к концу лета увеличилось количество осиных семей? Что может спровоцировать массовую атаку? И что делать при нападении роя этих насекомых? Объясняет зоолог Илья Гамыранов.
6: меняется их рацион. Если в начале сезона они питаются в основном другими насекомыми для того, чтобы белковой пищей выкармливать своих личинок, то к концу лета они накапливают углеводы для того, чтобы пережить зиму, и поэтому они летят на фрукты, сладкие напитки, поэтому столкновение с людьми происходит гораздо чаще. Как избежать укусов? Конечно, не стоит размахивать руками, не стоит ни в коем случае прижимать насекомое. Если вы видите осу, лучше спокойно отойти, не находиться рядом со сладкими продуктами. Ну, а если вы устраиваете пикник, то еду эту прикрывать. Конечно, ни в коем случае не стоит приближаться к обнаруженному гнезду, не пытаться его разрушить, убрать самостоятельно. Это всегда может привести к неприятным последствиям. Вот если эти насекомые чувствуют угрозу своему гнезду, то они начинают коллективно нападать. Что делать при нападении? Как можно быстрее уйти из опасной зоны, не делать каких-то хаотичных движений вокруг этого гнезда, прикрыть лицо и глаза, чтобы не произошли укусы в эти чувствительные места. Ну и если есть возможность, то лучше всего, конечно, спрятаться в помещении или в автомобиль. Точно не стоит отбиваться, давить насекомых возле места атаки.
1: Специалист добавляет, что если оса все-таки укусила, лучше это место промыть прохладной водой и приложить через ткань лед. При сильно выраженной аллергии обращаться к врачу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Северокавказском федеральном университете разработали курс по активизации памяти, внимания и мышления. Он рассчитан на месяц занятий, сообщили ТАСС в ВУЗе, и отметили, что курс подойдет широкому кругу лиц – от психологов и менеджеров до сотрудников экстренных служб. Память люди тренировали во все эпохи. Максим Петренко о ключевых методах запоминания текстов, известных со времен Цицерона.
7: Дворец памяти – один из самых знаменитых способов запоминания речей, которые использовали древние философы и ораторы. Правда, называли они его «метод локусов» или в переводе «мест». Его применял Цицерон, поэтому технику еще окрестили «комнатой Цицерона». А первым, кто придумал ее, по преданию, был греческий поэт Симонид. После обрушения здания он смог вспомнить, кто из гостей где сидел, мысленно восстанавливая помещение. Продолжает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
8: Отсюда, собственно, и появилась эта идея, да, если нужно запомнить длинную речь, представьте хорошо знакомый дом или маршрут, ну и мысленно разложите части речи по разным, как бы, местам этой локации. Там, условно, первую мысль у двери, вторую на диване, третью, не знаю, на кухонном столе, ну и так далее. Потом, во время выступления, вы просто мысленно проходите по этому маршруту.
7: Еще один старый прием – метод цепочки. Из важных слов составляется яркое предложение. Например, для запоминания списка покупок из хлеба, молока и масла можно представить кусок хлеба, плавающий в молоке, в которое сверху падают кусочки масла. Чем образ будет нетривиальнее, тем слова лучше закрепятся. Ассоциациями также пользовались в древности. Особенно это работает для имен и абстрактных понятий. То есть незнакомые сведения привязывают к чему-то знакомому. Кстати, современная психология подтверждает эффективность этих приемов. Мозгу гораздо проще извлекать информацию, если у нее много крючков в виде образов. Средневековым ученым требовалась отменная память. Они имели дело с объемными философскими трактатами о числовых и алфавитных сетках. Ярослав Соколов.
8: Текст разбивали на небольшие элементы и прикрепляли каждый элемент к определенному номеру или букве. То есть возникала своеобразная система координат внутри памяти. Человек мог двигаться по тексту вперед, назад или практически сразу переходить к нужному фрагменту. Средневековый ученый старался сначала превратить огромный текст в очень хорошо организованную структурную внутреннюю карту, а уже потом запоминать ее содержание.
7: Правила запоминания Фомы Аквинского, говорит эксперт, актуальны и сегодня. Необычный образ, четкое расположение материала, развитие вовлеченности и, главное, регулярный возврат к тексту. А как актеры запоминают слова в роли? Механическая зубрежка тут непродуктивна, убьет живую интонацию. Поэтому каждый на опыте выбирает, что ему ближе, рассуждает артист кино, актер дубляжа, подаривший свой голос сотням героев от Джеки Чана до Аладдина, Андрей Бархударов.
9: Вот у меня жена актриса, она, например, у нее метод такой, она переписывает. Берет бумагу, чистый лист, и свою роль, вот текст, много раз, наверное, 10 переписывает своей рукой, и вот так она запоминает. А я, ну, просто как-то стараюсь запоминать. У нас же все равно ассоциативное мышление. Вот, скажем, не можешь вспомнить слово, значит, порвалась какая-то цепочка внутри. Вот ее выстраиваешь, и слово вспоминается.
7: Ну и без тренировок никуда. Постоянными упражнениями художник Иван Айвазовский достиг высочайшего уровня воспроизведения деталей. Он смотрел на пейзаж, затем по памяти воссоздавал увиденное на бумаге и сравнивал с оригиналом. Можно убедиться самому, с каждым разом количество пойманных деталей будет расти. Максим Витренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как российская рыба помешала Евросоюзу усилить санкции. Почему современные города летом превращаются в парилки? Из чего черпает вдохновение Юрий Энтин?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Артиллеристы на самоходных гаубицах «Акация» уничтожают опорные пункты, скопления пехоты, пункты управления БПЛА и технику противника. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы, сообщили сегодня в Минобороны. Нелегальные мигранты из Африки штурмуют уже материковую часть Испании. Появились данные, что беженцы пытаются на катерах пробраться в Картахену, город на юго-восточном побережье страны. Сообщается, что на пляжах города скопились тысячи мигрантов. Центральный банк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз для газеты «Русь» сделал эксперт по фондовому рынку. По мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. С 1 сентября россияне смогут вернуть часть НДФЛ за долгосрочное страхование жизни. Новая льгота распространяется на договоры, заключенные с января прошлого года, сроком не менее чем на 10 лет. В расчет могут попасть взносы за самого налогоплательщика, супруга, детей и других близких родственников. Размер возврата зависит от ставки налога. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Анна Герман.
15: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
16: На первый взгляд.
15: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра, носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
17: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь — нет.
16: Где изюминка?
15: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом, превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.

0: Анна Герман. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
0: Факт второй.
2: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
0: Факт третий.
2: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
0: Факт четвертый.
2: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
0: Факт пятый.
2: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
5: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
0: За что же его так нарекли?
5: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
4: История одного прозвища.
5: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими полями.

0: Ростов. Тебе на «вы».
1: Владимир.
2: На «р». Рыбинск.
0: Кострома.
1: Арзамас.
2: Суздаль. Подъезжаем.
3: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
2: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
3: Путеводитель по Золотому кольцу России.
4: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, вражеские склады.

0: и скопление боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о работе и боевой машине «Пион» рассказал командир орудия с позывным «Командор».
1: Орудие создавалось для разбора укрепрайонов, блиндажей, укрепленных, пробить, уничтожить. Ну, в принципе, можно работать с него по любым целям. И по пехоте, и по технике, и по блиндажам, вообще по всему. Это самоходное орудие приехало, отстрелялся, свернулся и быстренько переместился. Вот в этом его очень большой плюс, в отличие от буксируемых стационарных. Дальность 48 километров, но работаем в основном там 20-30. Дальнобойное орудие. Машины хорошие, не капризные, вообще замечаний никаких нет, нареканий тоже. Завел, поехал, отработал, все.
0: Артиллеристы группировки войск «Запад» активно поддерживают наши штурмовые подразделения, не дают противнику перебрасывать резервы. Успешные поражения цели артиллеристами фиксируются не только на переднем крае, но и в глубине вражеской обороны, что существенно подрывает боеспособность противника. Снайперы из 201-й военной базы отработали уничтожение условного противника на горном полигоне Лиур в Таджикистане. По замыслу учения, расчеты беспилотников обнаружили условного противника в одном из горных ущелий. Снайперы прибыли к месту и оборудовали там позиции. Военнослужащие поразили мишени на дальностях от 300 до 1000 метров в составе снайперских пар. При выполнении нормативов учитывался опыт специальной военной операции, а также особенности горного рельефа. Программу подготовки курсантов школ военных поваров решили добавить курс управления беспилотниками. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, будущих специалистов научат работать как с воздушными аппаратами, так и с наземными робототехническими комплексами. Новые навыки позволят доставлять пищу бойцам на передовую, где использование обычного транспорта зачастую затруднено. Эксперты отмечают, что это поможет повысить эффективность снабжения подразделений и сохранить боеспособность военнослужащих. Артисты ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа провели более десятка концертов в рамках ежегодного гастрольного тура по Киргизии. Выступления творческого армейского коллектива были организованы для проходящих службу на Объединенной российской военной базе, членов их семей, а также военнослужащих и сотрудников силовых ведомств республики. В основу репертуара легли патриотические и лирические музыкальные произведения советских, российских и киргизских композиторов, а также хореографические номера, отражающие культуру и традиции двух государств. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа исключила рыбу из пакета санкций против России. Почему вкусный ужин взял верх над политикой? В ряде регионов прогнозируют жару до 37 градусов и тропические ночи, что создает эффект парилки в городе. Сегодня день рождения у Юрия Энтина. Как он привнес в мультфильмы самоиронию и тонкий юмор. В Брюсселе анонсировали 22-й пакет санкций против России. Притом из предыдущих рестрикций была исключена рыба, которая, по словам главы евродипломатии Каллас, имеет для Евросоюза геополитическое значение. Что помимо белка увеличивает ценность российской трески? И как рыба в политической жизни Европы прошла путь от простого продукта питания до важного стратегического ресурса, а порой и яркого символа? Тему «С головы до хвоста» изучила Анна Елисеева.
3: В Евросоюзе не могут отказаться от российской рыбы в угоду пищевой промышленности. Например, польские и германские заводы выпускают рыбные палочки только из нашего сырья. Минтая треска, столь популярная для полуфабрикатов, обитает в холодных северных морях, минимум половина которых находится в экономических зонах России, США и Норвегии. Притом королевство больше ориентируется на экспорт лососевых, а Соединенные Штаты слишком далеко от европейских берегов. Очевидно, что Россия – самый удобный партнер, хотя логистика – не единственная причина, по которой Евросоюз покупает у нас белую рыбу, объясняет Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству.
4: Дело-то в том, что российские рыбаки добывают лучшую в мире рыбу. Я говорю это не для красного словца, а это объективный факт. Это рыба северных морей и последний белок дикого происхождения. Она более насыщена полезными, так сказать, аминокислотами и витаминами, поэтому они не в состоянии от нее отказаться.
3: А вот в стратегический ресурс рыба превратилась, пожалуй, в тот момент, когда один голландский рыбак придумал, как ее консервировать. Это была обычная сельдь, у которой удалили жабры и сразу засолили в дубовой бочке. Просто и вкусно. А главное, с такими запасами можно в дальний поход. Ценность продукта подчеркнула столетняя война между Англией и Францией. Сражение, в котором англичане отстояли свою провизию, вошло в историю как селедочная битва. Консервы 15 века были таким же стратегическим товаром, как порох или железо. А вот новейшая история рассказывает, как рыбный промысел помог маленькой Исландии стать крепким независимым государством. Но прежде молодой республике пришлось пройти через тресковые войны с той же Англией, которая категорически не соглашалась с тем, что Рейкьявик своевольно расширяет морские границы, рассказывает политконсультант Николай Литус.
8: Послевоенные годы британские траулеры активно вели промысел в этих водах, и потеря доступа означала бы тяжелый удар по экономике северных портовых городов. Далее имперский рефлекс. Лондон привык диктовать условия и не мог смириться с тем, что какая-то там маленькая страна смеет оспаривать его интересы. Ну и в-третьих, принципиальная позиция по международному праву. Британия исторически была ярым сторонником этой трехмильной зоны.
3: Тресковые войны длились на протяжении почти 20 лет. Противники вели бескровные морские сражения. Исландцы обрезали тралы английским судам, лишая их сетей, а англичане старались работать парами, чтобы не подпустить к траулерам береговую охрану. Неизвестно, чем закончилась бы эта рыбная эпопея, не вмешаясь НАТО, которому не хотелось в разгар холодной войны выводить свои войска с острова. США надавили на Британию, и Лондон признал экономическую зону Исландии. А вот в 21 веке стратегический ресурс стал еще ярким символом в политической жизни. Речь о так называемом «движении сардин», которое возникло осенью 2019-го в Италии, продолжает Николай Литус.
8: Как стихийный ответ на рост популярности ультраправой лиги Матео Сальвини. То есть группа друзей создала событие, назвали они его «6 тысяч сардин против Сальвини». Идея была в том, чтобы собрать на площади больше людей, чем вмещал зал, где выступал господин Сальвини. Соответственно, 6 тысяч человек на ограниченном пространстве были бы сжаты, как сардины.
3: Сардина хоть и маленькая рыба, но в косяке обретает силу. Таким же стало движение простых итальянцев. Объединившись, они превратились в мощный знак гражданского сопротивления и стали достойной альтернативой политическим акулам. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
7: Аномальная жара накроет юг центральной России. На выходных в ряде регионов температура взлетит до плюс 37, а ночи будут тропическими, не ниже 20 градусов, сообщили в гидрометцентре. В городах это создает эффект парилки, когда нагревшиеся на солнце асфальт и бетон превращаются в огромный котел и до утра продолжают отдавать накопленное тепло обратно, объясняет сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
9: теплоемкость воздуха и воды примерно в 1000 раз одна другой больше. Конечно, воды больше. То же самое происходит с теплоемкостью многих строительных материалов типа железобетона, асфальта, который, помимо всего прочего, еще и темный цвет имеет. Все видимое излучение принимает на себя и аккумулирует его в виде тепла. А поскольку в городе и того концентрация, мы имеем в виду как устоявшийся климатический феномен и городской остров тепла. Это когда летом на несколько градусов, а зимой иногда на несколько десятков градусов температура воздуха выше в центре, чем, например, в области.
10: А, наверное, раньше легче дышалось в деревянных городах с садами?
9: Абсолютно верно, поскольку при такой застройке количество свежего воздуха на единицу площади гораздо больше, чем если у вас застройка городская, такая, как мы имеем в виду современные города.
7: Эксперты прогнозируют усиление эффекта сауны в городах. Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, волны жары в Европе будут происходить чаще, а температурные пики станут более интенсивными.
2: Утро на радио «Звезда».
7: Сегодня поздравление с днем рождения принимает Юрий Энтин, поэт, драматург и сценарист. Человек, который доказал, что детская песня может быть настоящим хитом. Как историк по образованию превратился в мастера песенного жанра и какие его строки знает вся страна. Ким Андреев расскажет, кто стал прототипом ленивого Антошки и чего все-таки хочет принцесса.
11: Его детство пришлось на военные годы. Вместе с матерью их эвакуировали из Москвы в Оренбургскую область, а отца инженера призвали на фронт. Со школьных лет маленький Юра увлекался литературой и историей, и поначалу его будет тянуть именно в историческую науку. Он даже закончит истфак и устроится школьным учителем. В одном из классов Энтин столкнется с ужасно ленивым учеником. Тогда-то в его голове и возникнут строчки будущей песни «Антошка».

В начале 60-х Энтин попадет на киноплощадку. Там познакомится с Геннадием Гладковым. Почти сразу из этого родится настоящая дружба и творческий тандем. Их главным бенефисом станет мультфильм «Бременские музыканты», «Серенада Трубадура», «Дуэт короля и принцессы» и, конечно, «Песня друзей».

0: Говорят, из-за этих строк мультфильм поначалу боялись выпускать. Были у цензуры серьезные претензии и к другим стихам Энтина, вроде «Ох, рано встает охрана» и «Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч». Такие метафоры сочли намеком на самого Брежнева и его личных телохранителей. Мультфильм все-таки вышел в прокат, но пластинку с песнями еще год держали на полках. Тем не менее, стихи Энтина уже знали и напевали буквально все, говорит киножурналист Давид Шнейдеров.
1: Юрий Энтин умел плести из стихов волшебные кружева. Его стихи не устаревают. И те же строчки из бременских музыкантов все напевают, поют. Не только детские коллективы, но и поют вполне себе взрослые рок-группы.
0: В 70-е и 80-е годы Энтин станет едва ли не главным детским поэтом в советских мультфильмах. «Ну, погоди», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Простоквашино». Почти все песни оттуда моментально становились народными, продолжает Давид Шнейдеров.
1: Разговаривая с детьми, с одной стороны, на детском языке, а с другой, не опускаясь до детей, а разговаривая с ними на равных.
0: Не менее успешен Энтин будет и в кино. Для телефильма «Приключения электроник» он сочинит «Крылатые качели». Недописанный текст несколько лет лежал у него на рабочем столе, пока черновик не увидел композитор Евгений Крылатов. Час спустя песня была готова. Из тех же черновых набросков появится и другая известная композиция «Прекрасное далеко» для кинофильма «Гости из будущего». Изначально предполагалось, что петь ее будет детский хор, но создателям не понравился этот вариант. Тогда пригласили опытную певицу Татьяну Досковскую, которая идеально дополнила Энтина и Крылатова.
2: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
0: Сам Юрий Энтин о своих песнях всегда отзывался довольно сдержанно, немногословно и чаще отшучивался. Хотя к чему слова, когда на твоих стихах выросло не одно поколение? Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, кого из известных артистов не взяли в фильм «Офицеры», что может спровоцировать массовую атаку ОС, как запомнить тысячи текстов.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Ряд населенных пунктов Крыма обесточен в результате массированных атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру полуострова, сообщает «Крымэнергоинформ». Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Энергетики оценивают объем повреждений и работают над локализацией аварийных участков. Киев столкнулся с дефицитом продуктов, пишет «Нью-Йорк Таймс». В украинской столице на полках супермаркетов заканчиваются крупы, молочная, мясная продукция, овощи и другие товары повседневного спроса, пишет издание. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что перебои с поставками фиксируют и в других городах. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, прогнозируют специалисты. Врачи рекомендуют, как пишет «Москва-24», для укрепления иммунитета полноценный сон, прогулки и сезонные овощи с фруктами. При этом добавляют, что самой надежной защитой от тяжелого течения болезни остается своевременная прививка от гриппа. Столичный регион на пороге теплых выходных. Сегодня воздух прогреется до 24 градусов, а уже завтра в Москву и область придет теплый атмосферный фронт с температурой до плюс 25. В западных районах московского региона возможен небольшой дождь. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Сегодня День офицера России.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
7: Николай Геннадьевич Басов. Советский и российский ученый. Лауреат Нобелевской, Ленинской и Государственной премии. Дважды герой социалистического труда. Один из основоположников квантовой электроники. Если, глядя вокруг себя, называть людей, благодаря открытиям которых существует тот или иной предмет, то фамилия Басов будет звучать бесконечно. Пробили товар на кассе – Басов. Достали телефон – Басов. Вошли в интернет – снова Басов. На что ни посмотри, чего ни коснись – всюду Басов. Ведь сложно даже представить себе такую сферу современности, где не используются лазерные технологии. От космоса до сельского хозяйства, от медицины до армии. Нигде без этих ярких световых пучков уже не обойтись.
8: Сегодня луч лазера никого не удивляет. Лазеры используются в самых разных областях науки и техники. Этому предшествовала многолетняя упорная работа ученых.
7: Конечно, Басов был не единственным ученым, кто успешно трудился над воплощением в жизнь теории Эйнштейна о вынужденном излучении. Но лишь трое, и в их числе Николай Басов, совершили главный прорыв. Сделали лазерный луч реальным. За что и разделили между собой в середине прошлого века Нобелевскую премию по физике. К этой науке душа Николая Геннадьевича лежала с самого детства. Спасибо папиной сестре, что работала школьной учительницей в их родном городке Усмань под Липецком. У нее маленький Коля гостил каждое лето после переезда семьи в Воронеж и всегда вспоминал с теплотой и благодарностью.
9: Своей увлеченностью математикой и физикой я полностью обязан тете Таисе. Это она меня научила мыслить и увлекаться миром точных наук.
7: Николай окончил школу с золотой медалью. Оставалось выбрать вуз. Без всяких сомнений, физмат. И кто знает, быть может, эпоха микроэлектроники и интернета настала бы гораздо раньше, если бы не война. В июле 41-го его призывают в армию и направляют учиться в Куйбышевскую военно-медицинскую академию. Так будущий первооткрыватель в физике стал на время военврачом.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
7: На фронт он попал в 1943-м. Чему мог научиться врач в академии всего за 2 года? Но, видимо, не зря доктора-наставники говорили про Николая, что он прирожденный хирург. В случае это подтвердить, представился молодому фельдшеру сразу.
9: Значит, копают землянки солдат. И у одного солдатика случился аппендицит. Его надо резать. Я всего один раз видел, как профессор удаляет аппендицит. Я ему чуть-чуть ассистировал, подавал разные инструменты. Я поставил 4 солдат, которые держали простыню. Сверху-то сыпались земля и песок. Дал полстакана спирта вместо наркоза и сделал операцию.
7: Басов служил на Первом украинском фронте командиром санитарного отделения. И пусть формально он считался ассистентом врача, на деле приходилось совершать настоящие медицинские подвиги. Один из боев за освобождение Польши был особенно затяжным и кровопролитным. Несколько суток без сна. Весь врачебный состав не выходил из операционных. Санитары под шквальным огнем отправлялись за ранеными и очень часто не возвращались уже никогда. Николай Геннадьевич Басов тащил на себе с поля боя 2 молодых солдат. Каждый из них получил по немецкой пуле в живот. Это одно из самых тяжелых и безнадежных ранений. Счет шел на минуты. В полевом госпитале Басову нужно было принять сложное решение. Кого оперировать первым?
9: Глядя на этих ребят, я понимал, что успеть спасти можно лишь одного. А они, кажется, были даже младше меня. Я видел, как быстро их покидает жизнь. Но если начать операцию немедленно, шансы выжить у них были равны. Мне предстояло стать высшим судьей. Как сделать выбор? Кого из них снова обнимет мать, а кто умрет в муках? И я решил оперировать сразу обоих.
7: На двоих пациентов был не только один неопытный хирург, но и единственный набор инструментов. Басов успевал стерилизовать и резать одновременно. Тогда ему удалось спасти сразу две солдатские жизни. А вот свою собственную он дважды чуть не потерял уже после победы. В Берлине его батальону противохимической защиты поступил приказ ликвидировать химзаводы в предместьях германской столицы. Во время дезактивации иприта Басов получил тяжелое поражение ног. В другой раз отравился цианистым калием. На несколько месяцев ослеп, а гемоглобин в его крови упал до критической отметки. Коллеги-врачи разводили руками.
10: Не доживет до утра.
7: Но молодой организм справился. И в конце 1945 года, демобилизовавшись из армии, будущий создатель лазера благополучно вернулся в СССР.
11: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
7: Через всю войну он пронес в своем вещмешке две тоненькие книжки: «Основы теории относительности» Эйнштейна и «Квантовую теорию излучения» Вальтера Гайтлера. Николай Басов ни на день не забывал и о мечте стать ученым-физиком. Но в Москве его ждало разочарование. Прием в МГУ был окончен. Николай уже собирался ехать к родителям в Воронеж, когда на трамвайной остановке ему случайно попалось на глаза объявление.
12: Московский механический институт извещает фронтовиков о дополнительном наборе на зимний семестр.
7: Это была судьба. Спустя 5 лет он успешно защитит диплом, затем кандидатскую, докторскую. Но область его исследований многим представлялась словно из мира фантастики. Басова называли шарлатаном от науки. Считали эти изыскания бесполезными. Его последователь в изучении лазеров, профессор Анатолий Араевский, рассказывал:
13: «Я не припомню более драматичной защиты докторской диссертации, чем была защита диссертации Николаем Геннадьевичем Басовым. Сейчас кажется непонятным, что работа, которая впоследствии была удостоена Ленинской и Нобелевской премий, вызвала такую неоднозначную оценку. Невольно еще раз вспомнишь старую истину: новое и великое рождаются в муках».
7: Но Басов не сомневался в будущем своих открытий. Уже в 60-х годах он предсказал то, что никак не могло уложиться в головах людей, привыкших крутить антенну, чтобы смотреть две программы на своих черно-белых телеэкранах.
9: Вообразить, как тысячи цветных телевизионных каналов бегут по одной единственной нити связи.
7: Пройдут десятки лет, и смелое предсказание сбудется. Трансконтинентальные магистрали опутают оптическим волокном всю планету. Лазерные лучи начнут молниеносно переносить по ним колоссальные объемы информации. Квантовая электроника совершит переворот в технологиях, превратив мир вокруг в жизнь на грани фантастики.
11: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Лейтенант медицинской службы Басов.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
15: Реклама.
16: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Киевский режим активизировал попытки совершения терактов в московском регионе с использованием малых беспилотников. Об этом сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. В Подмосковье предотвратили атаку на стратегическое оборонное предприятие с помощью 35 FPV-дронов. Беспилотники контрабанды ввезли из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии европейских спецслужб. По делу арестованы 8 человек, один из способников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. К организации причастен гражданин Украины и США, известный как «Киевстонер», сказали в спецслужбе. Кроме того, в Мурманской области задержан иностранец, который по заданию украинских спецслужб ранее разведывал в Москве железнодорожные составы с нефтепродуктами и административные здания. Стали известны подробности освобождения села Красноподолье в ДНР. Противник оказывал минимальное сопротивление. Боевики прятались в подвалах и на чердаках, но были выявлены разведывательными беспилотниками и уничтожены, сообщил штурмовик с позывным «Сахалин». При бегстве противник бросил большое количество оружия и боеприпасов. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Красноподолье 18 августа. Россия претендует на проведение игр кочевников в 2028 году. Они могут пройти в Татарстане. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, сейчас в стране уделяется большое внимание сохранению и популяризации национальных видов спорта.
2: Проект направлен не только на спортивную тематику, но и посвящен истории, культуре, науке. Там же разные активности, и это все очень важно. У нас в России, как отмечает президент Владимир Владимирович Путин, традиционные виды спорта объединяют культуры, укрепляют связи между народами и пропагандируют здоровый образ жизни, играют важную роль в сохранении нации.
1: В нынешнем году игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Российская команда станет одной из самых многочисленных. На соревнования поедут больше 230 спортсменов из 33 регионов страны. Они выступят в 41 виде спорта. Ушел из жизни создатель популярных в Рунете коллективных блогов «Лепрозорий» и «Дёрти». Йован Савович, ему было 43 года, причина смерти не называется. Савович родился в 82 году в Сараево, в 91-м переехал в Москву. «Лепру» и «Дёрти.ру» он создал в 2001 и 2007 годах, они стали одними из первых сетевых сообществ в России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшее воскресенье в Москве из-за фестиваля бега движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день. Об этом предупредили в департаменте транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике информации от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе от моста через канал до поселка Еремина, ехать не менее 35 минут. Затор на полчаса на Ленинградке от Ленинградского моста до улицы Репина. До 30 минут можете потратить в дороге на Симферопольском шоссе от Расторгуевского шоссе до моста к Щербинскому кладбищу. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Есть такая профессия – родину защищать. В День офицера вспомним фильм о чести, долге и настоящих мужчинах. В Сибири отмечен рост активности ос и шершней. Что делать при нападении целого роя? В российском ВУЗе разработали курс по активации памяти и внимания. А как их тренировали древние философы? В России отмечается День офицера – праздник, который объединяет личный состав всех силовых структур. Пожалуй, самый известный фильм на эту тему – «Офицеры» 1971 года. Как создавалась культовая лента? Какие реплики героев стали крылатыми? И кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину? О секретах успеха фильма у зрителей – Ким Андреев.
2: Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом. Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
3: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
2: В центре сюжета история двух молодых офицеров – Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
3: С этого начнется именно та самая новая матрица, которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечный зов тени читают в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
2: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
4: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
2: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
5: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
2: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В разных регионах России, особенно в Сибири, выросла активность ос и шершней. Так, в Красноярске у туриста после укуса подскочило давление, а в Хакасии у человека с аллергией случился анафилактический шок. Почему к концу лета увеличилось количество осиных семей? Что может спровоцировать массовую атаку? И что делать при нападении роя этих насекомых? Объясняет зоолог Илья Гамыранов.
6: меняется их рацион. Если в начале сезона они питаются в основном другими насекомыми для того, чтобы белковой пищей выкармливать своих личинок, то к концу лета они накапливают углеводы для того, чтобы пережить зиму, и поэтому они летят на фрукты, сладкие напитки, поэтому столкновение с людьми происходит гораздо чаще. Как избежать укусов? Конечно, не стоит размахивать руками, не стоит ни в коем случае прижимать насекомое. Если вы видите осу, лучше спокойно отойти, не находиться рядом со сладкими продуктами. Ну, а если вы устраиваете пикник, то еду эту прикрывать. Конечно, ни в коем случае не стоит приближаться к обнаруженному гнезду, не пытаться его разрушить, убрать самостоятельно. Это всегда может привести к неприятным последствиям. Вот если эти насекомые чувствуют угрозу своему гнезду, то они начинают коллективно нападать. Что делать при нападении? Как можно быстрее уйти из опасной зоны, не делать каких-то хаотичных движений вокруг этого гнезда, прикрыть лицо и глаза, чтобы не произошли укусы в эти чувствительные места. Ну и если есть возможность, то лучше всего, конечно, спрятаться в помещении или в автомобиль. Точно не стоит отбиваться, давить насекомых возле места атаки.
1: Специалист добавляет, что если оса все-таки укусила, лучше это место промыть прохладной водой и приложить через ткань лед. При сильно выраженной аллергии обращаться к врачу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Северокавказском федеральном университете разработали курс по активизации памяти, внимания и мышления. Он рассчитан на месяц занятий, сообщили ТАСС в ВУЗе, и отметили, что курс подойдет широкому кругу лиц – от психологов и менеджеров до сотрудников экстренных служб. Память люди тренировали во все эпохи. Максим Петренко о ключевых методах запоминания текстов, известных со времен Цицерона.
7: Дворец памяти – один из самых знаменитых способов запоминания речей, которые использовали древние философы и ораторы. Правда, называли они его «метод локусов» или в переводе «мест». Его применял Цицерон, поэтому технику еще окрестили «комнатой Цицерона». А первым, кто придумал ее, по преданию, был греческий поэт Симонид. После обрушения здания он смог вспомнить, кто из гостей где сидел, мысленно восстанавливая помещение. Продолжает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
8: Отсюда, собственно, и появилась эта идея, да, если нужно запомнить длинную речь, представьте хорошо знакомый дом или маршрут, ну и мысленно разложите части речи по разным, как бы, местам этой локации. Там, условно, первую мысль у двери, вторую на диване, третью, не знаю, на кухонном столе, ну и так далее. Потом, во время выступления, вы просто мысленно проходите по этому маршруту.
7: Еще один старый прием – метод цепочки. Из важных слов составляется яркое предложение. Например, для запоминания списка покупок из хлеба, молока и масла можно представить кусок хлеба, плавающий в молоке, в которое сверху падают кусочки масла. Чем образ будет нетривиальнее, тем слова лучше закрепятся. Ассоциациями также пользовались в древности. Особенно это работает для имен и абстрактных понятий. То есть незнакомые сведения привязывают к чему-то знакомому. Кстати, современная психология подтверждает эффективность этих приемов. Мозгу гораздо проще извлекать информацию, если у нее много крючков в виде образов. Средневековым ученым требовалась отменная память. Они имели дело с объемными философскими трактатами о числовых и алфавитных сетках. Ярослав Соколов.
8: Тексты разбивали на небольшие элементы и прикрепляли каждый элемент к определенному номеру или букве. То есть возникала своеобразная система координат внутри памяти. Человек мог двигаться по тексту вперед, назад или практически сразу переходить к нужному фрагменту. Средневековый ученый старался сначала превратить огромный текст в очень хорошо организованную структурную внутреннюю карту, а уже потом запоминать ее содержание.
7: Правила запоминания Фомы Аквинского, говорит эксперт, актуальны и сегодня. Необычный образ, четкое расположение материала, развитие вовлеченности и, главное, регулярный возврат к тексту. А как актеры запоминают слова в роли? Механическая зубрежка тут непродуктивна, убьет живую интонацию. Поэтому каждый на опыте выбирает, что ему ближе, рассуждает артист кино, актер дубляжа, подаривший свой голос сотням героев от Джеки Чана до Аладдина Андрей Бархударов.
9: Вот у меня жена актриса, она, например, у нее метод такой, она переписывает. Берет бумагу, чистый лист, и свою роль, вот текст, много раз, наверное, 10 переписывает своей рукой, и вот так она запоминает. А я, ну, просто как-то стараюсь запоминать. У нас же все равно ассоциативное мышление. Вот, скажем, не можешь вспомнить слово, значит, порвалась какая-то цепочка внутри. Вот ее выстраиваешь, и слово вспоминается.
7: Ну и без тренировок никуда. Постоянными упражнениями художник Иван Айвазовский достиг высочайшего уровня воспроизведения деталей. Он смотрел на пейзаж, затем по памяти воссоздавал увиденное на бумаге и сравнивал с оригиналом. Можно убедиться самому, с каждым разом количество пойманных деталей будет расти. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как российская рыба помешала Евросоюзу усилить санкции. Почему современные города летом превращаются в парилки? Из чего черпает вдохновение Юрий Энтин?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России минувшей ночью в порту Лени поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ, сообщили только что в Министерстве обороны России. Диверсанты планировали устроить теракт на оборонном предприятии в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов, сообщили Федеральной службе безопасности. Все беспилотники были оснащены мощными взрывными устройствами. Дроны контрабандой ввезли из стран Евросоюза. 8 человек арестованы. При задержании одного из них нейтрализовали. Он оказал вооруженное сопротивление. И в продолжении темы в ФСБ добавили, что в Мурманской области задержали иностранца, который по заданию украинских спецслужб ранее разведывал в Москве железнодорожные составы с нефтепродуктами и административные здания. Никто в руководстве Соединенных Штатов не знает, сколько продлится объявленная Трампом кампания экономического давления на Иран, заявил вице-президент Джей Ди Венс. Он отметил, что Тегеран может выдержать давление несколько недель, несколько месяцев или, возможно, дольше. Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом пишут РИА Новости. Там отмечают, что основной объем поставок обеспечивает Эквадор. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Комбинезон летчика.
1: Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани на застежке молнии и с воротником-стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях.
0: Форма и содержание.
2: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
2: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве. –

0: мундирования.
1: В летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи. Нож, стропорез или фонарь, будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
2: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
3: Радиозвезда.
4: Очень важные вопросы.
5: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
6: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
7: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Корабль Хуана де Итурбо.
1: Начало 17 века. Молодой капитан Хуан де Итурбе путешествует вдоль западного побережья испанской колонии в Новом Свете, нынешней Калифорнии и Мексики. От местных индейцев матросы узнают легенду про огромное внутреннее море Кауилья, в которое можно подняться по реке Колорадо. На дне моря якобы лежит бесчетное число жемчужных раковин. Галеон отправляется в путь, но вместо жемчуга команда найдет свою смерть. Загадочное море обернется гигантской пустыней, и корабль просто необъяснимо исчезнет.
0: Цена вопроса.
1: По одной из версий, в трюмах того галеона находились десятки сундуков с золотыми и серебряными монетами, которые испанцы получили в обмен на жизни их владельцев. По оценкам экспертов, все эти богатства сейчас потянули бы на сумму не менее 100 миллионов долларов.
0: Кладоискатели.
1: Вплоть до XIX века о корабле, потерянном в пустыне Колорадо,

0: покоится на дне небольшого соленого озера Солтон-Си. Оно образовалось, когда река Колорадо сменила русло. Кто-то утверждал, что своими глазами видел очертания корабля во время бури в пустыне и даже слышал звон тех самых монет.
1: А был ли клад?
0: Неожиданно про таинственный галеон Хуана де Итурбе вспомнили в 80-е годы, после того, как у берегов Флориды обнаружили другой потерянный испанский корабль «Нуэстро Сеньора де Аточа» с сотнями серебряных слитков на борту. Такой богатый улов привлек в Америку новых авантюристов с металлоискателями. Говорят, некоторых из них и в наши дни можно встретить в поисках призраков в пустыне Колорадо.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в мире.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Армия России серия ударов беспилотников полностью вывела из строя промышленное предприятие в Броварах под Киевом, которое работало на нужды ВСУ. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны. На кадрах объективного контроля видны задымления и горения на территории объекта. Расчеты бригады беспилотных систем «Варяг» поразили цель серии высокоточных ударов. Предприятие

0: Выведены из строя на неопределенное время, отметили в Минобороны. Федеральная служба безопасности сообщила, что Киев активизировал попытки терактов в Москве и области с помощью малых беспилотников. В Подмосковье предотвращена атака на стратегическое предприятие. Конфисковано 35 FPV-дронов, ввезенных контрабандой из Европы. Арестованы 8 пособников. Также в Мурманской области задержали иностранца, который по заданию украинских спецслужб вел разведку объектов в Москве. На Сахалине потушили самолет Ан-3, который совершил жесткую посадку. Пожар произошел в поле между двумя селами в Тымовском районе. Воздушное судно перевозило парашютистов авиалесоохраны. Экипаж выполнял тренировочные спуски. Всего на борту находились 7 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. У самолета загорелся двигатель из-за технической неисправности, сообщили в МЧС. В Москве в этом году откроют 100 обновленных школ. Посетить их уже сейчас могут все желающие на открытых экскурсиях. Это рассказал мэр Сергей Собянин. После реконструкции в зданиях появились современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук и информационных технологий, а также медиатеки. В эфире телеканала «Москва-24» об улучшениях рассказала директор школы номер 1381 в Лосино-Островском районе Людмила Заболотная.
1: В этом здании мы планируем реализовывать проекты городские. Городские вертикали для 7-9 классов. ИТ-вертикаль, математическую вертикаль, естественно, научную вертикаль. А также городские проекты предпрофессионального образования для старшеклассников.
0: Стоит добавить, что на территориях рядом со школами оборудовали спортивные и игровые площадки, зоны для тихого отдыха, а также места для парковки велосипедов и самокатов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа исключила рыбу из пакета санкций против России. Почему вкусный ужин взял верх над политикой? В ряде регионов прогнозируют жару до 37 градусов и тропические ночи, что создает эффект парилки в городе. Сегодня день рождения у Юрия Энтина. Как он привнес в мультфильмы самоиронию и тонкий юмор. В Брюсселе анонсировали 22-й пакет санкций против России. Притом из предыдущих рестрикций была исключена рыба, которая, по словам главы евродипломатии Каллас, имеет для Евросоюза геополитическое значение. Что помимо белка увеличивает ценность российской трески? И как рыба в политической жизни Европы прошла путь от простого продукта питания до важного стратегического ресурса, а порой и яркого символа? Тему «С головы до хвоста» изучила Анна Елисеева.
4: В Евросоюзе не могут отказаться от российской рыбы в угоду пищевой промышленности. Например, польские и германские заводы выпускают рыбные палочки только из нашего сырья. Минтая треска, столь популярная для полуфабрикатов, обитает в холодных северных морях, минимум половина которых находится в экономических зонах России, США и Норвегии. Притом королевство больше ориентируется на экспорт лососевых, а Соединенные Штаты слишком далеко от европейских берегов. Очевидно, что Россия – самый удобный партнер, хотя логистика – не единственная причина, по которой Евросоюз покупает у нас белую рыбу, объясняет Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству.
5: Дело-то в том, что российские рыбаки добывают лучшую в мире рыбу. Я говорю это не для красного словца, а это объективный факт. Это рыба северных морей и последний белок дикого происхождения. Она более насыщена полезными, так сказать, аминокислотами и витаминами, поэтому они не в состоянии от нее отказаться.
4: А вот в стратегический ресурс рыба превратилась, пожалуй, в тот момент, когда один голландский рыбак придумал, как ее консервировать. Это была обычная сельдь, у которой удалили жабры и сразу засолили в дубовой бочке. Просто и вкусно. А главное, с такими запасами можно в дальний поход. Ценность продукта подчеркнула столетняя война между Англией и Францией. Сражение, в котором англичане отстояли свою провизию, вошло в историю как селедочная битва. Консервы 15 века были таким же стратегическим товаром, как порох или железо. А вот новейшая история рассказывает, как рыбный промысел помог маленькой Исландии стать крепким независимым государством. Но прежде молодой республике пришлось пройти через тресковые войны с той же Англией, которая категорически не соглашалась с тем, что Рейкьявик своевольно расширяет морские границы, рассказывает политконсультант Николай Литус.
6: Послевоенные годы британские траулеры активно вели промысел в этих водах, и потеря доступа означала бы тяжелый удар по экономике северных портовых городов. Далее имперский рефлекс. Лондон привык диктовать условия и не мог смириться с тем, что какая-то там маленькая страна смеет оспаривать его интересы. Ну и в-третьих, принципиальная позиция по международному праву. Британия исторически была ярым сторонником этой трехмильной зоны.
4: Тресковые войны длились на протяжении почти 20 лет. Противники вели бескровные морские сражения. Исландцы обрезали тралы английским судам, лишая их сетей, а англичане старались работать парами, чтобы не подпустить к траулерам береговую охрану. Неизвестно, чем закончилась бы эта рыбная эпопея, не вмешаясь НАТО, которому не хотелось в разгар холодной войны выводить свои войска с острова. США надавили на Британию, и Лондон признал экономическую зону Исландии. А вот в 21 веке стратегический ресурс стал еще ярким символом в политической жизни. Речь о так называемом «движении сардин», которое возникло осенью 2019-го в Италии, продолжает Николай Литус.
6: Как стихийный ответ на рост популярности ультраправой лиги Матео Сальвини. То есть группа друзей создала событие, назвали они его «6 тысяч сардин против Сальвини». Идея была в том, чтобы собрать на площади больше людей, чем вмещал зал, где выступал господин Сальвини. Соответственно, 6 тысяч человек на ограниченном пространстве были бы сжаты, как сардины.
4: Сардина хоть и маленькая рыба, но в косяке обретает силу. Таким же стало движение простых итальянцев. Объединившись, они превратились в мощный знак гражданского сопротивления и стали достойной альтернативой политическим акулам. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Аномальная жара накроет юг центральной России. На выходных в ряде регионов температура взлетит до плюс 37, а ночи будут тропическими, не ниже 20 градусов, сообщили в гидрометцентре. В городах это создает эффект парилки, когда нагревшиеся на солнце асфальт и бетон превращаются в огромный котел и до утра продолжают отдавать накопленное тепло обратно, объясняется основатель проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
7: Теплоемкость воздуха и воды примерно в 1000 раз одна другой больше. Конечно, воды больше. То же самое происходит с теплоемкостью многих строительных материалов типа железобетона, асфальта, который, помимо всего прочего, еще и темный цвет имеет. Все видимое излучение принимает на себя и аккумулирует его в виде тепла. А поскольку в городе и того концентрация, мы имеем в виду как устоявшийся климатический феномен городской остров тепла. Это когда летом на несколько градусов, а зимой иногда на несколько десятков градусов температура воздуха выше в центре, чем, например, в области.
8: А, наверное, раньше легче дышалось в деревянных городах с садами?
7: Абсолютно верно, поскольку при такой застройке количество свежего воздуха на единицу площади гораздо больше, чем если у вас застройка городская такая, как мы имеем в виду современные города.
3: Эксперты прогнозируют усиление эффекта сауны в городах. Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, волны жары в Европе будут происходить чаще, а температурные пики станут более интенсивными.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Сегодня поздравление с днем рождения принимает Юрий Энтин, поэт, драматург и сценарист. Человек, который доказал, что детская песня может быть настоящим хитом. Как историк по образованию превратился в мастера песенного жанра и какие его строки знает вся страна. Ким Андреев расскажет, кто стал прототипом ленивого Антошки и чего все-таки хочет принцесса.
9: Его детство пришлось на военные годы. Вместе с матерью их эвакуировали из Москвы в Оренбургскую область, а отца инженера призвали на фронт. Со школьных лет маленький Юра увлекался литературой и историей, и поначалу его будет тянуть именно в историческую науку. Он даже закончит ИСТФАК и устроится школьным учителем. В одном из классов Энтин столкнется с ужасно ленивым учеником. Тогда-то в его голове и возникнут строчки будущей песни «Антошка».

В начале 60-х Энтин попадет на киноплощадку. Там познакомится с Геннадием Гладковым. Почти сразу из этого родится настоящая дружба и творческий тандем. Их главным бенефисом станет мультфильм «Бременские музыканты», «Серенада Трубадура», «Дуэт короля и принцессы» и, конечно, «Песня друзей».

0: говорят, из-за этих строк мультфильм поначалу боялись выпускать. Были у цензуры серьезные претензии и к другим стихам Энтина, вроде «Ох, рано встает охрана» и «Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч». Такие метафоры сочли намеком на самого Брежнева и его личных телохранителей. Мультфильм все-таки вышел в прокат, но пластинку с песнями еще год держали на полках. Тем не менее, стихи Энтина уже знали и напевали буквально все, говорит киножурналист Давид Шнейдеров.
1: Юрий Энтин умел плести из стихов волшебные кружева. Его стихи не устаревают. И те же строчки из бременских музыкантов все напевают, поют. Не только детские коллективные, поют вполне себе взрослые рок-группы.
0: В 70-е и 80-е годы Энтин станет едва ли не главным детским поэтом в советских мультфильмах. «Ну, погоди», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Простоквашино». Почти все песни оттуда моментально становились народными, продолжает Давид Шнейдеров.
1: Разговаривая с детьми, с одной стороны, на детском языке, а с другой, не опускаясь до детей, а разговаривая с ними на равных.
0: Не менее успешен Энтин будет и в кино. Для телефильма «Приключения электроник» он сочинит «Крылатые качели». Недописанный текст несколько лет лежал у него на рабочем столе, пока черновик не увидел композитор Евгений Крылатов. Час спустя песня была готова. Из тех же черновых набросков появится и другая известная композиция «Прекрасное далеко» для кинофильма «Гости из будущего». Изначально предполагалось, что петь ее будет детский хор, но создателям не понравился этот вариант. Тогда пригласили опытную певицу Татьяну Досковскую, которая идеально дополнила Энтина и Крылатова.
2: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
0: Сам Юрий Энтин о своих песнях всегда отзывался довольно сдержанно, немногословно и чаще отшучивался. Хотя к чему слова, когда на твоих стихах выросло не одно поколение? Ким Андреев, Сергей Жуков, «Радио Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, кого из известных артистов не взяли в фильм «Офицеры», что может спровоцировать массовую атаку ОС, как запомнить тысячи текстов.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Диверсанты планировали устроить теракт на оборонном предприятии в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов, сообщили в Федеральной службе безопасности. Все беспилотники были оснащены мощными взрывными устройствами. Дроны контрабандой ввезли из стран Евросоюза. 8 человек арестованы. При задержании одного из них нейтрализовали. Он оказал вооруженное сопротивление. Авианосец «Авраам Линкольн» покидает Ближний Восток после 9 месяцев боевого развертывания, сообщает CBS News. Возвращение проходит, напоминает издание, на фоне сообщений родственников военных об ухудшении психологического состояния экипажа, проблемах с санитарными условиями и нехватке продовольствия. С 1 сентября Министерство здравоохранения России изменит порядок ведения карты учета диспансеризации. Согласно новому документу, врачи будут обязаны вносить в нее сведения о липидном профиле пациента. Кроме того, медработники будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. До 80 тысяч рублей в месяц зарабатывают в Москве специалисты по уходу за кошками. Услуги таких работников особенно актуальны для москвичей на время отъезда в отпуск или по работе. В обязанности кота-няни входит кормление, уборка лотка и игры с питомцем. Стоимость одного визита начинается от 1000 рублей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Дню офицера России посвящается.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Катаев.
7: Валентин Петрович Катаев. Писатель, поэт, сценарист и драматург, военный корреспондент. Основатель и первый главный редактор журнала «Юность». Вряд ли в нашей стране найдется человек, который сходу не скажет, кто написал роман «12 стульев». Ильф и Петров. Почти нарицательное, звучит как одна фамилия. Но точно есть те, кто даже не догадывается, что рядом с этими авторами по справедливости должно быть еще одно имя – Валентин Катаев. Именно он придумал сюжет знаменитой книги и стал прототипом сразу нескольких героев. Даже великий комбинатор Остап Бендер отчасти списан с него.
8: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я.
7: Идею романа Валентин Петрович подарил своему родному брату. Это как раз и был писатель Евгений Петров. Он взял такой псевдоним, чтобы не путать читателя изобилием Катаевых в советской литературе. От щедрого литературного подарка Катаев-младший поначалу хотел отказаться.
9: Не жалко же тебе, братец, разбрасываться такими роскошными историями. Боюсь, что нашего с Ильфом опыта и таланта не хватит расписать это так, как смог бы сделать ты.
7: Катаев-старший лишь отшутился.
10: Молодые люди, объявляю конкурс. Я Дюма отец, а вы мои литературные негры. Вы будете придумывать и писать, а я проходиться рукой мастера.
7: Страстью к литературе оба Катаевых обязаны отцу. Тот был хорошо образованным человеком. Своих детей он окружил книгами. Домашняя библиотека, собственно, и стала главным университетом для Валентина. Ведь корпеть над учебниками ему довелось только в гимназии. Юноша даже не успел ее окончить, когда началась Первая мировая война.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Катаев.
7: Ему едва исполнилось 18, когда он вступил добровольцем в действующую армию. Еще вчера писал стихи и очерки для одесских газет и журналов. А сегодня уже был воином-артиллеристом на позициях под Сморгонью. Этот населенный пункт в Белоруссии позже назовут «мертвым городом». Его осада продлится 810 дней. Сморгонь будет разрушена до основания. А из 16 тысяч жителей города уцелеют чуть более 100 человек. В редкие минуты затишья безусый доброволец Валя Катаев не стыдился своих ощущений в письмах домой.
10: Опять обстрел. Немец бьет по батарее, словно гвозди вколачивает. Ужасное зрелище. Если вам кто-то скажет, что на войне не страшно, не верьте.
7: Но страх проявлялся только на бумаге. Внутри и снаружи Валентин был крепок, как литая артиллерийская сталь. Георгиевские кресты доставались только самым отважным. Катаев заслужил их 2. А еще личное дворянство и орден Святой Анны с надписью «За храбрость». Все эти награды были оплачены кровью. В боях молодой артиллерист получил 2 ранения, одно из которых оказалось тяжелым. Вдобавок, отравление ядами при немецкой газовой атаке навсегда окрасило его голос металлической хрипотцой. Катаев вышел из госпиталя осенью 1917 года и на время простился с войной.
10: Теперь я был свободен, и мне не угрожала ежеминутная смерть. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мной совсем недавно при производстве в офицера. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно. Тем не менее, мне было грустно.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Катаев.
7: Следующий период своей жизни писателю, скорее всего, пришлось переписать. В буквальном смысле. Благо, свидетели того, что Валентин Катаев не сразу принял революцию, в определенные моменты истории не попали в поле зрения НКВД. Документальных страниц, подтверждающих, что поначалу Валентин Петрович добровольно воевал за Белую армию, не сохранилось. Но все говорит именно об этом. Есть намеки и в поздних произведениях самого автора, и в воспоминаниях семьи Ивана Бунина, с которой Катаев был очень дружен до их эмиграции. Ряд биографов указывает и на его участие в офицерском заговоре против новой власти. После провала заговорщиков обоих братьев Катаевых приговорили к повешению. Казни, впрочем, удалось избежать. Так или иначе, революционная автобиография литератора начинается с 1919 года, когда он примкнул к Красному движению. По убеждениям или нет, кто знает точно. Но что-то подсказывает, что кавалер двух георгиевских крестов не мог быть струсившим приспособленцем. Да и другие поступки Валентина Катаева свидетельствуют о том же. Он осмеливался публично перечить вождям, не таясь, помогал ссыльному Мандельштаму. Заступался за всех, кто просил его помощи во времена повальных арестов. Руководитель Союза советских писателей Александр Фадеев постоянно убеждал Катаева задуматься о себе.
11: «Сукин ты сын, сколько же можно? Я тебе сколько раз говорил, не смей никого к себе пускать, не смей писать Сталину. Я больше не могу тебя защищать. Валя, если бы ты знал, какие на тебя телеги приходят».
7: Судьба Катаева не раз висела на волоске. Временами в подъезде его дома дежурили люди в штатском. Иногда вечерами он нежно поглаживал руку любимой жены Эстер и тихо повторял:
10: «Бедная ты моя, что же будет с вами?»
7: Говорят, что именно заступничество Фадеева спасло чересчур независимого писателя от репрессий. А потом опять началась война.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Катаев.
7: Великую Отечественную Катаев встретил в Москве. Наскоро собрав своих в эвакуацию, Валентин Петрович отправился в войска. На этот раз в должности фронтового корреспондента. С тех пор он постоянно на передовой. Его репортажи в «Правду» и «Красную звезду» летят с Волоколамского направления, из-под Оржева, с Орлово-Курской дуги. На войне Катаев не раз встречал осиротевших детей, которые воевали вместе со взрослыми. Так родился собирательный образ Вани Солнцева для знаменитой повести «Сын полка». За эту героическую и трогательную книгу в 1946 году автор получил сталинскую премию. Советских наград у Катаева будет много. Не потому, что он был таким уж убежденным коммунистом. Он просто искренне и верно любил свою страну. Вне зависимости от политического устройства. Иначе чем объяснить его ответ французским парламентерам, что уговаривали писателя не возвращаться на родину из парижской командировки?
10: «Вы просто не понимаете, где я живу».
7: Остросюжетная жизнь Катаева кому-то покажется противоречивой и спорной, но она ярко вписалась в тот сложный и беспокойный 20 век.
6: Подпоручик Катаев. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
12: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама.
15: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам ВСУ в порту Рени. На юге Одесской области беспилотниками поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Кроме того, серию высокоточных ударов расчетов бригады беспилотных систем «Варяг» полностью выведено из строя промышленное предприятие в Броварах под Киевом, которое работало на нужды украинских боевиков. На кадрах объективного контроля видны задымление и интенсивное горение. Федеральная служба безопасности сообщила, что Киев активизировал попытки терактов в Москве и области с помощью малых беспилотников. В Подмосковье предотвратили атаку на стратегическое предприятие. Конфисковано 35 FPV-дронов, ввезенных контрабандой из Европы. Арестованы 8 пособников. Также в Мурманской области задержан иностранный гражданин, который по заданию украинских спецслужб вел разведку объектов в Москве. Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за отправку спецборта для тушения природных пожаров в Сербии. Накануне туда прибыл Ил-76. Только в первый день он сбросил более 200 тонн воды. По словам президента Сербии, на Западе его критиковали за то, что он обратился за помощью не к Европе, а к России.
2: Нам нужен был большой самолет, способны нести огромные резервуары с водой. Я благодарен Российской Федерации за то, что они прислали нам «Илюшин». У него есть два бака, 21 плюс 21 тонна, 42 тонны несет. Чтобы вы понимали, в масштабах катастрофы и тяжелой работе идет речь. Итак, эти тонны воды попали прямо в очаг возгорания и спасли около 50 зданий. Все дома спасены.
1: Чтобы российский борт мог попасть в Сербию, свое небо, несмотря на санкции, открыла Болгария. Сейчас огонь лесных пожаров удалось остановить на подступах к населенным пунктам. Триколор для большинства стал символом гордости и единства. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого публикуют накануне Дня государственного флага агентства ТАСС. Сам праздник отмечается, напомню, 22 августа. Выяснилось, что 41% респондентов при виде флага испытывают чувство гордости, 71% положительно относятся к тому, что люди вывешивают его на балконах. Также 85% родителей поддерживают практику поднятия флага в школах. О погоде. В пятницу в Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем до 24 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В ближайшее воскресенье в Москве из-за фестиваля бега движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сейчас на дорогах 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе от поворота на Горки до поселка Еремина. Время в пути 1 час. Свыше 20 минут составит потери по времени на внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Есть такая профессия – родину защищать. В День офицера вспомним фильм о чести, долге и настоящих мужчинах. В Сибири отмечен рост активности ос и шершней. Что делать при нападении целого роя? В российском ВУЗе разработали курс по активации памяти и внимания. А как их тренировали древние философы? В России отмечается День офицера – праздник, который объединяет личный состав всех силовых структур. Пожалуй, самый известный фильм на эту тему – «Офицеры» 1971 года. Как создавалась культовая лента? Какие реплики героев стали крылатыми? И кто из знаменитых актеров не прошел пробы в картину? О секретах успеха фильма у зрителей – Ким Андреев.
2: Мне нужен фильм о жене офицера, и чтоб в основе двое героев рядом. Примерно так министр обороны Советского Союза Андрей Гречко сформулировал идею будущей картины в начале 70-х. За основу решили взять пьесу «Танкисты» писателя-фронтовика Бориса Васильева, а режиссером пригласили Владимира Рогового, для которого картина вообще стала дебютом, отмечает киновед, историк кино Александр Шпагин. И серьезного зрительского успеха от кинофильма фильма «Офицеры» поначалу даже не ждали.
3: Фильм вначале страшно не понравился руководству, поэтому ему дали третью категорию, и поначалу выпустили летом в клубах третьим экраном, и вдруг прокатчики. А прокатчики — это зеркало. Они увидели, что народ прет, прокатчикам надо выполнять план. На какое-то время «Офицеры» вообще прикрыли, но уже триумфально выпустили первым экраном в сентябре.
2: В центре сюжета история двух молодых офицеров Алексея Трофимова и Ивана Варавы, которые проносят свою дружбу сквозь года. Их ждет гражданская война в России, конфликт Китая с Японией, миссия в Испании, Великая Отечественная и, наконец, 70-е. Главные роли в картине исполнили Георгий Юматов и Василий Лановой. Хотя пробы проходили и другие выдающиеся артисты – Рыбников, Любшин, Ефремов и Юрий Соломин. А роль Любы могла бы сыграть не Алина Покровская, а Людмила Гурченко или Анастасия Вертинская. Фильм «Офицеры» в итоге станет одним из лидеров советского проката 71-го года. Его посмотрит более 50 миллионов человек. А еще он откроет дорогу целому жанру картин, отмечает Александр Шпагин.
3: С этого начнется именно та самая новая матрица, которая породит новое зрительское кино. Какое? «Вечный зов тени читает в полдень», фильмы Матвеева. То есть это блокбастеры про то, как была хороша советская власть, с отдельными недостатками, отдельными нарушениями социалистической законности, но незначительными.
2: Крылатой станет фраза из фильма «Есть такая профессия – родину защищать». И хотя картину довольно сильно отредактировали, в первоначальной версии герои не только совершали военные подвиги, но и попадали под жернова большого террора 30-х годов. Это не сильно изменило отношение зрителей. В Лановом и Юматове они видели не просто персонажей, а настоящих советских офицеров, на которых хочется быть похожими, рассуждает киновед, хранитель фондов киностудии имени Горького Алексей Тримасов.
4: Это вот такой особый тип людей, которые остро чувствуют, когда нужна помощь Родине. Поэтому это настолько актуально по сей день, романтизирует военную службу, отношение к своему долгу перед Родиной.
2: После развала Советского Союза в 90-е годы картина вновь стала хитом телевизионных показов. А в эпоху цифрового кино черно-белый фильм решили раскрасить. Впрочем, оригинальная версия у многих зрителей все равно остается любимой.
5: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
2: Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В разных регионах России, особенно в Сибири, выросла активность ос и шершней. Так, в Красноярске у туриста после укуса подскочило давление, а в Хакасии у человека с аллергией случился анафилактический шок. Почему к концу лета увеличилось количество осиных семей? Что может спровоцировать массовую атаку? И что делать при нападении роя этих насекомых? Объясняет зоолог Илья Гомыранов.
6: меняется их рацион. Если в начале сезона они питаются в основном другими насекомыми для того, чтобы белковой пищей выкармливать своих личинок, то к концу лета они накапливают углеводы для того, чтобы пережить зиму, и поэтому они летят на фрукты, сладкие напитки, поэтому столкновение с людьми происходит гораздо чаще. Как избежать укусов? Конечно, не стоит размахивать руками, не стоит ни в коем случае прижимать насекомое. Если вы видите осу, лучше спокойно отойти, не находиться рядом со сладкими продуктами. Ну, а если вы устраиваете пикник, то еду эту прикрывать. Конечно, ни в коем случае не стоит приближаться к обнаруженному гнезду, не пытаться его разрушить, убрать самостоятельно. Это всегда может привести к неприятным последствиям. Вот если эти насекомые чувствуют угрозу своему гнезду, то они начинают коллективно нападать. Что делать при нападении? Как можно быстрее уйти из опасной зоны, не делать каких-то хаотичных движений вокруг этого гнезда, прикрыть лицо и глаза, чтобы не произошли укусы в эти чувствительные места. Ну, и если есть возможность, то лучше всего, конечно, спрятаться в помещении или в автомобиль. Точно не стоит отбиваться, давить насекомых возле места атаки.
1: Специалист добавляет, что если оса все-таки укусила, лучше это место промыть прохладной водой и приложить через ткань лед. При сильно выраженной аллергии обращаться к врачу.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Северокавказском федеральном университете разработали курс по активизации памяти, внимания и мышления. Он рассчитан на месяц занятий, сообщили ТАСС в ВУЗе, и отметили, что курс подойдет широкому кругу лиц – от психологов и менеджеров до сотрудников экстренных служб. Память люди тренировали во все эпохи. Максим Петренко о ключевых методах запоминания текстов, известных со времен Цицерона.
7: Дворец памяти – один из самых знаменитых способов запоминания речей, которые использовали древние философы и ораторы. Правда, называли они его «метод локусов» или в переводе «мест». Его применял Цицерон, поэтому технику еще окрестили «комнатой Цицерона». А первым, кто придумал ее, по преданию, был греческий поэт Симонид. После обрушения здания он смог вспомнить, кто из гостей где сидел, мысленно восстанавливая помещение. Продолжает психотерапевт, автор телеграм-канала «Пульт личности» Ярослав Соколов.
8: Отсюда, собственно, и появилась эта идея, да, если нужно запомнить длинную речь, представьте хорошо знакомый дом или маршрут, ну и мысленно разложите части речи по разным, как бы, местам этой локации. Там, условно, первую мысль у двери, вторую на диване, третью, не знаю, на кухонном столе, ну и так далее. Потом, во время выступления, вы просто мысленно проходите по этому маршруту.
7: Еще один старый прием – метод цепочки. Из важных слов составляется яркое предложение. Например, для запоминания списка покупок из хлеба, молока и масла можно представить кусок хлеба, плавающий в молоке, в которое сверху падают кусочки масла. Чем образ будет нетривиальнее, тем слова лучше закрепятся. Ассоциациями также пользовались в древности. Особенно это работает для имен и абстрактных понятий. То есть незнакомые сведения привязывают к чему-то знакомому. Кстати, современная психология подтверждает эффективность этих приемов. Мозгу гораздо проще извлекать информацию, если у нее много крючков в виде образов. Средневековым ученым требовалась отменная память. Они имели дело с объемными философскими трактатами о числовых и алфавитных сетках. Ярослав Соколов.
8: Тексты разбивали на небольшие элементы и прикрепляли каждый элемент к определенному номеру или букве. То есть возникала своеобразная система координат внутри памяти. Человек мог двигаться по тексту вперед, назад или практически сразу переходить к нужному фрагменту. Средневековый ученый старался сначала превратить огромный текст в очень хорошо организованную структурную внутреннюю карту, а уже потом запоминать ее содержание.
7: Правила запоминания Фомы Аквинского, говорит эксперт, актуальны и сегодня. Необычный образ, четкое расположение материала, развитие вовлеченности и, главное, регулярный возврат к тексту. А как актеры запоминают слова в роли? Механическая зубрежка тут непродуктивна, убьет живую интонацию. Поэтому каждый на опыте выбирает, что ему ближе, рассуждает артист кино, актер дубляжа, подаривший свой голос сотням героев от Джеки Чана до Аладдина Андрей Бархударов.
9: Вот у меня жена актриса, она, например, у нее метод такой, она переписывает. Берет бумагу, чистый лист, и свою роль, вот текст, много раз, наверное, 10 переписывает своей рукой, и вот так она запоминает. А я, ну, просто как-то стараюсь запоминать. У нас же все равно ассоциативное мышление. Вот, скажем, не можешь вспомнить слово, значит, порвалась какая-то цепочка внутри. Вот ее выстраиваешь, и слово вспоминается.
7: Ну и без тренировок никуда. Постоянными упражнениями художник Иван Айвазовский достиг высочайшего уровня воспроизведения деталей. Он смотрел на пейзаж, затем по памяти воссоздавал увиденное на бумаге и сравнивал с оригиналом. Можно убедиться самому, с каждым разом количество пойманных деталей будет расти. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как российская рыба помешала Евросоюзу усилить санкции. Почему современные города летом превращаются в парилки? Из чего черпает вдохновение Юрий Энтин?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Как сообщили в нашем Министерстве обороны, минувшей ночью ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Бывший министр обороны Украины Федоров потерпел поражение при попытке вступить в борьбу с Зеленским через призыв к проведению выборов, пишет агентство Рейтер. По заявлениям протестующих, они присоединились к акциям, потому что хотели, чтобы власти отреагировали на общественные опасения по поводу внезапной отставки Федорова, а цели добиться проведения выборов не было. Искусственный интеллект помогает мошенникам делать схемы более убедительными, быстрыми и персонализированными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображение человека. Сборная России стала победителем общекомандного зачета на прошедшем в Братиславе чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет. На счету наших атлетов 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Как вас звать величать-то?
15: Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
18: За что же его так нарекли?
17: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
19: История одного прозвища.
17: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
18: Не царское это имя.

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Анна Герман.
2: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
1: На первый взгляд.
2: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра, носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
3: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь? Нет.
1: Где изюминка?
2: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом. Превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.

0: Анна Герман. Человек с изюминкой. Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
0: Факт второй.
2: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
0: Факт третий.
2: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
0: Факт четвертый.
2: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
0: Факт пятый.
2: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам ВСУ. В порту Рени на юге Одессы, Одесской области, беспилотниками поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом. Кроме того, серии высокоточных ударов расчетов бригады беспилотных систем «Варяг» полностью выведено из строя промышленное предприятие в Броварах под Киевом, которое работало на нужды украинских боевиков. На кадрах объективного контроля видны задымление и интенсивное горение. Москва не исключает провокации со стороны Киева на выборах в Государственную Думу за рубежом. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Максим Райдер заявил, что во время голосования ожидаются акции украинских активистов и местных общественников из стен дипломатических представительств. Не исключены также протесты со стороны негативно настроенных россиян. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов, половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Половина бизнес-центров, бизнес-процессов строительной отрасли будет основываться на алгоритмах искусственного интеллекта к 2030 году. Это заявил в интервью агентству ТАСС заместитель министра

0: строительства и ЖКХ Константин Михайлик.
1: Президентское поручение по внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях всегда будет упираться в качество данных. Нету качественных, типизированных, легко доступных сведений, никакой искусственный интеллект не полетит, потому что его нужно обучать, ему нужно работать с этими сведениями. Основная задача 2026 года была сформировать эти самые датасеты, так называемые, и начать работать с продуктами. У нас появились конкретные ключевые показатели эффективности для строительной отрасли ЖКХ по внедрению искусственного интеллекта.
0: Весной Владимир Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта во все ключевые сферы экономики, включая производство и строительство. Президент США подписал меморандум о поддержке коммерческой космической отрасли. Белый дом планирует нарастить число запусков до 1000 в год к 2030-му. В прошлом году для сравнения их было 178. Документ предусматривает использование федеральных земель под новые космодромы, ускорение выдачи разрешений и упрощение экологических экспертиз. Стратегия направлена на возвращение американцев на Луну к 2028 году и создание лунной базы к 2030. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
5: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Европа исключила рыбу из пакета санкций против России. Почему вкусный ужин взял верх над политикой? В ряде регионов прогнозируют жару до 37 градусов и тропические ночи. Что создает эффект парилки в городе? Сегодня день рождения у Юрия Энтина. Как он привнес в мультфильмы самоиронию и тонкий юмор? В Брюсселе анонсировали 22-й пакет санкций против России. Притом из предыдущих рестрикций была исключена рыба, которая, по словам главы евродипломатии Каллас, имеет для Евросоюза геополитическое значение. Что помимо белка увеличивает ценность российской трески? И как рыба в политической жизни Европы прошла путь от простого продукта питания до важного стратегического ресурса, а порой и яркого символа? Тему «С головы до хвоста» изучила Анна Елисеева.
9: В Евросоюзе не могут отказаться от российской рыбы в угоду пищевой промышленности. Например, польские и германские заводы выпускают рыбные палочки только из нашего сырья. Минтая треска, столь популярная для полуфабрикатов, обитает в холодных северных морях, минимум половина которых находится в экономических зонах России, США и Норвегии. Притом королевство больше ориентируется на экспорт лососевых, а Соединенные Штаты слишком далеко от европейских берегов. Очевидно, что Россия – самый удобный партнер, хотя логистика – не единственная причина, по которой Евросоюз покупает у нас белую рыбу, объясняет Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству.
10: Дело-то в том, что российские рыбаки добывают лучшую в мире рыбу. Я говорю это не для красного словца, а это объективный факт. Это рыба северных морей и последний белок дикого происхождения. Она более насыщена полезными, так сказать, аминокислотами и витаминами, поэтому они не в состоянии от нее отказаться.
9: А вот в стратегический ресурс рыба превратилась, пожалуй, в тот момент, когда один голландский рыбак придумал, как ее консервировать. Это была обычная сельдь, у которой удалили жабры и сразу засолили в дубовой бочке. Просто и вкусно. А главное, с такими запасами можно в дальний поход. Ценность продукта подчеркнула столетняя война между Англией и Францией. Сражение, в котором англичане отстояли свою провизию, вошло в историю как селедочная битва. Консервы 15 века были таким же стратегическим товаром, как порох или железо. А вот новейшая история рассказывает, как рыбный промысел помог маленькой Исландии стать крепким независимым государством. Но прежде молодой республике пришлось пройти через тресковые войны с той же Англией, которая категорически не соглашалась с тем, что Рейкьявик своевольно расширяет морские границы, рассказывает политконсультант Николай Литус.
3: Послевоенные годы британские траулеры активно вели промысел в этих водах, и потеря доступа означала бы тяжелый удар по экономике северных портовых городов. Далее имперский рефлекс. Лондон привык диктовать условия и не мог смириться с тем, что какая-то там маленькая страна смеет оспаривать его интересы. Ну и в-третьих, принципиальная позиция по международному праву. Британия исторически была ярым сторонником этой трехмильной зоны.
9: Тресковые войны длились на протяжении почти 20 лет. Противники вели бескровные морские сражения. Исландцы обрезали тралы английским судам, лишая их сетей, а англичане старались работать парами, чтобы не подпустить к траулерам береговую охрану. Неизвестно, чем закончилась бы эта рыбная эпопея, не вмешаясь НАТО, которому не хотелось в разгар холодной войны выводить свои войска с острова. США надавили на Британию, и Лондон признал экономическую зону Исландии. А вот в 21 веке стратегический ресурс стал еще ярким символом в политической жизни. Речь о так называемом «движении сардин», которое возникло осенью 2019-го в Италии, продолжает Николай Литус.
3: Как стихийный ответ на рост популярности ультраправой лиги Матео Сальвини. То есть группа друзей создала событие, назвали они его «6 тысяч сардин против Сальвини». Идея была в том, чтобы собрать на площади больше людей, чем вмещал зал, где выступал господин Сальвини. Соответственно, 6 тысяч человек на ограниченном пространстве были бы сжаты, как сардины.
9: Сардина хоть и маленькая рыба, но в косяке обретает силу. Таким же стало движение простых итальянцев. Объединившись, они превратились в мощный знак гражданского сопротивления и стали достойной альтернативой политическим акулам. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
8: Аномальная жара накроет юг центральной России. На выходных в ряде регионов температура взлетит до плюс 37, а ночи будут тропическими, не ниже 20 градусов, сообщили в гидрометцентре. В городах это создает эффект парилки, когда нагревшиеся на солнце асфальт и бетон превращаются в огромный котел и до утра продолжают отдавать накопленное тепло обратно, объясняет сооснователь проекта «Метеовеб» метеоролог Алексей Сафонов.
11: Теплоемкость воздуха и воды примерно в 1000 раз одна другой больше. Конечно, воды больше. То же самое происходит с теплоемкостью многих строительных материалов, типа железобетона, асфальта, который, помимо всего прочего, еще и темный цвет имеет. Все видимое излучение принимает на себя и аккумулирует его в виде тепла. А поскольку в городе и того концентрация, мы имеем в виду как устоявшийся климатический феномен, городской остров тепла. Это когда летом на несколько градусов, а зимой иногда на несколько десятков градусов температура воздуха выше в центре, чем, например, в области.
12: А, наверное, раньше легче дышалось в деревянных городах с садами?
11: Да, абсолютно верно, поскольку при такой застройке количество свежего воздуха на единицу площади гораздо больше, чем если у вас застройка городская такая, как мы имеем в виду современные города.
8: Эксперты прогнозируют усиление эффекта сауны в городах. Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, волны жары в Европе будут происходить чаще, а температурные пики станут более интенсивными.
2: Утро на Радио Звезда.
8: Сегодня поздравление с днем рождения принимает Юрий Энтин, поэт, драматург и сценарист. Человек, который доказал, что детская песня может быть настоящим хитом. Как историк по образованию превратился в мастера песенного жанра и какие его строки знает вся страна. Ким Андреев расскажет, кто стал прототипом ленивого Антошки и чего все-таки хочет принцесса.
13: Его детство пришлось на военные годы. Вместе с матерью их эвакуировали из Москвы в Оренбургскую область, а отца, инженера, призвали на фронт. Со школьных лет маленький Юра увлекался литературой и историей, и поначалу его будет тянуть именно в историческую науку. Он даже закончит истфак и устроится школьным учителем. В одном из классов Энтин столкнется с ужасно ленивым учеником. Тогда-то в его голове и возникнут строчки будущей песни «Антошка».
14: Сидели, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам.
13: В начале 60-х Энтин попадет на киноплощадку. Там познакомится с Геннадием Гладковым. Почти сразу из этого родится настоящая дружба и творческий тандем. Их главным бенефисом станет мультфильм «Бременские музыканты», «Серенада Трубадура», «Дуэт короля и принцессы» и, конечно, «Песня друзей».
15: Нам

0: Говорят, из-за этих строк мультфильм поначалу боялись выпускать. Были у цензуры серьезные претензии и к другим стихам Энтина, вроде «Ох, рано встает охрана» и «Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч». Такие метафоры сочли намеком на самого Брежнева и его личных телохранителей. Мультфильм все-таки вышел в прокат, но пластинку с песнями еще год держали на полках. Тем не менее, стихи Энтина уже знали и напевали буквально все, говорит киножурналист Давид Шнейдеров.
1: Юрий Энтин умел плести из стихов волшебные кружева. Его стихи не устаревают. И те же строчки из бременских музыкантов все напевают. Поют не только детские коллективы, но и поют вполне себе взрослые рок-группы.
0: В 70-е и 80-е годы Энтин станет едва ли не главным детским поэтом в советских мультфильмах. «Ну, погоди», «Голубой щенок», «Летучий корабль», «Простоквашино». Почти все песни оттуда моментально становились народными, продолжает Давид Шнейдеров.
1: Разговаривать с детьми, с одной стороны, на детском языке, а с другой, не опускаясь до детей, а разговаривая с ними на равных.
0: Не менее успешен Энтин будет и в кино. Для телефильма «Приключения электроник» он сочинит «Крылатые качели». Недописанный текст несколько лет лежал у него на рабочем столе, пока черновик не увидел композитор Евгений Крылатов. Час спустя песня была готова. Из тех же черновых набросков появится и другая известная композиция «Прекрасное далеко» для кинофильма «Гости из будущего». Изначально предполагалось, что петь ее будет детский хор, но создателям не понравился этот вариант. Тогда пригласили опытную певицу Татьяну Досковскую, которая идеально дополнила Энтина и Крылатова.
2: Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
0: Сам Юрий Энтин о своих песнях всегда отзывался довольно сдержанно, немногословно и чаще отшучивался. Хотя к чему слова, когда на твоих стихах выросло не одно поколение? Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Диверсанты планировали устроить теракт на оборонном предприятии в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов, сообщили в Федеральной службе безопасности. Все беспилотники были оснащены мощными взрывными устройствами. Дроны контрабандой везли из стран Евросоюза. 8 человек арестованы. При задержании одного из них нейтрализовали. Он оказал вооруженное сопротивление. Кроме того, в ФСБ добавили, что в Мурманской области задержали иностранного гражданина, который по заданию украинских спецслужб ранее разведывал в Москве железнодорожные составы с нефтепродуктами и административные здания. К другим темам. Холдинг VK подал иск против трех структур Apple, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщили в пресс-службе компании, в иске требуется от американской компании вернуть приложение компании в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. С середины октября Аэрофлот запускает прямые рейсы из Москвы на самый большой остров Вьетнама – Фукуок. Вылет из Шереметьево по четвергам и воскресеньям, обратный рейс по понедельникам и пятницам. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: Сегодня День офицера России.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Ян Фрид.
7: Ян Борисович Фрид. Режиссер и сценарист. Создатель таких знаменитых фильмов, как «Двенадцатая ночь», «Собака на сене», «Летучая мышь». Мастер музыкального кино и майор авиации, политработник. Воевал на Ленинградском и Втором Прибалтийском фронтах. Прошел всю войну и был среди тех, кто оставил свою подпись на колонне Рейхстага. День, когда началась война, был тихим и солнечным. Режиссер Ян Фрид вместе с актером Марком Бернесом готовились к съемкам музыкального фильма «Жених с миллионами». Ждали аккомпаниатора, чтобы начать репетицию в уже выстроенных на Ленфильме павильонах, но...
8: Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границу.
7: Словно по команде, все ленфильмовцы собрались на студии. Фрид открыл стихийный митинг.
9: Товарищи, съемки придется прервать. Надеюсь, ненадолго. Разобьем фашистов и вернемся. А пока наш долг – стать в ряды защитников Родины.
7: В ополчение записались и рядовые сотрудники, и художники, и режиссеры ленфильма. Яна Фрида направили учиться в Высший военно-политический институт Красной армии. Но учеба была короткой. Уже в октябре 1941-го курсантов подняли по тревоге, и они приняли боевое крещение в сражении с фашистским десантом. Позже Фрид вспоминал.
9: Представьте, молодой режиссер, учившийся у гениев эпохи Эйзенштейна, Кедрова, Мейерхольда, снявший к тому времени 3 художественных фильма с выдающимися актерами. Этот человек выскочит из окопа отряда ополчения под град пуль с криком «За Родину! За Сталина!». Мы тогда так чувствовали, все люди. Таким было время.
7: Ян Фрид участвовал в обороне Ленинграда и в освобождении Прибалтики. На войне он встретил любовь всей своей жизни. И это был практически готовый сюжет для фильма в его любимом жанре оперетты.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Ян Фрид.
7: В начале 1944-го Яна Фрида назначили начальником Дома офицеров 15-й воздушной армии. За несколько дней до окончания войны заместитель командующего армией генерал Сухачев узнал, что в Риге выступает театр эстрады Аркадия Райкина. Генерал вызвал Фрида, приказал поехать туда и привести артистов в часть.
10: Ты же говорил, что хорошо знаешь Райкина. Вот и докажи, что это правда.
7: Фрид и Райкин действительно были знакомы еще с театрального института. Фрид приехал в Ригу, нашел местный дом офицеров, где остановились артисты. Встретил в коридоре милейшую блондинку, актрису Викторию Горшенину. И та проводила его к Райкину. Но Аркадий Исакович отказался наотрез.
11: Вот видите, бумаги от политуправления. Концерт, дорога, концерт, снова дорога. Каждый день расписан без выходных. И вашей 15-й воздушной армии, дорогой Ян Борисович, в этом списке нет.
9: Тогда я дезертирую. Без вас я вернуться не могу.
11: Что же делать? Что же делать? Подождите. Из Москвы в Ригу поездом мы ехали 2 дня. Вы же авиация? Авиация. Дадите нам потом самолет до Москвы, и мы 2 дня сможем выступать у вас.
7: Так все и получилось. Театр эстрады 2 дня провел в 15-й воздушной армии. И все 2 дня Ян Фрид не отходил от симпатичной блондинки. Поженились они уже после войны в Ленинграде.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Майор Ян Фрид.
7: Война закончилась, но возможности снимать музыкальные фильмы по-прежнему не было. Сталин распорядился выпускать не более 8-9 художественных картин в год и преимущественно патриотической направленности. Режиссеры занялись документалкой и пропагандой. Фрид снял советскую Удмуртию, советскую Бурят-Монголию и с головой ушел в педагогическую деятельность, готовя будущих режиссеров и актеров для музыкальных театров страны. Возможность заняться любимым делом появилась в 1955-м.
9: Судьбе было угодно, чтобы Шекспира в советском кино я экранизировал первым.
7: Комедия «Двенадцатая ночь», снятая Яном Фридом в жанре музыкального кино, имела огромный успех. Фильм был отмечен на международном кинофестивале в Эдинбурге, получил прекрасные отзывы в прессе, обошел экраны мира. Газеты писали:
12: «Русские нашли секрет шекспировских комедий, тогда как на родине классика так и не научились снимать».
7: Новый успех ждал Яна Фрида после выхода на телеэкраны «Собаки на сене», снятой по пьесе Лопе де Вега в 1977 году с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях.
13: Что проку в этих молодых мужчинах, скажу я сам себе наедине. Видней мужская красота,

0: Режиссер пришел к своему главному делу, музыкальному кино, в возрасте, в котором другие уже думали о пенсии. Свои самые прославленные картины Фрид снял, будучи уже зрелым мастером. «Собаку на сене» в 69, а «Летучую мышь» в 71 год. Он совершил, что задумал. Возродил жанр оперетты. Пьесы, которые давно уже никто не читал, обрели новую жизнь и превратились на экране в интересное и яркое зрелище, рассказанное вполне современным языком. Среди постановок Яна Фрида нет ни одной, где были бы кровь и жестокость. Режиссер прошел две войны, гражданскую и Великую Отечественную, и решил для себя, что творчество художника должно приносить людям радость.
1: Я уверен, искусство должно быть понятным. Искусство должно радовать людей и давать надежду. Я не люблю мрачный киноанализ пороков человека. Да, это можно сделать потрясающе эффектно, но что толку быть понятным небольшому кругу эстетов? О самых сложных человеческих взаимоотношениях можно рассказать просто и убедительно. И тебя поймут гораздо больше людей. Они будут грустить, смеяться, удивляться, сопереживать событиям на экране или сцене. А большего счастья, чем видеть людей, увлеченных искусством, мне и не надо.
2: Майор Ян Фрид. Офицер. Авангард российской науки и культуры. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. ФСБ сообщила об аресте 8 человек по делу о подготовке атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Теракт планировали с помощью 35 FPV-дронов, снаряженных взрывчаткой. Беспилотники контрабандой ввезли из Словакии через Польшу и Белоруссию. При задержании один из пособников оказал сопротивление, был ликвидирован. По данным ФСБ, организатором выступает украинский блогер и музыкант Киев Стонер. Следствие рассматривает две основные версии жесткой посадки самолета «Ан-3» на Сахалине – техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Пожар на борту уже потушен. Воздушное судно совершило жесткую посадку в поле между селами Кировское и Зональное в Тымовском районе. На борту находились 7 человек – парашютисты авиалесоохраны, выполнявшие тренировочные спуски, и 2 члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Новосибирскому высшему военному командному училищу, где учился дважды Герой России Михаил Гудков, присвоено звание гвардейского. Там готовят офицеров разведки, мотострелковых подразделений и специалистов по беспилотникам. Выпускник 2005 года, Гудков стал первым в истории страны дважды Героем России. Он прошел путь от командира батальона до заместителя главнокомандующего ВМФ России. Командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб прошлым летом в Курской области при исполнении воинского долга. Сегодня Центробанк выпускает инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». В обращении поступят серебряная монета номиналом 100 рублей, а также золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Символ Георгия Победоносца впервые появляется в 15 веке, рассказала в эфире «Радио Звезда» кандидат исторических наук, декан Института русской политической культуры Мария Фивейская.
2: В 1497 году появилась А-печать, которая для нас является самым ранним памятником изображения всадника, поражающего копьем дракона, самым ранним изображением на основном носителе государственной символики. Только в начале 18 века, в Петровское время, изображение всадника на коне на груди двуглавого орла начинает описываться как святой Георгий Победоносец. И весь 18, 19, начало 19 века, то есть весь имперский период, на груди орла у нас Георгий Победоносец.
1: В Центральном банке напомнили, что выпускаемые монеты – это законное средство платежа. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В воскресенье в Москве из-за фестиваля бега движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуют ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Дмитровском шоссе. От северного проезда до поселка Еремина время в пути час с четвертью. Затор на четверть часа на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от Белой дачи до Бесединского путепровода. Также 15 минут составит потеря по времени на Егорьевском шоссе, железнодорожные эстакады до Рязанского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Что такое гены и как они работают? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим о генетике и поговорим о ключевых моментах, связанных с ее историей, и определимся с ключевыми терминами. А главный термин генетики – это гены. Поймем вообще, что такое гены и как они работают. Тут надо сказать, что человечество с самых древних времен интересовалось вопросами наследственности, потому что очень часто людям хотелось иметь, например, наследника, и в связи с этим появлялись самые разнообразные гипотезы, от чего это зависит, и от направления ветра, и от фазы Луны. Некоторые люди и до сих пор думают, что это какие-то связанные друг с другом события. Но, тем не менее, несмотря на такой интерес к вопросам наследственности, к вопросам крови, люди очень долго не занимались какими-то экспериментальными исследованиями. Генетика была сферой очень загадочной. И только в 19 веке, по сути, благодаря экспериментам, появились сведения, которые и легли в основу нашего понимания о том, вот что же такое законы наследственности и изменчивости. Но парадоксальным образом, вот несмотря на то, что такой науки генетики не было, люди очень давно занимаются генетикой на практике. Не только сами люди размножаются, да, для этого им, собственно, учиться было и не нужно, к этому нас подвигает природа. Примерно 10-11 тысяч лет назад, в эпоху так называемой неолитической революции, люди перешли от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, и это, естественно, привело к тому, что они стали одомашнивать растения, животных, и они стали их размножать и фактически заниматься таким прикладным направлением генетики, как селекция. И к 19 веку было выведено огромное количество сортов растений, пород животных, достигнуты грандиозные совершенно в этом плане успехи. Тут, кстати, нужно отметить, что очень часто люди любят вспоминать какие-то светлые, золотые времена, давно прошедшие, когда мы жили и питались некой натуральной пищей. Таким людям нужно, конечно же, ответить, что это весьма сомнительное утверждение, потому что где-то уже 10 тысяч лет назад мы начали выводить свои собственные сорта растений, да, то есть воздействовать на них, и то, что мы видим сейчас, и то, что видели наши прабабушки и прадедушки, это, конечно же, результат селекции, это никакие не первозданные растения, да, они действительно были подвергнуты сотням лет генетического воздействия, отбора, того, что мы называем селекцией. Кстати, ярким примером, который я всегда люблю приводить, является кукуруза. Дело в том, что иногда даже приходится слышать, кукурузы в диком виде в природе не существует, и даже кто-то там утверждает, что ее занесли к нам чуть ли не инопланетяне. Это, конечно же, неправда. Дикая кукуруза есть, она встречается в Южной Америке, но это растение, которое использовать в практическом смысле, то есть есть, ну, совершенно невозможно, потому что есть там нечего. Это совершенно не похоже на тот початок кукурузы, который мы любим есть в вареном виде с солью, например. А вот то, что мы сейчас любим как раз есть, появилось в результате деятельности древних селекционеров, которые жили вот в еще доколумбовой Америке, и которые поставили себе жизненную задачу взять из этого невзрачного колоска все-таки получить серьезных размеров початок. Очень интересно, что кукуруза, она сейчас доведена до такого состояния нашей селекции. Кукуруза не способна размножиться без нашего участия, то есть если мы не будем теребить вот этот самый початок, она просто-напросто не распространит свои семена. Поэтому если, не дай Боже, человечество завтра куда-нибудь исчезнет, то следующим отправится кукуруза. Ну и многие другие создания, которые тоже являются рукотворными, да, потому что все эти замечательные кошечки, собачки, какие-нибудь там чихуахуа, они совершенно не приспособлены к жизни без нас, и это точно такие же плоды наших рук, как какая-нибудь там табуретка, стул, компьютер и так далее. Просто это живые существа, но являющиеся продуктами нашей деятельности.
2: Что такое гены и как они работают?
1: Область знаний.
3: Ну, а в середине 19 века генетика стала оформляться как уже область знания. Наверняка все помнят с школьной скамьи имя и фамилию ученого Григора Менделя, который как раз жил в то время, который был вообще-то монахом, но всегда питал склонность к естественным наукам, ну и достаточно сильно интересовался вопросами скрещивания организмов. И вот на своем монастырском огороде, тогда это была Австро-Венгрия, город Брюне, сейчас это Чехия, город Брно, и вот на этом монастырском огороде он проводил свои эксперименты по скрещиванию гороха, про которые помнят школьники, но, несмотря на то, что все школьники это изучают, в школе очень часто неправильно расставляются акценты, потому что даже многие могут вспомнить, что вот там появились горошины в соотношении 3:1, 3 желтых, 1 зеленая, что-то там даже кто-то вспоминает про доминантные рецессивные признаки, но на самом деле самое ключевое здесь заключается несколько в другом. Дело в том, что, ну вот представим себя человеком из 19 века. Вот представьте, у нас есть некий признак, желтые горошины, зеленые горошины. А для человека, который жил тогда, да и для человека, который живет сейчас, если он не сильно разбирается в генетике, наиболее очевидным результатом таких скрещиваний будет некое усредненное значение. Ну, логично, ведь вроде бы у папы такой признак, у мамы другой, а если все это соединить, то должен получиться какой-то промежуточный признак. То есть, по аналогии с красками. Смешиваем желтую и зеленую, получаем что-то желто-зеленое. Но на самом деле в экспериментах ничего такого не получалось. А как раз наблюдалось очень четкое разделение. Горошины появлялись либо желтые, либо зеленые, из чего Мендель, который вот до этого момента, можно о нем сказать, что он такой старательный исследователь, который применял математические методы, да, он анализировал тысячи этих растений и применял в исследованиях своих статистику. Так вот, до этого он как бы был таким старательным и умным. А дальше мы видим, что он гениальный, потому что он предположил, что это не смешиваются не просто признаки, а существуют некие единицы наследственности, которые вот где-то там спрятаны, и именно они, будучи отдельными единицами, передаются вот либо в таком варианте, либо в другом. И фактически, не произнося слово «ген», Мендель предположил существование именно вот этих самых наследственных единиц, которые мы сегодня называем генами. Тут надо сказать, что карьера Менделя, она была такой драматичной. Дело в том, что когда он поделился результатами своих исследований с учеными, до которых он смог добраться, с некоторыми он общался напрямую, с некоторыми он переписывался. Так вот, эти ученые не оценили результаты его работ. На самом деле, они просто не поняли, что он им там говорит, потому что, ну вот, наука еще не задавала этих вопросов. И Мендель достаточно быстро отошел от этой своей научной проблематики, стал достаточно неплохим администратором в монастыре, в итоге его возглавив. Ну и умер он до того момента, как его эксперименты были перепроведены, переподтверждены. И случилось это уже в 1900 году. Мне кажется, достаточно знаменательно, что вот ровно на стыке 19 и 20 века появилась наука, которая была названа генетикой, генетикой ее назвали чуть попозже, в 1905 году, но факт тот, что начало 20 века как раз было связано с появлением этой науки о наследственности, и это событие привело к существенным изменениям и вообще в нашем понимании мира, того, как устроена природа, ну и, естественно, принесло определенные плоды и изменило коренным образом и сельское хозяйство, и медицину, и вообще многие другие направления, например, криминалистику.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что такое гены и как они работают? Рассказывает генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
1: Область знаний.
3: Примерно первое десятилетие 20 века в истории генетики было связано с тем, что все искали гены. Да, было понятно, что эти единицы наследственности действительно существуют. Проводились разнообразные эксперименты и на растениях, и на животных. Стало понятно, что эти законы наследственности, они работают на самых разных организмах, в том числе и на человеке. Тем не менее, было непонятно и загадочно, а где же эти самые гены располагаются. И вот в 1911 году, благодаря работам американского ученого Томаса Гента Моргана, было доказано, что гены – это участки хромосом. Это было сделано в ходе известных тоже со школьных времен опытов на плодовой мушке дрозофиле. Плодовую мушку эту все знают. Если вы, например, оставите у себя какое-нибудь яблоко или банан и забудете о нем, то дрозофила обязательно придет к вам в гости. Ну и это любимый объект исследования генетиков до сих пор. Морган проводил эксперименты, которые как раз и позволили определить, что ген – это участок хромосомы. А затем нужно было копать глубже. Дело в том, что хромосомы, как стало понятно достаточно быстро, состоят из различных химических компонентов. С одной стороны, это белки, а с другой стороны, это нуклеиновые кислоты, ну и в частности ДНК. И если вы помните определение жизни, которое любят давать в школе, и до сих пор это еще наследие советских учебников из Энгельса, что жизнь – это форма существования белковых тел там и так далее. Так вот, из этого определения видно, что уже в 19 веке было понятно, что белки играют ключевую прям роль в нашей жизни. И в этом плане очень многие ученые делали ставку на то, что и наследственность хранится с помощью белков. Ну и вот эти нуклеиновые кислоты какие-то непонятные в тот момент, они, скорее всего, ну, они, было известно, что они длинные, такие нитевидные, скорее всего, выполняют функцию некого связующего звена между белками, то есть играют исключительно вспомогательную роль. И только уже в 40-е годы, в 1944 году, оказалось, что все совсем наоборот. То есть белки – это такие катушечки, как раз вспомогательные катушечки, на которые намотана нуклеиновая кислота ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновая кислота, и именно она и является хранителем информации, а хромосомы – это просто-напросто плотно упакованные молекулы ДНК, в которых хранится информация о нашем организме. Следующее важнейшее событие в биологии – это 1953 год, весна, когда два ученых в Кембридже, это Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, заявили, что они открыли тайну жизни, и действительно это похоже на правду, потому что они расшифровали структуру ДНК. То есть ДНК была известна и до них, но они предложили модель, которая объясняет, как эта самая ДНК устроена. Кстати, ДНК, она моя, она женского рода, потому что это дезоксирибонуклеиновая кислота. И стало понятно, что ДНК представляет собой очень-очень длинную молекулу, в которой есть повторяющиеся химические компоненты, которые умным словом называются нуклеотиды. А на самом деле самое главное – это то, что ДНК, помимо того, что является веществом, она еще и является текстом. Очень часто приходится слышать, что эта фраза, что ДНК – это текст, это некая такая метафора. Но в том-то все и дело, что это не метафора. Это прямо молекула, в которой встречаются четыре разновидности буквок. Мы знаем, что, в принципе, для того, чтобы передавать какую-то информацию, необходимо минимальное количество знаков, равное двум. Мы это наблюдаем в азбуке Морзе, точка, тире. Мы это наблюдаем в системе кодирования, которая используется в компьютерах, то есть 0 и 1. Так вот, 4 знака, 4 буквы – это даже избыточно для того, чтобы записать информацию, но в природе генетическая наследственная информация, она записана именно 4 буквами. Это А – аденин, Г – гуанин, С – цитозин и Т – тимин, но это все сложные слова, которые мы придумали. Мы могли бы назвать их как угодно по-другому, но это совершенно не мешает им существовать объективно в реальности и без наших названий. И вот эти 4 буковки, они как раз и кодируют информацию о нашей наследственности.
2: Что такое гены и как они работают?
1: Область знаний.
3: Теперь важно понять, а что же там записано. Разумеется, там не написано, что у Пети карие глаза. Тогда возникает вопрос, да, каким образом можно что-то вообще записать, какую-то информацию про признаки, тем более какого-то достаточно высокоорганизованного Пети. Петя – человек, да, он высокоразвитый организм. Тем не менее, все оказалось достаточно и сложно, и просто, и в то же время, да, очень логично. А дело все в том, что мы являемся существами, в котором протекает огромное количество разных химических реакций. За каждую химическую реакцию, за каждый процесс отвечает специальный, можно сказать, био-нано-робот, то есть белок-фермент. Почему это био-нано-роботы? Потому что они биологические, да, то есть они имеют живое происхождение, они являются нано, потому что они очень маленькие. Ну и это роботы в том плане, что они каждый осуществляет свою какую-то работу, например, разбирает молекулу или собирает молекулу. И поскольку история существования этих самых био-нано-роботов уже составляет несколько миллиардов лет, соответственно, они являются очень хорошо работающими, совершенно работающими, потому что все, которые работали плохо, были уничтожены эволюцией, то есть отброшенной эволюцией. И поэтому в нас протекает множество реакций, которые обеспечиваются работой специальных вот этих вот нано-механизмов. Ну и эти наномеханизмы, то есть белки, они должны собираться по какой-то инструкции, потому что каждый белок, он состоит из аминокислот. Аминокислот всего 20, вот как 20 каких-то деталек в конструкторе. Казалось бы, 20 штук, ну, не такое уж большое разнообразие. Но если из них собирать разнообразные цепочки в самых разных сочетаниях и последовательностях, то мы получаем какое-то невероятное количество

0: То есть, чтобы подытожить, мы должны сказать, что у нас имеются нуклеиновые кислоты, в частности ДНК, в которой с помощью 4 букв записаны инструкции, которые шифруют строение разнообразных белков, которые входят в состав нашего организма. И эти белки, они разнообразные, их десятки тысяч в нашем организме, но у каждого белка есть своя функция. Белки, они очень узкоспециализированные, но за счет того, что их много, они, как, ну, вспоминаем учебники по истории, да, про разделение труда, так вот, у белков очень хорошо с разделением труда, и те процессы, очень сложные химические процессы, которые в нас происходят, обеспечиваются работой как раз вот этих белков. И даже такие сложные, казалось бы, вещи, как работа нашего головного мозга, в конечном итоге обеспечиваются протеканием химических реакций, за которые отвечают отдельные белки.
1: Рассказывал генетик, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета Дмитрий Кривошеев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Мурманской области задержан иностранец, причастный к попытке запуска разведывательного FPV-дрона в Москве. По данным ФСБ, еще в 2023 году он через Telegram связался с украинскими спецслужбами и по их заданию прибыл в столицу для наблюдения за железнодорожными составами с нефтепродуктами, а также за зданиями органов управления и транспортной инфраструктурой. Был задержан при попытке пересечь границу с Норвегией. ФСБ отметили, что Киев активизировал попытки терактов в Московской области на фоне провалов на фронте и неспособности нанести ущерб критическим объектам столичного региона с помощью дальнобойных БПЛА. Российский триколор для большинства стал символом гордости и единства. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, который опубликовали накануне Дня государственного флага. Он отмечается 22 августа. Выяснилось, что более 40% респондентов при виде флага испытывают чувство гордости. 71% положительно относится к тому, что люди вывешивают его на балконах. Большой московский цирк на проспекте Вернадского провел открытую репетицию. Директор Эдгард Запашный рассказал, что такие мероприятия изначально были идеей его отца, которую они с братом решили возродить.
3: Люди хотят обрести правильную информацию, правильные знания, окунуться во все жанры циркового искусства. Нельзя сказать, что мы делаем акцент на чем-то одном. То есть у нас сегодня запрос был даже и по нашим танцорам. Оказывается, тоже интересно, как подготавливаются танцоры для цирка. Поэтому из репетиции в репетиции, конечно, мы стараемся разнообразить информацию. Но есть и какие-то классические вещи, которые тоже остаются всегда интересными.
2: Ранее председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и Эдгард Запашный подписали соглашение о сотрудничестве театрального и циркового сообществ. Машков отметил, что российский театр и цирк являются частью единого артистического сообщества и впредь намерен

0: намерены развивать совместные проекты. Аэрофлот с середины октября запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. Полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. На линии задействуют Airbus A330 в двухклассной компоновке «Эконом» и «Бизнес». Кроме того, с 17 октября увеличивается частота рейсов в Шанхай с 7 до 9 в неделю. Два дополнительных рейса появятся по субботам и воскресеньям. О погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура воздуха 22 градуса. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Комбинезон летчика.
1: Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани. На застежке молнии и с воротником стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях.
0: Форма и содержание.
2: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
2: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве. –

0: обмундирования.
1: В летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи: нож, стропорез или фонарь, будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
2: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
3: Очень важные вопросы.
4: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
5: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
6: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.
3: Очень важные вопросы.
7: Самая трудная профессия – быть человеком.
8: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Дню офицера России посвящается.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
3: Александр Александрович Алябьев. Русский композитор, пианист, дирижер. Участник Отечественной войны 1812 года. XVIII век. Середина 20-х годов. Темная, сырая камера-одиночка в одной из московских полицейских частей. Железные нары, стол, привинченный к полу. И вдруг на тебе, роскошный рояль. За роялем узник. Осанка, взгляд, то, как он держит голову, все выдает в нем человека с военным прошлым. Он сочиняет мелодию для романса, на которую еще при его жизни пересочинят десятки, да нет, сотни вариаций.

0: Он сидит здесь уже не первый год и все ждет суда. Точнее, оправдательного приговора по делу об убийстве помещика. О каком вообще убийстве речь, если тот самый помещик два дня еще носился по Москве после того, как получил оплеуху, к чему теперь и привязались. Пил, картежничал, а потом взял и умер в нужнике постоялого двора в подмосковном Чертанове. Апоплексический удар на почве пьянства, установил врач, проводивший освидетельствование. Узник понимал, что все дело в полицейском начальнике, который когда-то обиделся на него за какую-то мелочь, а теперь мстит. Иначе давно бы уже отпустили. Отпустят, конечно, отпустят. Ведь он орденоносный офицер, проливавший кровь, лично пленивший двух наполеоновских генералов. С ним не могут поступить несправедливо.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
0: На войну с Наполеоном 25-летний довольно знатный дворянин попросился сам. Тому времени в столичных салонах уже два года поют его романсы, а на светских балах пары кружатся в вальсах, сочиненных им. Однако популярность — это одно, а вот долг совсем другое. Молодой композитор записался в 3-й украинский казачий полк. Вместе с Николаем Толстым, отцом знаменитого писателя, корнет Алябьев выступил из Белой церкви к Брест-Литовску. Боевое крещение получил в окрестностях белорусских Ловчиц. А дальше крупные битвы следуют одна за другой. Среди них сражение при Березине. Там Наполеон потерял свою армию почти целиком и сам чуть не попал в плен. В служебном формуляре Алябьева появляется запись.
2: «Будучи ж употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исправлял данные при поручении».
0: В конце 1812 года Александр Алябьев примкнул к партизанам Дениса Давыдова. С легендарным поэтом-гусаром наш боевой композитор крепко сдружился. Вместе участвовали в освобождении Дрездена. Там Алябьев получил ранение, а Давыдов – взыскание по странному поводу. Почему, мол, взяли город без соответствующего приказа? Алябьев оказался единственным из всего отряда, кто не бросил своего командира, когда того временно отстранили от должности и отозвали для разбирательств. Денис Васильевич вспоминал.
3: «Алябьев поехал со мною. Служба представляла ему случай к отличию и к награждению. Езда со мною – одну душевную благодарность мою. Он избрал последнее».
0: Победителей не судят, поэтому дело ограничилось для Давыдова строгим выговором. Вскоре смелому гусару дали в распоряжение Ахтырский полк. Туда перешел и Алябьев. В Польше ему удалось особенно отличиться. По результатам боя под городом Калиш командующий русским войском Фердинанд Винцент Героде писал фельдмаршалу Кутузову.
4: «Имею счастье донести вашей светлости. Два саксонские знамя, 7 пушек, саксонский генерал Ностиц, 3 полковника, 36 офицеров и более 2000 нижних чинов – суть трофеи сего дня».
0: Вражеского генерала Карла Ностица, а вместе с ним 2 батальона с парой орудий, заставил сдаться в плен как раз отряд, которым командовал Алябьев. Потом снова сражение. Многие из них стали историческими. Битва народов при Лейпциге вплоть до Первой мировой считалась крупнейшей в истории войн. На поле брани сошлись армии 12 государств. Под Алябьевым дважды убивают лошадей. Представьте, что это такое. Он весь в ушибах, контужен, но не покидает строй. За личные заслуги и храбрость его награждают орденом Святой Анны. Корнет давно уже поручик. На его счету еще один плененный генерал. На этот раз личный адъютант самого Бертье, начальника французского генштаба. На груди автора популярных романсов появляется 2-й, 3-й орден. В чине ротмистра он с триумфом входит в Париж.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
0: В армии музыкант прослужил еще почти 10 лет. В 1823 году в чине подполковника ушел в отставку с полным обеспечением и правом носить мундир. Романсы, оперы и вальсы – теперь профессия. Балы, шампанское и карты – досуг. Куда же гусару без этого? Из-за них, из-за карт, все и произошло. В тот вечер помещик время вгостил у Алябьева и проигрался в прах. Осознав это, впал в истерику, стал кричать, обвинять хозяев в шулерстве. Но и получил от оскорбленного композитора пощечину или две. Уехал. Про него и думать забыли, пока через несколько дней на пороге московского дома в Леонтьевском переулке не появилась полиция. Алябьева обвинили, говоря языком современного кодекса, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следствие шло 3 года, которые он провел в темной камере с черным роялем, сочиняя мелодии бессмертных песен. Связь между пощечинами и смертью помещика так и не доказали. Но Алябьева все равно осудили. Допущение запретной игры, побои, пьянство и так далее. Этого было достаточно для гражданской казни. Над головой выдающегося офицера переломили шпагу, что означало лишение чина, дворянского титула и всех заслуженных кровью наград. Его отправили в ссылку, по иронии судьбы, на родину, в Тобольск. Законно вернуться в Москву он смог лишь спустя 15 лет. Ранения, а их, по некоторым данным, у него было 5, серьезно сказались на здоровье. Спустя еще 8 лет Александр Алябьев ушел из жизни. Могила композитора не сохранилась. Монастырь, где его похоронили, разрушили большевики. Особняк в Леонтьевском переулке, откуда увезли в тюрьму, сгорел в лихих 90-х. Но осталась музыка к десяткам опер, балетов и водевилей. И к 200 романсов, которые поют до сих пор.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Алябьев.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
11: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили авиабомбами по пункту временной дислокации украинских подразделений. В Краматорске двумя бомбами ФАБ-1500 нанесено поражение 6-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В населенном пункте Райгородок в ДНР четырьмя ФАБ-500 уничтожен пункт дислокации 117-й бригады теробороны. В Херсоне авиабомбой ФАБ-3000 нанесен удар по 34-й отдельной бригаде морской пехоты Украины. Минобороны опубликовало кадры поражения целей. Правительство получило золотую акцию в международном аэропорту Шереметьево. Это специальное право на участие в управлении компанией. Решение принято в рамках исполнения указа президента. В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, что открывает путь к его приватизации. Государство сохранит рычаги влияния на управление. В природном парке Ергаки в Красноярском крае из-за нашествия агрессивных медведей закрыли туристическую зону. Руководство парка также попросило рыбаков и грибников воздержаться от посещения. На Алтае, где медведь убил туристку, за двое суток ликвидировали уже 12 хищников. Почему это важно? Радио «Звезда» рассказал специалист по конфликтам между дикими животными и человеком, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.
2: Это стандартная и оправданная практика борьбы с конфликтными медведями. Надо помнить, что лимит на отстрел бурых медведей, запрашиваемый местными органами охотуправления и утверждаемый Москвой во всех регионах России, включая Республику Горный Алтай, выполняется в лучшем случае на 50%. То есть половина запланированных к легальному отстрелу животных так и не отстреливается и становится базой для нерегулируемого размножения. А лимиты, между прочим, выписываются не просто так, а для того, чтобы популяция не росла неуправляемо, и таких конфликтных случаев было бы меньше.
1: Эксперт добавил, что от отстрела нескольких медведей сильно меньше их в окрестностях данных сел не станет. Следователи проводят экспертизу, чтобы установить, был ли среди ликвидированных медведь, напавший на туристку. В Ростове-на-Дону на площади перед мультимедийным парком «Россия. Моя история» развернули гигантский флаг России 30 на 50 метров. Акция прошла в преддверии Дня государственного флага, который отмечается 22 августа. За последние несколько лет этот флаг побывал в самых знаковых точках страны – на Эльбрусе, Байкале, Камчатке, в Арктике, Антарктиде и даже в космосе. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
3: За что же его так нарекли?
4: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
2: История одного прозвища.
4: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
3: Не царское это имя. История о

словарь современного города. Д. Джакузи. В Греции термы, в Турции хамам, у финнов сауна, славяне предпочитают баню. А что же такое джакузи? Что-то японское? Нет. В 1915 году в Соединенных Штатах семеро итальянцев, все братья, основали небольшой бизнес. Сначала занимались летательными аппаратами, потом насосами для сельского хозяйства, а еще ребенку одного из братьев были нужны регулярные сеансы массажа. Артрит – болезнь неприятная и коварная. И как раз она и заставила основателей компании задуматься о создании гидромассажной ванны. Устройство необычного как по форме, так и в плане технологий. Ничего подобного до сих пор мир не видел. Очень большая, похожая на бассейн, емкость особой формы, внутри которой есть и специальное место для сидения, и поручни, и форсунки, и, наконец, мощный насос, который превращает воду в бурлящий поток. Вот он, так необходимый ребенку массаж. Это и есть то, что мы называем словом «джакузи». Хотя правильнее было бы сказать «якутси». Именно так в действительности произносится фамилия тех самых братьев-итальянцев. Америка не очень вслушивалась в тонкости произношения, и в итоге получилось то, что получилось. Да и какая разница, как кого зовут? Главное, что удивительные ванны рекламировали звезды Голливуда, а врачи прописывали их для избавления от различных болезней. Дела в семейном бизнесе шли блестяще. Джакузи стали символом роскоши, и не только в Америке, во всем мире. Потому что ванная – это не какой-то закуток, это еще одна комната. Слышите? Комната! Даже в наших не слишком просторных квартирах, рассчитанных на большую семью, уже мало кто обходится одним санузлом. И площадь у него должна быть хотя бы 1.4 метра.

0: современного города.
1: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Кадры». С начала года прошли 87 тысяч человек. Из них более 50 тысяч уже завершили обучение. Самые востребованные профессии с IT-навыками. Их выбрали более 32 тысяч россиян. В лидерах специалист по системам искусственного интеллекта, программист и системный аналитик. Также популярны операторы беспилотников, сварщики, трактористы, медсестры и экскурсоводы. Подать заявку можно на портале «Работа России». Более половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. 37% считают, что им нужно повторить примерно половину материала, а каждый пятый уверен, что придется вспоминать почти все. При этом 43% учеников уверены, что ничего не забыли и готовы к учебе без серьезного повторения. Эксперты отмечают, что летний отдых можно совмещать с легким поддержанием знаний. Чтение, образовательные игры и практические занятия помогают сохранить интерес к предметам. С сентября вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. Теперь минимальная площадь на одного учащегося составит 6 квадратных метров, а места в первую очередь будут давать льготникам. Подробнее «Радио Звезда» рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин.
2: Это, наверное, действительно приведет к некоему упорядочиванию, да, то есть вот стандартная комната там 6/3, соответственно, максимум 3 человека в такой комнате. На преимущественное право при зачислении имеют еще льготы дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, но они, в общем, в обязательном порядке просто обеспечиваются. У семей с детьми однозначно по документу необходимо выделение отдельной комнаты. Семьи без детей обеспечиваются общежитием по возможности при наличии свободных комнат.
1: Вузы также будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о наличии общежития и числе места для иногородних и иностранных обучающихся. Согласно шкале трудностей учебных предметов, которые приводятся в санитарных правилах, самым сложным в средней и старшей школе признана физика, на втором месте химия. В старшей школе третью строчку занимает математика, в средней – история. На четвертом месте в старшей школе русские родные языки, а на пятом – иностранный язык и литература. Ранее сообщалось, что в начальной школе самым сложным предметом считают математику. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Премьера на радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
2: О предметах и явлениях вокруг нас.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
0: Факт второй.
2: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
0: Факт третий.
2: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
0: Факт четвертый.
2: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
0: Факт пятый.
2: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
3: Наука на чердаке.
4: Некоторые научные статьи бывают такие неожиданные, что думаешь при чтении: да ну, ерунда какая, не может такого быть. Вот скажем, как вам такая новость: если регулярно чистить зубы с помощью зубной нити, может снизиться вероятность инсульта.
3: Научный журналист Егор Быковский.
4: Не секрет, что здоровье и продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни. Так вот, откуда же у нас столько нездоровых и непродолжительных-то, а? А вот откуда. Согласно недавним исследованиям, достаточно спать, например, удается всего 15% людей в мире. А одиночество может быть опаснее для организма, вы удивитесь, чем ожирение или алкоголизм. Но давайте перейдем к нашей теме, сердечной. Как уход за зубами может вас спасти от проблем сердечных, ну, точнее, проблем с сердцем? Специалисты из медицинского университета Южной Каролины в США недавно обнаружили, что привычка один или несколько раз в неделю хотя бы чистить зубы зубной нитью полезна не только для полости рта, но и для сердца. Результаты своего исследования они представили буквально на днях. Из них стало ясно, что они провели опрос, в котором участвовало более 6 тысяч человек. Опрос довольно долгий. Из тех, кто пользовался зубной нитью, у более чем 4 тысяч человек не было инсульта и фибрилляции предсердий. Это одна из разновидностей нарушения сердечного ритма. Во время исследования также учитывались следующие факторы: кровяное давление, сахарный диабет, уровень холестерина, курение, индекс массы тела, уровень образования, регулярность чистки зубов и визитов к стоматологу.
3: Наука на чердаке.
4: За респондентами, то есть участниками исследования, наблюдали аж 25 лет, четверть века. В течение этого периода у 400 с лишним участников исследования случился инсульт. Причем в третьем случае причиной стали тромбы в крупных артериях головного мозга. И еще по сотне случаев пришлось на тромбы в сердце и на затвердевание мелких артерий. Но вот интересно, что использование зубной нити при этом оказалось связано со снижением риска ишемического инсульта на более чем 20%. На 40% она снизила риск инсульта из-за тромбов, оторвавшихся от сердца, и на 12% риск фибрилляции предсердий. Результаты исследований, причем не зависели от того, насколько человек регулярно чистит зубы, посещает стоматолога и соблюдает другие правила гигиены полости рта. Однако, чем чаще респонденты пользовались зубной нитью, тем с большей вероятностью у них уменьшался риск перечисленных заболеваний. Тут, впрочем, все очевидно. Если уж человек пользуется зубной нитью, то он и зубы чистит, скорее всего, и к стоматологу ходит, это ясно. Гигиена полости рта связана с уменьшением рисков системных воспалительных процессов, которые способны, в свою очередь, повлиять на здоровье кровеносных сосудов. Использование зубной нити может снизить риск инсульта за счет уменьшения инфекций полости рта и воспалений. Вот так пояснили авторы научной работы. А я вам вот что скажу, дорогие друзья. Это хороший пример исследования, на которое следует обращать внимание. И даже не на саму зубную нить, сколько вообще на важность заботы о гигиене полости рта и ее доказанной связи со здоровьем сердца.
3: Наука на чердаке.
5: Самая трудная профессия – быть человеком.
6: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Сегодня День офицера России.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
3: Денис Васильевич Давыдов. Русский поэт. Один из основателей партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.
4: Разыскивается Давыдов Денис Васильевич, 1784 года рождения. Особые приметы: невысокого роста, маленький нос картошкой, носит усы, на лбу седой локон, грудь в боевых орденах. Особо опасен, так как отличается отчаянной храбростью.
3: Примерно так могла звучать ориентировка Наполеона на розыск неуловимого гусара, партизана Давыдова. Но история не сохранила ее до наших дней. Зато доподлинно известно, что для поимки этого героя Бонапарт сформировал целый 2000-й отряд. Для французов наш русский воин не был страшным сном. Он стал для них настоящей, в прямом смысле убийственной явью.

0: Это песня из фильма «Эскадрон гусар летучих» на стихи самого Давыдова. Если вы вдруг забыли, чем славен этот офицер, пересмотрите кинокартину, не пожалеете. Ко времени французского нашествия он уже прошел 3 войны. Стремительно рос в званиях, имел много орденов, а благословил его на этот путь сам Суворов, когда Денису было всего 9 лет. Встречу с великим полководцем будущий герой будет вспоминать всю жизнь.
1: Он спросил меня: «Любишь ли ты солдата, друг мой?» «Я люблю графа Суворова. В нем все и солдаты, и победа, и слава». «У, помилуй бог, какой удалой!» — сказал он. «Это будет военный человек. Я не умру, а он уже 3 сражения выиграет».
0: Суворов оказался прав. Сын командира полтавского полка с детства рос в армейской обстановке. Заправски скакал на лошади, размахивая деревянной саблей. И еле дождался 16-летия, чтобы записаться в кавалергарды. Взяли его не сразу, уж больно ростом не вышел. Но упорный парень сумел добиться своего. Позже Давыдов шутливо писал:
1: «Наконец привязали недоросли нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического гения треугольную шляпою».
0: Настойчивость в достижении цели будет всегда его отличать. Чтобы поскорее попасть на фронт, однажды он в 4:00 утра разбудил фельдмаршала Каменского. Днем тогдашнему главнокомандующему русской армии было просто не пробиться. Давыдов вспоминал, как изумленный, заспанный старик сперва принял его за бандита, но потом оценил воинственный настрой юноши.
2: «Хорошо, любезный Давыдов. Нынче же расскажу государю все, как ты ночью, слыхано ли это, ночью ворвался ко мне в горницу. Право, я думал, что ты хочешь застрелить меня».
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: На войну Третьей коалиции, где Россия впервые всерьез сошлась с Наполеоном, Давыдов все-таки попал. По пути на фронт он встретил своих товарищей по Петербургу. Многие уже изрядно понюхали пороху и не разделяли благородного рвения добровольца.
1: «Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что заранее знал, куда еду. Туда, где дерутся, а не туда, где целуются. И уверен, что война не похлебка на стерляжьем бульоне».
0: К тому времени он уже успел стать знаменитым. Правда, пока не за счет боевых подвигов, а благодаря своим басням-эпиграммам. В них Давыдов умудрился задеть даже императора. Тогда-то его и перевели из кавалергардов в гусары в качестве наказания. Но Давыдов не сильно огорчился. Отпустил роскошные усы. В перерывах между кровавыми битвами стал пить шампанское, писать стихи и ухаживать за красотками. Словом, удалое гусарство ему так понравилось, что впоследствии он даже позволил себе ослушаться другого царского приказа, который переводил его на егерскую службу. Егерям лихие усы не полагались. Отчаянный Давыдов так и написал царю, что подчиниться не может из-за усов.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: К началу Отечественной войны 1812 года Давыдов был уже опытным воином и в 28 лет дорос до подполковника. Успел послужить подручным Багратиона. Тот взял его к себе адъютантом, невзирая на то, что прежде и сам побывал под острым пером гусара-баснописца. Когда-то Денис Давыдов высмеял внушительных размеров нос князя. Но при личной встрече с полководцем наш курносый сочинитель удачно отшутился, что все дело было в зависти. Ведь у него самого этот орган почти что отсутствует. Багратиону шутка понравилась. С тех пор, когда ему докладывали, что враг на носу, он с серьезным лицом уточнял:
4: «На чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать. А если на Денисовом, то по коням».
0: Тем временем французы подступили к Москве. В подзорную трубу Наполеона уже виднелось знаменитое Бородино, родовое имение Давыдовых. Чтобы ослабить вражеские тылы, воин-поэт решил собрать собственный партизанский отряд. Сначала ему разрешили набрать не больше 150 бойцов. Но отряд все время разрастался за счет освобожденных ими военнопленных. Да и сам Кутузов, видя успехи партизан, то и дело присылал подкрепление. Не обошлось и без курьеза. В первую же ночь давыдовцы попали в засаду. Вооруженные кто чем, русские крестьяне окружили лесных воинов, говорящих между собой на непонятном языке. Общаться по-французски было принято в среде дворян, коими по большей части и были наши офицеры. Такое происшествие заставило Давыдова сменить имидж. Вместо форменной одежды теперь мужицкий кафтан. К славным усам добавилась густая борода. Но и это не всегда помогало.
1: В каждом селении ворота были заперты. При них стояли старый млад с вилами, кольями, топорами. Один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас.
0: Обозы неприятеля, захваченные давыдовскими партизанами, исчислялись сотнями, плененные французы – тысячами. В одном из боев под Давыдовым погибли 5 лошадей. В другом картечь пробила кивер, рукав и сабельные ножны. Но смелого пуля боится.
3: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Давыдов.
0: Завершив французскую кампанию, Давыдов на время успокоился. Обзавелся семьей. Писал мемуары и теории, попавшие в основу учебников по военному делу. Читал лекции курсантам. Досуг, по гусарской привычке, разбавлял шампанским, которое подносил лакей, наряженный Наполеоном. Потом он еще поучаствует в сражениях. На Кавказе в пух и прах разобьет персов. А по прибытию на усмирение польского бунта, где он заслужит еще целых 3 награды и звание генерал-лейтенанта, его встретит салют и овации офицеров. С возвращением, бравый гусар!
3: Генерал-лейтенант Давыдов. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт «Зеленое» в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за неделю с 15 по 21 августа российские войска нанесли массированный и 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, которые используют ВСУ. Кроме того, уничтожены 2 патрульных катера и 12 морских судов, задействованных в интересах ВСУ, в том числе 10 сухогрузов и 2 танкера. Штурмовики группировки войск «Запад» перед отправкой на передовую прошли интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Особое внимание уделялось полевой медицине с учетом новых методик. Подробнее рассказал инструктор по тактической медицине с позывным «Лимана».
2: В современной войне беспилотники являются одним из самых главных и ударных элементов. В медицине, в тактической, научились сейчас использовать их также для оказания помощи бойцам, раненым на передовой. И самое интересное, что в состав входит также пауэрбанк, который используется для подзарядки батарей, раций, фонариков, которые тоже используются в большом количестве. Объем и масса этой аптечки рассчитана на 400 грамм. То есть любой, в принципе, даже самый маленький ППВ может доставить бойцам на передовую.
1: В оборонном ведомстве уточнили, что для подготовки специалисты построили комплексы объектов, повторяющих оборонительные сооружения ВСУ. Практические занятия вели инструкторы и командиры, имеющие боевой опыт в зоне спецоперации. Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Последняя работавшая линия, ферросплавная-1, отключена автоматикой. Место повреждения находится на правом, подконтрольном Украине, берегу Днепра. Информации о восстановлении нет. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это уже не первое отключение за последнее время. Радиационный фон в районе АЭС в норме. В Волгограде задержаны двое мужчин, подозреваемых в осквернении мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Операцию провели сотрудники Следственного комитета ФСБ и МВД в разных регионах России. Мемориал на Мамаевом кургане – один из главных символов победы в Сталинградской битве и памяти о павших защитниках Отечества. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Им покорился Париж.
4: Пред ними трепетал Берлин.
3: Настал черед Рима, Неаполя
4: и Венеции.
3: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
4: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Политинформация в эфире «Звезды» и я, Анна Шафран. И сегодня с нами в студии гости Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Андрей Клинцевич, политолог, военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот какие темы мы предлагаем сегодня обсудить. Друзья, наше ПВО за сутки к 19 августа сбило 1671 дрон над Россией. Это абсолютный рекорд. Попутно армия России продолжает уничтожать морские грузы военного назначения для ВСУ в Черном море. Очередной сухогруз не пришел в порт назначения благодаря нашим беспилотникам, сообщает Министерство обороны. Расширяется буферная зона в Сумской и Харьковской областях. В ДНР освобождены несколько населенных пунктов. По ситуации на юге военные аналитики уверены, готовится большой прорыв на запорожском направлении. На западном политфронте без перемен. Североатлантический альянс разработал трехступенчатую стратегию на случай военного конфликта с Россией. Планы боевых действий опубликовала немецкая Bild. Как утверждают авторы публикации, на первом этапе будет заблокирована Калининградская область, на втором – Белоруссия, затем начнутся удары вглубь России. Судя по опубликованному материалу, речь идет о конвенциональном, то есть неядерном оружии. Каким может быть ответ России на подобные действия, даже на первом этапе, умалчивается. Британская Sunday Times сообщила, что киевский режим в последнее время начал использовать для атак по целям в глубине России новые реактивные дроны. Как уточнили в Times, атака вглубь России прошла с применением беспилотников Британии. Английский премьер Бёрнам при этом заявляет, что Лондон продолжит на 100% поддерживать Киев, несмотря на предупреждение российского посольства о последствиях использования этого вооружения при ударах по России. Ну и добавим цитату главы внешнеполитического ведомства. «Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца», так сказал наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну и здесь у многих возникает логичный вопрос, как поплатится Лондон за удары по России. Ну, давайте кратко для начала. Александр, что бы вы сказали?
2: Смотрите, это такой, знаете, секрет Полишинеля, что Британия напрямую участвует в военных действиях против России, поставкой вооружений, начиная с 22 года. По сути дела, именно Британия является одним из главных заинтересованных лиц в геополитическом масштабе действий на Украине. Не стоит забывать, что уже давно все сельхозресурсы, вся инфраструктура Украины поделены между крупными транснациональными корпорациями. Если брать сельхозресурсы, это Дюпон, Каргил, Монсанто, соответственно, транснациональные корпорации, корни у которых уходят либо в Великобританию, либо в Соединенные Штаты. Соответственно, вся Украина – это добыча. Для коллективного Запада Британия здесь выступает с особой ролью. Недаром она сейчас на особом положении в Европе. Выйдя из Евросоюза, она смогла отдалиться от европейских проблем. С другой стороны, конечно, не избавляются от своих собственных, особенно что касается миграции. Но если говорить об Украине и о стратегическом сдерживании попыток ослабления и сдерживания России, то здесь Великобритания является основным закоперщиком. Вспомним Бориса Джонсона, который буквально сказал свою крылатую фразу «главное воють». Вот неважно сколько, неважно с какими результатами, нам нужна война. Он фактически повторил одного из политиков английских прошлого: если кто-то не ведет войну против России, этот день мы прожили зря. Буквально так можно интерпретировать его слова. Соответственно, здесь интересы Великобритании – это втягивание максимально большого количества европейских стран в прямой конфликт. Германия здесь выделяется впереди планеты всей, можно сказать. Ну и, конечно, восточноевропейские страны, типа Прибалтики и Польши. Но и загрузка ВПК. Соответственно, опять же, выкачивание всего полезного, что еще можно выкачать из Украины. И главное, это действительно вот подготовка к полномасштабному уже военному боестолкновению. Недаром Великобритания была инициатором создания Северной морской коалиции, фактически арктической, куда входит Скандинавия, Прибалтика, Голландия, собственно говоря, Великобритания, плюс различные уже двусторонние альянсы, там англо-германские по совместному производству тех или иных видов вооружений. То есть Британия здесь, она, можно сказать, играет ключевую роль вообще в поддержки киевского режима. Либо через политэмигрантов типа Залужного, либо через консультантов и, скорее всего, лиц, непосредственно принимающих решения в украинском генштабе. Таким образом, да, как бы перечень претензий к Великобритании очень большой.
1: Андрей, а вы бы как ответили на тот же самый вопрос?
3: Ну, здесь я, наверное, соглашусь со слушателями, со зрителями, которые мне очень часто задают вопрос, а мы когда-нибудь проактивно-то вообще начнем действовать в сторону Британии? То есть мы констатируем, что они нам враги, не первое столетие. Мы констатируем о том, что они ведут войну в серой зоне. Это об этом сказала госпожа Митревели, новый руководитель службы внешней разведки. То есть сначала она обвинила во всем Россию, потом сказала, мы, Британия, снимаем себе ограничения, и мы будем делать все, что ниже порога открытой войны. Туда входит терроризм, поставка взрывчатки. Кстати, взрывчатые вещества как раз и поставляются британского производства, P8 белого взрывчатка. И в иконах она приезжала, и в грузовиках, которые в Беларуси тормозились. Экономические санкции, давление, и вот вы уже сейчас привели пример, прямые удары. Ну, прямые удары мы получали и до этого, к сожалению, там использовались британские танки, оружие, Storm Shadow, но здесь уже идет разговор о том, что, возможно, участвовали британские, значит, расчеты для пуска такого рода, ну, беспилотников нового поколения, не АН, это стелс-беспилотники, которые трудно определяемые, там, более-менее с, скажем так, старыми системами радаров и систем ПВО. И здесь вопрос, как будем отвечать. Понятно, что ответ идет уже сейчас. Это продолжающаяся история, то есть не симметрично, не в военном плане. Конечно, мы гегемонию Британии постоянно пытаемся сужать. Где-то с хорошим успехом, где-то не очень. Потому что, ну, человек скажет, а вот Британия, она за счет чего живет? Что она такого в мир поставляет, чтобы, ну, чувствовать себя более-менее нормально? Это называется неоколониальная рента. Это заранее сформированные механизмы, которым дают возможность зарабатывать. Ну, например, 90% мировой морской страховки – это Британия. А она сейчас в Черном море вдруг неожиданно выросла в 10 раз. А, значит, все, что касается Ормузского пролива, в 20 раз и так далее. Это десятки миллиардов долларов по всему миру. И британцы сразу говорят, а что такое теневой флот? Теневой флот – это не флаг другой страны, это отсутствие нашей страховки. Вот что значит теневой флот. Потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что корабли, которые заходят в наши порты, они имеют страховку других юрисдикций, казалось бы, да, вот Британия таким образом. И я могу перечислять долго. Банковская система, значит, вопросы, связанные с судопроизводством. Наши транснациональные корпорации очень часто выставляют британские суды как юрисдикцию, где будут выяснять отношения в случае сделок. Это биржи и так далее. И вот в этих условиях, конечно, мы действуем немножко со стороны, не так заметно, пытаемся их интересы в разных странах мира подточить. Ну, как, например, французам мы немножко наступили на хвост, когда выдавили их из того же Нигера по добыче урана. Ударило это по Франции? Ну, конечно, это больно. Больнее, чем, возможно, даже какой-то удар или еще что-то. Но, к сожалению, если мы не будем действовать на понятном для них языке, они и дальше будут, я извиняюсь за выражение, хорохориться. И вот здесь стоит вопрос, а что это за язык? Вот, например, возьмем британцев, американцев. В их традиции, в случае начала какого-то напряжения, они сразу сокращают дипломатическое присутствие. Вот они берут, отзывают посла и говорят, вашего тоже из страны выгоняем. Просто показывают это. Вот, например, в Америке порядка 100 послов не назначено. В том числе, кстати, и в России. Это показатель твоего отношения. Мы британских послов выгоняли? Нет, у нас уровень представительства, это уродливое здание на набережной Москвы-реки, до сих пор как бы полноценно функционирует. Да, мы хотим сохранить свое присутствие там, но иногда приходится делать выводы. Или как британцы, например, или американцы сразу свои сборные спортивные или олимпийские начинают игнорировать приезд к тебе. Не ты умоляешь, возьмите меня с национальным флагом, да и можно и с белым, а они сразу говорят... Что там, Олимпиада в России будет, 2014 год? Да мы не приедем, сказали американцы. То есть они могут себе позволить такого рода действия. Это, казалось бы, тоже вроде не прямой военный ответ, но это показатель международной как бы, позиции, политики. Здесь, наверное, ну, я сторонник каких-то более активных действий, если Британия открыто говорит, что наш враг номер один – это русские. Ну, конечно, военная составляющая. Здесь десятки вариантов. Мы что-то открыто делаем, что-то закрыто. Они по этому поводу переживают. В первую очередь, по их инфраструктуре подводной. Кабели электрические, газовые и так далее. И наши гидротехнические суда Министерства обороны, которые находятся в международных водах вокруг Британии, очень сильно их смущают. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим столкновение военно-морских флотов и захват внимание британских теневых судов нашим военно-морским флотом, о чем говорил президент на Тихоокеанском флоте с крейсера «Варяг». Потому что Британия сейчас решает создать прецедент юридически, что будут конфисковывать нефть и продукты захваченных наших танкеров, продавать их и эти деньги передавать в ВСУ.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Реклама.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
6: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
7: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Мы прекрасно понимаем, что украинский конфликт – это во многом детище Лондона. С самого начала деньги, оружие, военные специалисты – все это поставлялось щедро киевскому режиму, ну или в тех пределах, в которых было позволительно. Но почему мы только сейчас решили взяться за эту проблему англичанки, которая гадит на протяжении столетий? Как так?
2: Ну, я бы не сказал, что взялись только сейчас. Вот в дополнение к сказанному Андрею Францевичу хочу сказать, что еще одна точка уязвимости британцев и одновременно очень эффективный инструмент – это НКО, которая активно действует на постсоветском пространстве, до сих пор не полностью выдавленная из России. Там НКО-матрешки, которая вроде как и не британская, а если так, бац, несколько, как говорится, слоев снять, видим ослиные уши британских спецслужб. Вот. В свое время было выслано целых несколько сотрудников британского посольства, которые очень плотно окучивали различные радикальные и полурадикальные структуры. В России, соответственно, нужно действовать по данному направлению. Посмотрите на Ближний Восток, практически все радикально запрещенные в России группировки, там торчат, скажем так, и рога, и копыта британской либо американской разведки. Соответственно, здесь надо противнику просто бить по рукам, выдавливать самыми жесткими порой методами. Соответственно, а англичанка гадит, ну, она не нам гадит как минимум с 18 века, поэтому здесь удивляться-то ничему не приходится. И стратегия вот этой большой игры, просто если в 19 веке это была Центральная Азия, Афганистан, Закавказье, то сейчас она перенесена в Европу.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Еще один отдельный момент, болезненный, в общем-то, раздражитель для правящих элит в Европе – это подъем оппозиционных сил. Давайте об этом пару слов скажем. Это могут быть и правые, и левые, и центристы, вороватая, откровенно, кондовая политика Брюсселя, глав стран-членов ЕС. Это, ну, понятно, притча во языцах. Немецкий политик Сара Вагенкнехт открыто обвиняет, цитата, «правительство Мерца продает своих граждан, одаривая коррумпированную клику Зеленского». Журналист Софи Мари Шульц из Берлинер Цайтунг удивляется, что Еврокомиссия не знает, кто в итоге покроет многомиллиардные кредиты Украине. При этом Брюссель так много помогал Киеву, что даже не представляет итоговую сумму долга. Добавим к этому нарастающий в Западной Европе топливно-энергетический кризис, рост цен на товары первой необходимости и общее обнищание населения примерно на 15% к уровню 2020 года. Ну и здесь закономерен вопрос. У Европейского Союза есть ли план спасения собственной экономики, ну, кроме этих самых безудержных вливаний в АПК? И чем в целом кризис в экономике может обернуться для политики еврозоны на ближайших выборах, например?
2: Ну, здесь, конечно, ситуация отличается в разных странах Европы. А если говорить о центре, о главных государствах, Франция, Германия, то здесь мы видим действительно кризис так называемых центристских партий, ХДС, СДПГ в Германии, партия Макрона, которая была фактически партией пустышки изначально, которая была сформирована под него. В Великобритании также партия Фараджа успешно штурмует один муниципалитет за другим на фоне превращения Великобритании в мелкопакистанию. И мы видим, что действительно избиратели не доверяют системным партиям, предпочитают пускай даже маргинальные, но силы, которые способны дать какую-то альтернативную картину. Вот в Германии, например, сейчас скандал в земле Саксония-Ангаль, где в сентябре будут выборы, и где, по прогнозам, альтернатива побеждает. Один из депутатов партии Мерца, ХДС, открыто заявил, что он будет лично голосовать за альтернативу, пожертвовал альтернативе 10 тысяч евро, после чего сейчас в партии его собираются исключать. Соответственно, ну, красавчик, наш слон, можно сказать. Соответственно, но при этом у меня складывается ощущение, что в 29-м году выборов в Бундестаг Германии просто не будет. Пролетит какой-нибудь дрон Карлсон над берлинским правительственным кварталом, скажет, что российская вмешательство, никакие выборы проводить нельзя, и все. Собственно говоря, почему вот они действительно постоянно там 30-й, 29-й, 28-й год, что вот Россия нападет, что все, будет война, что... Ну, какие выборы? Какие выборы в военное время? Вон, посмотрите на Украину, там Федоров заикнулся, что хорошо бы президентские выборы провести. Сразу сказали, да ты че, молчи, какие выборы?
1: Ну, кстати, отличный пример. Почему бы нет, с другой стороны, если уже обкатана эта система тоталитарной диктатуры на Румынии, на Молдавии и так далее.
2: Вот именно демократура, во что и превращается сейчас Европа. И все бюргеры, они сидят понуром, напуганные, потому что понимают, что сегодня тебя оштрафуют, завтра тебя посадят в концлагерь. Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, сначала по концлагерям начали развозить коммунистов, социал-демократов, только потом уже пришли за всеми остальными. Расовые законы в Нюрнберге приняли в 1935 году, когда уже все коммунисты были в Бухенвальде, понимаете? Поэтому здесь вот один в один фашизация сознания, фашизация политики, но и скатывание к диктатуре, уже прямой диктатуре.
1: Вы, Андрей, хотели добавить?
3: Да, здесь в двух словах, начиная с 20-х годов, американцы, британцы решили, что европейская экономика хорошая, красивая, вкусная, и ее надо с хрустом съесть. Ее съедают. Тысячи предприятий закрываются в Европе и трансформируются, переезжают в США, в Латинскую Америку, куда угодно, в более-менее комфортные зоны по налогам, по ресурсам, по всему остальному. Поэтому существующая Европа начинает трансформироваться на военный рельс. Предприятия, которые выпускали машины, начинают выпускать военные машины, и люди с завода с одного переходят на другой. Отсюда внимание, экономика сейчас сама себя, то есть у них каббализм начался внутренний, она начинает сама себя съедать. То есть нужны какие-то деньги, которые позволят ей зарабатывать. Ну, вот это дилемма пушки либо масла. Поэтому они для себя выбрали сценарий съесть Россию. То есть они должны настолько вырасти, и дальше для чиновников европейских единственный вариант – это попытаться откусить от России либо замороженные активы, либо восстановление Украины, либо еще как-то заработать вот на этом и вернуть потраченные деньги. Потому что если будет остановка войны сейчас, то действительно народ потребует какого-то разбирательства, почему они стали жить хуже, почему социальные выплаты прекратились, почему Германия перестала финансировать сложные детские операции, когда Мерцу напрямую задали этот вопрос, почему вы теперь это не финансируете, а деньги уезжают в... Значит, на Украину или та же Италия, которая находится на уровне сейчас дефолта, 140% ВВП, и она 17 миллиардов занимает, чтобы вот Украине в этом году выделить деньги. И у всех людей вопрос. Мы, Италия, мощнейшая экономика, торговали с русскими, а теперь наша продукция никому не нужна. Они уже заменили на китайское, и теперь нам подняться и зайти в этот рынок будет очень сложно. Мир перестроился. Поэтому, к сожалению, Европа сейчас в том понимании, как Гитлер когда-то, что он должен пойти на восток и там вот в этих плодородных землях заработать, все это для себя распределить. Но их ждет разочарование горькое, потому что они совершили стратегическую ошибку. Они подумали, что Если мы поставим бойца постоянно спарринговать, то к концу, значит, времени, когда мы выйдем на ринг, он уже будет уставший, а мы вот выйдем такие подготовленные. Но они не понимают, что этот боец по нему получает сумасшедший опыт, выносливость, а ты с дивана встал, пошел с ним сражаться, он тебя порвет, как тузика. И Россия сейчас реально это самая боеспособная армия в мире. Украина тоже неплохая. Ну, представляете, насколько мы в этом режиме работаем, как быстро принимаются решения, какая у нас ситуация по дронам, изменяющейся конструкции, какая немецкая, британская бригада готова столкнуться с нашими бригадами в лоб. Они даже не понимают, они на учениях ездят колоннами, им кажется, что так и будут воевать. Раскрашивают лица эти суровые бородатые викинги, значит, все остальное. Вы кого этим хотите испугать? Вы вообще осознаете, что мир изменился, цифровизация там на другом уровне происходит, принятие решений и все остальное? Как и на каком уровне наша разведка сейчас стала работать? Когда ты с ними общаешься, они такие сейчас там вскрывают вещи. Я вам говорю, что в ближайшие недели мы услышим новые результаты ударов по каким-то законспирированным объектам, о котором они даже не думали, что мы когда-то сможем их вычислить и достать.
1: Вообще, в качестве лирического отступления, прошу прощения, друзья, вот как же все-таки в человеке живет этот архетип, да, архетипическое сознание? Вы сказали про раскрашивание лиц, а ведь действительно они упорно пользуются этим инструментом, и, судя по всему, он, ну, имеет какое-то действие на широкие массы.
3: Мы смеемся, полевые косметички называют наши ребята. Если бы, условно говоря, розовый хвостик на бронежилете работал бы, все бы ходили с ними. То есть на войне исключительно функциональность. Но если у нас никто ни с нашей стороны, ни со стороны Украины не красит лица, проще одеть балаклаву и так далее, значит, это не рабочая схема. Зачем вы это делаете на учениях? Потому что у них так прописано. У них штраф военной полиции получаешь, если ты на учениях не раскрасил лицо.
1: А я прошу прощения, извините, как девочка, задам вопрос.

0: танкисту это зачем? А у них они тоже это делают. Или внутри, дрочку, там, или еще что-то. Поэтому нет, они не понимают ни расстояния, ни того, как сейчас идет война. Они не понимают, что наши ланцеты за 70-100 километров начнут сжечь их колонны до того, как они вообще выдвинутся не даже не в районы сосредоточения, просто колоннами будут ехать. У нас настолько сейчас технология с гиранями, вот сегодня ночью, несущийся на полной скорости поезд ночью получает в лоб гиранью по самому локомотиву. Но в мире так никто не может сделать, это сложно. А мы делаем.
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Россия намерена внести на рассмотрение Генассамблеи ООН 3 проекта резолюции, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил постпред России в Женеве Геннадий Гатилов. Документы касаются дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений, мер транспарентности и доверия в космической деятельности, а также неразмещения первыми оружия в космосе. Роскосмос подготовит 2 космонавтов из Мьянмы в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Отбор и медобследование начнутся в ближайшее время, а сам полет ориентировочно запланирован на 2028 год. Соглашение также предусматривает взаимодействие в области спутниковой навигации и предупреждение об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Кроме того, на территории Мьянмы появится станция сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Астрономы открыли мегаземлю в 23 раза тяжелее нашей планеты. Исследователи отметили, что высокая плотность объекта ставит под сомнение существующие теории формирования крупных планетарных систем. Насколько важно обнаружение новой экзопланеты, радиозвезда рассказал популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
4: JG-523B — это не просто очередной шарик в космосе. Это экстремальный краевой случай для современной астрофизики. Как и в любой физической науке, именно крайности превращают теорию в стройную и доказуемую вещь и проверяют ее на прочность. Для поиска жизни JG-523B не годится. Но для фундаментальных астрофизиков это ценнейший лабораторный объект, который помогает уточнить, как формировались планеты в планетарном системах во всей Вселенной.
3: Специалисты также надеются, что запуск новых телескопов позволит найти от 20 до 30 аналогичных сверхплотных планет. К 2040 году объем глобальной космической экономики может достигнуть $2.7 триллиона. Такие расчеты представили ученые Сибирского федерального университета. По их мнению, в перспективе в космосе может появиться собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд космического сектора. Фундаментом для этого станет добыча ресурсов на астероидах и Луне. В рамках исследования ученые проанализировали данные более 1000 компаний. Технологии для космической добычи уже разрабатываются. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Уровень воды в реке Урал,
6: центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
5: государство
6: внесли проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.

0: Текстом названия города Пермь.
1: Александр Фатовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
3: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
4: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
5: Растет напряженность политическая в Киеве. Уже упомянули мы Федорова, экс-министра обороны, креатура США. Очевидно, все чаще он о своих амбициях президентских заявляет, требует выборов на Украине. Его сторонники у стен Рады очередной картонный Майдан провели. Сам Федоров настаивает на выборах даже во время военного конфликта и чрезвычайного положения в стране. По его словам, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда они просто не понимают, почему принимаются те или иные решения. Ну и не будем забывать про еще одного претендента на тот же самый президентский пост. Это Залужный, экс-военный еще один, Валерий Залужный, креатура Британии, с другой стороны. Вот на ваш взгляд, коллеги, киевский режим под давлением этих политиков и стоящих за ним сил утратят ли за ситуацией в стране контроль? Или как может развиваться ситуация?
6: Наиболее реальный сценарий, если мы не освобождаем большую часть Украины от нацистской оккупации, это дезинтеграция Украины на атаманщину. То есть, соответственно, гетманщина, полевые командиры, первый сценарий. Второй сценарий – это управляемая передача власти, но явно не Федорову, скорее всего, уже откровенным нацикам, там, Белецкому и компания, чтобы в Украине установить уже жесткую хунту латиноамериканского образца, чтобы, соответственно, вот это вот бандеровское образование продолжало войну против России. Залужный, на мой взгляд, фигура уже отжившая. Да, его пытались пропиарить на должность замены Зеленского там пару лет назад. Смотрите, сейчас получил продолжение мизансцена с подрывом северных потоков, якобы украинский след, яхта «Беда», там, соответственно, водолазы-любители, погружающиеся на 80 метров, это очень глубоко для неспециалистов, это практически недостижимая глубина. Вот в Хорватии сейчас арестовали дайвера, которого в свое время пытались судить, Польшу освободили, он уехал в Хорватию, там его по запросу немецкого прокуратуры снова арестовали. То есть сейчас раскручивается именно, значит, украинский след, а по этой версии Зеленский и Залужный основные люди, кто отдавал приказы о проведении этой диверсии. Соответственно, Германия сейчас раскручивает именно данную версию. И на этом фоне как раз у Федорова блестящее положение. Он несправедливо снят, по его мнению, с должности министра обороны. Его распиарили на этой должности очень сильно, и у него действительно очень сильные позиции и в украинских вооруженных силах, и среди части населения. Поэтому, если и будет какой-то управляемый транзит власти, это будет либо Федоров, либо кто-то из уже откровенных неонациков.
5: А насколько это вообще играет какую-то роль сегодня и сейчас в тех условиях, в которых мы существуем при продвижении таком серьезном армии России?
7: Вы знаете, я помню ноябрь-декабрь прошлого года, я спорил с коллегами, когда первые пошли картонные майданы из-за сливов Набу, там, Карлсона и все остальное, и там все кричали, все, Зеленскому конец, его уберут, значит, это шаг к нему. Я говорю, друзья мои, это шоу. Это шоу, которое нам показывает, никуда ни к чему не уберут. Да нет, ты не понимаешь, это уже под него, это Набу. Я говорю, вот уже год практически прошел. Да, там каких-то людей убирают, но, внимание, никто не сел в тюрьму, никто не осужден. Потому что Украина полностью контролирует им территория, фактически концлагерь. Теперь внимание, если он обладает полнотой власти, он может физически убрать любую фигуру с доски. Он просто ее уничтожить, отправить на фронт, она пропадет, его там кто-то взорвет, подбежит и так далее. Что ему мешает разогнать вот этих малолетних, значит, людей, которые не понимают, с одинаковыми картонками стоят за Федорова или еще что-то? Почему он не разгоняет? Он завтра отправит, условно говоря, там спецназ, и все закроется, потому что это со стороны Америки и так далее. Но это не про политику, это не про транзит власти. Зеленский как инструмент давления на Россию, ослабления их устраивает. Тогда спрашивается, что это за история? Федоров, там вот эти вот мутки, значит, я хочу быть снова министром. Это вопрос про деньги, очень большие деньги. И это спор между Британией и США. Напомню, что в прошлом месяце Евросоюз выделяет Украине 7,2 миллиарда евро. Вот из этих 90 миллиардов, которым обещали в этом году, из которых 60 пойдет на вооружение. Кто является распорядителем средств? Министр обороны Украины пишет, что мне надо. А там же развилка очень большая. Можно условно из этих денег там 50% отправить на дроны, 50% на ракеты, еще 50% отдать Алексу Карпу, например, на его систему Палантир, которая что тоже стоит очень дорого, и это друг Федорова. И Федоров делал перекос на американцев. На Карпа, на Эрика Шмидта и все остальное, на американские технологии. Американцы говорят, вкусно, мы хотим тоже там покушать. На что европейцы говорят, секундочку, так не пойдет, наши деньги, наши заводы должны выпускать дроны. И вот сейчас идет борьба. Почему затормозилось, и почему Зеленский начал фактически шантажировать американцев, сняв Федорова и лишив их вот этого пирога? Потому что сейчас самое важное для Зеленского? Зенитные ракеты. Он приехал к Трампу и сказал, мне нужно 300 ракет, чтобы пережить зиму. Ему сказали, свободен. Он говорит, окей, не влезло. Пункт номер два. Давайте сделаем производство на территории Украины. И Трамп ему это пообещал. На что европейские и американские компании сказали, свободен, мы никому не даем лицензии на производство третьего поколения. Даже Япония этого не делает, делает там субэлементы. Он говорит, хорошо, не вопрос, давайте сделаем Франкенштейн. На Патриот будем ставить американские же ракеты, но старые воздух-воздух, мы сами там заколхозим, такое выражение, что-то будет. Ему и здесь отказали. И вот в итоге тогда он сейчас, уже вчера Рада проголосовала, и теперь уже не Федоров, а Хмара будет министром обороны, и теперь все эти бюджеты пойдут на европейские составляющие. Для нас, ну, принципиально не сильно вся ситуация изменится. Неизвестно, никто не может просчитать. Высокотехнологичные системы управления полем боя от Палантир дадут какой-то результат, и нам будет сложнее, или чуть больше количество дронов, неизвестно. Но в идеале, конечно, коррупция, которая строит яхты, дома, дворцы в Монако, вот это наш самый лучший друг. Чем больше денег будет уходить в недвижимость Монако, тем меньше будет потрачено на дроны. Поэтому сделки за 500 миллиардов квартир, там, значит, украинским олигархам, в скобочках, Зеленский и его команда, это плюс. Пускай больше тратят на недвижимость, на дорогие машины.
5: Давайте немного о США поговорим. Де-факто о главном поставщике разведданных, связи, технологий, вооружений для войны с Россией. На днях кибермагнат Kim.com заявил, что производителя шпионского ПО «Палантир» взломали. Хакеры получили доступ к шпионским материалам, которые тайно собирает эта генеративная модель ИИ. Есть компромат на всех американских и европейских лидеров, включая даже аудиофайлы их телефонных переговоров. И, кроме того, «Палантир» якобы участвует в создании ядерного и биологического оружия для Украины. Я процитирую, они считают, что им остался год, они намерены реализовать это, отвлекая Россию на бессмысленные мирные переговоры. Это написал в соцсети.com. И все это про сеть, которая с недавних пор управляет всеми дроновыми атаками Украины по России. Вот, коллеги, а может быть, на развитие украинского конфликта давно влияют в первую голову не еврочиновники, не Британия, а транснационалы, технократы, Питер Тиль, Алекс Карп, их дата-центры. И вот это и есть те самые наши законные цели, а не Брюссель, не Лондон. Собственно, нам подобный вопрос и один из подписчиков присылал относительно ударов по дата-центрам. Может быть, как раз это было бы правильно, обработки данных, программные платформы и так далее.
7: Не съедим мы этот пирог, слишком он большой, будем откровенными. Америка нам не по зубам. Надо просто признать этот момент и перестать находиться в иллюзии. Да, ядерным оружием мы можем нанести туда удар, но мы получим в ответ, поэтому мы никогда с Америкой воевать не будем. И они, и мы это прекрасно осознаем, будем расходиться краями. Транснациональные корпорации, которые сейчас становятся серьезными игроками, мыслят в рамках планеты. Они не мыслят даже государствами, Европой. Кстати, Алекс Карп, внедряя свои системы, он же в Германии долгое время жил, преподавал. Не, в Германии отказалась от его систем «Палантир», «Призма», там, которую он создает, понимая, что потом его будут не выкорчевать уже из внутри, значит, государственных инфраструктурных проектов. Как страны начинают создавать свои альтернативные, свои национальные системы. Его это страшно бесит, потому что речь идет о больших деньгах. Кстати, для понимания, почему американский ВПК считает, что российский конфликт им выгоден, и они будут его затягивать, потому что речь идет об 1,6 триллионов евро. Это уже подписанный контракт между, ну, не контракт, обязательство между Евросоюзом и НАТО, что консолидированный бюджет стран НАТО потратят до 35 года 1,6 триллиона. Огромная сумма. Зачем изобретать велосипед, пытаться конкурировать за избирателей там, или за покупателей, если просто ты административно все продавливаешь. Но возвращаясь к ситуации, связанной с этими товарищами, вот, допустим, берем Илона Маска. Нарисуем такую небольшую конструкцию, что нас ждет в будущем. Он мыслит в рамках планеты, он говорит, значит так, у меня самая крупная ракета, 200 тонн она выводит сейчас на орбиту. Я начинаю за 3 копейки выводить все дата-центры на орбиту. Он будет создавать новую группировку, которая будет делать вычисления на орбите. Спутники будут получать прямой доступ к солнечному свету 24 часа в сутки и спокойно там вычислять, и дальше через систему Starlink будет на Землю уже спускать готовое решение. То есть его уничтожить будет нельзя. Он независим энергетически. Нельзя нанести удар по электростанции, как на Ближнем Востоке, лишить ее воды или дата-центр, или самого дата-центра. Дальше он в этом году запускает самый мощный завод по производству роботов. Она ждет с вами война антропоморфных роботов и собак. Это неизбежно, просто неизбежно вперед отправлять вот такую машину железную. Они человек. С 27-го года мы их увидим на фронте. Потому что и мы, и противник уже начинает отрабатывать эти технологии. Уже робособаки показывают более эффективно. Она может зайти в блиндаж, пройти там по всем этим туннелям, которые мы, противник, роем. Дрон не залетит так далеко. Положить мину противотанковую, уйти оттуда или вместе с ней грохнуться. Поэтому это неизбежно, это уже сейчас происходит. Он создает армию роботов, он создает и будет строить самый крупный в мире здание, завод, значит, по производству защищенной, радиационно защищенной электроники чипов, ну, для спутников, для роботов, ну, внимание, постъядерный конфликт, высокая радиация, и его чипы будут работать.
6: И он закладывает.
7: И он это уже все закладывает в планирование. Там ребята совершенно по-другому перестраивают планету, и речь не о Европе, России и все остальное. Поэтому я уж не беру тут гонку искусственного интеллекта, а, значит, квантовые вычисления, которые могут взломать что угодно, кто первый получит. Ну и борьба за высокую скорость получения энергетики. И Китай здесь создает первым, уже начинает строить термоядерный реактор, который должен давать неограниченное количество энергии там, ну, в замкнутом цикле. Поэтому гонка, если так посмотреть, или шестой технологический уклад, в котором мы находимся, она очень быстрая и большая. И уже меняется все очень серьезно. Это вопросы генной инженерии, это вопросы изменения генома человека, в том числе для боевых действий. И для каких-то других сценариев. Это медицина совершенно другого уровня. Ну, конечно же, эти вычисления дадут и оружие, и взрывчатку, и материалы совершенно, ну, нового уровня, который, может, поменяет конструкцию войны. Вот, допустим, в качестве примера. Мы все знаем дроны, что они летают там, дроны-ждуны. А вы знаете, что дроны уже начали брать в плен? Дроны теперь осуществляют досмотр. Дрон останавливает машину, с обратной стороны подлетает дрон с динамиком и начинает всем выйти из машины, открыть багажник, достать вещи, вывалить. Если нет, сразу всех убивают. Если да, дроны улетают, два пары улетели, эти поехали дальше. И такие ограниченные районы, к сожалению, и мы, и противник, уже начинаем создавать и брать в плен. Я не знаю, до чего мы дойдем через там, полгода, через год, что дальше будет происходить, но степень вносимых изменений настолько быстрая и серьезная, что оно в какой-то степени начинает пугать.
5: Ну, вообще, вот эта тема, которую вы обозначили в связи с именем Алекса Карпа, это ведь тема де-факто попытки отмены национальных государств и полной оккупации транснациональными корпорациями планеты в буквальном смысле этого слова, и это прямая угроза тем самым национальным государствам, которые еще продолжают действовать, жить, да, и видеть себя именно в условиях той парадигмы человеческой, да, которая только, ну, положа руку на сердце, и, возможно, для человека в том виде, в котором он изначально существовал, и хотелось бы, чтобы это так и дальше продолжилось. Но к чему я веду? К тому, что вот это совершенно очевидная история. Это отмена той классической демократии, про которую нам говорили. Не будем углубляться в вопросы того, что есть демократия сегодня, но тем не менее. С одной стороны. С другой стороны, для нас очевидные вызовы, вот космос, допустим, да, и мы же понимаем, что такое космос для России, и что происходило с космической отраслью в конце 90-х, после развала Советского Союза, когда, ну, мне кажется, всем это очевидно.
7: Наследием жили, да.
5: Да, с одной стороны, это наследие, с другой стороны, ну, прямым же образом действовали американские агенты и советники и переформатировали полностью все с тем, чтобы просто не дать нам идти вперед. Это абсолютно очевидно сегодня. Сейчас, так в скобках заметим, мне кажется, что, наверное, сегодня стоило бы, наверное, присмотреться к этой истории относительно того, какие персонажи продолжают оставаться, может быть, где-то на своих местах, и какие генеральные лидии проводить.
7: И компания, которая запускает русский Starlink, бюро 1440, полностью частная, которая сделала все на свои деньги. То есть стартап, который появился с нуля. Это не Роскосмос сделал, здесь очень важно. Да, ракета выпуска Роскосмос, но запускали они просто услугу эту, заказывали. И, кстати, ракеты взлетали с Плесецка. Это показатель того, что у нас тоже очень много гениальных людей. Просто нельзя, чтобы одна государственная корпорация наложила руку и сказала всем здесь делать ничего нельзя. Как у нас стрельнул частный ВПК? сколько появилось компаний там, по стрелковому оружию, по всему
6: остальному. Лобаев.
7: Ну, там список очень большой компаний, великолепный, лучший в мире, и там и дальше можно перечислять. Поэтому здесь, конечно, нам придется трансформировать и всю систему, и сделать ее более гибкой.
5: Ну, кстати говоря, это же та самая система, которая действовала во времена Советского Союза, потому что конструкторских бюро было несколько, и тот же самый Глушко и Королев, это конкурирующие системы. Именно в этих условиях создавались лучшие системы в мире.
7: И я думаю, я, может быть, знаете, такое... одноразовый самолет никогда не будет эффективным с точки зрения, ну, КПД. А у нас одноразовая ракета. Поэтому многоразовые ракеты, скорее всего, сделает какая-нибудь частная компания. И уже идут сейчас наработки по созданию легкой ракеты, которая будет тонну на орбиту выводить. Спутники стали легкие. Я напомню, Союз выводит 16 тонн. Не всегда нужно столько полезной нагрузки. А если сделать легкую ракету, которую можно выводить с другого места, и вот частники, скорее всего, это сделают быстрее. И вот тогда нашему Роскосмосу и всей организации придется немножко побыстрее двигаться. Кстати, очень важное уточнение. Вы знаете, что у НАСА нет ни одного своего завода? НАСА просто распределяет деньги. Вся ракетно-космическая промышленность частная. Они говорят, ты это сделаешь, ты это, мы услугу покупаем. А у нас это все государственное добро, которое требует, оно слишком дорогое.
5: Более того, существует специальная система государственная, которая призвана поддерживать те частные инициативы, чтобы они доходили до конечного результата. Да. Совершенно очевидно, что не все всегда заинтересованы в том, чтобы тот или иной стартап дошел до своего
7: результата,
5: но эта система выстроена, да. И это на самом деле, в общем-то, хороший пример того, как следовало бы, наверное, действовать, потому что мы знаем, есть и такая тоже история, когда в конкурентной борьбе что-то не доходит. Да,
7: ну, до, к сожалению, это финала. Во всем мире, да. Это...
5: Да, в этом смысле вот НАСА хороший пример вы привели. Действительно, что мы можем сказать? Мы уже подобрались абсолютно к финалу нашего эфира сегодняшнего. С одной стороны, вызов серьезный, мы это все понимаем. С другой стороны, а если бы не этот вызов, то сложно представить, где бы и кем была Россия уже сегодня и сейчас, если бы не случился 2014 год, потом 2022 год. В общем-то, это время отрезвления, работы над ошибками и переосмысления себя в окружающем пространстве, когда стало ясно, оказывается, без возвращения к себе в полном смысле этого слова, я имею в виду Россию в виде великой мощной державы, которая одерживала победы, исходя из чего? Исходя из главной цели. Очистить мир от скверны. Они, оказывается, и сегодня для нас актуальны, потому что мы сегодня говорили об общественно-политической ситуации, о военной ситуации, но в целом, что лежит в фундаменте, вне всяких сомнений, это вновь борьба двух ценностных систем, где совершенно очевидно, правда, она не на той стороне, на которой действует наш противник. Более того, именно по этой причине мы постепенно набираем обороты с точки зрения идеологической составляющей. Те самые иностранцы, которые все-таки и есть, и их много. Другое дело, что
7: поселки.
5: Их отменяют в своих собственных странах за альтернативное мнение, но многие находят в себе силы полностью перечеркнуть свою предыдущую жизнь, приехать в Россию, сделать этот выбор. А это говорит о том, что, очевидно, они видят нечто, что даже мы сами порою не видим. И здесь, конечно, хотелось бы соответствовать этому высокому идеалу. Спасибо большое за эту очень интересную беседу. Я напомню, сегодня с нами были Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета, и Андрей Кленцевич, политолог, военный эксперт и глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Это была Политинформация на Звезде. До новых встреч.
4: Стрим Политинформация. Радиоверсия. События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: Человек с изюминкой. Анна Герман.
8: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
2: На первый взгляд.
9: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра, носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
10: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь – нет.
11: Где изюминка?
9: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом. Превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.
12: А

0: Анна Герман. Человек с изюминкой.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Самая трудная профессия – быть человеком.
7: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Блеск

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленое» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что за неделю с 15 по 21 августа российские войска нанесли массированные 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным целям на Украине. Кроме того, уничтожены 2 патрульных катера и 12 морских судов, задействованных в интересах ВСУ, в том числе 10 сухогрузов и 2 танкера. Военнослужащие Южного военного округа отработали штурмовые действия по овладению опорным пунктом условного противника в Северной Осетии. Мотострелки действовали под руководством инструкторов участников спецоперации. Штурмовики отработали скрытное выдвижение на исходный рубеж для атаки, перемещения малых тактических групп с последующим штурмом опорных пунктов условного противника. В тыловом районе расчеты беспилотников группировки войск «Запад» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами. Занимаются на специально оборудованном полигоне. О боевой работе бойцов войск беспилотных систем рассказал оператор дронов с позывным «Тату».
2: Ну, что касается населенных пунктов, естественно, противник пытается занять каждый дом, но это очень быстро выкуривается оттуда. Дома сжигаются, где он может обитать. Нашими разведчиками очень быстро находится враг, очень быстро корректируется, и мы туда отправляем все свои силы, чтобы не дать врагу пройти на нашей территории. У нас есть расчеты, им дают наводку, они уничтожают расчеты РЭБа, что позволяет нам летать дальше, дольше и спокойнее. Мы очень сильно замедляем их логистику.
1: Обучение операторов беспилотников – многоступенчатый процесс, который начинается с освоения базовых навыков на компьютерных симуляторах. Затем на специально оборудованных площадках учатся взлетать, садиться, выполнять более сложные маневры. Отряд кораблей Северного флота завершил подготовку к дальнему арктическому походу. Это спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», большой десантный корабль «Кондопога». В акватории Баренцева моря они выполнили совместную стрельбу артиллерийскими установками по воздушным мишеням. В это же время во взаимодействии с авиацией смешанного авиационного корпуса Северного флота был осуществлен облет кораблей для проверки средств радиотехнического вооружения. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
3: За что же его так нарекли?
4: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
0: История одного прозвища.
4: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
3: Не царское это имя. История одна.

0: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Африканское племя Масаи. Большая часть этих скотоводов-полукочевников живет сегодня в окрестностях горы Килиманджаро.
0: Что?
1: Традиционная масайская хижина. Масайская хижина – это круглый домик, который напоминает юрту. Площадь жилища – около 15 квадратных метров. На этом крохотном пространстве люди племени Масаи умудряются существовать вместе со своими животными – овцами, козами, а иногда и коровами.
0: Как?
1: Согласно обычаю племени, дома здесь строят женщины. После свадебного обряда каждая супруга обязана соорудить для мужа и семьи хижину. Здесь масаи готовят, едят, греются, спят, общаются, а еще хранят еду, топливо и другие предметы обихода. Обычно в деревне Масаи несколько десятков хижин, которые возводят очень близко друг к другу. Дома расположены по кругу и огорожены изгородью из колючего кустарника и сухих листьев. Такой забор защищает людей и их животных от нападений многочисленных хищников. В центре деревни небольшое пространство-двор, который называется Крааль. Это место ночевки мелкого домашнего скота. В случае опасности или непогоды масаи забирают животных к себе в хижины. С козами в холода теплее.
0: Из чего?
1: Каркас жилища образуют деревянные столбы, которые закрепляют в земле. Эти столбы соединяют мелкими ветвями, а затем плетенные стенки будущего дома обмазывают смесью из подручных материалов. В составе масайской штукатурки грязь, палки, трава, коровий навоз и зола. Вместо крыши – короб из навоза, который надежно защищает от дождей. Сверху на короб укладывают солому. Если деревня кочует, каркас хижины разбирают и несут с собой, а на новом месте вновь обмазывают навозом. Чтобы войти в хижину, даже самый низкорослый масай должен сильно нагнуться. Да и внутри жилища трудно распрямиться. Высота дома приблизительно 1.5 метра, а средний рост масаев – около 2. Днем в центре хижины прямо на земляном полу разжигают костер. Рядом с очагом разложены шкуры животных, на которых обитатели дома спят. Дым от костра уходит в небольшое отверстие в крыше. Эта вентиляционная щель служит также источником света. Окна масаи делают редко, а если и делают, то очень узкие, чтобы в жилище не смогли залезть львы или леопарды.
0: А что теперь?
1: Масаи не любят прогресс. Их уклад и образ жизни не меняется веками. Этот народ не признает технических новшеств, документов, государственных границ и свободно перемещается по территориям Кении, Танзании и Уганды. Как и раньше, любимая еда масаи – традиционная похлебка из коровьей крови с молоком, а любимый дом скотоводов-полукочевников – маленькие хижины из коровьего навоза, которые веками сооружают их жены и матери. Масайская хижина.
0: Кто так строит?
2: 1811 год. Молодые князь Петр Вяземский и княжна Вера Гагарина стоят возле небольшого, но очень красивого подмосковного пруда. Женщина громко и заразительно смеется.
3: Говорят, сударь, вы считаете себя настоящим рыцарем? А что вы скажете на это?
2: Верочка лихо снимает с ноги башмачок и швыряет его в воду. Не раздумывая, Вяземский бросается следом. Допрыгался. Мало того, что едва не захлебнулся, так заработал еще и жуткую лихорадку. Но башмачок все же достал. Вера Гагарина ухаживала за Вяземским и днем, и ночью. И вскоре они поженились. Петр Андреевич был так слаб, что венчался, сидя в кресле. Дом Вяземских всегда был полон гостей. Пушкин, Карамзин, Жуковский, гусар Давыдов. Но семейное счастье княжеской четы оказалось мимолетным. Из 8 детей выжил лишь один – сын Павел. И вот тогда супруги Вяземские совершили паломничество к гробу Господню в надежде вымолить здоровье своему единственному чаду. Помогло. Вера Федоровна и Петр Андреевич прожили вместе 67 лет. Бывало всякое – и ссоры, и расставания. Но в последние годы они горько сокрушались, что так мало уделяли времени друг другу. Вяземские гагарины.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Дню офицера России посвящается.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин. Гавриил Романович Державин. Поэт эпохи Просвещения, государственный деятель. Родился в 1743 году в селе Сокуры Казанской губернии в семье офицера. 18-летний гимназист из бедной дворянской семьи Гавриил Державин учился хорошо и даже попадал в хвалебные статьи университетской газеты. По правилам того времени, мужчина благородных кровей редко мог избежать ратного поприща. Впереди его ждала офицерская служба, которая в России всегда считалась почетной. Армейская жизнь была ему хорошо знакома. Отец таскал сына с собой по гарнизонам с самого детства. Но в Петербурге Державина ждало разочарование. Из-за путаницы с документами молодой человек принял там не офицерскую присягу, а отправился в казарму простым солдатом, в компанию к рекрутам из крепостных.
3: Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый темно-зеленый с золотыми петлицами мундир галштинского образца. Из-под мундира виднелся желтый камзол, штаны тоже желтые, на голове пудреный парик с толстой косой, загнутый кверху.
2: Можно только догадываться, в какой степени досады пребывал 18-летний Державин. Сверстники его сословия уже были как минимум подпоручиками. Ему же, чтобы дослужиться до этого чина, пришлось потратить без малого 10 лет. Под командованием вчерашних однокашников он выполнял разные черные работы. Таскал провиант, чистил сточные канавы. Унизительно и обидно.
4: По ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и морал стихи без всяких правил.
2: Это Державин вспоминает свои, по сути, первые литературные опыты. Говорят, что стихами и письмами тогда не ограничилось. Вроде бы как были и достаточно фривольные частушки, и рассказики неприличного содержания. Все это хоть и не вяжется с хрестоматийным образом классика, но вполне укладывается в солдатский казарменный быт того времени. Была в той его жизни и еще одна примета эпохи – карточная игра. Она в 18 веке захватила всех, от рядовых до императрицы. Это не было грехом, но молодой и азартный юноша чуть было не опустился на самое дно.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Впрочем, ни азарт, ни творчество не мешали гвардейцу выделяться по службе. Уже через пару месяцев после прибытия в часть он смог участвовать в параде, на котором присутствовал Петр III. А этот русский император был очень придирчив к муштре и учениям. Еще через месяц царя свергнут, и Державин уже будет стоять в почетном карауле перед взошедшей на трон Екатериной II. В момент, когда на белом коне она проскакала близко, он прошептал: «Сама судьба промчалась мимо меня». И во многом это оказалось правдой. Царица будет покровительствовать поэту. За посвященную ей оду Фелица подарит золотую табакерку с россыпью бриллиантов. Наконец, сделает своим приближенным. Но не будем забегать вперед.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин.
2: Это звание он получил лишь в 1772 году, как раз когда начался Пугачевский бунт. Державин рвался на войну. Всеми правдами и неправдами добился аудиенции командующего войсками и убедил взять к себе в помощники. Должность, которую он получил, сейчас можно сравнить с военным контрразведчиком. Державин засылал лазутчиков в пугачевские отряды, вербовал агентов, вел секретную переписку. Параллельно уже сформировавшийся литератор фиксировал на бумаге многое, что происходило вокруг. Его тетради стали для нас ценнейшими источниками исторической информации. Через 5 лет Гавриил Романович вышел в отставку. Женился на дочери бывшего камердинера царя Петра III и стал посвящать ей стихи.
4: Хотел бы похвалить, но чем начать не знаю. Как роза ты нежна, как ангел хороша. Приятно, как любовь, любезно, как душа. Ты лучше всех похвал, тебя я обожаю.
2: Так началась вторая, гражданская половина жизни Державина. Но подняться до самых высот государственных дел и положения в обществе отставному офицеру поможет именно боевой характер, заложенный в солдатских казармах Преображенского полка.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подпоручик Державин.
2: В образе бескомпромиссного начальника Державин представал пред подчиненными во всех своих должностях. Тайным советником, губернатором Олонецкой, а затем Тамбовской губернии, министром юстиции, госказначеем, что равно современному министру финансов, статс-секретарем самой императрицы. Но даже в ее присутствии Державин позволял себе невозможное. Он настолько терял самообладание, обличая казнокрадов и взяточников, что однажды государыня попросила на всякий случай поприсутствовать при докладе Гавриила Романовича своего лакея. «Державин так горячится, что, боюсь, сейчас меня ударит». Дошло до того, что державинское рвение утвердить главенство закона везде коснулось ближайшего окружения царственных особ. На него обрушился гнев самой высокой знати, включая императрицу. Но Екатерине II хватило мудрости. Державину тогда просто пришлось сменить работу.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
2: Нужно ли говорить, что на каждом новом месте Державин молниеносно наживал себе опасных и влиятельных врагов? Поэтому итог всегда был один. Правдоборцу подыскивали другое занятие. Пока, наконец, в 1803 году царь Александр I не сказал 60-летнему чиновнику: «Ты слишком ревностно служишь», и окончательно отправил его на пенсию. Последние годы Державин проводил в своей новгородской усадьбе. Устроил там вольеры с ручными птицами. За пределами столиц это имение было крупнейшим центром творческой жизни. Туда приезжали литераторы и художники, композиторы и артисты, участники державинского кружка. Но и общественные дела поэт не бросил, продолжая быть членом императорской

0: а один из стихов поэта на взятие Измаила долго оставался неофициальным гимном Российской империи. Подпоручик Державин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На повестке два вопроса общего военно-политического характера, а также стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе. С докладами выступили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Центробанк заявил о росте объема наличных денег в обращении. Темп прироста за год составил 7,5%. Доля наличных денег вне банковской системы выросла почти до 15%. Почему при развитой безналичной оплате россияне продолжают выбирать наличные и что будет дальше? Радио «Звезда» рассказал кандидат экономических наук Михаил Хачатурян.
2: Это нормальный процесс, то есть в любых странах мира на сегодняшний день все равно наличный оборот присутствует и достаточно значимой доли. Это нормальная психологическая реакция человека, то есть всегда иметь какие-то мелкие деньги на, что называется, операционные нужды, для того, чтобы быстро рассчитаться на случай, если, так сказать, возникают какие-то сложности с оплатой. Ну и если говорить о прогнозах, конечно, оборот, скорее всего, будет продолжать чуть-чуть расти. Наверное, если и подрастет, то еще где-нибудь около 0,5%, может быть, 0,7%.
1: Общая сумма наличных в обращении на 1 июля превысила 21 триллион рублей, тогда как годом ранее этот показатель оценивался в 18 триллионов. Дональд Трамп не поддержал просьбу Киева разрешить использование спутниковой связи Starlink для ударов по российской территории. Как пишет Financial Times, президент США не одобрил этот план. Ранее сообщалось, что создатель SpaceX Илон Маск опасается эскалации конфликта и не хочет применять свои спутниковые технологии для подобных целей. В конце июля в российском МИДе предложили Маску отключить Starlink над Украиной, чтобы остановить гибель людей. Эксперты лаборатории Касперского выявили вредоносную кампанию, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Злоумышленники внедряли в устройство скрытое приложение, которое позволяло выводить на экран нежелательную рекламу, устанавливать дополнительные вредоносные программы и получать данные об автомобиле. Эксперты предупреждают, мультимедийные системы часто содержат слоты для сим-карт и доступ в интернет, что делает их привлекательной целью для хакеров. И о погоде. По данным центров ФОБОСа, завтра в Москве будет облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха ночью 16 градусов, днем до 23. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман.

0: Ганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
1: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Комбинезон летчика. Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани на застежке молнии и с воротником-стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях. Форма и содержание.
1: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
1: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве. –

0: обмундирования.
1: В летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи. Нож, стропорез или фонарь, будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
2: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
3: Самая трудная профессия – быть человеком.
4: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
5: Рим. Почти центр. Невзрачная улочка неподалеку от развалин древнего ипподрома или большого цирка, рядом с одноименной станцией метро «Чирко Массимо». Тихая и малолюдная. Даже не верится, что прямо здесь, под ногами, начало той самой легендарной, самой первой в Италии, да, наверное, первой в мире, вымощенной камнем дороги, построенной, представить невозможно, в 312 году до Рождества Христова. В названии увековечено имя ее создателя, римского консула и цензора Аппия Клавдия Цека.
1: Пути сообщения. Аппиева дорога.
5: Именно здесь, у бывших Капенских ворот, бывшей Сервиевой стены, начинался отсчет мильных камней Виа Аппия. Сегодня ни от этой стены, ни от ворот ничего не осталось. А туристический, приведенный в порядок отрезок исторической дороги, формально начинается чуть дальше, у ворот Святого Себастьяна. Ее строили долго и тщательно. В 312 году до нашей эры спроектировали и обустроили первый отрезок до Капуи. Прямой, как стрела. Впадины засыпали, холмы срыли, болота, что были рядом, осушили. Основание дороги замостили тесанным вулканическим базальтом, который уложили на слой гальки и залили специальным раствором. И все это вручную, силами солдат и рабов. Два конных экипажа разъезжались на дороге свободно. По бокам оборудовали глубокие канавы для стока дождевой воды. Через каждую милю поставили мерные столбы, а через каждые 10 миль обустроили места для отдыха. В Сенате Аппия упрекали, что он растратил на сооружение дороги почти всю казну. Но, как оказалось, оно того стоило. Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке уже нашей эры восторгался.
6: Несмотря на то, что в течение столь долгого времени по Виа Аппия ежедневно проезжало много телег и проходило всякого рода животных, порядок и согласованность камней не были нарушены. Ни один из них не был попорчен и не стал меньше, тем более не потерял ничего из своего блеска.
5: И это через 800 лет со времени постройки.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
5: Но ничто не вечно под луной. До конца 19 века почти вся дорога заросла и стала непроезжей. Кругом понастроили новых. А потом в обществе вдруг неожиданно появился массовый интерес к древней культуре рядом с Виа-Аппиа. Итальянский археолог Луиджи Канино полностью очистил первые 16 римских километров Аппиевой дороги. Обнаруженные во время раскопок артефакты вскоре стали достоянием музеев по всей Европе. На всем 600-километровом протяжении Виа-Аппиа до сих пор сохранились большие участки еще с тем самым родным покрытием. Местами на камнях даже видны выбитые тяжелыми колесами древних повозок глубокие колеи. Ходить и ездить сегодня неудобно. Посмотреть, прикоснуться к истории приятно. И да, это та самая легендарная дорога, вдоль которой от Рима до самой Капуи стояли 6000 вкопанных крестов с распятыми на них восставшими рабами Спартака. По преданию, именно на этой дороге Христос явился бежавшему от гонений на христиан апостолу Петру, который спросил Спасителя то самое вечное: «Кама грядеши, Господи?» И ответил ему Иисус: «Иду туда, где снова буду распят». Петр устыдился своего малодушия, вернулся в Рим, где его схватили и предали мучительной смерти вниз головой на перевернутом кресте. Целая история.
1: Аппиева дорога. Пути сообщения.
0: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
0: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Шуя». Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь.
12: О, слышите?
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

Поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Бельджамен. Велика была Золотая Орда. И хотя основавшие ее племена были кочевниками, но чтобы управлять столь обширной империей, нужны были города, торговые и военные базы, центры ремесел и дипломатии. Одним из таких ключевых поселений был Бельджамен. Город на берегу Волги, первые записи о котором встречаются в начале 14 века. Большинство археологов считают, что находился он там, где сейчас располагается Водянское городище. То есть древние развалины рядом с городом Дубовка. Это около часа езды на север от Волгограда. Да и сам Бельджамен переводится как «город дубов». Во времена его славы в тех местах действительно росли величественные дубовые рощи. Положение Бельджамена было уникальным. В этом месте Волга ближе всего протекает к другой великой реке – Дону. Их разделяет около 60 километров. А значит, именно здесь было удобно сделать переволоку, то есть сухопутную переправу для судов. Корабли и товары волоком перетаскивали через степь. Так купеческие речные караваны, шедшие вверх по Дону из Черного и Азовского морей, могли попасть на Волгу, а оттуда в крупнейшие золотоордынские города и дальше в Хорезм, Монголию, Китай. Красив и богат был Бельджамен. Строили его в основном плененные русские мастера. И такой прочности были их постройки, что кирпичи из них еще много столетий после исчезновения города ценились и использовались. Купцы даже везли их на продажу в царицу. И еще Бельджамен часто называли «голубым городом», потому что его дома были украшены удивительной красоты голубыми изразцами. Но в конце 14 века в Золотой Орде начались распри. Всего за 20 лет власть 25 раз переходила из рук в руки. А в 1395 году великий завоеватель Тамерлан пошел войной на хана Тахтамыша и предал огню и мечу десятки городов, в их числе Бельджамен. Археологи нашли разрубленные пополам скелеты, а вся городская площадь скрывалась под толстым слоем гари. Сомнений нет, город был разграблен и сожжен. Сегодня остатки Бельджамена таятся под землей. И каждый год Волга съедает их часть за частью. Берега осыпаются и уходят под воду. А вместе с ними тысячи загадок древнего города. Бельджамен.
1: Старый город. История России. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
3: Каждый, кто в оригинале читал сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», знает. У веселого озорняка и шалунишки с пропеллером есть любимая монета – 5 эр. Она действительно была в ходу Дании, Норвегии и Швеции. Эры – трансформированное название древнеримской золотой монеты «Ауреус». Но чем же она так приглянулась Карлсону? Оказывается, диаметром. Несмотря на скромный номинал, меньше кроны, 5 эры были едва ли не самыми крупными по размеру монетами в Швеции. Большие деньги, думал безграмотный Карлсон. Он всегда держал при себе несколько таких монет. Украл плюшки у Фрекенбок, оставил 5 эры. Стащил у прохожего стаканчик кофе, еще столько же. В советском мультфильме все эти торгово-денежные отношения из сценария убрали. По сюжету сказки, некая шведская газета пообещала заплатить 10 тысяч крон за поимку привидения с мотором. Карлсон сам пришел в редакцию и потребовал выдать ему положенную сумму. Своими любимыми монетками. 5 эры весили 8 граммов. Вся премия — 1,5 килограмма. Слегка озадаченный Карлсон вынужден был искать небольшую колесную тачку, чтобы доставить это состояние в свое жилище на крыше. Дело-то житейское.
1: Все деньги мира.
0: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 17:00 на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленая» в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за неделю с 15 по 21 августа российские войска нанесли массированные 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, которые используют ВСУ. Кроме того, уничтожены 2 патрульных катера и 12 морских судов, задействованных в интересах ВСУ. Заявление премьера Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Прокомментировал такие высказывания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. По его мнению, Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопровода в «Северный поток». Правительство получило золотую акцию в международном аэропорту Шереметьево. Это специальное право на участие в управлении компанией. Решение принято в рамках исполнения указа президента. В начале августа Владимир Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий, что открывает путь к его приватизации. Государство сохранит рычаги влияния на управление. Частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского планируют пронести на общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября. Напомню, на этой неделе стало известно об обретении мощей князя в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. По благословению патриарха Кирилла частицы святыни будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Самая трудная профессия – быть человеком.
1: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
5: Сегодня мы будем говорить об очень редких и давно забытых профессиях. Когда-то эти люди казались незаменимыми. Но прошло всего лишь несколько столетий, и многие специальности исчезли или видоизменились. Водовозы и скоморохи, корзинщики и плакальщицы, повитухи и плевальщики. Кто помнит о них сегодня? Да никто. Даже в армии в свое время произошли штатные и необратимые перемены.
7: В разное время как только их не называли: оруженосец, помощник, телохранитель, прислужник, ассистент, ординарец. Если сложить все вместе, получится денщик.
8: По случаю присвоения. История воинских званий. Денщик.
7: До 1917 года в русской императорской гвардии, а также на военно-морском флоте и в армии, денщиков назначали из простых солдат и матросов. Они должны были состоять при офицере в качестве казенной прислуги. Основные задачи – передача приказов подчиненным, чистка сапог и мундира непосредственного начальника. К слову, денщиками – могли стать даже выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Денщиков упразднили в 1881 году.
8: История воинских званий.
7: Эх, да что говорить, когда-то хороший денщик был на вес золота. Головастый, находчивый, рукодельный. Такой даже из топора кашу сварит. Самого известного денщика русской армии звали Прошкой. По документам, Прохор Иванович Дубасов, личный помощник Александра Васильевича Суворова.
8: По случаю присвоения.
7: Рассказывают, что однажды Прошка удостоился получить от сардинского короля сразу две медали. Одну с изображением российского императора Павла I, а другую с изображением самого иноземного монарха и с надписью на латинском языке: «За сбережение здоровья Суворова». Узнав об этом, Александр Васильевич воскликнул:
9: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? На завтра назначают церемониал для возложения двух медалей на грудь Прохора. Составляйте приказ, я подпишу».
7: Дубасов был неизменным денщиком Суворова более 30 лет, вплоть до смерти великого полководца. Впоследствии император Александр I наградил Прошку ежегодной военной пенсией в размере 1200 рублей.
8: Денщик. По случаю присвоения.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Бить палкой по воде, громко причитать, метко плеваться и ловко копаться в мусорной куче. Все эти странные занятия обеспечивали прожиточный минимум многим нашим предкам. Но обо всем по порядку. Дуримары, вернее, ловцы пиявок. Свое рабочее время они проводили, лупя палкой по болотной жиже, проще говоря, имитировали вхождение в воду всевозможного домашнего скота. Глупые пиявки принимали такие хлопки за звук обеденного гонга и срочно торопились к трапезе. Ловец заходил в воду чуть выше колен, и на него немедленно набрасывались голодающие кровососущие. Тут-то их и собирали, а потом продавали в различные аптекарские заведения. Вот так, дешево и сердито. И таких примеров множество. Сейчас разберемся, кто такие хартуларии.
10: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
11: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
12: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
13: Халтура. Побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
11: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – медная монета. Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали хартулариями. От греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть револьвер леворвером и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
10: Не в бровь, а в глаз.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В давние времена царский двор развлекали шуты, а вот на улицах и площадях удивляли своими выступлениями скоморохи. Они были универсальными мастерами – острословы, музыканты, певцы. Если люди хотели ярких впечатлений, то скоморохи были готовы предложить им выступление с медведем или акробатические трюки. Шутам было намного сложнее. Чуть что, попал под горячую руку, неудачно съязвил и голова с плеч.
10: А вот была история.
11: Когда шут Михаил Голицын состоял при Бироне, тот однажды послал его вместо себя крестить сына одного из камерлакеев. Голицын исполнил в точности все возложенные на него обязанности и пришел доложить об этом герцогу. Бирон в тот момент был не в духе и, не дослушав Голицына, прогнал его. «Пошел вон, осел!» Шут возразил: «Не знаю, похож ли я на осла, но на крестинах я представлял вас».
10: Да уж, была история.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
16: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях.
19: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не суды.
5: Раньше в городах России было трудно найти чистую воду, поэтому народу приходилось заказывать ее у водовозов. Чтобы получить такую профессию, нужно было всего лишь купить лошадь, телегу или повозку с большой бочкой. Любопытно, что в Петербурге, к примеру, цвет бочки указывал на качество воды. Зеленые бочки использовались для перевозки воды из каналов, а белые предназначались для питьевой. Считается, что профессия водовоза продолжала существовать в крупных городах нашей страны вплоть до появления централизованных водопроводов в самом начале 20-го столетия. Но это не так. Армейские, например, водовозы очень даже пригодились во время Тегеранской конференции аж в 1943 году.
20: Пользоваться в Тегеране водопроводной водой было смерти подобно. Возможность отравления никто не исключал. Поэтому в столице Ирана были определены, скажем так, правильные источники питьевой воды. Специальные, заметьте, советские автоцистерны подгонялись только к конкретным, заранее проверенным местам. Затем вода отправлялась в лабораторию. Там брали пробы и на стол. Безопасность прежде всего.
5: К слову, телеги гражданских городских водовозов часто сопровождались горластыми собаками, которые задорно лаяли, чтобы оповестить жителей о прибытии долгожданной повозки.
19: Горе надо утопить, радость надо размочить, в каждом теле без воды.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Фонарщик. Эта профессия существовала еще в Древней Греции, где улицы освещались по большей части лампадами. В России 19-го столетия фонарщиками становились отставные военные, которые поправляли фитили и заливали в фонарь масло. В наши дни профессия фонарщика встречается лишь в некоторых городах, как попытка сохранить традиции и хорошенько развлечь туристов.
2: Современного города.
3: Ф. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем — гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор. Профессиональные плакальщицы существовали еще в Древнем Египте. Самое интересное, что их чрезмерную скорбь фараоны пытались даже ограничивать. Законодательно запрещали царапать себе лицо и причитать во время погребения. В русских деревнях были свои плакальщицы – вопленицы. Их приглашали не только на похороны, где они могли часами тянуть трагичную ноту, но и на свадьбы. Невеста ведь навсегда покидала отчий дом. Как тут без слез-то обойтись? Но были и другие, скажем так, уличные артисты, которые работали только на себя.
3: Теперь буду знать.
4: Здравствуйте, мне на театральную площадь надо.
5: Здравствуйте, садитесь. В театр едете?
4: Ну да, давно собирался, и вот наконец вырвался все-таки.
5: Эх, и я люблю в театр ходить. Всегда стараюсь побольше хлопать, чтобы поддержать актеров.
4: Ха, хорошо. Но часто аплодировать это ведь не всегда уместно-то в театре-то.
5: Нет, почему?
4: Ну как? Ну в драматическом театре, например, вообще не принято аплодировать во время действия. Это может нарушить атмосферу спектакля.
5: Ну, это понятно. Но я хлопаю, когда кто-то уже тоже начинает аплодировать.
4: Ну, в общем, и это тоже не совсем правильно. Вы не замечали, что иногда аплодируют и свистят одновременно?
5: Да, бывает. Но, кстати, не понимаю, а почему?
4: А очень просто. Ведь в зале часто присутствуют такие специальные люди, клакеры.
5: Кто? Клакеры?
4: Да, клакеры. От французского слова «клак», что означает «удар ладонью». Клакер – это такая профессия. Существует, между прочим, она уже очень давно, с начала 19 века.
5: Как так? И что же эти клакеры делают?
4: Ну, как что? Клакеры могут создать искусственный успех, там, или провал артиста, а то вообще и целого спектакля.
5: Так, а как же?
4: Ну, как? Они первыми начинают хлопать, там, свистеть в заранее оговоренных местах спектакля, концерта там. И зритель тем самым тоже хочет делать то, что и они. А это бывает не всегда правильно.
5: Вот это да, никогда не знал. И что, им платят за это?
4: Ну, конечно, платят. Во Франции, например, профессиональные клакеры делятся даже на группы специальные. Там простые рукоплескатели, знатоки, они делают там замечания во время спектакля, смеющиеся, плакальщики, такие крикуны. И даже такие клакеры, которые влияют на настроение публики во время антрактов.
5: Но... Да, ну прям психологи какие-то.
4: Ну, можно и так сказать. Вот в прошлом году итальянская труппа драмтеатра, сейчас Театро де ла Тосса, точно, была на гастролях в Африке. Так вот, не зная, как примет артистов африканская публика, тогда организаторы наняли этих клакеров, что-то человек 20, по-моему.
5: Ну, из местных, да?
4: Ну, конечно, из местных. И те хлопали, кричали «Браво!» И исправно очень кричали так. И успех был потрясающий.
5: Да, значит, в театре надо осторожнее аплодировать, чтобы не помешать актерам. Спасибо, интересный рассказ. Да, вот мы и приехали.
4: И вам спасибо. Счастливо.
3: Теперь буду знать.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. До конца года в России планируется открыть не менее 120 новых молодежных лабораторий. Сейчас по стране открыто около 1000 таких подразделений. В них работают более 9000 исследователей, из которых свыше 6000 молодые ученые до 39 лет. Больше всего лабораторий открыто в Москве, Новосибирской и Томской областях, Санкт-Петербурге и Свердловской области. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, опыт работы в таких лабораториях стал серьезным стартом для будущей карьеры в науке. С 1 сентября вступает в силу закон, дающий студенческим семьям и студентам с детьми приоритетное право на отдельные комнаты в общежитиях вузов. Ранее комнаты выделяли по остаточному принципу. Теперь заявления семей будут рассматривать в первую очередь. Вузы должны публиковать на своих сайтах информацию о наличии семейных комнат, чтобы абитуриенты могли заранее это учитывать при выборе учебного заведения. Это часть новых мер по созданию условий для совмещения учебы и семейной жизни. Математика вошла в число самых сложных предметов у старшеклассников. В рамках уже реализуемого специального проекта планируется привить больше любви к этому предмету у молодежи. Об этом «Россия-24» рассказала гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
2: Сегодня реализуется стратегический проект «Математическая вертикаль». Увеличение числа детей, которые любят математику, показывают хорошие результаты по математике. Это, знаете, не олимпиадники, это такой не спорт высоких достижений, а наша задача благодаря этому проекту обеспечить такой больший охват для того, чтобы ребята влюбились в математику, для себя потенциально выбирали потом это как одно из таких направлений дальнейшего обучения и дальнейшего развития.
1: Лидером по сложности у школьников из числа предметов стала физика. На втором месте химия. Третье место в старшей школе заняла математика, а в средней – история. Более половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть учебной программы. 37% считают, что им нужно повторить примерно половину материала, а каждый пятый уверен, что придется вспоминать почти все. Эксперты отмечают, что летний отдых можно совмещать с легким поддержанием знаний. Чтение, образовательные игры и практические занятия помогают сохранить интерес к предметам. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Сортировщик цыплят. Смешно звучит? На самом деле ничего смешного. Это петуха от курицы отличить элементарно. А когда речь идет о цыплятах, процесс куда сложнее. Опытный специалист может за час определить, какой же пол у цыплят. И не у одного или двух, а сразу у 1500 птенцов. Для работы по этой профессии необходимо отличное зрение. Поэтому, как правило, на такую должность претендуют исключительно молодые люди. Но это еще что? Сейчас расскажем действительно забавную историю.
2: Теперь буду знать.
3: Здравствуйте, мне в зоологический переулок.
4: Здравствуйте, садитесь. В зоопарк пойдете?
3: Да нет, на работу еду.
4: А я недавно был в зоопарке с сыном. Ему так понравились пингвины, что он теперь хочет стать переворачивателем пингвинов, когда вырастет.
3: Кем-кем? Переворачивателем пингвинов? Смешно, хорошо.
4: Ну да, я ему рассказал, что есть такая редкая профессия.
3: Ну это, конечно, благородное дело, помогать перевернувшимся пингвинам. Но, конечно, такой профессии не существует.
4: Ну как же, я даже объявление видел о наборе работников на должность переворачивателя пингвинов.
3: Нет, ну конечно, шутите. Объявление.
4: Да-да, в нем говорится, что в Антарктиде, рядом с аэродромами, собирается много пингвинов. Они любят смотреть на самолеты, вертолеты.
3: А, и так сильно задирают головы, что падают на спину, так же?
4: Ну да, и встать самостоятельно не могут. Поэтому вокруг аэродрома ходят такие добрые люди, которые ставят пингвинов на ноги.
3: Это известная, хорошая, добрая, но, конечно, легенда, наверное. Зоологи ведь специально изучали поведение пингвинов возле аэродромов, я помню. И не заметили тогда ни одного падения любопытного пингвина, который, задрав голову, провожал самолет.
4: Не может быть, ну я же в интернете сам читал.
3: У пингвинов короткий и сильный хвост. Он им служит дополнительной опорой. Пингвины даже отдыхают, стоя на пятках и опираясь на хвост. Вот.
4: И не падают.
3: Ну, конечно, не падают. А для быстрого передвижения по льду пингвины лежа скатываются с ледяных гор и потом успешно поднимаются. Вот, ничего. Таким способом, кстати, могут преодолевать многие километры.
4: Понятно. Теперь буду знать, что нет такой профессии – переворачиватель пингвинов. А жаль.
3: Но зато есть много других интересных профессий. Если ваш сын хочет животных, например, изучать, может стать зоологом. О.
4: Точно, спасибо вам. А вот мы уже и приехали.
3: И вам спасибо. Вот здесь на углу, пожалуйста. Счастливо.
2: Теперь буду знать.
0: Исторические заметки.
1: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Многие из нас по сказкам знают, кто такие русалки. А вот кто такой русал обыкновенный, вообще никто не слышал. Знакомьтесь, он реальный. Дергаль. Людей этой профессии в шутку называют русалами. Дергаль ничего не дергает, а собирает морские водоросли с помощью ножниц или специальной косы. Работает в водолазном костюме на глубине от 3 до 10 метров. Как говорят представители этой редкой профессии, самое главное для них – это крепкий позвоночник, сильные спина и руки, а также хотя бы две извилины в голове. Спрашивается, зачем собирать водоросли? Ламинарию, например. После переработки она очень высоко ценится и применяется в различных медицинских целях. В Советском Союзе ныряльщик «русал обыкновенный» получал 1000 рублей в месяц. По тем временам колоссальные деньги. И что самое главное, ты мог быть кем угодно – библиотекарем, хирургом или простым лаборантом. Просто приезжай в нужное время на море и зарабатывай свои кровные. Правда, новичков к такой тяжелой, изнурительной работе не допускали. Только лучших из лучших. Правильно ведь говорят? Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
2: Радиограмма.
5: Первой в мире стюардессой стала американка Эллен Чёрч. По профессии она была медсестрой. Свой первый полет Эллен Чёрч совершила 15 мая 1930 года на самолете авиакомпании Boeing Air Transit. Рейс Сан-Франциско-Шайен.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Свадебный генерал. Как правило, это подставное лицо, приглашенное лишь для солидности, обладающее мнимым авторитетом и не играющее никакой роли в каком-либо деле. Такого человека звали только ради статуса, с целью поднять в глазах окружающих уровень самого события. В большинстве своем это были талантливые и не очень провинциальные актеры, которых никто не знал, а потому заметить подлог не представлялось возможным. Но были еще и свадебные послы. Да уж, это была трудная и очень сложная, с позволения сказать, профессия.
2: Теперь так не принято. История правил поведения.
6: В 1722 году на французский престол зашел 12-летний Людовик XV. Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь, в дороге, правила этикета никто не отменял.
7: Напоминаю прислуге. Где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все без исключения комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля белым крестом. Помещения для королевы и наследника престола цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
6: После коронации банкет, затем маскарад и фейерверк.
8: Смотри, смотри, временная табуретка пошла, хорошенькая.
6: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресла, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо. Даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего. Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
7: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
6: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
9: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
6: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика-лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
10: Я тебя, мерзавца, насмерть забью! Опозорю! Негодяй! Подлец!
6: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю.
11: Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу – богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них ваше величество желает назвать своей женой.
6: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую и не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта, вернее, на временной табуретке. И по делам.
2: Теперь так не принято.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об очень редких и давно забытых профессиях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-то
15: нужно. Пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
0: Факт второй.
2: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
0: Факт третий.
2: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
0: Факт четвертый.
2: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
0: Факт пятый.
2: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
3: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Иногда простая в своей сущности идея становится основой современной жизни, а иногда на долгие годы забывается. В 1968 году советский изобретатель Арсений Анатольевич Горохов из Омска создал устройство для задания программы воспроизведения контура детали. По сути, это был кодящий прибор для выполнения чертежей. Но в его описании мы видим знакомые каждому в нынешнее время черты: клавиатуру для ввода данных, системный блок, который изобретатель назвал кодирующим, и монитор в виде обычного телевизора. Фактически, это был прообраз персонального компьютера. Пользователь вводил данные через клавиатуру, а система сразу их отображала на экране, позволяя создавать чертежи и программы напрямую, без использования перфокарт или перфолент, характерных для крупных ЭВМ той эпохи. А вот в институте, где Горохов работал, новаторскую идею восприняли скептически. Посчитали, что такой прибор чересчур прост, чтобы иметь реальное будущее.
3: Ну ты кулибин.
4: Горохов вспоминал, что за инновацию получил премию в 50 рублей и чувство удовлетворения от проделанной работы. Разработка в серийное производство не пошла. Горохов пытался зарегистрировать прибор несколько лет, так как в советские времена для оформления патента нужно было отыскать аналоги изобретения. А у интеллектора, именно так разработчик назвал свою машину, их не оказалось. Об изобретении Горохова стало известно уже ближе к концу его жизни. И чересчур простой прибор превратился в неотъемлемую часть мировой цивилизации.
3: Ух ты, кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новый Твоя история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
13: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На повестке два вопроса общего военно-политического характера, а также стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе. С докладами выступили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее энергоснабжение. Последняя работавшая линия, ферросплавная, один отключена автоматикой. Место повреждения находится на правом подконтрольном Украине берегу Днепра. Информации о восстановлении нет. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это уже не первое отключение за последнее время. Радиационный фон в районе АЭС в норме. «Единая Россия» собрала 3,5 миллиона предложений граждан в народную программу. Об этом на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии заявил ее председатель Дмитрий Медведев. По его словам, подобных цифр нет ни у одной партии. «Народная программа концентрирует ресурсы и пожелания россиян для победы над врагами России», заявил Медведев. Она объединяет абсолютное большинство граждан России, людей разных возрастов, профессий и культурных традиций, заявил он. В Сомали около 6 миллионов человек, почти треть населения, столкнулись с острым дефицитом продовольствия из-за засухи, вооруженного конфликта и сокращения международной помощи. Всемирная продовольственная программа ООН располагает лишь 10-й частью необходимых ресурсов. По прогнозам, в этом году от острого недоедания будут страдать почти 2 миллиона детей до 5 лет. В организации подчеркнули, что при дополнительном финансировании кризис можно предотвратить. Половина бизнес-процессов в строительной отрасли к 2030 году будет основываться на алгоритмах искусственного интеллекта. Об этом агентству ТАСС заявил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.
2: Президентское поручение по внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях всегда будет упираться в качество данных. Нету качественных, типизированных, легко доступных сведений, никакой искусственный интеллект не полетит, потому что его нужно обучать, ему нужно работать с этими сведениями. Основная задача 2026 года была сформировать эти самые датасеты, так называемые, и начать работать с продуктами. У нас появились конкретные ключевые показатели эффективности для строительной отрасли ЖКХ по внедрению искусственного интеллекта.
1: Весной Владимир Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта во все ключевые сферы экономики. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Сегодня день офицера России.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
3: Алексей Иванович Миронов. Советский и российский киноактер. Заслуженный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.
4: Ну что, Глеб Егорович, поехали.
3: Эти слова в начале 80-х годов прошлого века хотя бы раз в шутку произнес, наверное, каждый шофер в СССР. Фраза стала крылатой благодаря одному из персонажей фильма «Место встречи изменить нельзя». Александр Копытин, водитель «Фердинанда». Того самого автобуса, на котором ездила оперативная группа «Мура» во главе с Глебом Жегловым. Вспомнили? Роль сыграл актер Алексей Миронов. Запоминающейся она стала только благодаря ему. Ведь в сценарии «Братьев Вайнеров» шофер-фронтовик фигурировал всего лишь формально. Но артист, прошедший войну от начала до конца, наполнил образ своим опытом, мудростью, теплотой и характером. Он лучше писателей и режиссера понимал, что боевой офицер не может находиться в гуще событий отстраненно от происходящего. Не может просто молча крутить баранку. Что он будет разделять все опасности, выпавшие на долю товарищей.
4: У кино впереди стоит еще большая задача. Необходимо понять, что война — это был образ жизни. На экране ведь что происходит? Мы бьем, нас бьют, и все. А ведь это настоящий образ жизни. Вы только подумайте. С 41 по 45 год я был там. Моя жизнь была там. Причем самые замечательные годы. От этого нельзя отказаться.
3: Своей лично прожитой ролью Миронов добавил вместо встречи достоверности. Кстати, в фильме медаль за отвагу на парадном кителе шофера Копытина не реквизит, а собственная. Боевая награда артиста.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
3: Когда-то рядом с Ярославским рынком столицы стоял небольшой балаганчик. Публику развлекали разные зверушки и самый настоящий клоун. Деревенский паренек Леша Миронов, только недавно переехавший с родителями в Москву из-под Смоленска, души в этом клоуне не чаял. И днями пропадал на базаре, хохоча над пантомимами ярмарочного шута. Записался в школьный театр. Там-то и понял, это точно его будущая жизнь. Решил так.
5: Закончу школу, обязательно поступлю в театральный.
3: Но жизнь решила по-своему. Началась война. Парню было всего 17, когда он впервые пришел в военкомат. На линию фронта, разумеется, тогда не взяли по возрасту, а вот линию обороны строить разрешили. Так начался его, без преувеличения, героический путь. Возведение укреплений в 1941 году – труд, который теперь даже сложно себе представить. Практически все делали вручную – кирками, лопатами, топорами. А глубина противотанкового рва, например, почти 2 этажа под землю. Таких рвов предстояло выкопать сотни километров. А еще траншеи, эскарпы, дзоты – все, что входит в понятие фортификации. И исчисляется десятками тысяч сооружений.
4: Какой инструмент ни возьми, все древки запачканы кровью. Лопались мозоли, трескалась кожа. Ладони невозможно было разогнуть. То и дело налетали фашистские самолеты. Смешно сказать, но это были минуты отдыха. Лежишь в канаве и думаешь, Убьют, не убьют. А заодно отдыхаешь. Но когда заканчивались 10 часов нашей ежедневной смены, редко кто сразу уходил спать. Времени было в обрез. Фашисты рвались к Москве.
3: Через 3 месяца, когда основные работы по строительству укреплений закончились, Миронов снова шел к военному комиссару. Он стал уже на год старше, но не по возрасту, только по паспорту. Шел и шептал:
0: «Лишь бы не поняли, лишь бы никто ничего не заметил».
3: Дело в том, что в его документе одна цифра была исправлена. Полночи корпел над этим сластиком и чернилами. Отныне год рождения гражданина Миронова Алексея Ивановича не 1924, а 1923. Так и осталось навсегда. В спешке комиссар не обратил внимания на это. И 17-летний парень отправился с пехотой на передовую.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
3: Его 23-й стрелковый полк сражался на Северо-Западном фронте. Говоря про тот период войны, сложно выделить направление, где было страшнее всего. В 42-м было страшно везде.
4: Я был совершенный мальчишка. Помню, когда нас ночью подвезли к переднему краю. Все в огне. Светящиеся бомбы с той и с другой стороны. Ракеты, трассирующие пули. Нас охватила дрожь, с которой было справиться очень трудно.
3: В том же 42-м Алексей окончил полковую школу. В 43-м он командует орудием зенитной батареи. Воронежский фронт, Первый украинский, Курская битва, битва за Днепр. В августе младший сержант Миронов совершает подвиг. Подробности до нас донесло его представление к главной солдатской медали за отвагу. Документ сохранился в архивах Министерства обороны.
6: В процессе стрельбы орудие несколько раз отказывало. Под разрывами бомб и мин товарищ Миронов несколько раз исправлял неисправности, и орудие снова продолжало стрелять, пока не кончились снаряды. В этом бою оружие сбило самолет противника Хе-111 и в составе батареи уничтожило 6 самолетов противника. Своим мужеством и героическим поведением Миронов подавал пример всему расчету.
3: В самом конце войны Миронов окончил школу младших лейтенантов. В боях за Берлин он уже командовал взводом зенитного артиллерийского краснознаменного полка. Там, под его началом, уничтожено 18 самолетов врага.
4: Конечно, было всякое на войне. Взрывной волной меня выбросило однажды. Спящего из укрытия. Прислушался, определил. Опасность не грозила. Перевернулся и заснул прямо на земле. В другой раз ночью застряли с установкой во враге. И шумом пытались вытащить ее наверх. Смотрим, а там вражеские танки. Шуметь перестали. И как могли, поворотили тихонечко назад.
3: Еще 2 года после победы Алексей Миронов не мог решиться бросить военную службу. Какое-то время даже преподавал в школе сержантов. Но детская мечта стать артистом в конце концов пересилила. Демобилизовавшись, он вернулся в Москву и поступил в ГИТИС. Чтобы сыграть потом, считай, что 100 ярких ролей в кино. А еще больше – на сцене театра Советской армии. Увы, среди киноролей Алексея Миронова почти не было главных. Но те небольшие стоят великих. Когда его не стало, в последний путь артиста пришел проводить милицейский оркестр. И почести ему отдали, как настоящему милиционеру. Это была дань памяти, образу, так жизненно воплощенному им в месте встречи. Образу простого фронтовика, водителя автобуса «Фердинанд» московского уголовного розыска.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Младший лейтенант Миронов.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: По ледному полю поземка.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, потомственный военный пилот, подполковник Сергей Каспрук, на вертолете К-52 обнаружил и уничтожил две диверсионно-разведывательных группы противника. Когда боевая машина получила серьезные повреждения, офицер смог посадить ее на необорудованную площадку, отремонтировать и вернуться к выполнению боевой задачи. За храбрость, мужество и отвагу подполковнику Сергею Каспруку было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Лейб-гвардии «Казачий полк». В 1774 году, после Пугачевского бунта, императрица Екатерина II писала графу Григорию Потемкину: «Пожелали мы для охраны своей персоны создать особую конвойную команду. При этом особливо помнить надобно, что свободную государыню должны охранять свободные люди». Так началась история лейб-гвардии казачьего полка. Лейб-гвардии казачий полк. Год формирования 1774. Личный состав 130 человек. Лучшие воины из числа вольных казаков Чугуевского и Донского войска. Вооружение – сабли, пики, пистолеты. Основные задачи – охрана царских особ во время поездок из царского села в Петербург, дозорная служба в летней резиденции государей. В конце 18 века лейб-гвардии казачий полк получил статус регулярной воинской части. Боевое крещение принял в войне против наполеоновской Франции. 2 декабря 1805 года в битве под Аустерлицем наши войска отступали к переправе через реку Раусниц. Их преследовала вражеская конница. Лейб-казаки находились в резерве на другом берегу. Спешившись, казаки сняли парадные красные мундиры, переплыли реку и, как были, мокрыми полуодетыми, бросились на вражескую кавалерию. В том бою у реки Раусниц лейб-казаки потеряли 25 человек убитыми, но спасли нашу отступающую армию от окончательного разгрома. За храбрость и отвагу под Аустерлицем весь личный состав лейб-гвардии казачьего полка был награжден орденами и медалями. Лейб-гвардии казачий полк считался элитой русской армии. Он присягал на верность лично императору и никогда не изменял этой присяге.
1: Личный состав.
0: Радио «Звезда».

0: Новости космонавтики. Космонавты экипажа Крю-13 провели тренировочные сутки на симуляторе российского сегмента Международной космической станции. За 8 часов они отработали задачи, схожие с теми, что ждут их в реальном полете. Так Сергей Тетернятников обслужил системы жизнеобеспечения МКС. Регенерировал воздушный фильтр, управлял системой генерации кислорода, заправил емкость для воды и проверил систему очистки атмосферы. Кроме того, он провел медицинский эксперимент и сделал фотосъемку для дистанционного зондирования Земли. Следом тренировку прошел дублер миссии космонавт Арутюн Киверян. В России оценили перспективы космического производства. Ученые Сибирского федерального университета и специалисты Центра геотехнология исследовали сектор космических ресурсов, включающий добычу и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне и других небесных телах. В будущем в космосе могут начать производить товары для Земли и для нужд самого космического сектора. Значительная часть экономики будет зависеть от использования внеземных ресурсов для работы лунных баз, логистических операций на орбите и генерации энергии в космосе. По словам кандидата технических наук Сибирского федерального университета Александра Кирсанова, к 2040 году объем космической экономики может превысить 2,5 триллиона долларов. В НАСА обнаружили, что земные микробы могут выживать в затененных районах у Южного полюса Луны, что угрожает чистоте поверхности и затрудняет поиск следов древней химии или биологии. Популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эту гипотезу.
1: На Южном полюсе Луны есть так называемые постоянные затененные регионы. Это дно кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет. В этих холодных ловушках микробы защищены от убивающего их ультрафиолетового излучения. В спящем состоянии они могут сохраняться годами. Микробы там, конечно, не размножаются, но их присутствие критически опасно, и называется это все органическим заражением. Когда ученые начнут искать во льду Южного полюса следы лунной химии или органики, они рискуют наткнуться на земные бактерии – сделать ложные открытия.
0: Ученые подчеркивают, что на Луне нет условий для активного размножения микробов, однако даже в спящем состоянии они могут сохраняться достаточно долго, чтобы исказить химический анализ. В Москве в Музее космонавтики открылась выставка «Планета СиО2. Космос в работах отечественных художников по стеклу второй половины 20 века». Она впервые собрала произведения из крупнейшей коллекции России. Проект поддерживает музей Дядьковского хрусталя и Елагино-Островский дворец-музей. Одним из значимых экспонатов стал дубликат ключа от города Дядьково, подаренный Юрию Гагарину в 1966 году. Экспозицию дополнят элементы художественного оформления Музея космонавтики, которые украшали его исторический зал на протяжении 25 лет. Это были новости космонавтики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дню офицера России посвящается.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Твардовский.
3: Александр Трифонович Твардовский. Русский советский писатель, поэт и прозаик, военный корреспондент. В Московском институте философии, литературы и истории шел осенний семестр 1936 года. В одной из аудиторий читали лекцию о произведениях современных писателей. Профессор восторженно рассказывал о новой поэме «Страна Муравия». Ее только что ввели в обязательную программу обучения будущих литераторов. Герой – простой крестьянин, выбравшийся из нищеты благодаря колхозам. Педагог ставил в пример автора, сумевшего очень точно передать характер русского работяги, органично вписанного в условия молодой страны. Профессор хвалил и слог, и стиль, и рифмы. А автор поэмы только краснел, сидя среди тех самых будущих литераторов. Это был 26-летний студент Александр Твардовский. «Страна Муравия» стала его первым большим поэтическим опытом.
4: Странно было слышать, как при мне разбирают то, что я сам написал. Объясняют подтексты, о которых я и не мыслил. Слушал и думал, лишь бы Муравия не досталась мне теперь в экзаменационном билете.
3: Так шутил Твардовский, рассказывая друзьям историю своей поэмы. Весной 41-го он получит за нее сталинскую премию. 50 тысяч рублей. На такие деньги вся его семья могла безбедно жить несколько лет. Но грянула война. В августе жена поэта получила с Юго-Западного фронта письмо.
4: Ты, наверное, знаешь, что премию я отдал в Фонд обороны. Я не мог с тобой переговорить предварительно, но я абсолютно уверен, что ты это одобришь. И так как это наши с тобой деньги, то вместе со мной и ты внесешь свою половинку. Дорогая, это боевой самолет. А как они здесь нужны, я имел возможность убедиться.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Подполковник Твардовский.
3: Свое первое стихотворение он не написал. Одаренный мальчик из-под Смоленска был тогда настолько мал, что даже писать еще не умел. А вот складывать слова в рифмы, придавая им смысл, пожалуйста. К тому времени, что юноша поступил в институт, смоленские газеты напечатали уже сотню его стихов. Окончание учебы совпало с началом Советско-финской войны. Твардовский вместе с группой писателей попросился корреспондентом на фронт. Именно там, в редакции Ленинградского военного округа «На страже Родины», родился его главный литературный герой – Василий Теркин. Это мы привыкли знать красноармейца Теркина бравым воином Великой Отечественной. На самом деле он появился на свет раньше и вышел, как ни странно, из комиксов, сделанных по заказу главного политуправления РККА в 1939 году. Веселые картинки, где смекалистый солдат не дает покоя карикатурным финнам, были элементом советской пропаганды. Они сопровождались четверостишиями, и Твардовский был лишь одним из тех, кто их придумывал.
4: Вася Теркин, кто такой? Скажем откровенно, человек он сам собой необыкновенный. При фамилии такой, вовсе не казистой, слава громкая, герой, с ним сроднилась быстро.
3: Листовки с рисунками героических похождений Теркина получили невероятную славу по обе стороны линии Маннергейма. С той лишь разницей, что в западной части они вызывали раздражение и злость, а в восточной, наоборот, поднимали боевой дух и настроение. Финны даже награду объявили за головы тех, кто сочинял комиксы. Твардовский вспомнит об этом спустя 3 года. В очень сложный период для всей страны, в страшном 42-м. В промозглом эшелоне, отступающем вместе с армией, поэт решит возродить народного героя Василия Теркина.
4: «Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем».
3: Его интонации становятся другими. На фоне невиданных доселе фашистских зверств лубочный образ неуязвимого богатыря больше был неуместен. Немцы рвутся к Волге, стонет Кавказ, Ржев истекает кровью, вымирает от голода Ленинград.
4: Война всерьез, и поэзия должна быть всерьез.
3: Новые главы поэт создает по следам собственных фронтовых впечатлений. За плечами Твардовского месяцы тяжелых боев, окружение, гибель друзей. Поэтому из озорного весельчака его герой превращается в воина-освободителя. Отныне Теркин живой и настоящий. Он говорит на языке солдат, разделяет их боль и отчаяние. Не приукрашивая очевидность, заражает верой в победу. Теперь это не просто поэма, а книга про и для бойца.
4: А всего иного пуще не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы ни была горька.
3: Солдаты ждут каждую новую главу про Теркина. Узнают в нем себя и не верят, что это собирательный образ, у которого не было реального прототипа. Теркин по-настоящему ушел в народ. Но у тыловых начальников, оторванных от жизни, он вызвал раздражение. Дочери Твардовского вспоминали.
0: Поэма и ее герой не пришлись ко двору тем, кто тогда руководил литературой. Критики предъявляли упреки по тем временам достаточно серьезные, находя в Теркине мало примет советского солдата. Отца призывали усилить политическую и идейную сознательность героя.
3: Главное, за что доставалось автору, это что же получается? Солдат одолевает захватчиков сам по себе? Как так? А где же партия? И где, наконец, мудрая рука вождя? Слыхано ли? Имя товарища Сталина не названо ни разу. Секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев увещевал.
5: Да, поэма отвечает сердцу. Но надо следовать не влечениям сердца, а партийным установкам.
3: Но поэт-офицер Твардовский упрямо и смело ничего не менял. Эти черты будут сопровождать его и дальше. Например, когда он напишет продолжение «Теркин на том свете». Сатирический текст неприкрыто осуждал советскую бюрократию и сталинский строй. Много лет эта книга переходила из рук в руки тайком, напечатанной на машинке. Или когда Твардовский возглавил журнал «Новый мир», ставший действительно новым. На его страницах впервые появилась совсем не партийная проза. К юбилею писателя все ждали, что ему присвоят звание Героя социалистического труда. Но этого не произошло. Твардовскому будто бы сказали:
6: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя».
3: На что он ответил:
4: никогда не знал, что героев дают за трусость.
3: Ведь и его герой Василий Теркин тоже воевал не на партийной, а на народной войне. И благодаря ему сотни тысяч таких же бойцов находились силы не сойти с ума, продержаться и победить.
2: Подполковник Твардовский. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Комбинезон летчика.
1: Цельный огнестойкий костюм из синтетической армидной ткани на застежке молнии и с воротником-стойкой. Он предназначен для обеспечения безопасности пилота в ограниченном пространстве кабины самолета или вертолета, а также при катапультировании летчика в экстренных ситуациях.
0: Форма и содержание.
2: Первые аэропланы не имели крытых кабин, поэтому пилоты часто страдали на высоте от сильного холода, ветра или дождя. Кожаные куртки и меховые жилеты, конечно же, спасали от обморожений, но были очень тяжелыми, сковывали движение. И только в начале 20 века придумали первые авиационные комбинезоны. Но они были летними, согревали плохо, а зимние костюмы летчиков на вате оставались слишком громоздкими.
0: Комбинезон летчика.
2: Цельный крой – одна из главных особенностей современного костюма пилота. При катапультировании раздельные куртка и брюки могут зацепиться за выступающие элементы кабины или оторваться сильным потоком воздуха. Интересно, что нынешний авиакомбинезон выполнен с использованием специальной огнестойкой пропитки. Он выдерживает 2 минуты прямого горения в замкнутом пространстве –

0: летном костюме 21 века предусмотрено 10 карманов. Набедренные, нагрудные и на рукавах. Они расположены именно так, чтобы пилот мог быстро и легко достать необходимые вещи. Нож, стропорез или фонарь. Будучи плотно пристегнутым ремнями кресла. Кроме того, все карманы комбинезона закрываются на защитные молнии или липучки, что исключает случайное выпадение предметов. Внутри одного из карманов находится ветро- и влагозащитный клапан для сохранности важных документов. Комбинезон летчика очень популярен сегодня и на гражданке. Его часто носят охотники, рыболовы. А что, практичная, удобная вещь, особенно в наших, иногда по-настоящему, суровых погодных условиях.
1: Форма и содержание. Комбинезон летчика.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дело науки – служить людям. Пером, отвагой и мечом.
6: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За неделю российские вооруженные силы нанесли массированные и 9 групповых ударов по целям на Украине. Били по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют боевики. Кроме того, ударили по цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров. Под удар также попали места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», склады боеприпасов, горючего и материальных средств украинских вооруженных формирований. Кроме того, за неделю удалось поразить 2 патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах боевиков. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления и вражеские расчеты беспилотников в Харьковской области. Подробнее о работе артиллеристов и самой пушки рассказал командир орудия с позывным «Мухомор».
2: Мобильная. То есть мы можем передвигаться не сами. Дальность не очень хорошая и калибр 152. Дальность от 28 и снаряды новые у нас появились. Они летят больше 40 километров. Работаем на закрытых позициях, то есть скомпонировать. Ну, потому что сейчас небо у нас неспокойное. Стало вот много этих дронов. С открытых позиций как бы работать не очень хорошо, потому что техника большая. Спрятать ее просто невозможно в лесу. Дроны достают везде. И за счет того, что мы с закрытых позиций, мы невидимы для врага, и нас сложнее достать. Из значимых это польский краб был, Слава Богдана даже по ней как бы работали. Ну, а так остальные там минометы, расчеты БПЛА.
1: Уничтожение пунктов управления беспилотниками противника – одна из приоритетных задач дальнобойной артиллерии при создании буферной зоны безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В зону спецоперации с 2022 года направили уже более 11 тысяч FPV-дронов линейки «Заноза». Как отметили в компании-производителе, дроны этой модели предназначены для доставки боевой части до 3,5 килограммов на расстояние до 40 километров. Оптоволоконная модификация дрона полностью невосприимчива к радиоэлектронному подавлению и комплектуется катушками до 25 километров. Новосибирскому высшему военному командному училищу, где учился дважды Герой России Михаил Гудков, присвоено звание гвардейского. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Училище готовит офицеров разведки, мотострелковых подразделений и специалистов по беспилотникам. Генерал-майор Гудков стал первым в истории страны дважды Героем России. Он прошел путь от командира батальона до заместителя главнокомандующего ВМФ России. Командовал 155-й отдельной гвардейской Курской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб в июле прошлого года в Курской области при исполнении воинского долга. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим об одной из самых узнаваемых фигур в русской истории, а именно императрице Екатерине II. Трудно даже сказать, в какой сфере она не смогла совершить каких-то важных деяний. На протяжении своей жизни, достаточно, кстати, длинной по меркам 18 века, она прожила 67 лет, она успела и написать наказ для уложенной комиссии, и выиграть несколько русско-турецких войн, и провести различные реформы, создать Смольный институт, благодаря которому у нас появилось вообще в России женское образование. То есть, казалось бы, она важна, она значима для разных сфер деятельности. Вопрос только заключается в том, а о чем мы помним, в каком смысле мы помним о Екатерине II и какие образы оказываются востребованы здесь и сейчас. Здесь стоит сразу сказать, что если говорить про биографию Екатерины, не вдаваясь подробно в те многочисленные дела, инициатором которых она была, стоит обратить внимание на несколько моментов, которые ей впоследствии, ну, особенно отчетливо отразились в исторической памяти. Во-первых, конечно, это приход Екатерины к власти. Этот приход сопровождался достаточно странной смертью ее свергнутого супруга Петра III, что, естественно, породило достаточно много слухов и вариантов того, каким образом Екатерина могла к этому приложить руку. Не обсуждая историческую подоплеку того, как все было, стоит отметить, что вот эти вот разговоры, эти слухи, они как бы очень на многое повлияли. По крайней мере, когда Екатерину II, знаменитый французский мыслитель Вольтер, называет Северной Семирамидой, что выглядит по меркам того времени, ну, в общем, достаточно уместным комплиментом, потому что 18 век, эпоха просвещения, это время, когда каждый просвещенный, каждый образованный человек должен был владеть знанием об античной культуре. И поэтому сравнение императрицы с античной царицей Семирамидой казалось вполне уместным. За исключением одного важного момента. Дело в том, что в античности Семирамида, и Вольтер это прекрасно знал, потому что он писал о ней пьесу, она взошла на престол благодаря убийству своего мужа. И поэтому метафора Северной Семирамиды, она оказывалась очень двусмысленной. Естественно, Екатерина делала вид, что прочитывала только одну часть этой метафоры по поводу нахождения у власти женщины, и делала вид, что вторая часть метафоры ей незнакома. Кроме этого обозначения, ну, если сразу уж говорить про какие-то эпитеты, которые к Екатерине применялись, стоит обратить внимание, опять-таки, в той же самой античной традиции, что Гавриил Романович Державин, знаменитый поэт екатерининского времени, обращается к ней «фелица», от латинского «феликс», то есть «счастье», «счастливый», ну, то есть делая акцент на том, что она является счастливой правительницей. Ну, и еще одна метафора, которую сама Екатерина по отношению к себе употребила, назвав себя казанской помещицей, это тоже очень показательный момент. Когда она это делает? Она это делает после подавления восстания Пугачева для того, чтобы продемонстрировать свою близость, свое родство, пусть даже не по крови, с представителями дворянского сословия, показать, что я такая же, как и вы. Вы пострадали от нашествия Пугачева, но и я, как владетельница этих земель, тоже понесла свой ущерб. Зачем это было нужно? Здесь важно помнить, что ведь Екатерина II, в отличие от своих непосредственных предшественников на русском престоле, она как раз по крови к династии Романовых не имела вообще никакого отношения. И это очень показательный момент, когда чистокровная немка, уроженка княжества Ангальцербского, стала, пожалуй, самой русской из императриц. Что, с одной стороны, делает ей честь, с другой стороны, позволяет очень отчетливо объяснить, что те мероприятия, которые она совершала по отношению к созданию словаря русского языка, по отношению к наименованию себя казанской помещицей, это были те символические шаги, которые должны были все-таки помочь ей преодолеть ту пропасть между собой и коренными россиянами, к которую она все-таки ощущала. И это являлось важным стимулом, важной мотивацией вообще для ее деятельности.
2: Екатерина II. Шальная императрица.
1: Область знаний.
3: Если говорить про ее ключевые достижения, то, конечно, здесь стоит обратить внимание на то, что до вступления на престол, когда она была лишь женой наследника престола, ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой. Почему? Ну, потому что, по большому счету, она была выбрана в качестве супруги, в качестве жены наследника для того, чтобы обеспечить воспроизводство династии. Поэтому неудивительно, что когда у нее рождается сын, Павел I, и здесь тоже показательный момент, что в среде аристократии ходили настойчивые слухи, что Павел – это не сын Петра III, не наследник престола, а сын молодого фаворита будущей императрицы, князя Салтыкова. На самом деле, даже вот эти слухи очень показательны, потому что они позволяют продемонстрировать, что ее жизнь супружескую счастливой трудно было назвать. Именно в этом стоит видеть ее стремление даже уже в браке заводить каких-то фаворитов. И с этим же связана еще одна любопытная вещь, которая я привела к тому, что ее письма, причем именно молодого возраста, которые она писала, будучи наследницей престола, они долгое время в России вообще как бы не были известны. Точнее говоря, они хранились в императорском архиве и не были доступны для историков. Как показывают записи, с ними знакомился сначала Александр II, потом Александр III, при этом каждый из них выносил вердикт, что их не печатать и никому не выдавать. Впервые они были опубликованы только в начале 20 века, и то только потому, что Николай II считалось, что он, по крайней мере, уважает и относится хорошо к Петру III и не очень хорошо к Екатерине II. Что же там в этих письмах такого было? Дело в том, что это была переписка молодой Екатерины с английским послом Чарльзом Уильямсом, в которой они обменивались достаточно откровенно своими мыслями по поводу и России, и престола. И, в частности, Екатерина там допускала такие фразы, как, например, что «если когда-нибудь я окажусь на престоле, я буду видеть в этом вашу заслугу». Переписка – это одно, дела – это совсем другое. И мы понимаем, что о чем бы не переписывались они в 50-е годы XVIII века, но, оказавшись на престоле, Екатерина стала все-таки ярой защитницей российских интересов. Именно так стоит трактовать все мероприятия, все дела, которые она на престоле осуществляла. Ну, вот факт тоже остается фактом. Именно поэтому долгое время ее письма были недоступны для исследователей. Что касается других мероприятий, которые были значимы в ее правлении, ну, я остановлюсь на нескольких. Да, во-первых, стоит, конечно, упомянуть про созыв уложенной комиссии. Это было очень важное по тем временам дело, потому что на территории Российской империи, так уж получалось, формально действовало соборное уложение 1649 года. Прошло более 100 лет, прошли реформы Петра, накопилось большое количество указов, выполнявших роль законов, и разобраться в этом было абсолютно невозможно. Как мы с вами знаем, уложенная комиссия свою работу не завершила, а была распущена по разным причинам. И в итоге до появления свода законов пришлось ждать еще почти 100 лет, пока этим не занялся Спиранский. Но, по крайней мере, направление движения было правильное. Другой указ, который Екатерине удалось довести до логического завершения, это указ о веротерпимости. И очень показательно, что, конечно, он начал разрабатываться еще при ее муже, но вот как бы она его публиковала, поэтому заслуга того, что жить в России представителям различных религий, кроме православия, имеется в виду, стало легче, в этом ее заслугу стоит видеть. По крайней мере, что мусульмане, буддисты, старообрядцы смогли наконец-то открыто исповедовать свою религию, и это являлось безусловным шагом вперед на пути к эпохе просвещения, которую она так активно в своей переписке с французскими философами провозглашала. Конечно, важным достижением России при Екатерине являлось освоение новых регионов. Это и Крым, вошедший в состав России в 1783 году, это и так называемая Новороссия, то есть вот эти вот прикрымские степи, которые при Екатерине именно были освоены. Не только они, потому что стоит обратить внимание, что точно так же с помощью переселенцев из Европы, так называемых немцев, потому что я специально говорю так называемых, потому что немцами в России называли не обязательно уроженцев Германии, но всех тех, кто говорил не по-русски, то есть они как немые, их нельзя было понять. Поэтому, когда сейчас употребляется фраза «немцы по Волжье», автоматически предполагается, что это уроженцы Германии. Нет, конечно. Там были и французы, и швейцарцы, каких только национальностей там среди немцев так называемых не было. Возвращаясь к этому вопросу, получается, что и Заволжье, которая в тот момент была достаточно такой дикой территорией, тоже осваивалась благодаря инициативам Екатерины.
1: Область знаний.
2: Реклама.
0: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
4: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Екатерина II. Шальная императрица. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Неудивительно, что на этих территориях, которые осваивались, достаточно активно стала увековечиваться и ее память. А, например, в городе Краснодар, который был изначально основан как Екатеринодар, памятник Екатерине был поставлен уже в начале 20 века, в 1907 году. В городе Екатеринослав, который, опять-таки, нам известен как город Днепропетровск, памятник был вообще поставлен в 1846 году, на заре вообще вот возникновения такой культуры памятников в России. По большому счету, они только с начала 19 века и стали активно устанавливаться. Этот памятник пережил годы Гражданской войны, но в годы Великой Отечественной войны он исчез. И, как мы понимаем, по определенным причинам и сейчас он появиться там не может. И есть еще один город, который, может быть, менее известен, но тоже назван в честь Екатерины, под названием Екатеринштадт. Ну, в таком немецком стиле. Это нынешний город Маркс Саратовской области, на месте бывшей республики немцев Поволжья, где тоже история памятника крайне интересна. Потому что он был поставлен там в 1851 году, был снесен в 1941 вместе с самой республикой немцев Поволжья, ну и заново появился только уже в 2007 году. Ну, чтобы к теме памятников уж не возвращаться, я могу сказать, что, наверное, самое неожиданное место для установления памятника, хотя, с другой стороны, закономерное, это Германия и город Цербст, откуда, собственно, родом сама Екатерина, которая звалась София Августа Фредерика при своем рождении, и там установлен памятник ей как, ну, такой девочке-подростку, то есть в том виде, в котором она когда-то покинула свой родной город, ну, чтобы больше туда никогда уже не вернуться, но стать российской императрицей. В этом смысле территории, которые вошли в состав России при Екатерине, они как бы отчетливо понимали, кому они обязаны этими достижениями или кому они обязаны вот самим оккультуриванием этих территорий, их вхождением в состав уже государства не только с точки зрения границы, но и с точки зрения освоения. Еще один момент, с которым чаще всего Екатерина ассоциируется, по крайней мере, в таком массовом сознании, это, конечно, фавориты. Ну, говорим Екатерина, предполагаем сразу, что куда Екатерина без фаворитов? Такое мнение является, наверное, все-таки не совсем оправданным, потому что отрицать наличие такого политического и государственного чутья мы не можем у самой императрицы, но заслуга фаворитов в ее деяниях и деяниях России, безусловно, есть. А здесь стоит упомянуть хотя бы про трех людей, которые ассоциируются с эпохой Екатерины и с ее биографией. Во-первых, это, конечно, Григорий Орлов, человек, благодаря которому он один из четырех, ну, на самом деле пяти, но четверо участвовали в этих событиях, братьев Орловых, которые ей, собственно, и привели ее на престол в 1762 году. Он долгое время был ее фаворитом, и его имя, наверное, прославилось в истории России, осталось даже сейчас, потому что в честь него был назван знаменитый алмаз Орлов, который сейчас украшает Грановитую палату. Алмазный фонд Российской Федерации, при том, что попал он в Россию очень интересно. Да? Алмаз изначально индийский, потом оказался в Европе, а дальше, согласно легенде, Григорий Орлов этот алмаз Екатерине подарил. Хотя, учитывая его стоимость, вряд ли можно допустить, что у него были такие средства, поэтому более вероятно выглядит история, что Екатерина сама этот алмаз купила, но для того, чтобы не упрекнули в растрате государственной казны, сделала так, чтобы это выглядело как подарок от любимого человека. Так что легенда красивая, и, по крайней мере, алмаз, как подтверждение, в России до сих пор присутствует. Второй человек, без которого, наверное, все-таки правление Екатерины именно в таком качестве не могло состояться, это Григорий Потемкин. Это не просто фаворит Екатерины, но и человек, с которым, как считается, в 1774 году она вступила в тайный брак. Опять-таки, подтверждений у нас никаких нет, или, точнее говоря, есть только косвенные данные, которые опираются на рассказы потомков участников этих событий. То есть в XIX веке потомки, ну, не самого Потемкина, но его племянника, как раз упоминали о том, что когда-то некая запись об этом бракосочетании, она действительно хранилась, но потом, по законам жанра, естественно, она была уничтожена, исчезла, пропала. Ну, в общем, доказательств никаких прямых нет.
2: Екатерина II. Шальная императрица.
1: Область знаний.
3: Что косвенно это указывает? То, что в 1775 году у Потемкина неожиданно появляется воспитанница, ну, как тогда официально назывались незаконные дети, которую звали Елизавета Темкина. Опять-таки, традиция 18 века давать незаконно рожденным усеченную фамилию своего родителя. Потемкина, соответственно, Темкина. Наверное, самый интересный был пример, когда у князя Репнина родился сын и дали ему фамилию Пнин. Ну, как бы коротко, но традицию не обойти. Откуда эта Елизавета могла появиться, история умалчивает. Ну, понятно, что, согласно легенде, вроде бы она могла быть дочерью Екатерины, хотя против этого говорят, ну, факты биографии. Екатерине на тот момент было уже 46 лет, и по тем временам это возраст, который практически исключал такую возможность. Что мы точно про личную жизнь Екатерины знаем, что кроме Павла, который стал в итоге наследником престола, все-таки еще один ребенок у нее был. Ребенок от Григория Орлова, который получил свою фамилию по названию поместье Бобрики, которое было ему пожаловано, и стал графом Алексеем Бобринским. Он знал о своем происхождении, ну, собственно, и все окружающие знали о его происхождении, и его семья как бы дала начало роду Бобринских, который и существовал в Российской империи, и самое интересное, существует до сих пор, его потомки живут в Москве. Никуда не делись, даже несмотря на бурные перипетии 20 века. Так что какие-то Романовы, потомки Екатерины, от ее старшего законного сына живут где-то в эмиграции, а вот от второго сына прекрасно себя чувствуют в родных пенатах. Так вот, возвращаясь к Потемкину, кроме того, что он стал мужем Екатерины, по крайней мере, согласно легенде, с ним связано еще одно событие, а именно знаменитое путешествие Екатерины в 1787 году по вновь присоединенным землям. От этого путешествия в истории осталось выражение, которое, думаю, каждому известно, «потемкинские деревни». Само это выражение появляется в мемуарах одного из иностранных послов, которые сопровождали Екатерину, и используется обычно в таком негативном значении, как некая показуха, да, то, что не соответствует действительности, и что вроде бы Потемкин, чтобы угодить императрице, создавал какие-то чуть ли не картонные декорации различных городов, дворцов и прочего. В реальности это не подтверждается. Новороссия действительно к этому моменту переживала бурный такой подъем. Города строились, города основывались, и Потемкин к этому был причастен. То, что какие-то декорации могли иметь место, ну, собственно, здесь надо помнить саму эпоху, что это, в принципе, эпоха, которая допускала и даже предполагала не только строительство дворцов, но и различные ухищрения, которые должны были позволить этим дворцам выглядеть более красивыми. Последний фаворит Екатерины, действительно, во всех смыслах последний, который был младше почти на 30 лет, это Платон Зубов. человек, который в большей степени, конечно, в истории России сыграл негативную роль, потому что его инициативы были направлены во многом против идей его предшественников, и, судя даже по сохранившимся описаниям, по личным качествам он был не самым выдающимся человеком. Но, тем не менее, очень показательно, что на протяжении многих лет в Одессе стоял памятник Екатерине II, где фигуру императрицы окружали четыре фигуры людей, которые сыграли свою роль в основании Одессы как русского города. Это и Иосип Дерибас, это выходец из Франции Франц де Волан, это Григорий Потемкин и Платон Зубов, который в 90-е годы 18 века, в последние годы жизни Екатерины, большой вклад в развитие этого края, как ни парадоксально, тоже внес. Если подводить итог, с одной стороны, Екатерина II, ее образ не очень активно используется в современной политике, хотя давайте дождемся 2029 года, когда будет праздноваться 300-летний юбилей со дня рождения. А с другой стороны, я думаю, что каждый в России знает выражение про шальную императрицу, и все мы понимаем, что это отсылка к образу народному абсолютно Екатерины II.
2: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленый» в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские войска нанесли 9 групповых ударов по объектам на Украине. Атаковали предприятия.

0: Кроме того, за неделю российские силы уничтожили 2 патрульных катера ВМС Украины и 12 морских судов противника. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку с учетом специфики трассы, которая включает плавание в открытой воде, велогонку и бег при высокой влажности. World Triathlon подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, а также Республики Крым продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Князь Дмитрий Донской был высоким мужчиной для своего времени, около 180 сантиметров. Состояние костей указывает на хорошее здоровье князя, но причину его смерти установить пока не удалось. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская.
1: Никаких следов воспалительных процессов на костях нету. Что касается еще особенностей, обнаруженных на скелете, это травма, зажившая травма на лобной кости справа над областью глазницы. И эта травма не от какого-то боевого оружия, это, скорее всего, след от сильного удара. Заживление травмы происходило долго с протеканием воспалительного процесса. И это травмирование происходило за такое, существенное время до его кончины.
0: Эксперты исследуют погребальные одежды князя. В июле в Архангельском соборе обнаружили фрагменты мощей Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердил патриарх Кирилл. Русская православная церковь предложила разместить мощи в 3 ковчегах для поклонения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Анна Герман.
2: В эпоху 70-х и 80-х она была настоящим культурным феноменом. Ее голос, нежный, кристально чистый, вселял надежду в сердца миллионов людей, заставляя плакать и верить в абсолютное торжество добра.
1: На первый взгляд.
2: Из-за внешности Анну Герман называли белым ангелом. Светлые волосы, светлая кожа, любовь к светлой одежде. Она была высокой, 184 сантиметра, носила туфли 40-го размера. Но однажды жизнь певицы раскололась на безмятежное «до» и мучительное «после». В Италии она попала в страшную автоаварию. Водитель уснул за рулем, и машина на огромной скорости врезалась в бетонное ограждение. В больнице у Анны диагностировали 49 переломов и тяжелые повреждения внутренних органов. 14 дней в глубокой коме, полгода в глухом гипсовом корсете. Врачи разводили руками.
3: Возвращение на сцену? О чем вы? Нет никаких гарантий, что она сможет просто самостоятельно ходить. Жить, может, и будет. Петь? Нет.
1: Где изюминка?
2: Анна Герман совершила невозможное. Шаг за шагом. Превозмогая нечеловеческие муки, она заново училась дышать, сидеть, стоять. И она вернулась на сцену. Вернулась триумфально, чтобы снова дарить людям свой целительный свет, чтобы петь ту самую надежду, чтобы улыбаться даже сквозь слезы. Немецкий психиатр Яков Кирш в своей научной работе доказал, что голос Анны Герман обладает терапевтическими свойствами.
4: А

0: Анна Герман. Человек с изюминкой.
1: Дело науки – служить людям пером, отвагой и мечом.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото Стеньки Разина.
4: Знаменитая картина Василия Сурикова «Степан Разин». Казацкий атаман сидит в лодке в окружении соратников и богатств, отбитых то ли у персов, то ли у русских купцов. Куда исчезнет все это золото, серебро и инкрустированные сабли, неизвестно. Впрочем, некоторые подсказки хитрый атаман все же оставит.
3: Цена вопроса.
4: Многое из того, что награбил Стенька Разин, вряд ли сохранилось до наших дней. Тогда наравне с драгоценностями ценились парчевые ткани, расшитые золотой и серебряной нитью. А вот чистого золота у банды донского атамана было не меньше 40 пудов. Это более полутонны драгоценного металла.
3: Кладоискатели.
4: Если верить преданиям, самый большой клад Степан Разин спрятал на берегу Волги, в районе небольшого села Шатрашаны. Местные любят рассказывать, что сокровища покоятся в небольшой пещере за крутым земляным валом. Но история то и дело обрастает небылицами, вроде железной двери при входе в грот или кровожадными вампирами, ее охраняющими. Шатрашанцами по части выдумки постоянно соревнуются жители соседнего села Труслейка. По их версии, золотые червонцы Разин закопал под черным дубом возле небольшой часовни. Похожие легенды есть и в Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде. Но пока никому ничего найти не удалось.
3: А был ли клад?
4: Поиски клада начались сразу после казни Степана Разина. Его младший брат Фрол пообещал властям показать сокровища атамана в обмен на жизнь. Неизвестно, лукавил родственник или чего-то недоговаривал, но в итоге все равно лишился головы. А вместе с ней исчезла последняя связь с тайной про казацкое золото.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: Граф де ля Фер?
6: Я. Yeah.
5: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
6: Я. Yeah.
5: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
6: Я. Yeah.
5: Абаддербле.
7: Я?
5: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
1: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И построил в 1587 году отряд казаков деревянный острожек на Алафейской прибрежной горе, что стояло за Уралом при впадении Тобола в Иртыш. Так началась история древней столицы русской Сибири. Тобольский Кремль.
1: В приблизительном переводе с татарского Алафейская гора значит «коренная ханская земля». Местные жители покинули ее после прихода войска атамана Ермака Тимофеевича. И уже совсем скоро в излучине могучей реки появился первый российский оборонительный форпост.
2: Детинец собрали из разобранных казачьих стругов, небольших суденышек с парусами и веслами. Трудились люди опытные, мастеровитые, присланные из самой Тюмени.
1: Деревянная крепость часто горела, в том числе и от молний. Решили тогда строить в камне. Следил за всеми работами преподобный Киприан, которого в 1620 году назначили архиепископом Тобольским и Сибирским. Он был человеком образованным, деятельным.
3: Сон мне был. Явился с неба ангел и сказал, мол, в Кремле Тобольском будут рождаться одаренные люди, поцелованные Богом, и снизойдет на них благодать. Но чтоб сие сбылось, надобно возвести церкви в количестве немалом, чтобы они закрывали крепость, словно ладонь ангела.
1: В результате в городе построили Крестовоздвиженскую, Пятницкую, Рождественскую, Благовещенскую церкви, а также церкви Захария, Елизаветы и Михаила Архангела. Что же касается талантливых людей, поцелованных свыше, то в разное время в Тобольске родились автор периодической таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев, популярные артисты Лидия Смирнова и Александр Абдулов. В здешних местах появился на свет Григорий Распутин.
2: Земля начинается с Кремля. Тобольский Кремль.
1: В конце 17-го столетия в цитадели осветили Софийский собор. Сегодня это самый древний храм в Сибири. Вокруг церкви стояли стены общей протяженностью 620 метров. Высота оборонительных укреплений – 5 метров. Сам Кремль был усилен 9 мощными башнями. Так, к югу от собора находилась проездная башня со святыми воротами и надвратным храмом Сергия Радонежского. К сожалению, до наших дней они не сохранились. Многие годы Тобольская крепость считалась не только центром духовности всего края и его обороны. Была у цитадели еще одна очень важная функция – тюремная. Сюда привозили колодников, ссыльных, каторжных, политзаключенных.
4: Ну что, мужички-разбойнички, сейчас покажу ваши хоромы подземные. Натворили делов, будете отвечать. Порядок у нас такой. Солнце встало — на работу. Как стемнело — кусок хлеба, молитва, затем спать.
1: В свое время в Тобольском Кремле построили даже специальный тюремный замок. Он способен был вместить 2500 заключенных. Стены этих казематов помнят немало известных людей. Там содержались Федор Достоевский, Николай Чернышевский. Был, правда, и совсем уж необычный узник. Набатный колокол Углича, который посмел поднять народ на восстание. Его ждало очень даже человеческое наказание. Колоколу отрезали язык и оторвали ухо, а общий срок сибирской ссылки составил 3 столетия.
2: Тобольский Кремль. Город-крепость.
1: Единственная каменная цитадель за Уралом. Из 9 ее оборонительных башен сохранилось лишь 7. Их высота 11 метров.
2: А над самим Кремлем возвышается соборная колокольня. Она словно поднялась над Троицким мысом, над всеми куполами и крышами, над всеми башнями и павильонами, над белой, как она сама, лентой могучих крепостных стен.
1: Современный Тобольский Кремль – это особая выставочная площадка. Ежегодно здесь проходит фестиваль классической музыки, регулярно открыты художественные реставрационные мастерские, проводятся экскурсии по тюремному замку. А во дворце наместника работают музей истории города, музей этнографии и музей природы. Среди экспонатов уникальные артефакты прошлого. Старинные монеты, оружие, одежда, церковная утварь. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Тобольский Кремль.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Эпохальное событие вошло во все учебники, прекрасно изучено, подробно документировано, и до сих пор живы свидетели. Но сколько споров и разных оценок. Курская битва глазами современных историков. Дмитрий Суржик на радио «Звезда».
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленый» в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. За неделю российские войска нанесли 9 групповых ударов по объектам на Украине. Атаковали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют украинские боевики. Также были поражены цеха по производству наземных робототехнических систем, беспилотников и безэкипажных катеров. Удары пришлись на места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также на склады боеприпасов и горючего. Кроме того, за неделю российские силы уничтожили 2 патрульных катера ВМС Украины и 12 морских судов противника. Центробанк сообщил о росте объема наличных денег в обращении. За год их количество увеличилось на 7,5%. Доля наличных вне банковской системы почти достигла 15%. Почему при повсеместной безналичной оплате россияне все еще предпочитают наличные? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат экономических наук Михаил Хачатурян.
2: Это нормальный процесс, то есть в любых странах мира на сегодняшний день все равно наличный оборот присутствует и достаточно значимой доли. Это нормальная психологическая реакция человека, то есть всегда иметь какие-то мелкие деньги на, что называется, операционные нужды, для того, чтобы быстро рассчитаться на случай, если, так сказать, возникают какие-то сложности с оплатой. Ну и если говорить о прогнозах, конечно, оборот, скорее всего, будет продолжать чуть-чуть расти. Наверное, если и подрастет, то еще где-нибудь около 0,5%, может быть, 0,7%.
1: На начало июля объем наличных денег в обращении превысил 21 триллион рублей. Годом ранее этот показатель составлял 18 триллионов. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. Мировой федерации подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Дело науки – служить людям. Пером, отвагой и мечом.
4: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Дню офицера России посвящается.
1: Пройдут столетия, и наши праздники.
2: И каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
4: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Только наука изменит мир. Наука в широком смысле. И как расщеплять атом, и как воспитывать людей.
5: Пером, отвагой и мечом. Сегодня мы будем говорить об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Их было много. Очень много. Александр Бестужев-Марлинский, русский писатель, критик, декабрист, офицер русской императорской армии. Владимир Этуш, актер театра и кино, народный артист СССР, лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны. Юрий Сенкевич, советский и российский тележурналист-путешественник, кандидат наук, полковник медицинской службы. Или вот составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль. Да-да, тот самый. Когда он только начал собирать слова, то находился в звании мичмана. Не забудем мы и о графе Льве Николаевиче Толстом. В звании юнкера он участвовал на Кавказе в стычках с горцами, а с началом Крымской войны перебрался в Дунайскую армию. За оборону Севастополя писателя наградили орденом Святой Анны 4 степени и сразу несколькими боевыми медалями. А вот наш следующий герой родился в очень музыкальной семье. Но и о военной службе он не забывал. Знакомьтесь, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, выпускник морского кадетского корпуса.
7: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Мичман Римский-Корсаков.
8: В 27 лет морской офицер по образованию Николай Римский-Корсаков начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. А спустя несколько лет и сам стал в ней учиться. В какой-то момент уже достигший мировой славы композитор почувствовал недостаток собственных музыкальных знаний. И вот так просто профессор стал студентом-профессором. Продолжая преподавать, он вместе со всеми посещал отдельные лекции. Один из его учеников, композитор Игорь Стравинский, писал, что Николай Андреевич был внимательным, мудрым и остроумным педагогом. Но никогда никого не хвалил. В лучшем случае в знак одобрения мог взъерошить отличившемуся волосы. Другой его воспитанник вспоминал, что у Римского-Корсакова не было даже прозвища, непременного для всех педагогов. Настолько его уважали. Отмечали и безупречную военно-морскую выправку. Высокий, прямой. Про него говорили: «Аршин проглотил». Впечатление не портила и одна комичная черта. Из-за фантастической близорукости профессора на его носу порой красовалась целая батарея различных очков и пенсне. Вы когда-нибудь видели, как выглядят ноты к произведениям Римского-Корсакова? Размашистые пассажи, переливы и взрывы оркестра. А вы знали, что он умел писать их без инструмента? Попробуйте представить, он просто брал нотный стан и как рассказ заносил туда то, что звучит в голове. То есть композитор в буквальном смысле писал свою музыку на бумаге, даже не проверяя на слух. И в итоге получался шедевр. Так родилась, например, большая часть оперы «Сервилия». Музыкант сочинил ее во время семейного путешествия. Возить с собой рояль он, разумеется, не мог.
7: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
8: В семье, как и в жизни, Римский-Корсаков был сух и сдержан. Даже завтракал один. За двумя обязательными чашками утреннего кофе компанию ему составляла только любимая собака по кличке Рекс. Но брак с Надеждой Пургольд, те, кто знал их, называли идеальным. Это ей посвящение.

Николай и Надежда прожили рука об руку 37 лет, до самой смерти композитора. У них был общий кабинет. Там стояли два стола с фотокарточками их пятерых детей. Супруги всегда работали вместе. А расставаясь, писали друг другу нежные письма. Он называл ее «золотой рыбкой», а она его «корсенькой». Римский-Корсаков умер в 64 года от инфаркта миокарда. Приступ совпал с известием о запрете оперы «Золотой петушок». В 1908 году царская цензура посчитала ее опасной.

0: Итогом его жизни стали 15 опер, 3 симфонии и множество других произведений. Собственная композиторская школа. Среди учеников – Гнесин, Прокофьев, Глазунов. Огромное число потомков, даже в революцию, оставшихся верными стране. А Центральный оркестр военно-морского флота России, основанный в самом начале Великой Отечественной войны, навсегда получил имя композитора и офицера Николая Римского-Корсакова.
1: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Как мы уже сегодня говорили, династия Римских-Корсаковых очень музыкальная. Причем сочиняли они музыку не в какой-то определенный отрезок времени, а на протяжении столетий.
3: Звуки отличия. Военная музыка России.
4: 1796 год. Петербург. Зимний дворец. Император Павел I лично проверяет караульную службу. Государь сам обходит все посты, внимательно следит за регулярной сменой часовых, и тут...
5: А это еще что такое?
4: Неожиданно из соседнего зала звучит красивая романтическая мелодия. От восхищения Павел буквально застывает на месте, после чего быстрым шагом направляется искать музыкантов. Император вихрем влетает в зал и перед ним предстает следующая картина. Несколько фрейлин сидят на кушетках, а перед ними выступает придворный оркестр.
5: Кто разрешил?
4: При виде императора все встают.
5: Нет, кто сочинил, я спрашиваю.
4: Одна из фрейлин смущенно опускает глаза, делает реверанс и докладывает государю.
6: Ваше императорское величество, это написал мой жених.
4: В 1796 году командиром лейб-гвардии Семеновского полка был генерал-лейтенант Александр Михайлович Римский-Корсаков. Не знаменитый композитор, которого мы все знаем, а его предок – боевой офицер. Так вот, однажды этот генерал влюбился в придворную даму и сочинил для нее так называемый «Тихий марш». Спокойный, мелодичный и очень красивый. По легенде, музыка марша была основана на старинной солдатской песне, которая начиналась словами: «За веру, правду со славою дружно постоим, наш полк лихой забавою мы не посрамим». Императору Павлу музыка очень понравилась, и он тут же приказал переложить ее, но теперь уже для военного оркестра. И у лейб-гвардии Семеновского полка под командованием генерала Римского-Корсакова появился свой, собственный марш. Звуки отличия. Военная музыка России.
7: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Его называли Леонардо русского флота. Инженер, ученый, полярный исследователь. Подсчитать все грани его таланта очень непросто. А количество совершенных им открытий, сделанных изобретений, поражает воображение. Именно он придумал концепцию освоения Северного морского пути при помощи ледоколов и разработал техническое задание на постройку первого русского ледокола «Ермак».
3: Служивые люди. Воинские династии России.
10: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск-на-Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. Семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне. А в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
3: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Потомственный казак, офицер Российской императорской армии, кавалер 5 боевых орденов, герой социалистического труда, доктор технических наук Высшей школы СССР, знаменитый русский оружейник Федор Токарев. Легендарный пистолет ТТ – его изобретение. Снайперская винтовка СВТ – тоже. Но мало кто знает, что именно он, Токарев, сконструировал первый в нашей стране оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки – ФТ-1. Чувствуете разницу? Пистолет, винтовка и фотоаппарат. Говоря современным языком, многие армейские люди всегда были исследователями, скажем так, двойного назначения.
11: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
0: Имя на карте.
12: Казань – памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
10: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
0: Имя на карте.
12: Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях 2 срока, общей длительностью 13 лет.
10: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
12: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в 2 десятках археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
10: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
0: Имя на карте.
12: Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого. Но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
10: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
12: Казань – памятник Льву Гумилеву.
0: Имя на карте.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась в частности стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. «Единая Россия» включила в народную программу 3,5 миллиона предложений от граждан. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета. По его словам, ни одна другая партия не имеет таких показателей. Народная программа объединяет ресурсы и надежды россиян для борьбы с врагами страны, подчеркнул Медведев. Она охватывает абсолютное большинство граждан России, независимо

0: После снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. В Федерации триатлона подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Ученые обнаружили старую травму на черепе князя Дмитрия Донского. Она была нанесена по правой части лобной кости над глазницей. Как рассказала издание «Известия», старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская, это был след от сильного удара, который зажил задолго до смерти.
1: Сохранились погребальные одежды. Очень хорошо погребальными одеждами были укрыты голова, плечи, грудь и тело до колен примерно. Но то, что позволило увидеть просто первый осмотр, это очень высокое качество ткани, сложного плетения со сложным геометрическим узором. В настоящее время тоже проводится работа по реставрации и изучению этой ткани драгоценной, из которой было сделано погребальное облачение. Двухслойная одежда. Верхняя и нижняя.
0: Ранее стало известно о том, что мощи князя были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе. По благословению патриарха Кирилла, частицы мощей будут находиться в храмах Русской Православной Церкви. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Вячеслав Тихонов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
2: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1-1-877-466-44920.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Сегодня День офицера России.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Александр Пушкин военным никогда не был. Это известно. Но вот один любопытный факт. В 1829 году он сделал предложение Наталье Гончаровой и, получив уклончивый ответ матери невесты, с досады уехал на Кавказ, где в тот момент шла очередная военная кампания с Турцией под руководством фельдмаршала Паскевича. Александр Сергеевич успел блеснуть отвагой на поле боя на вершине Саганлугского хребта, но, по настоянию командира, не желавшего брать на себя ответственность за безопасность поэта, скоро оставил передовую и перебрался в Тифлис. А вот старшие товарищи, друзья Пушкина, приняли участие в Отечественной войне 1812 года. К примеру, Василий Жуковский записался в ополчение. И не только он один. Произошло это в Москве, буквально накануне Бородинского сражения.
6: Так, кто следующий в ополчение? Ну, чё стоишь? Подь сюда, не робей. Как звать величать?
7: Грибоедов.
6: Как-как?
7: Александр Грибоедов. Родился в 1795 году, потомственный.
6: Это мне без разницы. Значит так, форму возьмешь вон там, видишь? Ага,

0: А ружьишко тебе дадут чуток левее, возле амбара. Че стоишь, иди.
1: И действительно, чего стоять? Так в казацком полку оказался поэт Петр Вяземский, а в гусарском – Александр Грибоедов. Правда, еще 8 сентября он внезапно заболел и с французами не воевал, как, впрочем, и весь московский гусарский полк, который никак не мог закончить формирование. А вот казаки Дмитриева-Мамонова к началу Бородинского сражения все же успели.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Кстати, в 1812 году поэт, князь Петр Вяземский, был не только простым ополченцем. Вскоре он стал еще и адъютантом самого генерала Милорадовича. К военной службе талантливый русский сочинитель привыкал прямо на поле боя.
4: «Я так был неопытен в деле военном, что свист первой же пули, пролетавшей надо мной, принял за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста. Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: «Бог мой, видите, неприятель отдает нам честь». Не могу не заметить, что привычка говорить по-французски отнюдь не мешала генералам нашим драться, ну, совершенно по-русски».
3: Мало кто знает сегодня, что во время Бородинского сражения под седлом Петра Вяземского была ранена одна и убита другая лошадь, а он сам спас на поле боя истекающего кровью генерала Бахметьева и в награду получил орден Святого Владимира 4-й степени.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Военврач второго ранга 119-го санитарного батальона Георгий Федорович Синяков. В годы Великой Отечественной войны попал в плен. В концлагере опытного русского доктора нацисты отправили оперировать раненых. Германия очень тогда нуждалась в дешевой рабочей силе. И что сделал наш герой? Он спасал пациентов, имитируя их смерть. Научной разработкой Синякова стала особенная мазь. С виду рана выглядела ужасно. Она источала жуткий зловонный запах, так что немцы не хотели даже близко подходить к больному. Но на самом-то деле все прекрасно заживало, и пациент выздоравливал, а по документам умирал. Так, буквально каждый божий день, Георгий Федорович спасал по 150 человек. Зачастую он отправлял пациентов в инфекционное отделение, куда опасались заходить немцы. Мог запросто поменять заключенному имя и фамилию, чтобы скрыть его еврейские корни, и, снабдив пайком, отправлял «мертвецов» в кавычках в побег для пополнения рядов Красной Армии. После победы Георгий Федорович Синяков заведовал хирургическим отделением и сделал очень многое для отечественной медицинской науки.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Величайший баталист и величайший пацифист – эти две несовместимых ипостаси удивительно гармонично сосуществовали в одном и том же человеке. Отказавшись от карьеры военного ради живописи, он посвятил свою жизнь тому, чтобы оправдать человека воюющего, показать его не на парадах, а в ратных трудах и лишениях. Ради этого художник вновь и вновь возвращался в действующую армию, шел в одном строю с простыми солдатами и офицерами, бывал ранен и неоднократно рисковал собой. Знакомьтесь, Василий Васильевич Верещагин. Единственный русский живописец, награжденный Георгиевским крестом за боевую отвагу.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
6: Я не изображаю милую, красивую войну. Я пишу только то, что видел. Может быть, несколько поменьше. но никак не больше. Я видел священника, совершающего последний религиозный обряд над кучей убитых, растерзанных, изуродованных солдат, только что пожертвовавших собой на защиту своей родины. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого.
7: Такой честный подход к летописанию войн нравился не всем, включая императора. Из-за череды скандалов, связанных с излишней репортажностью картин, художник в сердцах изорвал и отправил в печку несколько своих полотен. Но его слава как документалиста распространилась до такой степени, что англичане однажды сильно испугались верещагинского путешествия в Гималаи. Живописца сочли шпионом, который зарисовывает военные тропы вокруг британских колоний. Газеты писали, что он кистью прокладывает дорогу русским штыкам. А может быть, так оно и было?
5: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Прапорщик Верещагин.
7: В самом начале русско-турецкой войны шальная пуля ранила художника в бедро. Это случилось на борту миноносца с ироничным названием «Шутка». Но рана оказалась совсем не шуточной. Василий Верещагин тогда чуть не погиб. Потом всю жизнь хромал, хотя и поучаствовал еще во многих битвах. Однажды отвоевал у неприятелей упавшего с лошади товарища и вообще всегда старался быть там, где особенно горячо. Прославленный своей смелостью генерал Михаил Скобелев так отзывался о бесстрашии Верещагина.
8: «Я сам храбрый. Да со мной не мудрено, я же людей за собой веду. Но Василь Васильевич, кой черт его несет вперед? Он самый храбрый человек, какого я когда-либо встречал».
7: Погиб прапорщик Верещагин тоже на борту боевого корабля. Весной 1904 года его броненосец «Петропавловск» преследовал японцев и подорвался на мине в гавани Порт-Артура. На ту войну он опять пошел добровольцем. Гибели художника и офицера посочувствовал даже противник. Японский писатель Никадзата Кайдзан опубликовал что-то вроде некролога.
9: Верещагин кистью старался показать людям, что война самая ужасная, самая нелепая вещь на свете. Он не искал военных наград, хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой. Мы завидуем России, где живет Толстой, а узнав о смерти Верещагина, мы не можем не почувствовать к этой стране уважение и почтение.
7: Никто, как офицер, не знает столько нелицеприятных подробностей войны и настоящую цену мира. Всю эту страшную правду художник стремился показать людям красками, крича: «Остановитесь!». Это сейчас легко. Достал телефон и сфотографировал для истории. А баталист-пацифист Василий Верещагин для истории рисовал и написал, очень часто под пулями, сотни почти документальных картин и этюдов. Больших, как и он сам.
5: Прапорщик Верещагин. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
3: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня об офицерах российской армии. О тех, кого по праву называли авангардом отечественной науки и культуры. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники.
11: И каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, тому пусть.
12: Пред нами огромные разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
12: Генрих Птицелов, Людовик II Заика, Эрик Плужный, Карл Мудрый, Филипп Смелый, Гарольд Заячья Лапа. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвища королей. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он присоединил Уэльс к английскому королевству и учредил титул принца Уэльского для наследника престола. Жестоко подавил восстание в Шотландии и лично принял участие в 8 крестовых походах. Эдуард I по прозвищу Длинноногий.
3: За что же его так нарекли?
4: В 1247 году, когда будущему королю Эдуарду было всего 8 лет, отец разрешил ему охотиться в Виндзорском лесу. Несмотря на юный возраст, принц уже в совершенстве владел луком и ножом. Он всегда был заметно выше своих сверстников и, по воспоминаниям современников, производил устрашающее впечатление.
0: История одного прозвища.
4: Когда в конце 18 века вскроют могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве, то выяснится, что рост короля был действительно исполинский для того времени – 188 сантиметров. Для сравнения, его отец, Генрих III, тоже считался высоким, но был на 20 сантиметров ниже. Можно представить, насколько у короля был грозный и внушительный вид, когда он возвышался над своими подданными. Так и родилось для Эдуарда I прозвище «Длинноногий».
3: Не царское это имя. История

0: 1943 год. В Британии выходит пьеса Агаты Кристи «И никого не стало». За основу писательница взяла свой же роман «Десять негритят». В том же году советский зритель впервые слышит песню «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Ее написали специально для кинофильма «Два бойца». А еще в 1943-м под свист пуль в окопах рождалась другая знаковая песня Советского Союза. Два молодых сослуживца, два бойца, два товарища написали текст будущего гимна страны Советов.
1: Соратники. Михалков и Эль Регистан.
0: К началу Великой Отечественной Сергей Михалков уже известный писатель и лауреат Ордена Ленина. Габриэль Урикляц – журналист, пишущий под псевдонимом Эль Регистан. Обоих отправляют на фронт в качестве корреспондентов газеты «Сталинский Сокол». Несмотря на разницу в возрасте, Михалков моложе почти на 15 лет, творческие люди быстро находят общий язык – литературный. Первые 25 лет советской власти в качестве гимна страны звучал «Интернационал» – международная песня всех пролетариев. В годы войны объявили всесоюзный конкурс на написание текста нового гимна. Свои варианты прислали 60 советских поэтов, среди них и два друга фронтовика Михалков и Эль Регистан. Причем о конкурсе они узнали лишь по счастливой случайности, услышав бурное обсуждение между партийными.
1: Соратники.
0: Спустя много лет Михалков будет вспоминать. Первые слова на клочке бумаги написал Эль Регистан. «Великая Русь», «Дружба народов» и «Ленин». Начинался их гимн со строчки «Свободных народов союз благородный». Сталину текст понравился. Но слово «благородный» он посчитал старорежимным. Так родился итоговый вариант «Союз нерушимый, республик свободных». Позже Михалков не раз будет перерабатывать текст гимна, но в память о своем сослуживце и соавторе попросит всегда писать фамилию друга рядом со своей. Покоятся знаменитые поэты тоже по соседству, на Новодевичьем кладбище.
1: Михалков и Эль Регистан. Соратники.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока
6: об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит.
5: А его жена Глафира Семеновна
6: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
5: Что из этого получилось?
6: Скоро узнаем.
5: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
7: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
8: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась, в частности, стратегия развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Южный были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Черноморск уничтожен патрульный катер ВМС Украины, который участвовал в сопровождении судов с военными грузами, добавили в оборонном ведомстве. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его подорвал. Он считает, что Германия не должна привлекать к суду подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток». Российская фигуристка София Дзебко взяла золотую медаль на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. В произвольной программе она успешно исполнила один из сложнейших элементов – четверной тулуп. По итогам двух программ спортсменка набрала высокие 213 баллов. Серебро и бронзу завоевали китайские фигуристки. Отмечается, что этот успех стал особенно значимым с исторической точки зрения. Для российских фигуристов этот этап гран-при – одно из первых крупных международных выступлений за последние несколько лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Совершенно замечательная новость. Хочу с нее начать нашу беседу сегодня. Германии не стоит направлять усилия на поиск виновных в подрыве северных потоков. Такое мнение выразил 20 августа премьер-министр Польши Дональд Туск. Он убежден, что ответственность должна лежать не на тех, кто вывел газопровод из строя, а на тех, кто участвовал в его строительстве. Процитирую. «Я не изменю своего мнения на этот счет и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя». Ну, это просто фантастика, замечательно. То есть мы думали, что слышали уже все, но оказывается, каждый раз есть какие-то открытия.
2: Ну, я думаю, что полякам не стоит тогда искать виновных в инциденте в Главице 1939 года.
1: Тут можно перечислить...
2: Немцы им припомнят.
1: Целый ряд, да, многочисленных событий. Так, конечно, можно углубиться довольно далеко, да, но почему я начала именно с этой новости нашу беседу? Экономика. Об этом хотелось бы поговорить. Экономика европейцев в целом, того самого Большого Запада, которая не может не быть одним из необходимых условий тех планов наших противников в отношении России, которые, в свою очередь, они пытаются осуществить, по крайней мере, на всех высоких трибунах очень последовательно. О них заявляют, но есть планы, а есть текущая диспозиция. Давайте об этом поговорим.
2: Да, у них в планах война с Россией, но пока все это больше напоминает экранизацию пьесы Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Война – это вам не покер. Война – это война. И в однобортных сейчас никто не воюет.
1: Это верно.
2: Да, поэтому как только все эти разговоры о войне переходят в практическую плоскость, начинается анализ, чем воевать-то. И тут же задаются очень неудобные вопросы. И по энергетике, и по автопрому, и по компетенциям, потому что потеря рабочих мест в экономике Германии, особенно в машиностроении, это то, что будет иметь долгосрочные последствия для обороноспособности Европы. А почему? Потому что вот та экономика, которая была выстроена сначала в Западной Германии, отчасти перенесена на восточную часть Германии, экономика, связанная с высокими технологиями, с машиностроением, с инжинирингом, с тем, что в экспорте участвуют не только крупнейшие концерны, но и сотни тысяч небольших предприятий, которые так или иначе являются подрядчиками крупнейших концернов. Там вот тут понятие немецкого малого-среднего бизнеса инжинирингового, который создавал там всякие реле, агрегаты, переключатели, все что угодно, да, вот для больших концернов. Почему там вот так хорошо работала связка? И была связка университетской науки, и прикладной науки, и промышленных гигантов. Сейчас это все заменяют китайцы. Сокращение рабочих мест, сокращение прибыли концернов, невозможность, соответственно, расширять НЕОКР, невозможность сделать исследования, невозможность дальше что-то создавать, потому что, с одной стороны, американцы пытаются утянуть мозги, с другой стороны, китайцы давят, и вот приходится сокращать, с третьей стороны, демография и завоз мигрантов. И в итоге в Европе ситуация такая, что либо они, как мы обсуждали в прошлой нашей беседе, должны будут строить рейх, отправив мигрантов в газовые камеры для начала, чтобы нападать на нас, либо новые темные века. Да, просто другие варвары добьют тех, кто когда-то был варваром, а потом стал более-менее цивилизованным. Как они считали себя. То же самое происходит во всем мире. Ситуация не очень хорошая для американских планировщиков, потому что, запланировав деглобализацию и мировой кризис, они теперь сталкиваются с собственными проблемами. И сейчас много обсуждают американский долг, 40 триллионов долларов государственный долг, забывая, что 40 триллионов долларов – это только часть долга. Общий американский долг – 114 триллионов долларов. 114 триллионов долларов – это и государственный, и частный, и корпоративный, там, и банковский. Вот это столько долгов. И ежегодные платежи по этому долгу – 12 триллионов долларов.
1: Но никто же никогда не собирался его полностью отдавать.
2: Смотрите, берем тех, кто Америку кредитует. Япония. Да, раньше Китай, теперь Европа, Южная Корея, Япония. Те страны, которые покупали американские казначейские обязательства. Да, как работала система. Америка живет в долг. Америка имеет доллар как такую главную валюту. И на этот доллар приобретают товары со всего мира. Поскольку американский потребительский рынок крупнейший в мире, всем очень хочется им что-то продать. Да, и вот вообще ситуация, как ведут себя азиаты с американским рынком, очень напоминает мне вот такой фрагмент из мультфильма «Миядзаки», «Унесенный призраками», когда черный призрак безликий показывает на руке кусочки золота, и вокруг все вот эти вот лягушки и там прочие, вот такие антропоморфные, пытаются перед ним заискивать, что-то им предлагать только для того, чтобы получить вот этот кусочек золота. Американцы даже золото азиатам не предлагают, доллары. Да? И получается, что можно бесконечно покупать и тратить сколько угодно долларов только потому, что те, кто производит товары, они заинтересованы эти товары продать в Америку за доллары, и эти доллары вернуть на американский финансовый рынок, в американские казначейские обязательства, в американские акции. И вот осуществляется круговорот. Но поскольку каждый безналичный доллар возникает из долга, да, потому что ну, как бы наличные они печатают, причем бюро там печати, это даже не ФРС, а безналичные доллары возникают так. Казначейство выпускает облигации на такой же объем, ФРС выпускает безналичные доллары. Но чем больше товарооборот в мире использует доллары, тем больше нужно долларов. Но чем больше долларов, тем больше должен быть долг. И вот представьте, сейчас ситуация ломается. Оказывается, у японцев совсем все плохо. Да, то есть у них падает иена, и для того, чтобы иену поддержать, им нужно сделать две вещи. Ну, либо вместе, либо или-или. Либо поднять процентные ставки, которые у них были долго около нуля, и тогда триллионы долларов, размещенных японскими инвесторами, вернутся в Японию. Либо просто поддерживать иену, продавая казначейские обязательства США, получая за них доллары и поддерживая, просто вот сжигая эти резервы. И американцы сталкиваются с такой проблемой, что главные держатели долга, китайцы, японцы и прочие иностранцы, просто сокращают их долг. А каким-то образом это все рефинансировать надо. У Японии государственный долг 230% ВВП, частный долг 114% ВВП. Но есть еще один чемпион по долгам, который догоняет американцев, ну, не так быстро, но догонит. Это Китай. Оказывается, общий долг Китая, ну, по разным оценкам, потому что там есть теневой долг, оценивается в 302-336% ВВП.
1: Интересно.
2: И составляет 50 триллионов долларов. А вы думаете, чудо, оно на каких деньгах росло?
1: В этом интригующем моменте предлагаю сделать паузу и продолжить через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что же дальше получается?
2: Ну, а дальше мировая экономика катится к кризису, и чем быстрее американцы, точнее, планировщики доламывают вот эту глобализацию, потому что понимают, что теперь главным глобалистом стал Китай, потому что он получает максимальную прибыль от распределения труда и мировой торговли. А сейчас на долю Китая приходится, ну, по разным оценкам, где-то 30-35% промышленности. К 30-му году, буквально еще 4 года, доля Китая на рынке промышленных товаров будет 45%. За счет того, что Европа просто отдаст свою долю Китая. И то, что дальше будет происходить, вот этот перекос в случае, если начнется глобальный кризис долговой, а вот Всемирный банк, знаете, иногда у них тоже есть умные люди, ну, и к которым политики не очень-то и прислушиваются. Вот Всемирный банк в январе 2020 года, прямо перед ковидом, написал, опубликовал книгу. Да, она до сих пор есть на сайте, можно почитать. «Всемирные, глобальные волны долга», где он предупреждает правительство и центральные банки, что за последние 50 лет было 4 волны накопления долга. Первые 3 волны закончились кризисами, мировыми экономическими кризисами. Последний вот таких вот серьезных кризисов 2007-2008 год.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Кризисы и их ретроспектива. Имеется в виду недавнее,
2: да,
1: наше,
2: да,
1: прошлое.
2: И вот сейчас, пишет Всемирный банк, мы наблюдаем четвертую самую большую волну накопления долга. тогда, когда он это писал, глобальный долг был где-то порядка 300 триллионов долларов. Сейчас, по оценке Института международных финансов, глобальный долг составляет уже 353 триллиона долларов. И вот незадача. А Трамп своими интересными действиями на Ближнем Востоке спровоцировал глобальную инфляцию, связанную с ростом энергоносителей, связанную с разрывом цепочек там и всего остального. И, соответственно, сейчас доходности длинных казначейских обязательств сравнялись по уровням с предкризисными уровнями 2007 года. Да, мы находимся вот на каком-то очень интересном пороге. А проблема в том, что чем больше происходит вот этих рисков военных, энергетических, торговых, чем быстрее происходит деглобализация, да, чем быстрее мир разделяется на две разные системы, ну, возьмем искусственный интеллект, который мы тоже любим обсуждать, китайский, там, американский, наш, там, что-то еще, да, или глобальное производство, производство западное или производство китайское, да, чем быстрее мир разделяется на эти системы, тем сложнее будет просто занимать в этом мире, да, потому что, ну, как бы, если мир разделен, то вот этого перетока долларов обратно не происходит, а в мире больше половины долга вот этого гигантского 353 триллиона долларов номинировано в долларах. И если у бедных стран, которые также занимали в долларах, этих долларов не будет для того, чтобы рефинансировать долги, что происходит? Соответственно, дефолт по обязательствам, невозможность погасить долги. На что рассчитывают американские дяди с Уолл-стрит? На очень простое правило. Обмен долгов на собственность. То есть вы нам должны... Вот, об этом, кстати, очень классно написано в книжке Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Вы не можете отдать долг? Пожалуйста, вот это месторождение, вот этот порт, вот эти заводы.
1: Ну, короче говоря, вот иными словами, все вплоть до исподнего.
2: Ну да, вплоть до... Ну, как бы да, как писал Адоевский в «Городе без имени», они будут делать деньги из человеческого мяса. Да, то есть теперь нам принадлежит ваша политическая система. Ну, такой вот этот неоколониализм в действии. Это планы. Но планы рушатся из-за того, что вот идет не так. Из-за того, что долги растут быстрее у них самих. Из-за того, что дисбалансы выросли быстрее. Из-за того, что надулся пузырь искусственного интеллекта. Они, с одной стороны, говорят, что мы официально потратим, ну, по нормальным каналам, там, 700 миллиардов долларов, а на самом деле там за балансовые обязательства уже 3 триллиона долларов и так далее. Да, и вот когда все это начнет рассыпаться, будет сложно миру что-то показать. И не случайно глава JP Morgan Джейми Даймон говорил, что так очень мягко и аккуратно, что через там, пару десятилетий доллар придет конец, ну, как в международной валюте, потому что не будет сил его продвигать. А что такое не будет сил продвигать? А продвигать это с помощью дипломатии, экономики и оружия. И вот удивительные доклады пишут американские аналитические центры, связанные с Пентагоном, связанные с тем, кто принимает решения. Опять же, я уже не называю их, чтобы не произносить эту странную мантру нежелательную там и так далее, потому что они все у нас и нежелательные, и враждебные. И те, кто готовил антироссийские санкции, и те, кто их реализует, по сути, те же самые люди, которые в этих вот клубах и заседают, и готовят рекомендации для Конгресса, для Пентагона. Так вот, удивительные вещи. Они пишут, закончились боеприпасы, и что нужно, по крайней мере, 2 года на восстановление американского арсенала для сдерживания Китая. То есть там идет, звучит критика того, что и Байден слишком много Украине дал, и Трамп потратил слишком много на Ближнем Востоке. А у нас-то планы были 27-й год уже Китаем заняться, а вот 27-й год подходит, а мы не можем. А Китай с каждым годом все больше и больше могущественнее и могущественнее. И как теперь убивать этого тираннозавра?
1: И как же?
2: Вот они начинают думать и менять планы. Да, потому что то есть нужно приходить к модернизации. Это сложно, потому что, когда была холодная война, против нас работало порядка 200 концернов, которые производили оружие, там были инженеры, там были испытания, там, и так далее. Потом мы рассказали, потом холодная война закончилась, и Америка считала себя гегемоном. Из 200 концернов осталось 9. Там есть только один завод, который делает танки «Абрамс», допустим. Теперь вот эти вот мегаконцерны, там «Ротеон», «Локхид Мартин», там «Нортон Грумман», там и так далее, вот они пытаются вот что-то изобрести. Но теперь каждое изобретение в этой вот достаточно коррупционной экономике требует много-много денег. Соответственно, а откуда взять деньги? Из долга. А как наращивать долг? Нужно, чтобы союзники покупали.
1: А союзники готовы покупать?
2: Вот без оружия-то они не очень покупают. Потому что принцип «добрым словом и пистолетом» можно достичь гораздо большего, чем просто «добрым словом», как-то не очень работает. Поэтому если ваш пистолет как-то уже не заряжен там или
1: заржавел, или что-то с ним случилось,
2: то что нужно сделать? Нужно напугать союзников русскими, корейцами северными, китайцами, хуситами, иранцами, чтобы они подумали, наконец, о том, что им тоже нужно шевелиться там и прилагать усилия, да, и заодно поддерживать Америку, которая потом придет и спасет. Но проблема здесь еще одна. Очень интересная публикация в рупоре американского госдепа. Когда-то... Ну, знаете, вот есть такое понятие «разведка по открытым источникам», «АСИНТ». Да, и есть знаковые публикации, которые показывают направление американской политики. Вот когда они в 23-м году написали текст, ну, такой достаточно программный, «Конец Ближнего Востока», стало ясно, что они собираются Ближний Восток взорвать. Смысл с той статьи был такой. 80 лет Америка была архитектором порядка на Ближнем Востоке, предоставила вот этим владельцам верблюдов и прочих шатров технологии добычи нефти. Ну, американцы, британцы. Да, вывели их в люди, сделали их богатыми. А они вдруг решили, что они там из себя что-то представляют, что у них есть интересы, выходящие за регион, за покупку там мерседесов золоченых или дубайского шоколада. Куда они лезут?
1: Здесь поставим многоточие и продолжим совсем скоро это «Радиозвезда».
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленое» Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю российские войска освободили еще 2 населенных пункта в этом регионе. Кроме того, заняли село в Харьковской области. Освободили также 7 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, вражеские склады и скопления боевиков на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе и о «Пионе» рассказал командир орудия с позывным «Командор».
10: Орудие создавалось для разбора укрепрайонов, блиндажей укрепленных. пробить, уничтожить. Ну, в принципе, можно работать с него по любым целям. И по пехоте, и по технике, и по блиндажам, вообще по всему. Это самоходное орудие приехал, отстрелялся, свернулся и быстренько переместился. Вот в этом его очень большой плюс, в отличие от буксируемых стационарных. Дальность 48 километров, но работаем в основном там 20-30. Дальнобойное орудие. Машины хорошие, не капризные, вообще замечаний никаких нет, нареканий тоже. Завел, поехал, отработал, все.
9: Артиллеристы группировки войск «Запад» активно поддерживают наши штурмовые подразделения, не дают противнику перебрасывать резервы. Успешные поражения цели артиллеристами фиксируются не только на переднем крае, но и в глубине вражеской обороны, что существенно подрывает боеспособность противника.

0: Платформа дает возможность саперам выполнять сложнейшие задачи по разминированию территорий, полностью исключая риск для их жизней. Подробнее о работе комплекса можно узнать в программе «Военная приемка». Смотрите ее в это воскресенье в 9:55 в эфире телеканала «Звезда». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили решительные действия рядового Руслана Вильданова. Во время штурма вражеского опорного пункта стрелок обнаружил пулеметный расчет противника, который пытался занять выгодную позицию для обстрела наступающей группы. Боец ликвидировал пулеметчиков из гранатомета. Затем он присоединился к своей группе и принял участие в захвате опорного пункта, где из стрелкового оружия уничтожил несколько боевиков. Благодаря грамотным и оперативным действиям рядового Руслана Вильданова, штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. «Разговор с мудрецом». Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
2: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Но получается, что субъектность стран Персидского залива – это субъектность мнимая, что и требовалось доказать. И как раз сегодня сейчас наступает тот момент, когда нет иного варианта у того, кто предполагал развитие Ближнего Востока по собственным лекалам, настал момент показать, кто в доме хозяин.
5: Нет, на самом деле этот момент настал тогда, несколько лет назад. Сейчас другой момент.
4: Какой?
5: Вторая статья. Ну, тогда из той статьи было понятно, что они Ближний Восток подожгут, что там будет война, да, чтобы показать, что такое Америка, чтобы они там все передрались, и потом Америка пришла бы, и вот все, теперь мир, теперь слушаемся нас и так далее. А вот сейчас они пишут конец американского присутствия на Ближнем Востоке. Вдруг американцы осознали, что они допустили ту же самую ошибку, которую допускал Советский Союз в отношении своих союзников, который вбухивал невероятные деньги в обмен на мнимую лояльность. Да, где вот эти соцстраны? Посмотрите, какие они твари сейчас в своей русофобии, в поддержке нацистов. Кто нам скажет спасибо за те производства, во-первых, за спасение их от нацизма, да? За сохранение их суверенитета.
4: Ну, кстати говоря, вспоминается новость, с которой мы начали сегодняшнюю беседу. Оказывается, должны быть наказаны те, кто построил Северный поток.
5: Да. Вот кто восстанавливал им? У нас был голод, а мы помогали восстанавливать Восточную Европу. Кто построил там лучшую фармацевтику? Да, то же самое в Венгрии. Кто там строил АЭС? Почему наши города вот в 80-х годах были в угольной копоти зимой, а там все было чистенько, потому что там был наш газ. И их электростанции работали на нашем газе. Да? Ну, вот неблагодарные. Америка сейчас сталкивается с тем же самым. Абсолютно. То есть они пишут, что региональный порядок, существовавший с 91 года, стал одной из многих жертв американо-израильской войны с Ираном. Да? Что на протяжении 3,5 десятилетий Соединенные Штаты вкладывали деньги в своих союзников. Они считали, что они могут объединить несовместимое Израиль, арабские монархии, Турцию, да, для того, чтобы, ну, как бы выстроить мир, который поставлял бы им и нефть по приемлемым ценам, и слушал все, что говорит

0: Вашингтоне и вот, сохранял какой-то порядок, и вдруг оказалось, что, как они пишут, по иронии судьбы, американские гарантии безопасности побудили союзников игнорировать все интересы Вашингтона.
1: Слушайте, вот это, конечно, фантастика, и знаете, что вспоминается? На самом деле выходит так, что мы, Россия, прошли этот путь проб и ошибок гораздо раньше, чем наши западные непартнеры.
0: Мы еще не прошли.
1: Нет, смотрите, я вот о чем. Когда мы взрывали памятники, отменяли собственную историю, я про начало 20 века, потом примерно то же самое в 90-е проходили и так далее, То есть целый ряд событий такого фундаментального масштаба мы прошли гораздо раньше, чем западники, которые сегодня начинают отменять собственную историю, взрывать памятники и так далее и тому подобное.
0: Ну, к сожалению, у нас с ними еще одна общая черта.
1: Какая?
0: Завоз мигрантов.
1: Ну, здесь мы, по крайней мере, начали путь
0: работы. Такое ощущение, что вот эти либеральные чиновники, они продолжают ту же повестку глобалистскую, несмотря на то, что...
1: Здесь с вами не соглашусь, потому что мы около 20 законов, если я не ошибаюсь, приняли по поводу миграционной политики, и уже сегодня и сейчас тысячи мигрантов лишаются гражданства, если внимательно следить за новостями. И, конечно же, мы видим, что постепенно, понемногу, конечно, не такими широкими темпами, как нам хотелось бы, порядок начинает наводиться.
0: Но и наше отношение к бывшим союзным республикам, да, мы по-прежнему не проявляем достаточной жесткости. Хотя, если любая страна, которая повернулась к нам спиной, поддерживает наших противников, она должна вернуть все, что мы туда вложили вот за эти десятилетия. И возвращать надо любыми способами, может быть, даже очень жесткими, в стиле британской Остинской кампании. Да, потому что, ну, такая ситуация у нас. Мы одни против западного мира и против восточного мира, на самом деле. Потому что Китай – это торговый партнер, но это торговый партнер, которому нужны дешевые ресурсы.
1: Но в любом случае, сегодня совершенно точно настал тот самый исторический момент, когда мы не можем не заявлять свои интересы на постсоветском пространстве и в целом в мире, потому что иначе выжить просто нельзя.
0: Да, потому что надо последовательно поддерживать только национальные интересы. Нам уже не интересно поддерживать тех, кто не понимает, что такое мирное и добрососедское существование с Россией, и как российская экономика, которая триллион рублей вложила во все эти республики, да, вот теперь получает от них что-то очень-очень странное. И так вот, американцы повторили ту же самую ошибку. Да, вот, они пишут, что большинство из союзников на Ближнем Востоке, то есть и Израиль, и арабские монархии, чувствовали себя в безопасности от внешнего вторжения и нападения. И это создавало моральный риск. Они могли реализовывать свои идеологические, политические проекты, не опасаясь серьезных последствий.
1: Забавно.
0: Да, то есть Америка предоставила крышу. Америка думала, что вот туда вот деньги вбуханы, база поставлена, мы прикрываем Израиль, мы прикрываем арабов, мы там прикрываем турок, и дальше все прекрасно, они будут проводить нашу политику.
1: Оп, оказывается, так не работает.
0: Оказалось, что та ошибка, что и Советском Союзе с Восточным блоком. Все эти быстренько, как только почувствовали слабость, начали заниматься своими делами, своим гешефтом, и ничего, не отдавая ничего боссу.
1: И что же тогда получается, процесс необратим?
0: Они говорят: так, ребята, а мы сейчас уйдем. Ну, понятно, что они уйдут на время, но тем не менее. То есть вот сейчас они просто анализируют ошибки своей региональной политики на Ближнем Востоке. И понимают, что дальнейшее просто удержание и инвестиции туда, они ни к чему хорошему не приведут, потому что у Америки просто нет средств. Главный враг, он там уже созрел, в Индотихоокеанском регионе, Китай. И все, что нужно... Это красиво уйти, но уйти так, чтобы регион горел дальше, как горят эти вот факелы на месторождениях. Да, чтобы Китай как можно меньше получал нефти с Ближнего Востока. Потому что источники первичной энергии – это то, что является одним из базисов вот этой индустриальной экономики. Да, то есть американцы говорят: все, мы уходим. И уходить надо правильно. Мы, конечно, дадим там им последний шанс, но вот перезагрузка политики должна коснуться отношений со всеми союзниками. Ну, мы видели, как они уходили из Афганистана. Это, видимо, будет похоже. Видимо, Израиль сейчас поймет, что против него, как только американцы сократят поддержку, они будут стараться любым способом американскую поддержку сохранить, но будет сложно. Ну, наверное, сохранят. Британцы дадут денег туркам. Ну, мы тоже это обсуждали. Турки начнут экспансию. Куда, мы даже не знаем пока. На запад, там, вдоль Восточного Средиземноморья и Северной Африки, или на юг, в Ирак, Иран, или в Закавказье, в Среднюю Азию. Ну, то есть, это, турки – это загадка. Куда британцы их направят, их вот, силу.
1: Но в любом случае, это уже свершившийся факт. То положение дел, которое мы наблюдали предыдущие десятилетия, оно уже невозвратно.
0: Да. И американцы говорят, ну, вот, знаете, мы-то за демократию, а арабские монархии какие-то вообще не демократичные.
1: Неужели?
0: Да.
1: И даже Саудовская Аравия?
0: Ну, тем более. Ну, как может быть демократичная монархия? Это противоречит и Платону, и Аристотелю.
1: Ни одна организация, которая занимается правами человека в западном мире, ни разу не подозревала ничего такого в отношении заливных стран, стран Персидского залива.
0: Ну вот, то есть ситуация для стран Персидского залива плохая. То есть если американцы говорят, мы уходим, а вы тут сами без нас теперь, подразумевая, что ничего американцы просто так не оставят и вернутся, но потом на пепелище. Когда они говорят о том, что боеприпасы нужны для Китая, просто вот откровенно говорят, нам нужны боеприпасы для борьбы с Китаем, для сдерживания Китая. Китай называется просто откровенно. Да, и говорят, сколько нужно потратить, какие фирмы будут использоваться, кто получит заказы, кто получит там, кто будет осуществлять планирование, сколько нужно миллиардов долларов на то-то, на то-то, на такие-то вещи, сколько нужно на разведку, сколько нужно на там, планирование автономной войны, на новые, там, которые они сейчас закладывают, авианосцы, на базы, которые они будут разворачивать по этим цепям островов, упоминаемых в стратегии национальной обороны, как они будут устранять узкие места там. Вот очень детальные планы. На месте китайцев надо было бы так очень напрячься. Причем они реально пишут, что вот эта вот игра, на самом деле, она ну, так, на триллионы долларов. Да? То есть там масштабы, они будут гигантские. Там бюджеты Пентагона, говорит, 1,5 триллиона долларов в год. Соответственно, все, что может это помешать, глобальный экономический кризис. Чего они страшно боятся? Вот почему и сейчас так много в их прессе обсуждения вот этого долга, да, потому что, к сожалению, вот все эти либеральные экономические чиновники, они одинаковы.
1: Но ведь про этот госдолг американский мы слышим уже не первый год, и тем не менее мы привыкли к тому, что это уже некое явление природы, которое, да, существует, но по большому счету в целом положение дел продолжает оставаться прежним.
0: Да. Американский госдолг пока Америке не угрожает. Потому что, во-первых, его никто не собирается отдавать сразу или вообще. Да, во-вторых, допечатать доллары еще можно. И будет там 50 триллионов долларов, там они с этим переживут. Они не переживут следующего. Они не переживут вот этого вот развала мира. То есть то, что они запланировали как созидательное разрушение, то, что они запланировали как деглобализацию, которая разрушит все такие преимущества Китая. Потому что они понимают, что Китай занял место Америки в этом глобализированном мире. И глобализация, выстроенная американцами, теперь дает преимущество исключительно Китаю. Да, вот нужно с этим что-то делать. И теперь они анализируют себя очень внимательно, но и анализируют Китай. Они считают, что именно Китай будет эпицентром нового мирового экономического кризиса. Именно из-за того, что вот эта вот несбалансированная экономика да, у него крупнейший торговый профицит, но этот торговый профицит, как они говорят, может рухнуть сам на себя. Да, если начнется такой мировой экономический кризис, связанный и с долговыми проблемами, потому что у их союзников ситуация такая же плачевная. У Германии тоже долги на максимальный размер и максимальная доходность облигаций. То есть максимальная стоимость долга у Франции, у Италии, ну, про Японию я говорил, 230% ВВП государственный долг, 114% частный долг ВВП. То есть это колоссальный объем. Да, и Китай, модель которого стимулирует экономический рост вне зависимости прибыльной ли продукции или нет, потому что необходимо было просто развиваться быстрее, чем и захватывать рынки, чтобы потом, во-первых, получить и компетенции, и технологии, и собственную экономику. Да, и вот китайская экономика, она проделала колоссальный путь, да, когда вот это стимулирование экспорта, стимулирование производства действительно вывело их в экономические лидеры. Но вот сейчас они говорят, что Пекин перерос свою экономическую модель. Да, и если китайская машина по производству всего застопорится, то плохо будет, прежде всего, самим китайцам. Но пока плохо не китайцам, а соседям китайцев, чья экономика просто уничтожается китайскими товарами и китайскими производителями. Уже плачет Индонезия, Малайзия и там, отчасти Вьетнам, потому что как только американцы начали своими тарифами закрывать свой рынок для Китая, да, вот эта товарная масса, которая, знаете, как вот в советском фильме «Через тернии к звездам» экранизация Кира Балучева, вот биомасса, которая вырывается, да, вот эта вот товарная масса, которая вырывается, пожирает, да, вот она пожирает экономики соседей в Индотихоокеанском регионе. Она пожирает и наш автопром, да, потому что условия несопоставимы. В Китае ставка рефинансирования 3%, избыточные мощности, государственный стимул. У нас заградительная ставка Центрального банка. Ну, понятно, что мы не сможем конкурировать, потому что Центральный банк сделал все, как в свое время ФРС при Пауле Уолкере, чтобы отдать свое производство китайцам. Ну, заместить китайским производством свое, потому что при такой ставке ключевой производство нерентабельно. Его, и нет инвестиций. Да, и вот сейчас, когда они говорят, что Китай, ну, мало того, что долг, я уже назвал, свыше 300% ВВП, так еще и обрушение потребительских рынков, на которые Китай поставляет свои товары. Вот, опять же, мы начали с Европы. Для Китая это страшная картина, если Европа и Америка вдруг начинают попадать в кризис и перестают покупать китайские товары.
1: А выход какой?
0: А нет выхода. В том-то и дело, что вот этот паровоз, он оставиться не может.
1: У нас остается, да нисколько не остается времени до конца программы, время вышло. Какой вывод тогда следует нам сделать?
0: В том, что нам нужна собственная экономика. Мы не должны зависеть ни от кого вообще в критических технологиях, обеспечивающих нашу экономическую безопасность и военную безопасность. Потому что мы на пороге такого кризиса, после которого, ну, мир реально будет каким-то совершенно иным. И нужно готовиться к тому, что те многих привычных нам вещей, в которых мы погружены, всякие эти гаджеты там, или что-то еще, их просто не будет. Да, что давайте вспоминать, как мы жили там лет 20 назад или 30 назад. Там, а может быть, это и к лучшему.
1: Спасибо за интересную диспозицию, за интересный рассказ. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне политики, был сегодня с нами. Напомню, друзья, что у телеканала «Звезда», у медиахолдинга «Звезда» в целом появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны и смотрите любимые программы в любое время и в любом месте. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности.
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
2: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».
6: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
7: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
11: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
12: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
6: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
13: Очень важные вопросы.
14: Какие правила хранения огнестрельного оружия действуют в России?
15: Отвечает председатель Общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
16: Хранение оружия требует, чтобы к нему не были допущены третьи лица. То есть, если это ваше личное оружие, то им пользоваться должны только вы. Вот этот основной принцип хранения. Отмечу один еще такой вопрос, который многих интересует. Это наличие сейфов. Действительно, по месту прописки, по месту регистрации у вас должен быть обязательно сейф или же шкаф, обитый металлом, замком, который бы предотвращал завладение вашим оружием третьими лицами. Требования по тому, что этот сейф или шкаф должен быть прикручен к полу или к стене, незаконны. К сожалению, многие сотрудники правоохранительных органов злоупотребляют своими должностными обязанностями и незаконно требуют, чтобы сейф был надежно прикреплен. Это неверно. И еще маленький нюанс. Оружие по месту временного пребывания не требует никаких сейфов, никаких шкафов. Просто вы должны обеспечить недоступ третьих лиц.
13: Очень важные вопросы.
17: Дай пять. Пять удивительных фактов о перелетных птицах.
18: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
17: Факт первый.
19: Черные стрижи способны проводить в воздухе до 10 месяцев без приземления. Они едят, пьют и даже спят прямо в полете.
17: Факт второй.
19: Перелетные птицы ориентируются по магнитному полю Земли. У них есть специальные рецепторы, которые позволяют как бы видеть магнитные линии, как своеобразный компас.
17: Факт третий.
19: Перед отправлением в путь птицы запускают процесс гиперфагии, при котором их внутренние органы уменьшаются, освобождая место для жировых запасов. Их печень, желудок и кишечник буквально усыхают, так как во время беспосадочного полета они все равно не нужны.
17: Факт четвертый.
19: Колибри – самые маленькие перелетные птицы. При весе до 7 граммов они могут преодолевать огромные расстояния. Например, рубиново-горлые колибри во время миграции совершают бросок на 800 километров через Мексиканский залив, находясь в воздухе до 20 часов подряд.
17: Факт пятый.
19: Направление перелета передается птицам генетически. Молодые особи могут отправиться в миграцию без родителей и все равно найти нужный маршрут.
17: Дай 5. 5 удивительных фактов о перелетных птицах.
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
9: Суздаль.
4: Подъезжаем.
2: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
20: Остановка Шуя. Здесь варят самое душистое мыло и почти месяц отмечают Рождество. А на улицах звучит шуйская гармонь. О, слышите?
2: Путеводитель по Золотому кольцу России.
21: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Генерал-полковник Денис Лямин стал начальником войск беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщили в Министерстве обороны. Создание нового рода войск – часть масштабной реформы структуры вооруженных сил с учетом современных методов ведения боевых действий, отметили в ведомстве. Денис Лямин обладает большим опытом в управлении разведкой и автоматизацией. Ранее он руководил проектами по развитию разведывательно-ударных комплексов и интеграции беспилотников в общевойсковые операции. Федеральный центр ежемесячно переводит Белгородской области до 2 миллиардов рублей на приобретение жилья тем, кто пострадал от украинских ударов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции.
2: У нас создано 169 мер поддержки участников СВО. Мы помогаем возвратившимся участникам СВО собрать документы. Также работа проводится в трудоустройстве. Выделили определенные квоты на каждом предприятии, чтобы люди были трудоустроены. Также у нас в регионе создана программа «Время своих героев», где выпускники этой программы могут получать сертификат на открытие своего бизнеса. Также есть программа «Сталь», где 20 участников уже окончили обучение, получили дипломы о переподготовке, и 20 человек из них трудоустроены на региональном муниципальном уровне.
1: Владимир Путин ранее отмечал, что решение проблем специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих – важные задачи. Президент подчеркнул, что заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева всегда сообщает о положительном отношении регионов к этим вопросам. Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем топливном рынке. Вице-премьер подчеркнул необходимость оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить риски дефицита топлива. Министерство энергетики сообщило, что нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля. Это достигнуто за счет импорта и выпуска топлива экологических классов К2, 3 и 4. На каждой колонке в уголке потребителей на чеке должна быть указана информация о классе топлива, говорится в сообщении. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, а также Республики Крым продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Программа «Разговор с мудрецом». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Дальний Восток. Об этом сегодня хотелось бы поговорить. Дальний Восток, который постепенно или стремительно превращается из тыла в передний край. Накануне наш президент Владимир Владимирович Путин посетил учения Тихоокеанского флота, провел встречу с его командованием, посетил впервые остров Итурупы, подтвердил тем самым российский суверенитет над Курилами. Естественно, Токио очень остро и нервно на этот визит отреагировал. Ну и речь идет о чем? О том, что, судя по всему, наверное, мы становимся свидетелями очередного фундаментального процесса изменения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в связи с этим какой вопрос хотелось бы, Сергей Ервандович, вам задать? Азиатско-Тихоокеанский регион или Украина – это то самое пространство борьбы будет в ближайшей и отдаленной перспективе, где и развернутся основные события, события, связанные с борьбой за будущий новый мировой порядок, и вообще, в принципе, где будет решаться судьба и падающего гегемона с одной стороны, и Китая с другой стороны, ну и в целом те события геополитического масштаба, где они в целом вот будут разворачиваться, где та самая главная точка кипения будет. Давайте об этом поговорим.
2: Ну, мне хотелось, во-первых, сказать, что гегемон-то, конечно, падает, но он может падать довольно долго. И это первое. Второе. В момент, когда он начнет падать, будет наиболее опасным моментом для всех, включая Россию, какой-то вздох облегчения, справедливый совершенно. И счастье должен сочетаться с таким предельным напряжением внутренним, потому что мир станет еще более неустойчив, и там есть кому что-то еще по этому поводу делать. А третье, как именно вот те самые неонацисты, которые очень сильно развернулись на Украине, и которые, конечно, разворачиваются на Украине как плацдарме для того, чтобы захватить большие территории, как они называли Советский Союз и Соединенные Штаты Америки сразу после войны, которую они проиграли. Они их называли «Ялтинские хищники», «Ялтинский сговор», «Ялтинская мерзость», да? Поэтому, если бы американцы были чуть-чуть умнее, тогда бы, наверное, они не были американцами, да, но вот все-таки можно же поставить такой мысленный эксперимент. Вот были бы они поумнее, то они бы понимали, что есть третья сила, для которой Америка – это вторая жертва после СССР. Что сначала надо добить СССР с помощью Америки, а потом, так сказать, уже саму Америку с помощью всего остального. Это не выдумки, не какие-то там особые умозрения, не опирающиеся на реальность. Это как бы результат чтения мною в течение 10 лет примерно документов по этому вопросу. Американцы ликующие расправились с Советским Союзом, с упоением начали добивать Россию и все прочее, считая как бы, что ну, это и есть признак того, что они в итоге все завоюют мир и будут управлять этим миром, как хотят. Отчасти это так и было. То, что сопровождало для умных людей это самый крах Советского Союза и коммунизма, Иоанн Павел II, как я уже говорил в ваших передачах, называл, что на руинах коммунизма мы построили цивилизацию смерти. Потому что на самом деле вот эта расправа с идеологией, все-таки, которая предполагала там новый гуманизм, восхождение человека, привело к тому, что идеологии вообще нет, связанной с будущим человека и человечества, да? Что ж человек за рёвом стали в огне в пороховом дыму, какие огненные дали открыли взору твоему, писал Блок. Непонятно, что делать с человеком. Это главная проблема глобальная, лежащая над проблемами там, того, будет Китай, Америка и так далее и тому подобное. Китай для того, чтобы достигнуть гегемонии, к которой он, конечно же, стремится, заявляя, что неподобных стремлений нет, придется пройти через очень многое. Он идет. Его заблокировали по специальной литографии, с помощью которой можно делать самые современные чипы, да? Он там делает какие-то совершенно новые сумасшедшие открытия, которые могут перевернуть всю электронику мира. Он не пасует. Но у него проблем выше крыши. Сказать, что это беспроблемная страна, никоим образом нельзя. А второе, что есть в этом деле, что когда американцы рвутся добить Китай, то они добивают и себя. Они вдруг обнаруживают, что ударяя по Китаю, они ударяют и по себе тоже. Мир впал в очень непростое состояние. Запутанность мировых проблем колоссальная. И внутри этой запутанности рано или поздно взоры всех обращаются на Россию как на такое место, откуда можно получить, украсть, выхватить какие-то решения мировых проблем. Например, ну, там, Америка завоевывает Россию, ставит по границе Китая ракетные установки. То-то плохо, да? Сразу Китай оказывается под таким прицелом ракет, что ему там не до жиру быть бы живо. Там показываем, что Россия, вот она взбунтовалась, и мы ее наказали, и все перестают бунтовать. Огромные ресурсы России захватываем и начинаем восполнять свои безумные дефициты за счет ограбления России и так далее и тому подобное. Все эти идеи есть, кроме одной. Сделать Россию равноправным партнером, скажем так, Запада или чем-то еще. России нечего ждать от кого бы то ни было в мире того, что она станет другом, братом, равной державой и все прочее. Те державы великие, Индия и Китай, которые когда-то молились на Советский Союз как на старшего брата, вышли из этой ситуации, а мой опыт взаимодействий, а он у меня есть, и в Китае, и в Индии, говорит о том, что когда держава выходит из состояния такого бесконечного восхищения старшим братом и такого, как бы кланяемся все время старший брат, старший брат, старший брат, то они впадают в достаточно контрастное состояние. У нас очень хорошие отношения с Китаем. Дай бог, чтобы они правильно развивались. И это надо констатировать так же, как и то, что никогда эти отношения не были и не будут безоблачными, как и отношения с любыми другими странами мира. Каждый сейчас за себя. Все говорят о том, что главное – национальные интересы. То, что сейчас возрастает в Китае по мере ослабления коммунизма, а Китай очень разумно с коммунистической идеологией обошелся в тактическом плане, он ее как бы не снял, а преодолел. А в стратегическом он как бы оказался без идеологии. Тогда это китайский национализм. Китайский национализм – очень опасная вещь. Когда мы говорим, что наша страна состоит из очень многих национальностей, ну, знаете, Китай состоит из стольких национальностей, там столько давних-давних этих самых конфликтов между, не знаю, ханем и джоу, там, маньчжурами, всем Китаем. Так, уйгурский фактор – это тоже не мелкая неприятность, а гораздо более крупное явление – что мы будем наблюдать огромное усиление всякого рода неприятностей на этом фронте. Индия ведет себя в дружбе с американцами очень осторожно. Она не хочет, чтобы эта дружба произошла по принципу, как в артистической гримерной, как бы актриса, приходя, съев свою конкурентку, говорит: девочки, против кого мы будем теперь дружить? Так вот, что давайте-ка дружить против Китая. Индия так не хочет. Я много раз убеждался в разговорах с довольно крупными индийскими политиками, как из Индийского национального конгресса, так и из вот этой партии Джана, которая националистическая по отношению к Конгрессу, что они не хотят этого. Никто в элите Индии не хочет дружить с американцами против Китая, но все хотят дружить с американцами, потому что это источник привлечения неких потенциалов, которые позволят Индии осуществить и рывок еще более убедительный, чем в Китае. А Индия способна на такой рывок. И там такое внутреннее ощущение экстатического самоуважения по отношению к эпохе колониальной зависимости и униженности, да, что ты просто этому потрясаешься. Ты не можешь не ощутить две вещи. Первое, ну, какое-то безумно теплое чувство по отношению к этим странам, стайки школьниц, которые чувствуют, как они будут обучаться в хороших современных школах. Вот это ощущение радости собственного прогресса, какого-то восторга и упоения перед тем, что вышли из колониальной зависимости или какой-то почти колониальной, японского доминирования. Японцы порвали Китай беспощадно и с невероятным военным гением, который свойственен, в принципе, японскому народу. Мне кажется, что в Китае там дело все сложнее. Китай – военная держава, там у нее есть много героических страниц в ее истории, как древней, так и современной. Но это всегда такая мощь больших, точно управляемых количеств, которые работают вместе, как такие слаженные военные машины. Япония – это самурайский дух, вот это ощущение личности плюс коллективизма и какого-то совершенно особого, конечно, тяготения к войне.
1: Сергей Иванович, с вашего позволения, небольшую паузу сделаем и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
1: Сергей Иванович, мы с вами остановились на вопросе об интересах. Китай, Индия, Япония. В целом рассматриваем, скажем так, под увеличительным стеклом, что здесь происходит и каковы возможности в отношении того самого падающего гегемона, которого мы уже упомянули, США. Как здесь могут развиваться события? Ну вот на Японии остановились, в частности.
2: В Советском Союзе говорили, шутили, что все загнивает, загнивает империализм. Да, ну когда же загниет-то, да? Так же и с гегемоном. Почему меня это слегка тревожит и одновременно радует? Радует, потому что действительно ничего омерзительнее отношения американцев к нам нету. Они смертельно опасны для нас. Они никогда не пойдут ни на что, кроме нашего уничтожения, как бы это они ни камуфлировали любыми там духами Анкориджа, не Анкориджа. Это все слова, слова, слова. Да? Что вы читаете, Милорд? Слова, слова, слова. Так вот, смысл заключается в том, что на самом деле они очень опасны. Они обезумели в 21 веке, разгромив Советский Союз, и превратились во что-то очень антигуманистическое и зловещее. Поэтому всякое принижение американского могущества не может не радовать каждого, кто живет интересами России, да и интересами мирового гуманизма. А эти возможности действительно падают. Они падают в Иране, они падают в других местах. Но я хочу одновременно подчеркнуть, что когда слишком увлекаешься понятием о том, как это все упало, то ты расслабляешься. А ничего опаснее для русских сейчас малейшего расслабления на любом направлении не существует. И поездка Путина на Курилы как раз говорит о том, что президент расслабляться не собирается. Он же понимал последствия этой поездки. Прекрасно они были просчитаны и нашей дипломатией, и лично президентом. Да? Все было ясно. Значит, гегемон будет падать медленно и очень противно, как и Римская империя после августа. Уже Октавиан Август понимал, что его золотой век – это начало нисхождения Рима. Там было очень много причин для этого. Но он же нисходил-то определенным способом, да? Через кровавые конвульсии, через озлобление все большее, чем больше он чувствовал, что нисходит, через самоутверждение, через самые свирепые методы, вопреки этому пониманию, что ты сворачиваешься, и вроде на себе надо было бы сосредоточиться. Нет, еще больше там какая-нибудь экспансия, здесь экспансия. Это свойство подобного рода гегемонов, который потом оканчивается абсолютным крахом, да. Я говорил, что была такая привычка у гуннов, да, когда они уже зашли там в рухнувшую Римскую империю, после ограбления римских вилл, они были очаровательными, очень цивилизованными, и все. Когда они грабили до конца, то награбленное добро, которое их интересовало, они грузили в телеги, а в телеги запрягали не валов, а патрицианских женщин римских, и хлестали их кнутами, и они везли эти телеги. Это было такое особое упоение варвара, победившего Рим. И это будет. Это будет еще. Это все еще впереди. История повторяется в этом смысле. Но это не сегодняшний момент. Сегодняшний момент другой. Это момент какого-то безумия Трампа, там, да, внутренней грызни внутри, как бы самих этих Соединенных Штатов, этих идиотских конвульсий с Ираном, полным непониманием, с кем ты, с какой древней великой державой. Ты начинаешь выяснять отношения грубейшими такими колониальными методами. И так далее. Все это есть. Все это, безусловно, я могу перечислить тут массу экономических проблем, которые все перечисляют, но это только начало. Опасность гегемона никоим образом не снимается тем, что он медленно-медленно отступает. Она вполне не исключает, что он на каком-то среднем интервале времени еще восстановится. Она не означает, что все его базовые позиции могут быть захвачены одномоментно. Там есть масса позиций, там, я не знаю, патентование, страхование и так далее, которые просто перехватить невозможно. Китай, претендующий на статус мировой державы, он, наверное, хочет сделать иерографическую письменность основной в мире. Как вы понимаете, это не так просто, как построить англосаксонский мир, который был построен. Культурное доминирование не снимается в том, что касается отвратительной масс-культуры, а она имеет огромное значение. Я могу перечислять это все дальше, тут очень много проблем. Все равно Китай еще главная фабрика мира, а не главное его конструкторское бюро. Хотя успехи Китая впечатляют. Поэтому Китай сам будет думать только о себе. Малейшее понимание, что можно какие-то выгоды почерпнуть там из сближения с Америкой, моментально обнулят все эти вопросы русские с китайцем братья навек. Он ведет себя очень прагматично с нами, я не буду даже описывать, как прагматично. Спасибо, что не разрывает отношения. Мы очень много и очень сильно как бы и многомерно связаны сейчас с Китаем после того, как разгромили там свою электронику своими же собственными руками и так далее. Все это очень важно. Но это очень тяжелый узел. Внутри этого узла есть так называемая японская карта, о которой и надо говорить в связи с поездкой президента на Курилы. Ну, сама курильская проблема, она обсуждалась очень часто, но я очень конспективно все-таки скажу. К сожалению, мне придется начать опять с чего-то связанного со мной. Анечка, все главное, как я говорил, мой один друг с очень большими успехами в математике, по отношению к которым мои скромные. Я написал диссертацию докторскую, но ушел в театр и как бы поставил крест на всех этих математических занятиях, хотя перед этим они шли вполне успешно. А друг мой двинулся дальше и сказал, что все, что он знает по математике, он в коридорах получил. Из болтовни в коридорах и курилках. а не на лекциях. Вот все, что я знаю об истории, я почерпнул из разговоров моего отца дома с бутылкой там какого-нибудь Санандали или чего-нибудь еще с теми или иными историками. Мой отец был достаточно крупным историком советским, профессором, заведующим кафедрой и так далее. И я никогда не забуду блестящее выступление Роберта Федоровича Иванова, одного из самых главных американистов, на докторской диссертации моего отца. Вот прошло 60 лет, а я все, что он говорил, до сих пор помню. Он говорил ярко, убедительно и с подлинным восторгом. Роберт Федорович был одним из главных американистов, а его учителя носили для тех, кто занимался Америкой, ну, условно говоря, сакральный характер. Поэтому то, что я сейчас скажу, не конспирология, которую я очень не люблю, не дешевые вымыслы, которые можно, так сказать, всегда всему приписать. Это мнение самых ведущих советских американистов, занимавшихся Америкой, Соединенными Штатами, как никогда серьезно, очень сильно там включенными и так далее. Это они говорили, что Рузвельт был убит, и перечисляли, кем именно, включая наших эмигрантов. Сталин направил советские войска в Японию воевать с японцами, которые с нами в войну не вступили. Все хотели, то есть вступали раньше, там, Хасан Хохенгов, а уже во Вторую мировую с нами не вступили по прямой просьбе Рузвельта. Мотивов было три. Формальный – мы союзники. Интерес – чего-нибудь там такое хапнуть, что правильно было бы. И реванш за русско-японскую войну, проигранную нами с большими потерями. Но кроме всего этого дела, был еще четвертый интерес. Это был разговор с Рузвельтом, и Сталин верил, что если Рузвельт сохранится, а он хотел сохраниться еще хотя бы на 5 лет, то мы с Америкой сумеем очень прочно договориться. Потому что, ну, Советский Союз был победителем и сверхдержавой фактически, да? И с ним-то договариваться было, ну, по-настоящему крупно, не западло. Ялта же была такой договоренностью, да? И Потсдам, и все прочее. Сталин очень хотел глубоких договоров с Рузвельтом. А Рузвельт хотел, чтобы, вот я, может быть, говорю странную вещь, но она абсолютно достоверна, чтобы план Маршалла знаменитый, по которому подымали Европу и Германию прежде всего, осуществлялся по отношению к Советскому Союзу.
1: Сергей Ирванович, с вашего позволения, можем здесь поставить многоточие и на этой интриге небольшую паузу сделать? Продолжим совсем скоро. Это «Радио Звезда».
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: «Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Зеленое» Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю российские войска освободили еще два населенных пункта в этом регионе. Кроме того, заняли село в Харьковской области. Освободили также 7 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, вражеские склады и скопления боевиков на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе и о «Пионе» рассказал командир орудия с позывным «Командор».
3: Орудие создавалось для разбора укрепрайонов, блиндажей укрепленных. Пробить, уничтожить. Ну, в принципе, можно работать с него по любым целям. И по пехоте, и по технике, и по блиндажам, вообще по всему. Это самоходное орудие приехал, отстрелялся, свернулся и быстренько переместился. Вот в этом его очень большой плюс, в отличие от буксируемых стационарных. Дальность 48 километров, но работаем в основном там 20-30. Дальнобойное орудие. Машины хорошие, не капризные, вообще замечаний никаких нет, нареканий тоже. Завел, поехал, отработал, все.
2: Артиллеристы группировки войск «Запад» активно поддерживают наши штурмовые подразделения, не дают противнику перебрасывать резервы. Успешные поражения цели артиллеристами фиксируются не только на переднем крае, но и в глубине вражеской обороны, что существенно подрывает боеспособность противника. В России разработали уникальный роботизированный комплекс, способный лазером обезвреживать взрывоопасные предметы на расстоянии до 500 метров. Луч обеспечивает хирургическую точность даже в условиях плотного тумана и задымления. Техника идеально подходит для работы в полуразрушенных зданиях и городской застройке. Роботизированная платформа дает возможность саперам выполнять сложнейшие задачи по разминированию территорий, полностью исключая риск для их жизней. Подробнее о работе комплекса можно узнать в программе «Военная приемка». Смотрите ее в это воскресенье в 9:55. В эфире телеканала «Звезда». Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. В ведомстве отметили решительные действия рядового Руслана Вильданова. Во время штурма

0: Руслана Вильданова штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: Им покорился Париж.
2: Пред ними трепетал Берлин.
1: Настал черед Рима, Неаполя
2: и Венеции.
1: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
2: Николай Лейкин.
1: Книга «Где апельсины зреют».
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
7: Мы продолжаем программу. Это «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ирландович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сталин и Рузвельт. И, Сергей Ирландович, вы такую интригу действительно составили в конце предыдущей части относительно того, что план Маршалла планировался в отношении Советского Союза.
8: Рузвельт так хотел. Рузвельт хотел помочь восстановлению Советского Союза и заключить такие отношения, чтобы все остальные были по ту сторону этих отношений. Он этого хотел. И он просил Сталина помочь в Японии. Теперь вы подумайте. Япония с нами в войну не вступила. Мы с огромной кровью победили во Второй мировой войне, и солдаты хотят только вернуться назад. Их ждут. Поезда, которые идут назад в Советский Союз, на них надпись «Мы из Берлина». Их ждут семьи, ждут все. Страна лежит в руинах в значительной степени. Она фантастически быстро восстановилась благодаря не плану Маршалла, а благодаря огромным возможностям тогдашней КПСС и народа-победителя. Но она сильно разрушена, очень сильно. Она истощена войной. В этот момент солдаты, которые раскатали губы на то, что им нужно вернуться назад в семьи, там, начать, не знаю, пахать, там, учиться, ну, я не знаю, вкусить от мирной жизни после колоссальных потерь в ходе Великой Отечественной войны, и грузят в эшелоны, сначала даже не говорят куда, и отправляют за 3-9 земель в Японию. То есть, на самом деле, в Китай, но воевать с японцами, которые с ними не воевали. Армия так разгорячилась, она уже в 44-му так разгорячилась, что могла дойти до Бискайского залива мухой. Там вот испытания атомной бомбы нам подкузмили, и огромное истощение внутреннее этими 5 годами войны. И опасения Сталина, что слишком много схватишь, потом не удержишь. Армия разгорячилась так, что она разобралась с героической японской армией, с великой Квантунской армией. После победы японцев над нами в русско-японской войне японцы безумно возвеличились, а создали самую главную, небесную, метафизически оснащенную, героическую, проникнутую духом Бусидо армию, которая называлась Квантунская. Огромную, нетронутую войной. Советский солдат порвал ее как тузик тряпку. Это одно из самых фантастических событий, плохо описанных историй. Так посмотрел, где, какой Квантунской, и нету ее. Они там пошли, так сказать, в атаку опять ложиться на доты и так далее. Но они разгорячились, они были на военном этом гребне этой самой, как говорил там один из крупных немецких метафизиков, что это русские, это берсеркеры. Так вот они этим берсеркерским духом были проникнуты, и они пошли, во-первых, быстрее хотелось домой, во-вторых, еще какие-то япошки, еще какая-то память там. Куропаткин генерал от япошек убегал. Да, жить, и нету ее. Поэтому все эти разговоры, что япошки вот после Хиросимы и Нагасаки капитулировали благодаря величию американского ядерного оружия, это все полная туфта. Мы заставили японцев капитулировать, порвав клочья великую Квантунскую армию. Но ведь перед этим японцы что хотели, то с Китаем и делали. Китай сопротивлялся, и он все время

0: говорит в своем кинетическом сопротивлении. Оно было, но, Анечка, Китай по населению гораздо больше, да? Японцы там творили и жестокость, и все, что хотели. Они и с американцами там исполняли номера высшего пилотажа военного, да? Поэтому если бы не разрыв этой Квантунской армии и все прочее, еще неизвестно, сколько бы что там было. И японцы прекрасно понимали, что мы с ними сделали и куда мы можем вернуться. Мы не хотели туда возвращаться. Мы в Корее хотели иметь сателлита, а не свою губернию, как имели. Мы получили минимум от них. И мы об этом минимуме по-человечески, по-людски договорились. А потом, когда они хотели подписать с нами мир, им помешали американцы, которые сказали, только попробуйте с советами подписать мир. Только попробуйте. Мы вам не вернем вашу территорию. Мы с вами работать не будем. Мы вас еще более сильно будем уничтожать. И японцы, кланяясь уже американскому хозяину, а оккупационные войска были американские. Они предательски нарушили все договоренности по этим самым Курилам. А с годами все больше и больше стали что-то вспоминать, что на самом деле они имели в виду не это, а вот это, а это вот не так, а так, и так далее, и тому подобное. И каждый раз, когда мы говорим, ну давайте мирные договора все-таки подпишем и все прочее, они нам говорят, а вот вам мирные договора, пока острова не отдали. Время от времени появляются какие-нибудь японские политики, которые говорят, ну давайте, ну все-таки, ну сначала, ну нам там нужен газ, нефть, там Сахалин, там Терпыр и все прочее. И говорят, цыц, дальше появляются другие. А теперь, Аня, появилось главное, что ни наша официальная дипломатия, ни как бы наш политикум не хотят еще впустить в свою душу полностью или боятся. Произошел демонтаж Ялты, начавшийся крахом Советского Союза и осуществляющийся сейчас. И все эти потуги Анкоридже – ничто по отношению к этому демонтажу Ялты. А демонтаж Ялты означает усиление Германии и Японии, а демонтаж коммунизма означает рост фашизма. Мир так устроен. Это такая же объективная закономерность, как если вы там выкинете какой-нибудь стул из балкона пятого этажа, он упадет на асфальт. Это закон. Нельзя демонтировать коммунизм, не подняв фашизм, как два враждебных полюса. Значит, этот фашизм поднимается на дрожжах демонтажа коммунизма, именно как цивилизация смерти. А это было. В Испании фалангисты прям говорили «Вив ля муэрта!» «Да здравствует смерть!» Там этот дух смерти очень силен. Русские хуже, бедно, это еще Ленин все осуждал, потом Сталин совсем с этим разбирался. Но они, Горький, Луначарский, Красин и другие, хотели, Богданов, хотели человека Божье. Человек-то райских сеней достигнет человек, и Богом станет сам. Те, кто становится на стороне Бога Божия, да, они говорят, это что такое за чушь собачья, так не надо. Но этого было много в мировых религиях, много. Но это было восхождение человека. Теперь американцы говорят, а машина Божия. И наши есть шустрые представители масс-медиа, которые говорят, все-все, будь Богом будет машина, будем молиться машине. А не идете ли вы вальсом вдоль забора, в машине вы будете молиться? Силиконовая долина заявила окончательно, мы технологическое сердце Соединенных Штатов, и мы поднимаем это на знамя. Темное просвещение и все остальное. Время ли забывать советское наследие? Но как бы там ни было, фашизм хотел уничтожения Советского Союза и коммунизма. Добился этого. И распад Советского Союза и все остальное – это услуга взятых на найм неонацистов, которых американцы приголубили, приподняли, насытили возможностями, прижали к груди. Это Вернер фон Браун и Кеннеди. Кеннеди нужен был Вернер фон Браун. Вернер фон Браун был убежденный нацист. Такой даже обновленный, покруче любого Гиммлера. Он его сделал руководителем всех Кеннеди программ. Нацификация Соединенных Штатов – это отдельная вещь. Как именно она началась? Как эти приехавшие, это неважно, там, украинцы в Канаду и в Соединенные Штаты, немцы к своим немецким братьям в Соединенные Штаты, пенсильванские немцы и так далее, это отдельная проблема. Как они все вместе вступили в химическую реакцию и под лозунгом «Kill commie for mommy», «Убей там коммуниста», имелся в виду русского, оседлали процесс. Потому что по-настоящему ненавидели нас только они. Эти были дряблые янки, отъевшиеся. Им фигли, собственно говоря, русские, да? И кто-то должен был на это завести. И их завели. Поэтому нацификация мира с узловыми точками – это одна из глобальных тенденций, порожденных крахом коммунизма у нас. Анечка. Меня в советскую эпоху мой театр запрещали несколько раз. Мой дед, как офицер Первой мировой, который, между прочим, перешел к красным, был расстрелян в 1938-м. У меня не было никакой органической любви к тому, что происходило в 80-е годы. Я ненавидел эту идиотскую двусмысленную цензуру. Почему я встал на защиту? Потому что я понимал, что это мировой процесс. Это чудовищный мировой процесс. Это не здесь А заменят на Б. Это здесь при этой замене устроят аномию и все прочее. Потом эта штука начнет тянуться вниз и затянет с собой весь мир. Теперь мы это видим. Япония и Германия поднимаются. Японские официальные газеты пишут. Немцы сумели воспользоваться крахом Советского Союза, а мы проморгали. Когда я много раз говорю, что нужна мощно оплаченная 3-миллионная армия, то я высказываю свое мнение рядового гражданина, который ни к чему не обязывает, кроме того, что я болею за страну, и я понимаю, что это нужно. Платить надо много. Армию надо выводить в авангард общества. Но это нельзя делать только деньгами. Ей нужно вооружение. Всю инфраструктуру надо создать. И оборонный комплекс. А он заболел тем же русским пофигизмом, что и вся страна. Поэтому вылечить надо еще можно. Тогда мы не только победим Украину, и они заткнутся. Мы на будущее напомним, что тигренок, а не киска, на самом деле не тигренок, а медведь. Самое страшное животное. Мишка добрый, говорят те, кто не видели, как медведица, защищая медвежат, встает на задние лапы. А это зрелище то еще, я видел. Вот тогда мы спасем себя и мир, в чем-то опираясь на наши традиции, включая советские. А то все говорят, где-где, Королёвы, Курчатовы, где-где. Они были в другой стране, с другими приоритетами. Капица возвращался из Великобритании в Советский Союз, и ему Резерфорд предлагал все. Почему? Он так любил большевиков. Он родину любил, это первое. Второе, он любил свою физику и понимал, что те возможности, которые он получит здесь, нигде не получит. Там разные поступали по-разному, когда подписывалось письмо с осуждением Солженицына нашими крупными деятелями. Да? Ну, одни говорили, пошли нафиг, не буду, другие, так сказать, подписывали, потом страдали, потому что дело-то было не в том, Солженицын был глубоко неправ, а в том, что так нельзя было. Да? Я Солженицына не читал, но осуждают. Да? Вот так нельзя было. Честно говоря, можно было Солженицына посадить, а можно было его сделать лауреатом государственной премии и секретарем Союза писателей. Да, и он бы прекрасно там был. А вот так нельзя было. И мы знаем, кто это делал по именам. Так. Так вот, ученик Резерфорда поступил, как говорят, иначе. Да? Он разговаривать не стал. Он спустил с цепи своего любимого дога на предлагавших, да, док продемонстрировал, что подписи не будет. Так что не потому приезжали, что офигевали от того, что, так сказать, 6 соток земли или там, я не знаю что, советская двусмысленная цензура, а потому что родину любили и профессию. Вот это вернуть все надо. Это мучительно трудно, никаких линейных путей нет. А 2 притопа, 3 прихлопа, фигли там, нажал на кнопку, она полетела, а что будет потом? А потом будет суп с котом. Так нельзя. Мы в слишком опасном мире. И когда Раскольников в преступлении и наказании спрашивает следователя, Порфирия, а кто же убил старуху, он говорит, вы и убились. Пока не поймем, что опасным-то так мир, мы и сделали наряду с воюющей с нами сволочью, своим разоружением, своей трансформацией, своими упованиями на то, что войдем в западный мир, пока не поймем, не проснемся, пока не проснемся, не выстроим то, что надо, а пока не выстроим то, что надо, мир будет катиться к ядерной войне на уничтожение всей цивилизации. Вот о чем говорит японский колокол. Поездка Путина. Путин прекрасно понимал, что такое приехать на Курилы. Очень хорошо. И я считаю, что это абсолютно правильный поступок. Абсолютно.
1: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за этот, как всегда, интереснейший разбор. Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч.
2: «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравия желаю! Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Я Сергей Пантелеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня на стихи замечательного поэта из Симферополя Константина Фролова-Крымского, которая называется «Люба, братцы, Родине служить», посвященную всем защитникам Отечества, которые во все времена служили и будут служить нашей великой Родине.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд». Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Многократная чемпионка мира по спортивному зимнему плаванию. Мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. Осман Делибаш делает то, что другим кажется невозможным. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
14: В молодой стране советов милиция тоже молода и неопытна. Бывший работник типографии и вчерашний гимназист бросают вызов матерым одесским бандитам. Что из этого получится? Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» освободила село Зеленое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю Россия нанесла 9 групповых ударов по целям на Украине. Предприятиям военной промышленности, логистическим и топливно-энергетическим центрам, местам сборки беспилотников и катеров, а также складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 2 патрульных катера и 12 украинских судов в Черном море, добавили в оборонном ведомстве. ФСБ сообщило о смене тактики Украины. Теперь она использует малые дроны-камикадзе для терактов в Центральной России и Москве, привлекая к этому подставных лиц. Злоумышленники из колл-центров, выдавая себя за сотрудников Центробанка, налоговой или ФСБ, вовлекают граждан в якобы правоохранительные операции. Людей просят замерять сигнал сотовой связи, выбирать места для запуска дронов, доставать их из тайников и доставлять к точкам старта. ФСБ предупреждает, если звучат подобные инструкции, нужно немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. Мировой федерации подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Князь Дмитрий Донской был высоким мужчиной для своего времени, около 180 сантиметров. Состояние костей указывает на хорошее здоровье князя, но причину его смерти установить пока не удалось. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская.
2: Никаких следов воспалительных процессов на костях нету. Что касается еще особенностей, обнаруженных на его скелете, это травма, зажившая травма на лобной кости справа над областью глазницы. И эта травма не от какого-то боевого оружия, это, скорее всего, след от сильного удара. Заживление травмы происходило долго с протеканием воспалительного процесса. И это травмирование происходило за такое, существенное время до его кончины.
1: Ранее в Архангельском соборе археологи обнаружили фрагменты мощей Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердил патриарх Кирилл. Русская православная церковь предложила разместить мощи в 3 ковчегах для поклонения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Им покорился Париж.
4: Пред ними трепетал Берлин.
3: Настал черед Рима, Неаполя
4: и Венеции.
3: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Всемирная энциклопедия еды.
8: Едят не торопясь, с наслаждением и помногу. Это про участников китайской трапезы. Рассмотрим ее повнимательнее. У китайцев, как и у европейцев, те же завтрак, обед и ужин. Но вот время приема пищи очень четкое. Например, к 12 дня надо обязательно пообедать. Любые другие важные дела в тот момент уходят на второй план. Сидят китайцы за круглым столом, в середине которого есть еще один круг, но вращающийся. На него выставляется общая еда. Каждому свое заказывать не принято. И вот из блюд с этой столешницы трапезничающий и кладет себе в тарелку, что пожелает. Это может быть холодная закуска в виде нарезанных кусков рыбы и печени. Овощи, зелень, мясо, как правило, свинина. Говядина или баранина появляются реже, зависит от региона. Но главное, у каждого будет большая порция риса. Без него обходится разве что завтрак. Подают в заведениях и менее привычные нам угощения. Бульон из черной курицы, черепаший суп или суп из морских огурцов. Десерты из сладкой красной фасоли, да и просто сладкое мясо. Что касается супа, тут все непросто. Обычно, как отдельное блюдо, суп в Китае не готовят. Есть исключение – сычуаньская кухня. Но в других супом может оказаться просто вода, которая осталась после варки какого-то основного блюда. За едой китайцы могут громко разговаривать. В традиционных ресторанчиках не зазорно сорить на пол. И, конечно, встречается чавканье, которое демонстрирует восторг от еды. Любимый напиток в Китае – чай. С него начинают прием пищи. Считается, так лучше для пищеварения. И чаепитие в Поднебесной – целый ритуал. Тишина за столом, напиток заваривается несколько раз, причем в первый раз вода обычно сливается. Символично даже очередность глотков. Первый только знакомит с чаем. Второй и третий призваны оценить его вкус и послевкусие.
0: Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
5: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
9: Глава 48. «Все заказанное в ресторане». Подано было отлично. Провизия была свежая, вкусно приготовленная. Порции были большие. Ресторан произвел на всех самое приятное впечатление. Хотя Глафира Семеновна до бульябеса и олеопатриды и не дотрагивалась. Как вообще она за границей не дотрагивалась ни до одного рыбного блюда, из опасения, что ей подадут что-нибудь вроде змеи, и довольствовалась только бифштексом и мороженым. Мужчинам же бульябес, приготовленный с пряностями и сильно наперченный, вполне заменил русскую рыбную селянку. Они ели его, покрякивая от удовольствия, и то и дело пропускали в себя мизерные рюмочки коньяку. Олеопатрида тоже оказалась недурной закуской к коньяку. Хотя Конурин, выбирая из нее разные кусочки и подозрительно их рассматривая, и сказал: «Немцу есть, а не русскому. Немец форшмак свой любит за то, что ест его и не знает, что в него намешано. Так же и тут. Разбери, из чего все это. Не в жизни разберешь. Может быть, ей зайчина? А может быть, и крокодилина?»
10: «Ну уж, и крокодилина, наскажешь тоже», —
9: улыбнулся Николай Иванович.
11: «А что же? Здесь все едят, всякую тварь».
12: «Послушайте, уж хоть бы другим-то не портили аппетит своими словами», — брезгливо заметила Конурину Глафира Семеновна.
9: «Да не едят здесь крокодилов, не едят. Да и нет их в Италии, можете быть спокойным», — сказал художник Перехватов. — Зайцев тоже здесь нет. Это северная еда. Разве кролик?
11: «Тьфу, тьфу, еще того лучше!» — плюнул Конурин.
10: «Да уж ешь, ешь, что тут разбирать?» — кивнул ему Николай Иванович. «Приедешь в Питер, все равно после заграничной еды рот светить придется».
12: «Я не понимаю, господа, зачем вы такое кушанье требуете?» — проговорила Глафира Семеновна.
10: «А чтоб наитальяниться! Да ведь в сущности очень вкусно приготовлено, и к коньяку на закуску как нельзя лучше идет. Ну-ка, господа, еще по одной коньяковой собачке!»
13: — предложил Николай Иванович. Поданная на стол бутылка коньяку была выпита до дна, и компания развеселилась. Три бутылки шипучего асти еще более поддали веселости.
12: «Господа, отсюда в театр Сан-Карло!» — предложил художник Перехватов. «Вот он против нас стоит, только площадь перейти, ведь нельзя быть в Неаполе и не посетить знаменитого театра Сан-Карло. Самый большой театр в мире считается».
10: «А какое там представление?»
13: — спросил Граблин.
12: «Опера, опера, о, невежество! Молодые певцы и певички всего мира, ежели бывают в Италии, считают за особенное счастье, если их допустят к дебюту в театре Сан-Карло. На этой сцене карьеры певцов и певиц составляются».
10: «Так что ж, зачем ж дело-то? Вот мы через площадь и перекочуем», — отвечал Николай Иванович. «Оперу всегда приятно послушать».
11: «Ну что, опера, очень нужно», — скорчил гримасу Граблин. «Может быть, еще панихидную какую-нибудь оперу преподнесут. После коньяку и асти разве оперу надо? А поедемте-ка мы лучше здешние Капернаумы осматривать. В трех кафе-шантанах мы с Рафаэлем уже были, а, говорят, еще четвертый вертеп здесь есть. Хоть и дрянь здешние бабенки, выеденного яйца перед парижскими не стоит. А чем черт не шутит? Может быть, в этом-то четвертом вертепе на нашу долю какие-нибудь особенные свиристельки и наклюнутся?»
13: Глафира Семеновна вспыхнула.
12: «Послушайте, Григорий Аверьянович, да вы забываете, должно быть, что с семейными людьми здесь сидите?»
13: Строго сказала она Граблину.
12: Тот спохватился и хлопнул себя ладонью по рту.
10: «Пардон, мадам! Вот уж пардон так пардон!» — воскликнул он. «Пожалуйста, простите! Совсем забыл, что вы настоящая дама!»
12: «Ей-ей! С самого отъезда из Петербурга настоящей дамы еще не видал, и уж отвык от них, три недели по заграницам шляемся, и вы...» «Первая замужняя дама, еще раз пардон! Чтобы загладить мою проруху, для вас и в театр Сан-Карло готов отправиться. И какую угодно панихидную оперу буду слушать!»
13: «Да, конечно же! Перейдемте в театр Сан-Карло!» — подхватил Перехватов. «Ведь это срам быть в Неаполе и в Сан-Карло оперу не послушать. Оперу послушаем, пораньше домой спать, завтра пораньше встанем и в Помпею поедем откопанные древности смотреть».
10: «Молчи, мазилка! Замажь свой рот! Иду в Сан-Карло, но не для себя иду, а вот для дамы. Для Глафиры Семенны!» — перебил его Граблин. «Желаете, мадам?»
12: «Непременно», — кивнула головой Глафира Семеновна. «Плати, Николай Иванович, и пойдем», — сказала она мужу.
10: «Розу за мою проруху!» — продолжал Граблин и крикнул. «Эй, букетчица, востроглазая шельма, сюда!»
13: Он поманил к себе цветочницу, купил у нее букетик из роз и поднес его Глафире Семеновне. Через 5 минут компания рассчиталась в ресторане и переходила площадь, направляясь в театр. Целая толпа всевозможных продавцов отделилась от ресторана и бежала за компанией, суя в руки мужчин и Глафиры Семеновны цветы, вазочки, статуэтки, альбомы с видами Неаполя. Кораллы, раковины, вещички из мозаики, фотографии певиц и певцов, либретто опер и тому подобное. «Брысь!» — кричал Конурин, отмахиваясь от продавцов. Но они не отставали и, продолжая бежать сзади, выхваливали свой товар. В театре в этот вечер давалась какая-то двухактная опера и небольшой балет. Театр Сан-Карло поразил всех своей громадностью.
10: «Батюшки, да тут в театральный зал весь наш петербургский Мариинский театр с крышкой встанет!» — дивился Николай Иванович. «Ну, залище!»
13: Также поразили всех и дешевые цены на места. Билеты, купленные по 4 франка, оказались креслами 6-го ряда.
14: «Создатель, а у нас-то в Питере за оперу как дерут!» — говорил Конурин. «Ведь вот мы здесь за рубль 6 гривен, на наши деньги, ежели считать, сидим в 6-м ряду кресел, а у нас в Питере за 3 рубля загонят тебя в Мариинском театре в самый дальний ряд, да еще и за эти-то деньги пороги убей у театральной кассы и покланяйся кассирше».
13: Поразили и необычайно коротенькие антракты. Занавес опускался не больше, как на 5 минут, и тотчас же поднимался. Балет состоял из 6 картин, и декорации переменялись мгновенно, по звонку. Скорость перемены декораций и перемена костюмов исполнителями и исполнительницами была изумительная. В 10 часов вечера спектакль был уж кончен.
10: «Послушайте, мадам, за границей ей-ей нисколько не конфузно замужней даме быть в кафе Шантанах», — говорил Граблин на подъезде театра Глафире Семеновне. «Едемте всей компанией в кафе Шантанный Капернаум».
15: «Нет-нет, мы домой. У нас свой чай есть. Попробуем как-нибудь с грехом пополам изготовить себе чаю. Напьемся и спать. А завтра пораньше встанем и в Помпею. Ведь уж так и давеча решили», — отвечала Глафира Семеновна.
10: «Да что Помпея? Отчего в Помпею надо непременно рано ехать? Можно и позднее. Поедемте, мадам, в Капернаумчик».
15: «В Капернаум вы можете и одни ехать. С вашим переводчиком».
10: «Да что дни! Компания моего Рафаэльки мне уж надоела. Тогда мы вот как сделаем. Все мы проводим вас до гостиницы. Вы там останетесь, а вашего супруга отпустите с нами вместе в Капернаум».
15: «Да вы никак с ума сошли!»
13: Глафира Семеновна гневно сверкнула глазами. Граблину пришлось покориться. Все поехали в гостиницу. Но, доехав до гостиницы, Граблин все-таки не утерпел. Он уже вышел из экипажа, чтобы идти домой, но остановился, подумал и снова вскочил в экипаж, крикнув художнику Перехватову: «Рафаэль! Марало! Садись в экипаж и едем вдвоем кафе Шантанные монастыри обозревать. Рано еще домой. Нечего нам дома делать. Дома наши дети по нас не плачут». Перехватов пожал плечами и повиновался.
16: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют?»
13: Глава 49. Как было предположено, так и сделано. Утром Ивановы проснулись рано, еще 7 часов не было. Глафира Семеновна поднялась с постели первая, отворила окно, подняла штору и ахнула от восторга. Перед ней открылся великолепный вид на Неаполь с высоты птичьего полета. Гостиница помещалась на крутой горе, и из окон был виден весь город, как на ладони. Вдали виднелось море и голубая даль. По морю двигались черными точками пароходики с булавочную головку. Белели паруса лодок. Слева вырастал Везувий и дымил своим конусом. Вниз к морю террасами сползал длинный ряд улиц. Крыши, купола, шпицы зданий вперемешку с зеленью садиков и скверов пестрели всеми цветами радуги на утреннем солнце. Теплый живительный воздух врывался в открытое окно и невольно заставлял делать глубокие вздохи.
15: «Боже мой, какая прелесть! И это в марте месяце! Такое прекрасное утро!» — воскликнула она. «Николай Иванович, вставай! Чего ты валяешься? Посмотри, какой вид обворожительный!»
13: Встал Николай Иванович, и вдвоем, еще не одеваясь, они долго любовались красивой картиной. Через полчаса, когда уже супруги Ивановы сидели за кофе, пришел Конурин.
11: «Письмо жене сейчас написал», — сказал он. «Написал, что в Риме был в гостях у папы Римской и чай у него пил», — сказал он. «Вы уж по приезде в Петербург, ежели увидите с женой, не выдавайте меня, пожалуйста, насчет папы то. Я уж и всем знакомым в Петербурге буду рассказывать, что был у него в Киновии и в гостях».
15: «А про маму Римскую ничего жене не написали?» — спросила Глафира Семеновна.
11: «Это про акробатку то? Да что ж про нее писать? Мало ли мы по дороге сколько пронзительного женского сословия встречали. Прямо скажу, бабец очень любопытный. Но ведь об этом женам не пишут».
15: «А вот я напишу вашей жене про этого бабца. Напишу, как вы у ней были в гостях после представления в Орфеуме. Ведь вы были. Будто я не знаю, что вы к ней потихоньку от нас бегали».
13: Конурин вспыхнул.
11: «Зачем же про то писать, чего не было? Помилуйте, ведь это мораль».
15: «Были-были.
11: Да что ж пишите. У моей жены нервов этих самых нет. Битвенного происшествия из-за мигрени не выйдет. Разве только кислоту физиономии личности сделают при встрече. А я кружевным шарфом и шелковой материи подслащу, что в Париже ей на платье купил. Жена у меня баба смирная».
15: «Ну уж, Бог вас простит, ничего не напишу. Садитесь и пейте кофе, да надо ехать Помпею смотреть. А где ж Кутилишка Граблин и его товарищ?»
11: «Дрыхнутся. Сейчас я стучался к ним в дверь, мычание и больше ничего».
15: «Подите еще раз, побудите их и скажите, что ежели не встанут, то мы одни уедем в Помпею. А вот только чашечку кофейку слизну».
13: Разбудить Граблина и Перехватова стоило, однако, Конурину большого труда. И только через добрый час, когда уже Глафира Семеновна рассердилась на долгое ожидание, Конурин привел их.
15: Лица у них были опухшие, голоса хриплые, глаза красные.
10: «Пардон, пардон, мадам», — извинялся Граблин. «Ужасти! Как вчера на каком-то сладком вине ошибся. Рафаэль, как вино-то?»
15: «Лакрима Кристи».
10: «Вот-вот. Так ошиблись, что уж сегодня... 2 сифона воды в себя вкачал, и все, никакого толку. Видите, голос-то какой. Только октаву в архиерейском хоре подпускать и пригоден. Но зато с какой испаночкой в Капернауме я познакомился. Так разлюли малина. Кара, мия, мия, кара. Вот, Рафаэль научил меня, как и разговаривать с ней. Рафаэль, испанка она, что ли, или какого-нибудь другого сословия?
15: Ах, оставьте! Пожалуйста, не рассказывайте мне о ваших ночных похождениях с женщинами. Перебила его Глафира Семеновна.
10: Пардон, совсем пардон. Действительно, я совсем забыл, что вы замужняя дама, спохватился Граблин. Ну, так едем в отрытый город, что ли? На воздухе хоть ветерком меня малость пообдует после вчерашнего угара.
15: Готовы мы. Вас только ждем. Пейте скорее кофе и поедем.
10: Не могу-с. На утро после угара я никогда ничего не могу в рот взять, кроме зельтерской. Разве уж потом, Рафаэль, чего ты, подлец, на чужие-то булки с маслом набросился? Крикнул Граблин на Перехватова. Ишь, дорвался.
15: Дай ты мне чашку-то кофе выпить. Не могу я натощак ехать. Я не в тебя.
10: Решительно не понимаю, как человек после такой вчерашней урезки мухи жрать может? Хлопнул себя по бедрам Граблин.
15: Да ведь урезывал-то муху ты, а не я, отвечал Перехватов.
10: Да ведь и ты не на пище святого Антония сидел.
15: Я пил в меру и тебя охранял. Нехорошо рассказывать-то, но вообразите. Влез вчера в оркестр и вздумал с музыкантами на турецком барабане играть. Ну, разумеется, пробил у барабана шкуру. Я начал торговаться. 20 лир взяли.
10: Что? 20 лир в сравнении с такой шальной испаночкой, которая вчера...
15: Глафира Семеновна вспыхнула. Господа, если вы не перестанете...
10: Пардон! Пардон! Ах, как трудно после трехнедельного шатания среди купоросных барышень привыкать к замужней женщине.
15: Едемте, едемте, господа, в Помпею! Торопила Глафира Семеновна компанию. Через 5 минут они выходили из гостиницы.
10: Рафаэль, нанимай извозчиков и будь путеводителем! — кричал Граблин Перехватову. — Ведь из-за чего я его взял в Италию? Набахвалил он мне, что всю Италию, как свои 5 пальцев, знает.
15: — Да я и знаю Италию. Но только по книгам. По книгам досконально изучил. — Садитесь, господа, в коляске. Садитесь. На железную дорогу надо ехать. До Помпеи от Неаполя... 30 минут. Торопитесь, торопитесь, а то к утреннему поезду опоздаем и придется 3 часа следующего поезда ждать.
10: Велика важность, ежели опоздаем, отвечал Граблин. Сейчас закажем себе на станции завтрак чего-нибудь эдакого кисленького, солененького. Опохмелимся коньячишкой, все это красным вином, как лаком покроем, а потом со следующим поездом, позаправившись, и в Помпею. Рафаэль, как это пронзительная эта закуска по-итальянски называется, что я скуловоротом назвал?
15: Да торопитесь же, Григорий Аверьянович. Не желаю я до следующего поезда оставаться на станции, кричала Глафира Семеновна Граблину.
10: «Сейчас, карра мия, мия карра! Ах, еще 2-3 вечера, и вчерашняя испанка в лучшем виде выучит меня говорить по-своему!» бормотал Граблин, усаживаясь в экипаже перед Ивановыми.
15: «Не смейте меня так называть! Какая я вам карра мия?» огрызнулась Глафира Семеновна.
10: «Позвольте! Да разве это ругательное слово? Ведь это...»
15: «Еще бы вы меня ругательными словами!»
10: «Карамия, значит, милая моя!» «Иначе как бы испаночка-то...»
15: «И об испанке вашей не смейте упоминать!»
13: Что это вы в самом деле? Какой совраз без узды? Экипажи спускались под гору, извозчики тормозили колеса, ехали по вонючим переулкам. В съестных ловчонках по этим переулкам грязные итальянцы завтракали макаронами и вареной фасолью, запихивая их себе в рот прямо руками. Еще более грязные, босые итальянки, стоя, пили кофе из глиняных и жестяных кружек. Экипажи спускались к морю. Пыль была невообразимая. Она лезла в нос, рот, засаривала глаза. То там, то сям виднелись жерди, и на этих жердях среди пыли сушились, как белье, только что сейчас выделанные макароны. Наконец подъехали к железнодорожной станции.
10: «Я все соображаю», — сказал Граблин. «Неужто мы в этом отрытом городе Помпеи никакого отрытого заведения не найдем, где бы можно было выпить и закусить?»
13: Ивановы не отвечали. К экипажу подбежал Перехватов. «Торопитесь, торопитесь, господа! 5 минут только до отхода поезда осталось», — говорил он. Компания бросилась бегом к железнодорожной кассе.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 50. До Помпеи компания доехала без приключений. На станции компанию встретили проводники и загалдели, предлагая свои услуги. Слышалась ломаная французская, немецкая, английская речь. Некоторые говорили вперемешку сразу на трех языках. Дабы завладеть компанией, они старались выхватить у мужчин палки, зонтики.
3: Не надо, брысь, знаем мы вас!» —
2: кричал Конурин, отмахиваясь от проводников. Какой-то черномазый в полинявшем до желтизны черном бархатном пиджаке тащил уже ватерпруф Глафиры Семеновны, который раньше был у ней накинут на руке, и кричал, маня за собой.

0: вагонку, отнял у него платье и сильно пихнул проводника в грудь. Удар был настолько неожидан, что проводник сверкнул глазами и, в свою очередь, замахнулся на граблина.
1: «Что? Драться хочешь? А ну-ка, выходи на кулачки, арабская образина,
2: попробуй русского кулака!»
0: Граблин стал уже засучивать рукава. Вышел бы, наверное, скандал, но подскочил Перехватов и оттащил граблина.
1: «Ах, какое наказание! Или хочешь, чтобы тебя и здесь поколотили, как в Париже?» — сказал Перехватов. «Господа, как хотите, но проводника для хождения по Помпеи нужно нам взять, иначе мы запутаемся в раскопках», — обратился он к компании. «Только, разумеется, следует поторговаться с ним».
2: «Какой тут еще проводник? Ежели прежде нужно выпить и закусить», — отвечал граблин.
1: «Нет-нет, Григорий Аверьянович, оставьте вы пока выпивку и закуску», — сказала Глафира Семеновна. «Прежде Помпея, а уж потом выпивка. Посмотрим Помпею и отправимся завтракать. Нанимайте проводника, месье Перехватов, но только, пожалуйста, не черномазого нахала».
2: «Позвольте-с, у меня башка трещит после вчерашнего. Должен же я поправиться после вчерашнего», — протестовал граблин. «А то чихать мы и на вашу Помпею».
1: «Ну, оставайтесь одни и поправляйтесь».
0: Перехватов начал торговаться с проводниками. Один ломил 10 лир, франков, за свои услуги, другой тотчас же спустил на 8, третий 7 и выговаривал себе даровой завтрак после осмотра. Перехватов сулил 3 лиры и меццалира, полфранка, на макароны. Проводники на такое предложение как бы обиделись и отошли в сторону. Вдруг подскочил один из них, маленький, юркий, с черными усиками, и произнес на ломаном немецком языке: «5 лир, но только дайте потом хорошенько на макароны». Перехватов покончил на 5 лирах, но уже без всяких макарон. «О, я уверен, что эчеленца добрый и даст мне на стакан вина!» — подмигнул юркий проводник и, крикнув «Коммен зи битте, майн херн!», торжественно повел за собой компанию. Проводники-товарищи посылали ему вдогонку сочные итальянские ругательства. «Рафаэль Моралыч, зачем ты немчуру в проводники взял?» — протестовал граблин. «Лучше бы с французским языком».
1: «Да ведь ты все равно ни по-французски, ни по-немецки, ни бельмеса не знаешь. Ты слушай, что я тебе буду переводить».
2: «Все-таки он будет немчурить над моим ухом, а я этого терпеть не могу».
0: Все следовали за проводником. Проходили мимо ресторана. Проводник остановился. «Самый лучший ресторан!» — произнес он по-немецки. «Здесь можете получить отличный завтрак».
2: «Hier können Sie gut essen und trinken». «Что? Trinken?» —
0: встрепенулся граблин.
2: «Вот, брат, за это спасибо! Хоть ты и немец! Из немецкого языка я только и уважаю одно слово «тринкен», господа. Как вы хотите, а я уж мимо этих раскопок пройти не могу. Пару коньяковых собачек на поправку вонзить в себя надо».
1: «Ах, боже мой! И зачем этот паршивый проводник к ресторану нас привел?» — негодовала Глафира Семеновна. «После Помпеи, Григорий Аверьянович, вы выпьете».
2: «Нет, мадам, не могу. Аминь. У меня после вчерашнего задние ноги трясутся. Есть мы ничего не будем, но коньячишкой помазаться следует. Господа мужчины, коммензи, на скорую руку».
0: Мужчины улыбнулись и направились за граблином.
1: «Ах, какое наказание!» —
0: вздыхала Глафира Семеновна, оставшись у ресторана.
1: «Пожалуйста, господа, не засиживайтесь там!»

0: спрашивала она мужчин. «В один момент!» — крикнул ей Граблин и кивнул проводнику. «Эй, немчура, иди и выпей за то, что сразу понял, какие нам раскопки нужно!» В ресторане, однако, мужчины не засиделись и вскоре из него вышли, покрякивая после выпитого коньяку. Граблин сосал целый лимон, закусывая им. Их сопровождал на подъезд лакей ресторана. Кланялся и, прося зайти после осмотра раскопок завтракать, совал карточки меню ресторана. Вход в помпейские раскопки был рядом с рестораном. У каменных ворот была касса. Кассир в военном сюртуке и в кепи с красным кантом продавал входные билеты и путеводители. За вход взяли по 2 франка с персоны и пропустили сквозь контрольную решетку с щелкающим крестом на дорогу, ведущую в раскопки. Дорога была направо и налево обложена каменным барьером, и на нем росли шпалеры, кактусы и агавы. Впечатление было такое, как будто бы входили на кладбище. Публики было совсем не видать, тишина была мертвая. Все молчали, и только один проводник, размахивая руками, вертелся на жиденьких ногах и бормотал без умолку, ломая немецкий язык. Показалось небольшое здание новой постройки. «Музео Помпеано», — указал проводник, продолжая трещать без умолку.
1: «Что он говорит?»
0: — спросил Перехватова Николай Иванович.
2: «А вот это Помпейский музей. Проводник говорит, что его осмотрим потом, на обратном пути».
1: «Еще музей?» — воскликнул Граблин.
3: «Нет, брат Мазилка, в музей я и потом не пойду. Достаточно уж ты меня намузеил в этом Неаполе. До того намузеил, что даже претит. 5 музеев с безрукими и безголовыми статуями и облупившимися картинами в 3 дня смотрели. Нет, шалишь, аминь».
2: «Каково невежество-то?» — отнесся Перехватов Глафире Семеновне, кивая на Граблина. «И вот все так. Вчера на статуи лучших мастеров плевал».
4: «Я не понимаю, Григорий Аверьянович, зачем вы тогда в Италию поехали?» — заметила Глафира Семеновна.
1: «Яс? Само собой, уж не за тем, чтобы эти музеи смотреть. Немецкие и французские рестораны, увеселительные места я видел, захотелось и итальянские посмотреть. Надо же всякой цивилизации поучиться, коли я живу по полированному.
3: Родители наши были невежественные мужики, а мы хотим новомодной цивилизации. Но одно скажу, лучше парижских полудевиц нигде нет. Ни немки, ни итальянки, ни испанки в подметке им не годятся. Вот, например, танцедрыгательное заведение «Мулен Руж» в Париже. Ежели бы такую штуку завести у нас в Питере...»
4: «Брось, тебе говорят!» —
0: дернул Граблина за рукав Перехватов и кивнул на Глафиру Семеновну. Граблин спохватился.
1: «Пардон! Пардон, не буду! То есть решительно, я никак не могу привыкнуть, что вы, Глафира Семеновна, настоящая дама!»
0: Начались раскопки. Проводник остановился около каменных стен здания без крыши, зияющего своими окнами без переплетов и входами без дверей, как после пожара. Проводник забормотал и пригласил войти внутрь стен. Расположение комнат было отлично сохранившись. Компания последовала за ним.
4: «Месье Перехватов, переведите же, что он рассказывает», — попросила Глафира Семеновна. «Насчет немецкого языка я совсем швах».
0: Вот это были спальные комнаты, и назывались они у жителей по латыни «кубикула». Вот это гостиная «таблинум». Вот столовая «триклиниум».
1: «Постой, постой! Да разве в Помпеи-то мертвецы прежде были?»
2: — спросил Перехватова Граблин.
4: «То есть, как это мертвецы? Пока Помпея была не засыпана, они были живые».
0: «А как же они по-латински-то разговаривали? Ведь сам же ты говорил, что латинский язык — мертвый язык».
4: «Теперь он мертвый, а тогда был такой же живой, как и наш русский».
0: «Что-то, брат, ты врешь, Рафаэль!»
4: «Не слушай, коли вру. Вот какие у древних помпейцев постели были. Видите, ложе из камня сделано», — обратился Перехватов к Глафире Семеновне. «Вот и каменные изголовья».
1: «На манер наших лежанок, стало быть». «Так-так»,
2: — кивал Конурин.
4: «Но неужели же они спали на этих камнях без подстилок?»
2: — задала вопрос Глафира Семеновна.
1: «Как возможно без подстилок?»
2: — отвечал Николай Иванович.
1: «Наверное, хоть войлок какой-нибудь подстилали и подушку клали. Ведь и у нас на голых изразцовых лежанках не спят. Как столовые-то по-латыни?»
4: «Триклиниум».
1: «Триклиниум. Триклиниум. Хорошее слово».
2: Проводник вел компанию в стены другого здания.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 51.
0: «Каза ди Ниобе!» — возгласил проводник, вводя компанию в стены большого здания, и стал по-немецки рассказывать сохранившиеся достопримечательности древней постройки. Перехватов переводил слова проводника.
4: «Это, господа, был дом какого-то богача, магната. Вот спальня, вот столовая, вот сад с остатками мраморного фонтана», — говорил он. «В течение 18 столетий даже вот часть свинцовой трубы водопровода сохранилась. Вот и ложе дома хозяина».
0: «Богач, а тоже спал на лежанке, а не на кровати», — заметил Конурин. «Совсем деревенская печь, вот как у нас, в Ярославской губернии».
1: «В старину-то, брат, люди проще жили», — отвечал Николай Иванович. «Вот я помню своего деда Акинфа Ивановича. При капитале человек был, а по будням всегда щи деревянной ложкой хлебал. Да и всему семейству нашему других не выдавал, а серебряные ложки в горке в гостиной лежали».
4: «Называется этот дом домом Необы, по сохранившемуся изображению Необы на доске каменного стола», — продолжал переводить Перехватов. «Необа — это из мифологии. Вот стол и изображение Необы, оплакивающий своих сыновей. Смотри, Граблин!»
1: «Вижу, вижу! Только я думал, что это какая-нибудь карта географии».
0: «Боттега дель Ристораторе!» — обвел рукой вокруг проводник, когда все вошли в третье здание.
4: «Древний ресторан — трактир помпейцев», — перевел Перехватов.
1: «Трактир!» — воскликнул Граблин. «Вот это любопытно!»
0: «Посмотрим, посмотрим, какой такой трактир был у этих самых древних эфиопов», — заговорил Конурин.
4: «Не у эфиопов, а у помпейцев».
0: «Ну, все равно. Где ж буфет-то был? Где же у них водочка-то стояла?
4: А вот большой зал для помещения гостей. Вот и остатки камина, где приготовлялись горячие напитки. Смотрите, пол-то какой из мраморной мозаики. Вот полка для стаканов».
0: «Ах, бык их забодай! Эту из мозаики! О, должно быть, полиция заставила, чтоб был из мозаики. И полка-то для посуды каменная. Это полиция чистоту наводила», — бормотал Конурин.
2: «А вот на стене и изображении бога торговли Меркурия», — рассказывал Перехватов.
1: «Да не, что у ихних купцов особый бог был?»
2: «Особый, особый. Они почитали Меркурия. Смотрите, как хорошо сохранилось изображение».
6: «Опять потрескавшиеся и облупившиеся картины!» — воскликнул Граблин, зевая.
1: «Ты, Рафаэль, вот что! Ты меня на облупившееся мазание не наводи! Надоело? Шутка ли, 3 дня по музеям с тобой здесь шлялся, ну? Чего впился?»
2: «Да ведь это остатки древнего художества! Ты невежественный, дикий человек! А мне интересно!»
1: «Довольно, — говорят тебе, — веди дальше».
2: Показались остатки древнего храма с полуразрушенными, но все еще величественными колоннами. «Базилика! — воскликнул Перехватов. «Смотрите, какие портики, какие колонны! Здесь посредине была трибуна магистрата. Вот ее остатки».
1: «Была да сплыла, ну и бог с ней! — бормотал Конурин.
2: Проводник, между тем, указывал на отверстие в земле, куда шла лестница. «Это была тюрьма, темница для осужденных. Вот где они томились, в этом подземелье», — переводил Перехватов.
1: «Послушай, Рафаэль, да ты скажи немчуре, чтобы он показывал что-нибудь поинтересней. А то что это за интерес на камни да на кирпич смотреть?» «Нетерпеливо», — сказал Граблин.
2: Перешли Страда делла Марина и открылись остатки храма Венеры. «Древнейший и роскошнейший из помпейских храмов храм Венеры», — сказал Перехватов.
4: «Так-так, а где же она сама, матушка? Венера-то где-то сидела?» — спросил Конурин. «Не усталась ли она? Любопытно бы Венеру-то посмотреть».
2: «Ну, зачем вам Венеру? Ну, что вы смыслите?» — заметила ему Глафира Семеновна.
4: «Как не смыслю? Очень чудесно смыслю. Венера — это женское оголение».
2: «А с какой стати вам оголение? Стыдились бы».
4: «Древность. А может быть, в древности то это самое оголение как-нибудь иначе было?»
2: «Вот санктуариум. Здесь была статуя Венеры. И вот алтарь, где ей приносились жертвы», — указал Перехватов.
4: «Была да сплыла, а вот это-то и плохо».
1: «Решительно ничего нет в этой Помпеи интересного», — восклицал Граблин. «Разве только трактир-то древний? Но ежели показывают этот трактир, то чего бы не устроить здесь и выпивки с закуской? Странно. Вот олухи-то. Тогда бы мы все-таки здесь выпили, а приехав в Питер, рассказывали, что пили, мол, допотопный коньяк в Помпеи в допотопном трактире. Вели вести нас дальше».
2: Переходили улицу, свертывали в переулки. «Заметьте, господа, что мостовая, по которой мы идем, древняя мостовая, сохранившаяся 18 столетий», — продолжал рассказывать Перехватов.
1: «Плевать», — отвечал Граблин.
2: Открылась большая площадь с колоннами. «Форум!
1: Опять форум? Ну что в нем интересного? Мимо, мимо! Этих форумов-то мы уж и в Риме насмотрелись. Надоели они нам хуже горькой редьки», — послышались голоса.
2: Компания начала уже зевать. Николай Иванович тяжело вздыхал и отирал обильный пот, струившийся у него со лба, а когда Перехватов возгласил храм Меркурия, сказал:
1: «Да уж, кажись, довольно бы этих храмов-то».
2: «Нет-нет. Проводник говорит, что тут замечательные остатки мраморного алтаря с прекрасно сохранившимся барельефом». Начали осматривать барельеф, изображающий жертвоприношение. Начался разговор, делались догадки.
1: «Мясники и бокобойцы, что ли, этого быка за рога ведут?» — слышался вопрос.
7: «Само собой, мясники. Меркурию празднуют, а ведь Меркурий — купеческий бог, как говорит господин художник».
4: «Нет-нет, господа, это жрецы, это в жертву для заклания быка ведут».
1: «Какие тут жрецы? Или мясники, или пастухи? Вон, пастух в рог трубит. А уж и рожа же у всех отъевшаяся. Вон и барышня около. Быка это она испугалась, что ли?»
4: «Где вы видите барышню? Что вы, господа?»
1: «А вот, шла на рынок, увидала быка».
4: «Так это жрец, закутанный в покрывало, жрец. А справа два ликтора, два полицейских, два древних городовых».
7: «Позвольте, позвольте мне, господа, на древних городовых посмотреть!» Протискивался Конурин и воскликнул. «Это-то городовые, по каскам вроде пожарных.
1: Да зачем же они без штанов-то? А уж должно быть тогда такая форма была по летнему положению, чтоб с голыми ногами», — сказал Николай Иванович. «Древняя форма. Это самая обыкновенная вещь. В древности всегда так ходили».
7: «Тссс! Скажите на милость», — дивился Конурин. «Вот же нету по приезде в Питер сказать, ни за что не поверит».
4: И опять пошли стены дворцов, колонны храмов, но уж компания наотрез отказалась осматривать их.
5: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
8: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Герон Александрийский жил 2000 лет назад. Он был греческим инженером, который умел превращать науку в зрелище. Его изобретения казались волшебством. Люди видели перед собой статуи, храмы, фигурки богов, которые двигались самостоятельно, и даже не представляли, что внутри декораций скрывались хитрые механизмы. Одним из самых удивительных устройств Герона стали водяные часы. Внутри прибора находился сосуд с водой. Вода медленно перетекала из одного резервуара в другой. Уровень жидкости поднимался или опускался. Он приводил в движение фигурку, которая показывала время. Люди верили, что перед ними не просто прибор, а чуть ли не живой автомат, который умеет чувствовать сам ход времени.
0: Человек и время.
1: Герон также экспериментировал с паром, который поднимал легкие предметы, открывал дверцы, заставлял вращаться колеса. В театрах подобные механизмы создавали автоматические сцены. Богини появлялись из облаков, колесницы двигались по кругу, птицы расправляли крылья. И все это происходило без участия актеров. Зрители видели чудо. А знакомые с механикой люди понимали, что перед ними точный расчет и превосходное знание законов природы. Водяные часы Герона стали символом его подхода к технике. Он не просто измерял время, он превращал его в действо, в спектакль. Вода текла, механизм оживал. Человек смотрел на устройство и забывал, что перед ним иллюстрация физического закона. Ему казалось, что само время подчиняется воле мастера. Сегодня мы видим в этих изобретениях начало робототехники. Герон показал, что машина может менять восприятие мира. Его автоматы действительно обманывали время, потому что заставляли людей ощущать его по-новому.
0: Человек и время. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась, в частности, стратегия развития арктической зоны России и обеспечение национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Южный были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Черноморск уничтожен патрульный катер ВМС Украины, который участвовал в сопровождении судов с военными грузами, добавили в оборонном ведомстве. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его подорвал. Он считает, что Германия не должна привлекать к суду подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток». Российская фигуристка София Дзепко взяла золотую медаль на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. В произвольной программе она успешно исполнила один из сложнейших элементов – четверной тулуп. По итогам двух программ спортсменка набрала высокие 213 баллов. Серебро и бронзу завоевали китайские фигуристки. Отмечается, что этот успех стал особенно значимым с исторической точки зрения. Для российских фигуристов этот этап гран-при – одно из первых крупных международных выступлений за последние несколько лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Когда-то он служил в уголовном розыске. Потом возглавлял банду налетчиков. А еще позже написал талантливую книгу о борьбе милиционеров с бандитами. Повесть Александра Казачинского «Зеленый фургон». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
6: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44929.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Что вы говорите?
8: Слон. Изображение этого животного встречается на флагах, гербах, монетах и купюрах. Слоны поражают своим интеллектом. У них отличная память и способность распознавать свое отражение в зеркале. Специалисты делают вывод – это признак самосознания. Некоторым слонам приписывают умение подражать человеческой речи. А еще это самое большое сухопутное млекопитающее на Земле. Честно говоря, лингвисты очень осторожны в своих выводах относительно происхождения существительного «слон». Ничего подобного в других языках нет и никогда не было. А у нас в России не было слонов, но это не точно. потому что в Тульской области, в небольшом поселке Адоев, были обнаружены останки мамонта. А поэт Евгений Евтушенко вспоминал, что лично ходил в политехнический музей на лекцию «СССР. Родина слонов». Но это уже больше похоже на анекдот. Вернемся к слону. Нашим древнерусским предкам неоткуда было узнать, как он выглядел. А программу «В мире животных» тогда не показывали. Зато им приходилось общаться с заморскими купцами. Они-то и привезли на нашу землю слово «ослан». Речь шла о сильном и отважном животном далеко на юге. Ослан, слон, чуть изменившись, слово прижилось. Вот только в тюркских языках это был не слон, а лев. Есть такая игра. Участники в ней жестами показывают какие-то понятия. На третьем-четвертом шаге чашка чая может превратиться в одеяло, а электрическая лампочка — в крота. Как знать, быть может, именно это и случилось в русском языке со слоном.
4: Да что вы говорите? А вот была история.
7: Один богатый скучающий аристократ написал оперу. Он попросил известного австрийского композитора Кристофа Глюка оценить его творение. Глюк внимательно просмотрел партитуру и сказал: «Весьма неплохо, сударь, неплохо, но вы недостаточно бедны, чтобы стать великим композитором».
4: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
9: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
10: Глава третья. Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над дорогой, и со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, ко всу. «Но, милицейская худоба!» — кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по гофру ребер и даже по черепам, издававшим кувшинный звон. Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе красавчика, балансируя на ухабах, он широко замахивался на гнедых, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятная лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, подергиванием вожжей и взмахами кнута существовал какой-то разнобой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось. Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким вазам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали. Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его ехал стоя, нахлёстывая лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко. Как-никак до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено уже было поздно. Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно. Володя начал опрашивать встречных. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста», — вежливо обращался он к проезжему дядьку, «вы зеленый фургон и вороных жеребчиков по дороге бачили?»
11: «Бачили, бачили», — отвечал дядько, «вон за тем горбочком».
10: Дядько долго стоял на месте и смотрел вслед брички. Они скакали дальше, пока не встречали другого дядька. И тот тоже после разговора с Володей застывал на месте и глядел ему вслед. Уже много дядьков стояли, как зачарованные на пыльном шлиху, а Володя все продолжал расспросы.
12: «Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с вороными жеребчиками?» — спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили.
10: Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядьками. Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась и на третий горбочек, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно. Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз. В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, балагулы старались попасть на постоялый двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья, и когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок. Лиц дядьков не было видно, только цигарки вспыхивали в темноте, и сквозь скрип колес были слышны слова то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя спрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым. Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым.
11: «Чуете?» — спросил он, прислушиваясь к чему-то.
12: «Чую», — ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей. Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину. Где-то звенели втулки фургона. Звук то усиливался, то замирал, окраска его менялась. То он был похож на шум струи, льющейся из крана, то на комариное пение.
11: «Красавчик», — сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем.
12: Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник. Ильинка и Куельницкий лиман, блеснувшие где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких саженях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шлиху, от Одессы до самой Балты, не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновкой, погорелая Петроверовская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила поближе к Одессе — все эти опаснейшие места степного фарватера известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой. Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык. Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же.
11: «Но, милицейская худоба!» — сказал Грищенко
12: негромко, и они двинулись вперед. Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда. Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину. Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего манлихера. Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко.
11: «Бачите?»
12: — спросил тот Володю замороженным голосом.
11: «Ни»,
12: — ответил Володя почему-то по-украински. Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле. Так ночью в степи лучше видно. Очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба.
13: «Якась зараза там на дороге качается»,
12: — прохрипел Грищенко. Наконец и Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте. Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороге. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед. Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед, и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей. Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого самограя, свернул толстую цигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица. «Чуете?» — спросил он, затягиваясь. Где-то тонкой свирелью звенели втулки.
13: «Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета!» — грустно сказал Володя.
12: Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно.
11: «Приметы?» — сказал Грищенко. «Приметы я все бачив».
12: Он приставил палец к ноздре и звучно высморкался в степь, затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз.
11: «Заднее левое колесо новое», — сказал он наконец. «Спицы не крашены. На задку розочки. Жеребцы вороные, два аршина, два вершка, белые лысины, хвосты стрижены. Нарытники немецкой работы с бляшками. Ще що? Кони не кованы. Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладал поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек, взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли раньше, чем он, Володя, успел заметить лицо преступника. Догнать красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника. Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план. «Правь на Одессу», — сказал он после долгого раздумья. Грищенко чмокнул. Усталые гнедые поплелись к Одессе. Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнедые сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещание, но он уже не знал, верещат это втулки красавчика или у него самого звенит в ушах. Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг о друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивал о сталь японского карабина. А молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.
9: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
11: Глава четвертая. Как разгадать намерения преступника, если о них ничего не известно? Володя знал, что отвечает на этот вопрос теория и практика розыска. Нужно поставить себя на место преступника. Что сделал бы он, Володя, на месте красавчика? Длинная цепь логических умозаключений привела Володю к выводу, что на месте красавчика он заехал бы на ночевку в какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Володя решил переночевать в Одессе, а рано утром тщательно осмотреть подозрительные постоялые дворы на Балковской улице. Таков был план, который он составил, жуя грищенковский кныш. Кстати, на завтра у него была назначена в Одессе встреча с агентом второго разряда Шестаковым по очень важному и совершенно секретному делу. Если Грищенко в глазах Володи являлся олицетворением фронтовой доблести, то новый агент второго разряда Виктор Прокофьевич Шестаков, прибывший в Северяновку на неделю позже Володя, представлял собой зрелище более чем невзрачное. В Грищенко все говорило о подвиге. И короткая австрийская шинель, и тяжелый манлихер, который он носил на ремне прикладом вверх, и серьга в ухе, и знаменитая двупалая рука. Володя уважал Грищенко за зрение, за слух, за обоняние, за осязание. Он уважал его за ботинки, знаменитые английские военные ботинки на шипах весом по 2,5 кило каждый, ботинки героя. А Шестаков, немолодой, болезненный человек, ходил по улице в деревянных сандалиях, дома же босиком. Деревянные сандалии, называвшиеся в Одессе стуколками, при ходьбе щелкали, как кастаньеты, и по этому шуму за километр можно было узнать о приближении детектива. Володя не раз с неудовольствием спрашивал Шестакова: «Ну а что вы будете делать со своими стуколками, Виктор Прокофьевич, если вам придется подкрадываться?» И Виктор Прокофьевич смущенно отвечал: «Тогда я их сниму и буду подкрадываться босиком». В общем, сначала Володя
12: недолюбливал Виктора Прокофьевича за стуколки, за седенькую проперченную испаньолку, которая помешала бы ему загримироваться, если бы этого потребовала служба, за покатые плечи, которые делали его заведомо негодным для джиу-джитсу. Эгоизм 18-летнего здоровяка мешал Володе проникнуться сочувствием к болезням пожилого человека. Он не верил в существование катара желудка, диабета и камней в почках. Лицо Виктора Прокофьевича носило на себе следы всех болезней, свойственных его возрасту. Покрытое мешочками, припухлостями, складочками и извилинами, оно рассказывало о них как оглавление о содержании книги. Одно веко у него часто подмигивало, и Володя думал сначала, что Виктор Прокофьевич подмигивает нарочно. Все свои болезни Виктор Прокофьевич разделял на внутренние и хирургические. Однако он не лечил ни тех, ни других. Не признавая официальной медицины, он являлся последователем универсальной системы траволечения. Он применял ее много лет и главным аргументом в ее пользу считал тяжелое состояние своего здоровья. Чем хуже ему становилось, тем больше крепла его вера в систему траволечения.
14: «Какова должна быть ее целебная сила, — говорил он, — если даже столь серьезные болезни не в состоянии ее победить?»
12: Разруха лишила Виктора Прокофьевича необходимых ему лекарственных трав и снадобий. Но с прекращением траволечения здоровье его не ухудшилось. Объяснение этому нужно искать в явлении, отмеченном многими наблюдательными людьми. Болезни, лишенные в суровую эпоху войны и голода того внимания, забот и ухода, которыми их обычно окружают, зачахли, захерели и потеряли былую власть над человеком. Верно это или нет, но Виктор Прокофьевич, скрипя и перемогаясь, нес службу. Он не был мнительным, наоборот, он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели. Он заставлял их прозябать. И только катар желудка иногда брал над ним верх. Тогда он присаживался на корточки и, считая, что это ему помогает, пребывал в этой позе часами, пока не проходил приступ. Лицо его становилось беспомощным и немного виноватым. Все мешочки, припухлости и складочки выступали на нем еще более рельефно, чем обычно.
14: «Забирает собака»,
12: — говорил он, как бы оправдываясь в своей слабости. С нетерпимостью первого ученика Володя осуждал и то, что можно назвать научными заблуждениями Виктора Прокофьевича. Не получив никакого образования, взявшись за чтение уже в пожилом возрасте, Виктор Прокофьевич пронес через всю жизнь бремя некоторых научных заблуждений, от которых ни за что не хотел отказываться. «Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Огурцы вредны. Писатель Алексей Толстой – сын Льва Толстого. Лучший в мире пистолет – наган солдатского образца. Арбузы чрезвычайно полезны. Евреи могут петь только тенором. Характер мышления зависит от состава пищи» и так далее. Желая отметить свое 52-летие, Виктор Прокофьевич поехал в Одессу и купил себе в подарок гипсового коня. Володя иронически отнесся к этому поступку. С нечуткостью человека, никогда не знавшего, что такое одиночество, избалованного привязанностью друзей и родных, он осуждал маленькие чудачества и странности этого старого заброшенного холостяка. Но однажды Виктор Прокофьевич прогремел на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей. Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда, товарищ Цинципер, поддерживал эту теорию. Виктор Прокофьевич, работавший в розыске всего лишь недели две, проявил в этом деле прямолинейность невежды. Пренебрегая самой элементарной разработкой, как был в деревянных стуколках, он поехал на ближайший конский рынок, где потерпевший и опознал своих кобыл. С этого дня Володя стал подозревать в Викторе Прокофьевиче талант самородка, поселился с ним в одной комнате и, в конце концов, подружился со стариком. Он понял, что все научные заблуждения Виктора Прокофьевича, все его маленькие чудачества не могут заслонить двух его качеств – честности и здравого смысла. В свою очередь Шестаков привязался к Володе. Это не была корыстная и насмешливая дружба Грищенко, а искренняя привязанность человека добродушного и бесхитростного. Шестаков был старым метранпажем. Всю жизнь он простоял за Таллером в одной из типографий Рязани. Ровная и спокойная линия его судьбы под конец изобразила неожиданную закорючку. Типографию ликвидировали, а его перебросили на работу в милицию. Как раз в это время в Рязани и уездных городах Пронске, Егорьевске, Сапожке, Спасске набирали милиционеров для посылки на Одессину,
15: только что освобожденную от белых.
12: Шестаков, считавший свои болезни действительными только при призывах в царскую армию, принял мобилизацию без возражений. Как был в черной сатиновой рубашечке с перламутровыми пуговичками, подпоясанный шнурком, нацепив лишь большой милицейский нагрудный знак, он погрузился в теплушку и после двухнедельного путешествия вместе с 300 пожилых рязанских милиционеров прибыл в Одессу. Все это были члены профессиональных союзов, люди непризывных возрастов, степенные и малоподвижные.
15: В первое время им трудно было тягаться с многоопытными одесситами, которых стесняли рамки законности. Два качества, однако, делали их большой силой – верность и честность. Все знали, раз рязанец, значит, ничего не возьмет и никого напрасно не обидит.
12: В Одессе Шестакова перевели из милиции в уголовный розыск. Так старый метранпаж стал агентом уголовного розыска. Так он променял Рязань, в которой прожил всю жизнь, на Одессу, и все это случилось раньше, чем типографская краска вымылась из-под его ногтей. Товарищ Цинципер внимательно отнесся к новому агенту, решил не бросаться им зря и поэтому направил его в Севериновку, так как считал, что именно здесь, под руководством Володи, тот приобретет наиболее глубокие знания в наиболее короткий срок. Володя усердно занялся повышением квалификации.

0: пятки своих пальцев. С присущим ему уважением к книгам Виктор Прокофьевич читал все, что ему давал Володя. Он внимательно выслушивал историю об эскервильской собаке и с интересом разглядывал сквозь лупу строение текстильных тканей, эпидермис и человеческие волосы различных групп, добываемые Володей у младших милиционеров. При этом он думал то, что должен был думать старый благоразумный типограф, знающий и видящий многое такое, чего нельзя разглядеть в самую сильную лупу. Однажды вечером, сидя по обыкновению на корточках у стены и дымя козьей ножкой, он сказал Володе:
1: «Как хотите, Володя, а мое мнение такое. Главное в нашем деле не ползанье на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Кого больше, честных людей или жуликов? Если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы».
0: Он стал разъезжать по комитетам незаможников, деревенским ячейкам комсомола, всеобучим, делал доклады в волостных ревкомах и тихо и незаметно, без шума и стрельбы, изрядно почистил за месяц несколько деревень вокруг Севериновки. Благодаря Виктору Прокофьевичу в камере арестованных Северинского уголовного розыска наконец затеплилась жизнь. Он обнаружил преступников там, где Володе никогда не пришло бы в голову их искать, в самой Севериновской раймилиции. Он извлек оттуда целую плеяду взяточников и даже, невзирая на протесты Володи, стал подбираться к Грищенко. Отрицать успехи Виктора Прокофьевича Володя не мог, но применяемые им методы он считал кустарными. «Это все равно, что красивые пения без школы», — говорил он. Шестаков, между тем, ободренный удачами, поставил перед собой задачу, которую Володя считал непосильной даже для себя. Он решил поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем важным и совершенно секретным делом, ради которого у Володи было назначено свидание в Одессе с Виктором Прокофьевичем.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Казачинский. Глава из повести «Зеленый фургон». Читает Владимир Левашов.
2: Глава пятая. Володя приехал домой поздно ночью, бросился в чистую постель, приказал, чтобы его разбудили ровно без 6:20, и моментально уснул. Ровно без 6:20 мать разбудила Володю. За годы его учения она приучила себя просыпаться в заказанное сыном время с точностью до 1 минуты. Если бы это понадобилось Володе, она могла бы проснуться в 5:06 или без 17:03. Проснувшись, Володя по старой привычке нежился 15 минут в постели, хотя и сознавал, что каждая минута промедления может оказаться гибельной для дела. Эти 15 минут были наполнены приятными размышлениями. Володя вспомнил, что отвечает за 5 волостей, и эта мысль доставила ему удовольствие. Он повторил про себя название своих волостей: Севериновская, Бельчанская, Фестеровская, Куртовская, Буялыкская. Он представил себе их очертания на географической карте. Фестеровская волость была похожа на маленькую Италию, а весь район на распластанную телячью кожу. Володя вспомнил улицы, площади, рощи и баштаны знакомых сел, помечтал о неизвестных землях и неисследованных хуторах на окраине района, где он еще не успел побывать. Володя полюбил деревню так, как может полюбить ее только закоренелый горожанин в 17 лет. Поездка в незнакомое село

0: радовало его, как географическое открытие. Володю влекло туда, где не ступала еще его нога. За каждым горбочком, за каждой рощей перед ним открывались неизвестные страны. В бричке он становился путешественником. Ему нравился самый процесс езды. В бричках ездили ответственные работники. В пути, разморенный зноем и монотонным покачиванием, Володя любил наблюдать, как мелькает заклепка на ободе колеса, как вздрагивает на ухабах проеденное ржой крыло брички, как подпрыгивает съехавший на спину наган Грищенко, сидящего на козлах. Он с гордостью думал, что все это движение совершается ради него. От него зависит, куда ехать. Везут его Володю. Ради него, Володи, вертятся колеса, семенят гнедые коники, и Грищенко размахивает кнутом. Тщеславие, простительное в человеке, который еще не привык быть взрослым, иногда побеждало врожденную Володину скромность. В глубине души он сознавал, что носит кольт обнаженным не потому, что это удобно, а потому, что это приятно. Не менее приятно было ставить на бумаге круглую печать. Иногда он оттискивал ее и на тех бумагах, где достаточно было углового штампа. В протоколах допроса ему нравилась заключительная фраза: «Больше ничего показать не имею, в чем и расписываюсь». Ему импонировала и общая конструкция фразы, и особенно глагол «не имею». Ему казалось, что это слово превосходно отражает ту крайнюю степень опустошенности, какую являет собой обвиняемый в результате искусного допроса, обессиленный, дрожащий, открывший все свои мрачные тайны, раздавленный неумолимой логикой следователя. Но больше всего Володя любил расхаживать по базару меж вазов и ловить на себе почтительные взгляды приезжих хозяев. Иногда он подходил к ним и проверял их документы и конские карточки. Детьки были большей частью совершенно мирные, и документы их оказывались в полном порядке. Володя уходил от вазов, чувствуя свою вину перед детьками. Он был молод и не догадывался, что детьки им весьма довольны. Довольны же они были потому, что испытывали радостное ощущение миновавшей опасности. Сохраняя монументальную неподвижность, которая позволяла догадываться о том, что они сидят на продуктах, привезенных для продажи и спрятанных где-то в глубине фургонов, под мешками с сечкой, под овчинами, рядными и соломенной трухой, хозяева еще долго смаковали воспоминания о неприятностях, которые могли с ними произойти, но не произошли. А Володя в это время шагал в другом конце базара, пристально вглядываясь в лица детьков и чувствуя на себе их почтительные взгляды. Володя гордился не только своей работой, но и своими друзьями, верным Шестаковым и смельчаком Грищенко. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Действительно, им трудно было сойтись, уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам. Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могуч и ловок, как кожаный чулок. Только один раз мелькнула надежда, что они сойдутся во взглядах. Совершенно случайно выяснилось, что Грищенко, так же как Шестаков, является горячим сторонником траволечения. Увы, Грищенко считал, что все травы нужно настаивать на водке. Он даже рассматривал последнюю как главный ингредиент целебного настоя. Это вызвало, конечно, горячие возражения со стороны Виктора Прокофьевича и, в конце концов, еще более отдалило друг от друга Володиных друзей. Итак, Володя нежился в постели, но, вспомнив о Болковской, он вскочил на ноги. Он одевался, умывался и завтракал с такой стремительностью, что уже через 10 минут был совершенно готов. Нацепив на себя кольт и торопливо чмокнув мать, он побежал к Шестакову. Володя избегал приподнимать завесу над своим прошлым. Биография была его больным местом. В каждом гвоздике грищенковских ботинок, в каждой рябине его изрытого оспой лица было больше героизма, чем во всем Володином прошлом. Кто бы мог подумать, что за спиной начальника Севериновского уголовного розыска нет ничего, кроме гимназии. Что человек, приводивший в трепет целое местечко, еще 2 месяца назад был гимназистом 7-го класса. Но это было так. По молодости лет Володя ни с кем не воевал. Ни с белыми, ни с петлюровцами, ни с махновцами, ни с григорьевцами. Он не был ни на одном из фронтов, и 2 собственные бомбы-лимонки, привезенные им с собою в Севериновку, он выменял у знакомого 5-классника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Он попал в уголовный розыск по знакомству. Друг отца, помощник присяжного поверенного Цинципер, подвергавшийся репрессиям при царизме, был назначен советской властью начальником уездного уголовного розыска. Товарищ Цинципер, человек городской, гуманитарного воспитания, никогда до этого назначения в деревне не бывал, если не считать выездов на дачу в Гнилякова. Из крестьян он знал только молочниц. Вероятно, ему никогда не приходилось видеть и преступников, он не встречал их даже в качестве подзащитных, ибо из-за радикальных убеждений при старом строе был лишен практики. Однако назначение товарища Цинципера не было ошибкой. Дело в том, что у советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого сыскного отделения, но их не только нельзя было привлекать к работе, но наоборот полагалось разыскивать и сажать. И получилось почему-то так, что больше всего в уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных. На 2-м месте были гимназисты. Затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий, лица совсем без определенных занятий и, наконец, просто лица, искавшие случая поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров и несколько рабочих коммунистов, присланных укомом партии. Таков был уголовный розыск, которому предстояло победить преступность на родине Мишки Япончика. Володин отец не был в восторге от того, что товарищ Цинципер принял на службу его сына. Отец всегда мечтал о том, что Володя пойдет на филологический факультет Новороссийского университета. Мальчик лучше всех в классе писал сочинения и редактировал гимназический журнал «Следопыт». Правда, могло быть еще хуже. Конечно, уголовный розыск – это не филологический факультет, но каково было одному из его знакомых, чей сынок пошел в воры?
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон».
0: 3 с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Берзулой или за Берзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к самому городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русло улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо. Улицы давали название битвам. Были улицы мирной жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений, улицы ветераны. Наступать от вокзала к Думе было принято по Пушкинской. Между тем, как параллельная ей Ришельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от Думы к вокзалу. Никто не воевал на Тихой Ремесленной, а на соседней Канатной не оставалось ни одной непростреленной афишной тумбы. Карантинная не видела боев, она видела только бегство. Это была улица эвакуаций, панического бега к морю, к трапам отходящих судов. У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами. Лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго. Проходило 2-3 месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов. Стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне Одесского вокзала в те дни. Так 3 с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии центральных держав, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика. Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за 3 года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по 2 власти одновременно, и это тоже путало счет. В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца. Половиной города владело войско украинской директории и половиной добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Лонжероновская улица, границей Петлюровской, параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Лонжероновской и Дерибасовской, живший между 2 натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя. За веревочками стояли пулеметы и 3-дюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой. Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дуло орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая Деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его 50-летнюю жизнь. Почти ослепленный, прижимая ладонь к горящей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом. Он заметно полевел после того, как познакомился с 14 или 18 властями, побывавшими в Одессе. Но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи. Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынны, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых в опрятных фартуках дворников, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком. Не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай, подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто. Но утро есть утро, и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения. Стволы и ветки акации тут же на тротуаре распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в Одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, макухой. Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья. Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов. Пробежав Белинскую улицу почти до конца, Володя вошел во двор большого бедного дома на углу Базарной. Здесь остановился Шестаков.
1: Мы читали главы из повести Александра Казачинского «Зеленый фургон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Генерал-полковник Денис Лямин стал начальником войск беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщили в Министерстве обороны. Создание нового рода войск – часть масштабной реформы структуры вооруженных сил с учетом современных методов ведения боевых действий, отметили в ведомстве. Денис Лямин обладает большим опытом в управлении разведкой и автоматизацией. Ранее он руководил проектами по развитию разведывательно-ударных комплексов и интеграции беспилотников в общевойсковые операции. Федеральный центр ежемесячно переводит Белгородской области до 2 миллиардов рублей на приобретение жилья тем, кто пострадал от украинских ударов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции.
2: У нас создано 169 мер поддержки участников СВО. Мы помогаем возвратившимся участникам СВО собрать документы. Также работа проводится в трудоустройстве. Выделили определенные квоты на каждом предприятии, чтобы люди были трудоустроены. Также у нас в регионе создана программа «Время своих героев», где выпускники этой программы могут получать сертификат на открытие своего бизнеса. Также есть программа «Сталь», где 20 участников уже окончили обучение, получили дипломы о переподготовке, и 20 человек из них трудоустроены на региональном муниципальном уровне.
1: Владимир Путин ранее отмечал, что решение проблем специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих – важные задачи. Президент подчеркнул, что заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева всегда сообщает о положительном отношении регионов к этим вопросам. Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем топливном рынке. Вице-премьер подчеркнул необходимость оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить риски дефицита топлива. Министерство энергетики сообщило, что нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля. Это достигнуто за счет импорта и выпуска топлива экологических классов К2, 3 и 4. На каждой колонке в уголке потребителей на чеке должна быть указана информация о классе топлива, говорится в сообщении. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, а также Республики Крым продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Костельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: половина стандартной баскетбольной площадки. Один щит, одно кольцо. На нем вместо привычной сетки брутальные металлические цепи. Под ногами не паркет или резиновая крошка, а жесткий асфальт. Тут совсем другой отскок мяча и совсем иное поведение кроссовок. Мяч не оранжевый, а черный. В команде не 5 игроков, а 3. Все вместе это стритбол. Уличное дитя баскетбола. Так говорят об игре, которая появилась в США в середине 20 века в бедных афроамериканских кварталах. Особого выбора у молодежи не было – либо криминал, либо спорт. Второй вариант, конечно, предпочтительнее. Тысячи темнокожих парней мечтали попасть в NBA и стать профессиональными баскетболистами. Так улица превратилась в тренировочную базу. Повезло не всем. Но, например, один из лучших разыгрывающих защитников в мире, Раффер Элстон, когда-то начинал играть в глухих подворотнях нью-йоркского Квинса.
1: Игры человечества.
0: Правила стритбола не затейливы. Одна команда защищается, вторая атакует. После промаха или попадания в кольцо соперники меняются ролями. Дальние броски, аналог трехочковых в баскетболе, оцениваются в 2 балла. Остальные броски с игры или со штрафного приносят всего 1 очко. Если счет равный, то дается дополнительное время, а выигрывает тот, кто забросит мяч первым. Стритбол – игра коллективная. Конечно, на уличную площадку можно приходить и одному, но для создания команды требуется 3 человека. Так что не удивляйтесь, если к вам подойдут двое с мячом и заинтересованно спросят: «Третьим будешь?»

0: Радиограмма.
1: В Патрасском сражении соотношение потерь турецкого и русского флотов составили 200 к 1. Два линейных корабля, два фрегата и шибека русского флота в получасовом бою расстреляли и сожгли 7 турецких фрегатов и 8 шибек. Один фрегат затонул. Турки потеряли свыше 200 человек. У русских был убит офицер и ранены 5 матросов. За мужество и мастерство в бою русские моряки были награждены орденом Святого Георгия.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: В тот же вечер все три мушкетера были уведомлены о чести, которая им будет оказана. Давно уже зная короля, они не слишком были взволнованы. Но Д'Артаньян при своем воображении гасконца увидел в этом событии предзнаменование будущих успехов и всю ночь рисовал себе самые радужные картины. В 8 часов утра он уже был у Атоса. Д'Артаньян застал мушкетера одетым и готовым к выходу. Так как прием у короля был назначен на полдень, Атос условился с Портосом и Арамисом отправиться в кабачок около люксембургских конюшен и поиграть там в мяч. Он пригласил Д'Артаньяна пойти вместе с ними, и тот согласился, хотя и не знаком был с этой игрой. Было всего около 9 часов утра, и он не знал, куда девать время до 12. Портос и Арамис были уже на месте и перекидывались для забавы мечом. Атос, отличавшийся большой ловкостью во всех физических упражнениях, встал с Д'Артаньяном по другую сторону площадки и предложил им сразиться. Но при первом же движении, хоть он и играл левой рукой, он понял, что рана его еще слишком свежа для такого упражнения. Д'Артаньян таким образом остался один, и так как он предупредил, что еще слишком неопытен для игры по всем правилам, то два мушкетера продолжали только перекидываться мечом, не считая очков. Один из мечей, брошенных мощной рукой Портоса, пролетая, чуть не коснулся лица Д'Артаньяна, и юноша подумал, что если бы мяч не пролетел мимо, а попал ему в лицо, аудиенция, вероятно, не могла бы состояться, так как он не был бы в состоянии явиться во дворец. А ведь от этой аудиенции, как представлялось его гасконскому воображению, зависело все его будущее. Он учтиво поклонился Портосу и Арамису и сказал, что продолжит игру, когда окажется способным помериться с ними силой. С этими словами он отошел за веревку, заняв место среди зрителей. К несчастью для Д'Артаньяна, среди зрителей находился один из гвардейцев его высокопреосвященства. Взбешенный поражением, которое всего только накануне понесли его товарищи, гвардеец этот поклялся себе отомстить за них. Случай показался ему подходящим. «Неудивительно», — проговорил он, обращаясь к своему соседу, — «что этот юноша испугался меча. Это, наверное, ученик мушкетеров». Д'Артаньян обернулся так круто, словно его ужалила змея, и в упор поглядел на гвардейца, который произнес эти дерзкие слова. «В чем дело?» — продолжал гвардеец с насмешливым видом, покручивая ус. «Глядите на меня сколько хотите, милейший, я сказал то, что сказал». «А так как сказанное вами слишком ясно и не требует объяснений», — ответил Д'Артаньян, — «я попрошу вас следовать за мной». «Когда именно?» — спросил гвардеец все тем же насмешливым тоном. «Сию же минуту, прошу вас. Вам, надеюсь, известно, кто я такой. Мне это совершенно неизвестно и к тому же безразлично. Напрасно. Возможно, что, узнав мое имя, вы не так бы спешили. Как же вас зовут?» «Бернажу, к вашим услугам». «Итак, господин Бернажу», — спокойно ответил Д'Артаньян, — «я буду ждать вас у выхода». «Идите, сударь, я следую за вами». «Не проявляйте излишней поспешности, сударь, чтобы никто не заметил, что мы вышли вместе. Для такого дела, которым мы займемся, нам не нужны лишние свидетели». «Хорошо», — согласился гвардеец, удивленный, что его имя не произвело должного впечатления. Имя Бернажу в самом деле было известно всем, за исключением разве только одного Д'Артаньяна, ибо это было имя участника чуть ли не всех столкновений и схваток, происходивших ежедневно, невзирая на все указы короля и кардинала. Портос и Арамис были так увлечены игрой, Атос же так внимательно наблюдал за ними, что никто из них даже и не заметил ухода молодого человека, который, как он обещал гвардейцу кардинала, остановился на пороге. Через несколько минут гвардеец последовал за ним. Д'Артаньян торопился, боясь опоздать на прием к королю, назначенный в полдень. Оглянувшись вокруг, он увидел, что улица пуста. «Честное слово», — произнес он, обращаясь к своему противнику, — «вам повезло, хоть вы и называетесь Бернажу. Вы наскочили только на ученика мушкетера. Впрочем, не беспокойтесь, я сделаю все, что могу. Защищайтесь!» «Мне кажется», — сказал гвардеец, которому Д'Артаньян бросил вызов, — «мне кажется, что место выбрано неудачно. Нам было бы удобнее где-нибудь за Сен-Жерменским аббатством или на Преоклер». «Слова ваши вполне благоразумны», — сказал Д'Артаньян. «К сожалению, у меня очень мало времени. Ровно в 12 у меня назначено свидание. Поэтому защищайтесь, сударь, защищайтесь!» Бернажу был не таков, чтобы ему дважды нужно было повторять подобное приглашение. В тот же миг шпага блеснула в его руке, и он ринулся на противника, которого он, принимая во внимание его молодость, рассчитывал припугнуть. Но Д'Артаньян накануне уже прошел хорошую школу. Весь еще трепеща от сознания победы, гордясь ожидаемой милостью, он был полон решимости ни на шаг не отступать. Шпаги, зазвенев, скрестились. Д'Артаньян держался твердо, и противник был вынужден отступить на шаг. Воспользовавшись тем, что при этом движении шпага Бернажу несколько отклонилась, Д'Артаньян, высвободив свою шпагу, бросился вперед и коснулся острием плеча противника. Д'Артаньян немедленно отступил на шаг, подняв вверх шпагу. Но Бернажу крикнул ему, что это пустяки, и, смело ринувшись вперед, сам наскочил на острие шпаги Д'Артаньяна. Тем не менее, так как он не падал и не признавал себя побежденным, а только отступал в сторону особняка господина де ля Тремуля, где служил один из его родственников, Д'Артаньян, не имея понятия, насколько опасно последнее нанесенное им противнику рана, упорно его теснил и, возможно, прикончил бы. Однако шум, доносившийся с улицы, был услышан в помещении, где играли в мяч. Двое из друзей гвардейца, заметившие, как их друг обменялся несколькими словами с Д'Артаньяном, а затем вышел вслед за ним, выхватив шпаги, выбежали из помещения и напали на победителя. Но в то же мгновение Атос, Портос и Арамис, в свою очередь, показались на пороге и, накинувшись на двух гвардейцев, атаковавших их молодого друга, заставили нападавших повернуться к ним лицом. В этот миг Бернажу упал, и гвардейцы, которых оказалось двое против четырех, подняли крик. «На помощь, люди де ля Тремуля!» На этот призыв из дома де ля Тремуля высыпали все, кто там находился, и бросились на четырех мушкетеров. Но тут и мушкетеры, в свою очередь, бросили боевой клич. «На помощь, мушкетеры!» На этот крик всегда отзывались. Все знали, что мушкетеры — враги его высокопреосвященства, и они пользовались любовью за эту вражду к кардиналу. Поэтому гвардейцы других полков, не служившие красному герцогу, как прозвал его Арамис, при таких столкновениях принимали сторону королевских мушкетеров. Мимо как раз проходили трое гвардейцев из полка господина Дезессара, и двое из них ринулись на помощь четырем товарищам, тогда как третий помчался к дому де Тревиля, громко крича: «На помощь, мушкетеры! На помощь!» Как и всегда, двор дома господина де Тревиля был полон солдат его полка, которые и бросились на поддержку своих товарищей. Получилась всеобщая свалка, но перевес был на стороне мушкетеров. Гвардейцы кардинала и люди господина де ля Тремуля отступили во двор дома, едва успев захлопнуть за собой ворота, чтобы помешать противнику ворваться вместе с ними. Раненый Бернажу в тяжелом состоянии был уже до этого унесен в дом. Возбуждение среди мушкетеров и их союзников дошло до предела, и уже возникал вопрос, не следует ли поджечь дом в отместку за то, что люди де ля Тремуля осмелились напасть на королевских мушкетеров. Брошенное кем-то это предложение было принято с восторгом, но, к счастью, пробило 11 часов. Д'Артаньян и его друзья вспомнили об аудиенции и, опасаясь, что такую великолепную шутку разыграют без их участия, постарались успокоить эти буйные головы. Несколько камней все же ударилось в ворота. Но ворота были крепкие. Это немного охладило толпу. Кроме того, вожаки успели отделиться от толпы и направлялись к дому де Тревиля, который ожидал их, уже осведомленный о случившемся. «Скорее в Лувр», — сказал он. «В Лувр, не теряя ни минуты, и постараемся увидеться с королем раньше, чем его успеют предупредить кардинал. Мы представим ему это дело как продолжение вчерашнего, и оба сойдут заодно». Господин де Тревиль в сопровождении четырех приятелей поспешил к Лувру. Но там, к великому удивлению капитана мушкетеров, ему было сообщено, что король отправился на охоту за оленем в Сен-Жерменский лес. Господин де Тревиль заставил дважды повторить эту новость и с каждым разом все больше хмурился. «Его Величество еще вчера решил отправиться на охоту?» — спросил он. «Нет, ваше превосходительство», — ответил камердинер. «Сегодня утром главный егерь доложил ему, что ночью для него окружили оленя. Король сначала ответил, что не поедет, затем, не в силах отказаться от такого удовольствия, он все же поехал». «Король до отъезда виделся с кардиналом?» — спросил господин де Тревиль. «По всей вероятности, да», — ответил камердинер. «Сегодня утром я видел у подъезда запряженную карету его высокопреосвященства. Я спросил, куда он собирается, и мне ответили в Сен-Жермен». «Нас опередили», — сказал де Тревиль. «Сегодня вечером, господа, я увижу короля. Что же касается вас, то вам я не советую показываться ему на глаза». Совет был благоразумный, а главное, исходил от человека, так хорошо знавшего короля, что четыре приятеля и не пытались с ним спорить. Господин де Тревиль предложил им разойтись по домам и ждать от него дальнейших известий. Вернувшись домой, де Тревиль подумал, что следовало поспешить и первым подать жалобу. Он послал одного из слуг к господину де Латремулю с письмом, в котором просил его изгнать из своего дома гвардейца, состоящего на службе кардинала, и сделать выговор своим людям за то, что они осмелились напасть на мушкетеров. Господин де Латремуль, уже предупрежденный своим конюшем, родственником которого, как известно, был Бернажу, ответил, что ни господину де Тревилю, ни его мушкетерам не подобало жаловаться, а что, наоборот, жаловаться должен был бы он, ибо мушкетеры атаковали его слуг и собирались даже поджечь его дом. Спор между этими двумя вельможами мог затянуться надолго, и каждый из них, разумеется, стоял бы на своем. Но де Тревиль придумал выход, который должен был все уяснить. Он решил лично отправиться к господину де Латремулю. Подъехав к дому господина де Латремуля, он приказал доложить о себе. Вельможи учтиво раскланялись. Хотя и не будучи связаны узами дружбы, они все же питали взаимное уважение. Оба они были люди чести и большой души. И так как де Латремуль, будучи протестантом, редко бывал при дворе и поэтому не принадлежал ни к какой партии, он обычно в свои отношения к людям не вносил предубеждений. На этот раз все же де Тревиль был принят, хоть и учтиво, но холоднее, чем всегда. «Сударь», — проговорил капитан мушкетеров, — «оба мы считаем себя обиженными, и я явился к вам, чтобы вместе с вами выяснить все обстоятельства этого дела». «Пожалуйста», — ответил де Латремуль, «но предупреждаю вас, что я хорошо осведомлен, и вся вина на стороне ваших мушкетеров».
3: «Вы, сударь, человек слишком рассудительный и справедливый, чтобы отказаться от предложения, с которым я прибыл к вам».
2: «Прошу вас, сударь, я слушаю». «Как себя чувствует господин Бернажу, родственник вашего конюшева?»
4: «Ему очень плохо, сударь. Кроме раны в предплечье, которая не представляет ничего опасного, ему нанесен был и второй удар, задевший легкое. Лекарь почти не надеется на выздоровление».
2: «Раненый в сознании?»
4: «Да, в полном сознании».
2: «Он может говорить?»
4: «С трудом, но говорит».
2: «Так вот, сударь, пойдемте к нему, и именем Бога, перед которым ему, может быть, суждено скоро предстать, будем заклинать его сказать правду. Пусть он станет судьей в своем собственном деле, сударь, и я поверю всему, что он скажет».
3: Господин де Латремуль на мгновение задумался, но, решив, что трудно сделать более разумное предложение, сразу же согласился. Оба они спустились в комнату, где лежал раненый. При виде этих знатных господ, пришедших навестить его, больной попробовал приподняться на кровати, но был так слаб, что, утомленный сделанным усилием, повалился назад
4: почти потеряв сознание. Господин де Латремуль подошел к нему и поднес к его лицу флакон с солью, которая и привела его в чувство. Тогда господин де Тревиль, не желавший, чтобы его обвинили в воздействии на больного, предложил де Латремулю самому расспросить раненого. Все произошло так, как и предполагал господин де Тревиль. Находясь между жизнью и смертью, Бернажо не мог скрыть истину, и он рассказал все так, как оно произошло на самом деле. Только к этому и стремился де Тревиль. Он пожелал Бернажу скорейшего выздоровления, простился с де Латремулем, вернулся к себе домой и немедленно же послал сказать четырем друзьям, что ожидает их к обеду.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: У господина де Тревиля собиралось самое лучшее общество. Сплошь противники кардинала, кстати сказать. Понятно поэтому, что разговор в течение всего обеда вертелся вокруг двойного поражения, понесенного гвардейцами его высокопреосвященства. А так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то именно на него посыпались все хвалы, которые Атос, Портос и Арамис рады были уступить ему не только как добрые товарищи, но и как люди, которых превозносили настолько часто, что они на этот раз могли отказаться от своей доли. Около 6 часов де Тревиль объявил, что пора отправляться в Лувр. Но так как час, назначенный для аудиенции, миновал, он уже не спрашивал разрешения пройти с малого подъезда, а вместе с 4 своими спутниками занял место в приемной. Король еще не возвращался с охоты. Наши молодые друзья ждали уже около получаса, как вдруг все двери распахнулись, и было возвещено о прибытии его величества. Д'Артаньян затрепетал. Следующие минуты, по всей видимости, должны были решить всю его дальнейшую судьбу. Затаив дыхание, он впился взором в дверь, в которую должен был войти король. Людовик XIII показался на пороге. Он опередил своих спутников. Король был в совершенно запыленном охотничьем костюме и в ботфортах. В руках у него была плеть. С первого же взгляда Д'Артаньян понял, что не миновать грозы. Как неясно было, что король не в духе, придворные все же выстроились вдоль его пути. В королевских приемных предпочитают попасть под гневный взгляд, чем вовсе не удостоиться взгляда. Все три мушкетера поэтому, не колеблясь, шагнули вперед, в то время как Д'Артаньян, наоборот, постарался укрыться за их спинами. Но, хотя король знал в лицо Атоса, Портоса и Арамиса, он прошел мимо, даже не взглянув на них, не заговорив, словно никогда их не видел. Что же касается де Тревиля, то он, когда взгляд короля остановился на нем, с такой твердостью выдержал этот взгляд, что король поневоле отвел глаза. Вслед за этим его величество, произнеся какие-то нечленораздельные звуки, проследовал в свои апартаменты. «Дела плохи», — с улыбкой произнес Атос. «И не сегодня еще нас пожалуют в кавалеры ордена». «Подождите здесь 10 минут», — сказал господин де Тревиль. «Если я к этому времени не вернусь, отправляйтесь ко мне домой. Дальнейшее ожидание будет бесполезно». 4 друзей прождали 10 минут, 15 минут, 20 минут. Видя, что де Тревиль не появляется, они удалились, очень встревоженные. Господин де Тревиль, между тем, смело вошел в кабинет короля и застал его величество в самом дурном расположении духа. Король сидел в кресле, похлопывая рукояткой бича по ботфортам. Де Тревиль, не смущаясь, спокойно осведомился о состоянии его здоровья. «Плохо, сударь. Я чувствую себя плохо», — ответил король. «Мне скучно». Это действительно была одна из самых тяжелых болезней Людовика XIII. Случалось, он уводил кого-нибудь из своих приближенных к окну и говорил ему: «Скучно, сударь. Давайте поскучаем вместе». «Как?» — воскликнул де Тревиль. «Ваше Величество, скучаете? Разве Ваше Величество не наслаждались сегодня охотой?» «Удовольствие, нечего сказать», — пробурчал король. «Все вырождается, клянусь душой. Не знаю уж, дичь ли не оставляет больше следов, собаки ли потеряли чутье. Мы травим матерого оленя. 6 часов преследуем его. И когда мы почти загнали его, и Сен-Симон уже подносит к губам рог, чтобы протрубить победу, вдруг свора срывается в сторону и бросается за каким-то одногодком. Вот увидите, мне придется отказаться от травли, как я отказался от соколиной охоты. Ах, господин де Тревиль, я несчастный король. У меня оставался всего один кречет, и тот 3-го дня околел».
2: «В самом деле, ваше величество, мне понятно ваше отчаяние. Несчастье велико. Но, кажется, у вас осталось довольно много соколов, ястребов и других ловчих птиц».
4: «И никого, кто мог бы обучить их. Сокольничьи вымирают. Я один еще владею искусством соколиной охоты. После меня все будет кончено. Будут охотиться с помощью капканов, западней и силков. Если бы только мне успеть подготовить учеников. Но нет, господин кардинал не дает мне ни минуты покоя. Твердит об Испании, твердит об Австрии, твердит об Англии. Да, кстати, о кардинале. Господин де Тревиль, я вами недоволен».
2: Де Тревиль только этого и ждал.
4: Он давно знал короля и понял, что все его жалобы служат лишь предисловием, чем-то вроде возбуждающего средства, в котором он черпает решимость. Только теперь он заговорит о том, о чем готовился заговорить.
2: «В чем же я имел несчастье провиниться перед вашим величеством?» — спросил де Тревиль, изображая на лице величайшее удивление.
4: «Так-то вы выполняете ваши обязанности, сударь», — продолжал король, избегая прямого ответа на слова де Тревиля. «Разве для того я назначил вас капитаном мушкетеров, чтобы ваши подчиненные убивали людей? Чтобы они подняли на ноги целый квартал и чуть не сожгли весь Париж? И вы ни словом не заикаетесь об этом. Впрочем, — продолжал король, — я, верно, напрасно сетую на вас. Виновные, вероятно, уже за решеткой, и вы явились доложить мне, что над ними учинен суд».
2: «Нет, ваше величество», — спокойно ответил де Тревиль. «Я как раз пришел просить суда у вас».
4: «Над кем же?» — воскликнул король.
2: «Над клеветниками», — сказал де Тревиль.
4: «Вот это новость!» — воскликнул король. «Не станете ли вы отрицать, что ваши 3 проклятых мушкетера, эти Атос, Портос и Арамис, вместе с этим биарнским молодцом, как бешеные накинулись на несчастного Бернажу и отделали его так, что он сейчас, верно, уже близок к последнему издыханию? Не станете ли вы отрицать, что они вслед за этим осадили дом герцога де Латремуля и собирались поджечь его? Пусть в дни войны это было бы не так уж плохо, ибо дом этот — настоящее гнездо гугенотов, но в мирное время это могло бы послужить крайне дурным примером для других. Так вот, скажите, не собираетесь ли вы все это отрицать?»
2: «И кто же рассказал вашему величеству эту сказку?» — все так же сдержанно произнес де Тревиль.
4: «Кто рассказал, сударь? Кто же, как не тот, кто бодрствует, когда я сплю? Кто трудится, когда я забавляюсь? Кто правит всеми делами внутри страны и за ее пределами во Франции и в Европе?»
2: «Его величество, по всей вероятности, подразумевает Господа Бога», — произнес де Тревиль. «Ибо в моих глазах только Бог может стоять так высоко над вашим величеством».
4: «Нет, сударь, я имею в виду опору королевства, моего единственного слугу, единственного друга, господина кардинала».
2: «Господин кардинал — это еще не его святейшество».
4: «Что вы хотите сказать, сударь?»
2: «Что непогрешим лишь один папа, и что эта непогрешимость не распространяется на кардиналов».
4: «Вы хотите сказать, что он обманывает? Что он предает меня? Следовательно, вы обвиняете его? Ну, скажите прямо, признайтесь, что вы обвиняете его».
2: «Нет, ваше величество, но я говорю, что сам он обманут. Я говорю, что ему сообщили ложные сведения. Я говорю, что он поспешил обвинить мушкетеров вашего величества, к которым он несправедлив, и что черпал он сведения из дурных источников».
4: «Обвинение исходит от господина де Латремуля, от самого герцога».
2: «Я мог бы ответить, ваше величество, что герцог слишком близко принимает к сердцу это дело, чтобы можно было положиться на его беспристрастие. Но я далек от этого, ваше величество. Я знаю герцога как благородного и честного человека и готов положиться на его слова, но только при одном условии».
4: «При каком условии?» Я хотел бы, чтобы Ваше Величество призвали его к себе и допросили. Но допросили бы сами,
6: с глазу на глаз, без свидетелей.
4: И чтобы я был принят Вашим Величеством сразу же после ухода герцога». «Вот как?» — произнес король. «И вы полностью положитесь на то, что скажет господин де Латремуль?»
6: «Да, Ваше Величество».
4: «И вы подчинитесь его суждению?»
6: «Да».
4: «И согласитесь на любое удовлетворение, которого он потребует?»
6: «Да, Ваше Величество».
7: «Лашене!»
4: — крикнул король.
7: «Лашене!»
4: Доверенный камердинер Людовика XIII, всегда дежуривший у дверей, вошел в комнату.
7: «Лашене», — сказал король,
4: — «пусть сию же минуту отправятся за господином де Латремулем. Мне нужно сегодня же вечером поговорить с ним».
6: «Ваше Величество дает мне слово, что между де Латремулем и мной не примет никого», — спросил де Тревиль.
4: «Никого», — ответил король.
6: «В таком случае до завтра, Ваше Величество».
4: «До завтра, сударь».
6: «В котором часу, Ваше Величество прикажет?»
4: «В каком вам угодно».
6: «Но я опасаюсь явиться слишком рано и разбудить, Ваше Величество».
4: «Разбудить меня? Да разве я сплю?» «Я больше не сплю, сударь. Дремлю изредка, вот и все. Приходите так рано, как захотите, хоть в 7 часов. Но берегитесь, если ваши мушкетеры виновны».
6: «Если мои мушкетеры виновны, то виновники будут преданы в руки Вашего Величества, и вы изволите поступить с ними так, как найдете нужным. Есть ли у Вашего Величества еще какие-либо пожелания? Я слушаю, я готов повиноваться».
4: «Нет, сударь, нет. Меня не напрасно зовут Людовиком Справедливым. До завтра, сударь, до завтра».
6: «Бог да хранит Ваше Величество», —

0: чтобы они были у него ровно в половине седьмого утра. Он взял их с собой во дворец, ничего не обещая им и ни за что не ручаясь, и не скрыл от них, что их судьба, как и его собственная, висит на волоске. Войдя в малый подъезд, он велел им ждать. Если король все еще гневается на них, они могут незаметно удалиться. Если король согласится их принять, их позовут. В личной приемной короля де Тревиль увидел Лашене, который сообщил ему, что вчера вечером не удалось застать герцога де ла Тремуля дома, что когда он вернулся, было уже слишком поздно являться во дворец, и что герцог сейчас только прибыл и в эту минуту находится у короля. Последнее обстоятельство было очень по душе господину де Тревилю. Теперь он мог быть уверен, что никакое чуждое влияние не успеет сказаться между уходом де ла Тремуля и его собственной аудиенцией у короля. Действительно, не прошло и 10 минут, как двери распахнулись, и де Тревиль увидел де ла Тремуля, выходившего из кабинета. Герцог направился прямо к нему. «Господин де Тревиль», — сказал он, — «Его Величество вызвал меня, чтобы узнать все подробности о случае, происшедшем возле моего дома. Я сказал ему правду, то есть признал, что виновны были мои люди и что я готов принести вам извинения. Раз я встретился с вами, разрешите мне сделать это сейчас. И прошу вас считать меня всегда в числе ваших друзей». «Господин герцог», — произнес де Тревиль, — «я так глубоко был уверен в вашей высокой честности, что не пожелал иметь другого заступника перед королем, кроме вас. Я вижу, что не обманулся, и благодарю вас за то, что во Франции остались еще такие мужи, о которых, не ошибаясь, можно сказать то, что я сказал о вас».
1: «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнул король, который, стоя в дверях, слышал этот разговор. «Только скажите ему, Тревиль, раз он называет себя вашим другом, что я тоже желал бы быть в числе его друзей, но он невнимателен ко мне. Вот уж скоро 3 года, как я не видел его, и увидел только после того, как послал за ним. Передайте ему это от меня. Передайте, ибо это вещи, которые король сам сказать не может».
2: «Благодарю, ваше величество, благодарю. Но я хотел бы заверить, ваше величество, это не относится к господину де Тревилю, разумеется, я хотел бы заверить, ваше величество, что не те, кого ваше величество видит в любое время дня, наиболее преданные ему».
1: «Вы слышали, значит, что я сказал, герцог? Тем лучше», — проговорил король, сделав шаг вперед. «А это вы, Тревиль? Где же ваши мушкетеры? Я ведь еще 3-го дня просил вас привести их. Почему вы не сделали этого?»
2: «Они внизу, ваше величество, и с вашего разрешения Лашене их позовет?»
1: «Да, да, пусть они явятся сию же минуту. Скоро 8, а в 9 я жду кое-кого. Можете идти, герцог, и непременно бывайте при дворе. Входите, Тревиль».
0: Герцог поклонился и пошел к выходу. В ту минуту, когда он отворял дверь, на верхней площадке лестницы как раз показались 3 мушкетера и Д'Артаньян. Их привел Лашене.
1: «Подойдите, храбрецы, подойдите», — произнес король. «Дайте мне побронить вас».
0: Мушкетеры с поклоном приблизились. Д'Артаньян следовал позади.
1: 1000 чертей! Как это вы вчетвером за 2 дня вывели из строя 7 гвардейцев кардинала?» — продолжал Людовик XIII. «Это много. Чересчур много. Если так пойдет дальше, его высокопреосвященству через 3 недели придется заменить состав своей роты новым, а я буду вынужден применять указы во всей их строгости». «Одного еще куда ни шло. Я не возражаю. Но 7 за 2 дня, повторяю, это много. Слишком много».
2: «Поэтому-то, как ваше величество может видеть, они смущены, полны раскаяния и просят их простить».
1: «Смущены, полны раскаяния? Хм!» — недоверчиво проговорил король. «Я не верю их хитрым рожам. Особенно вон тому, с физиономией гасконца. Подойдите-ка сюда, сударь мой».
0: Д'Артаньян, поняв, что эти слова относятся к нему, приблизился с самым сокрушенным видом.
1: «Вот как. Что же вы мне рассказывали о каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок. И это он нанес такой страшный удар Жюссаку?»
2: «И 2 великолепных удара шпагой Бернажу».
1: «В самом деле?»
2: «Не считая того, — вставил Атос, — что если бы он не спас меня от рук Каюзака, я не имел бы чести в эту минуту принести мое нижайшее почтение вашему величеству».
1: «Значит, он настоящий демон».

0: этот ваш молодой биарниц? Тысяча чертей, как сказал бы мой покойный отец. При таких делах легко и задрать не один камзол, и изломать немало шпаг. А ведь гасконцы по-прежнему бедны, не правда ли?»
1: «Должен признать, ваше величество, — сказал де Тревиль, — что золотых россыпей в их горах пока еще не найдено. Хотя Богу следовало бы сотворить для них такое чудо в награду за горячую поддержку, оказанную ими вашему покойному отцу в его борьбе за престол».
0: «Из этого следует, что гасконцы и меня сделали королем, не правда ли, Тревиль, раз я сын моего отца? Что же, в добрый час это мне по душе. Лашене, пойдите и поройтесь у меня во всех карманах, не наберется ли 40 пистолей. И если наберется, принесите их мне сюда. А пока что, молодой человек, положа руку на сердце, расскажите мне, как все произошло».
2: Д'Артаньян рассказал о вчерашнем происшествии во всех подробностях. Как не в силах уснуть от радости, что увидит его величество, он явился за 3 часа до аудиенции к своим друзьям, как они вместе отправились в кабачок, и как Бернажу, подметив, что он опасается, как бы мяч не попал ему в лицо, стал над ним насмехаться, и за эти насмешки чуть не поплатился жизнью, а господин Латремуль, бывший здесь совершенно ни при чем, чуть не поплатился своим домом.
0: «Так, все именно так, как мне рассказал герцог. Бедный кардинал. 7 человек за 2 дня, да еще самых дорогих его сердцу. Но теперь хватит, господа, слышите? Хватит! Вы отплатили за улицу Феру и даже с излишком. Вы можете быть удовлетворены».
1: «Если ваше величество удовлетворены, то удовлетворены и мы», — сказал де Тревиль.
0: «Да, я удовлетворен», — произнес король, и, взяв из рук Лашене горсть золотых монет, вложил их в руку Д'Артаньяну. «И вот, — добавил он, — доказательство, что я доволен».
2: В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным. Д'Артаньян поэтому без стеснения опустил полученные им 40 пистолей в карман и даже рассыпался в изъявлениях благодарности его величеству.
0: «Ну и отлично», — сказал король, взглянув на стенные часы. «Отлично. Сейчас уже 9:30, и вы можете удалиться. Я ведь говорил, что в 9 кое-кого жду. Благодарю вас за преданность, господа. Я могу рассчитывать на нее и впредь, не правда ли?»
1: «Ваше величество!» — в один голос воскликнули 4 приятеля. «Мы дали бы себя изрубить в куски за нашего короля».
0: «Хорошо, хорошо. Но лучше оставайтесь неизрубленными. Так будет лучше и полезнее для меня».
1: «Тревиль», — добавил король вполголоса, пока молодые люди уходили,
0: «так как у вас нет свободной вакансии в полку, да и, кроме того, мы решили не принимать в полк без испытания, поместите этого юноша в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезессара». «Черт возьми, я заранее радуюсь гримасе, которую состроит господин кардинал. Он будет взбешен. Но мне все равно, я действовал по справедливости».
1: И король приветливым жестом отпустил де Тревиля, который отправился к своим мушкетерам. Он застал их за дележом 40 пистолей, полученных Д'Артаньяном. Кардинал, как и предвидел король, действительно пришел в ярость и целую неделю не являлся вечером играть в шахматы. Это не мешало королю при встречах приветствовать его очаровательной улыбкой и нежнейшим голосом осведомляться, как же, господин кардинал, поживают ваши верные телохранители, эти бедные Бернажу и Жусак.
3: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радиозвезда». Владимир Обручев, фрагмент из романа «Земля Санникова», читает Сергей Кирсанов.
1: В этот день туман, благодаря ветру, рассеялся раньше, и путешественники продолжали свой маршрут на северо-запад. Медвежью шкуру Горохов распялил между деревьями опушки, рассчитывая захватить ее на обратном пути. Миновали еще две поляны с озерами. Во втором возвышался белый холм из туфа, но извержения, очевидно, давно не было, так как туф покрылся лишаями. При выходе на третью поляну услышали голоса людей на противоположной окраине. Но собаки подняли лай, и голоса сразу замолкли. Через поляну шла хорошо утоптанная тропа, огибавшая небольшое озеро, вблизи которого на влажной почве легко было распознать следы человеческих ног, обутых в мягкие торбосы. «Вот это уже не люди каменного века!» — воскликнул Гринов. «Те, наверное, ходят еще босиком. И раз люди обуты, подобно нашим северным туземцам, они должны быть сродни последним, и нам нечего опасаться встречи с ними», — прибавил Орден. Когда обогнули озеро, камыши которого закрывали вид на противоположный край поляны, на последнем обнаружился зеленый холм, из вершины которого вился дымок. Возле холма стояли люди, а один, взобравшись на вершину его, очевидно, обозревал поляну. Заметив появление путешественников из-за озера, он сообщил об этом остальным, которые засуетились, и вскоре навстречу двинулся отряд человек 30, рассыпавшийся цепью по лугу. Когда они приблизились, можно было различить, что все вооружены, каждый держал в правой руке длинное копье, а в левой — лук, из-за плеча видны были перья стрел. На расстоянии сотни шагов от путешественников цепь остановилась, и один, шедший по тропе, очевидно, предводитель, поднял руку и что-то крикнул. «Что он говорит? На каком языке?» — спросил Гринов Горохова. «Похоже на чукотский», — ответил Никита. «Приказывает нам поднять обе руки, если мы мирные люди». Путешественники подняли руки вверх. Немедленно цепь возобновила движение, но, сократив расстояние шагов до 30, снова остановилась по знаку предводителя, который спросил теперь: «Что вы за люди? Откуда и зачем пришли на нашу землю? Скажите, что мы белые люди и пришли с южной стороны, с большой земли, чтобы посмотреть эту маленькую землю среди льдов», — распорядился Горюнов. Горохов перевел сказанное. «Приближайтесь, белые люди, но знайте, что нас много и что мы все вооружены», — сказал предводитель отряда. Путешественники подошли под наблюдением 30 пар глаз, зорко следивших за их движениями. Горюнов, выступив вперед, протянул предводителю руку. Последний сначала коснулся своей правой рукой лба, затем сердца, и только после этого пожал руку пришельцу. Тот же жест он повторил с остальными. Цепь в это время, заходя с флангов, сомкнулась и окружила пришельцев кольцом. Воины стояли плечом к плечу с оружием в руках и в полголоса обменивались впечатлениями по поводу одежды, обуви, котомок, топоров за поясом и блестящих палок на спине чужеземцев. Все они были обнажены до пояса, одеты в мягкие кожаные штаны и обуты в торбосы из легкого меха. Лица, грудь и предплечья были покрыты татуировкой в виде волнистых линий, кругов и точек. На шее у каждого висело ожерелье из зубов, по-видимому, волчьих, спереди с одним, двумя или тремя крупными медвежьими клыками. Черные гладкие волосы были скручены на темени в узел, в который были воткнуты одно, два или три орлиных пера. Тело было мускулистое, смуглое, лица с маловыдающимися скулами, черными глазами и прямыми носами. Два верхних средних резца были выкрашены в красный цвет, что делало улыбку людей странной. Рот при этом как будто раздваивался на два круглых отверстия. Предводитель отличался от остальных более могучим сложением и высоким ростом, ожерельем из медвежьих клыков, красной полосой вдоль лба и красными перьями в волосах. Племя, очевидно, было храброе и представляло опасных врагов, несмотря на примитивность вооружения. Наконечники копий были из прозрачного камня, наконечники стрел из кости. У многих за поясом засунут был каменный топорик с деревянной рукояткой. На спине, кроме колчана со стрелами, висел небольшой кожаный щит. «Как зовут ваш народ и эту землю?» — спросил Горохов по поручению Горюнова. «Мой народ — анкелоны, и земля эта наша, завоеванная нашими предками. Меня зовут Амнундак, я вождь анкелонов. А как зовут вас и вашу землю?» Получив ответ на этот и еще несколько вопросов, преследовавших ту же цель, узнать, зачем и каким путем белые люди пришли к ним, вождь произнес: «Вы пришли издалека и в малом числе. Будьте гостями анкелонов. Пойдем в мое жилище». Он повернулся и пошел обратно по тропе, путешественники вслед за ним, а воины по сторонам и сзади. Они обращались к Горохову с разными вопросами, касавшимися одежды и оружия, пути через льды и жизни на большой земле, о которой они кое-что знали по преданиям, передававшимся из рода в род. Горохов едва успевал отвечать, тем более что язык анкелонов, хотя близкий чукотскому, все же несколько отличался от него, и собеседники не всегда понимали друг друга. Зеленый холм оказался обширной землянкой, жилищем анкелонов. У ее входа в виде двери, завешенной шкурами, вождь остановился, поднял завесу и жестом пригласил гостей войти. Всем пришлось согнуться, так как дверь была низкая. В центральной части землянки горел костер, над которым на перекладине, подобной вертелу, висело несколько кусков жарившегося мяса. Эта центральная часть представляла 4 толстых столба, поставленных по углам квадрата по 6 метров в стороне. Вверху столбы были связаны толстыми перекладинами, поверх которых лежала крыша из более тонких бревен с квадратным отверстием, служившим и окном, и для выхода дыма. К каждой перекладине наверху квадрата были прислонены длинные бревна в виде ската, упиравшиеся нижним концом в землю. Каждый скат с боков был закрыт более короткими и тонкими бревнами, также поставленными наискось. Таким образом, получилось жилище, имевшее в плане вид креста с округленными входящими углами. 3 ветки креста служили спальнями, в четвертой была дверь и склад разного имущества, центральный квадрат являлся кухней, столовой и приемной. Снаружи весь остов был покрыт толстым слоем земли, которая поросла травой. В общем, получилось обширное, теплое, но темноватое жилище. Войдя в землянку, вождь повел гостей на сторону квадрата, противоположную входу, сел, поджав ноги, на медвежью шкуру и усадил остальных справа и слева от себя. Воины расположились по другим сторонам квадрата вокруг огня. Когда глаза путешественников освоились с полумраком землянки, они заметили, что в скошенных боковых частях толпились женщины и дети, с любопытством разглядывавшие пришельцев и постепенно подвигавшиеся к сидевшим воинам. Женщины были почти нагие, только узкая в ладонь повязка из темной кожи, по цвету почти не отличавшаяся от смуглого тела, огибая бедра, проходила по нижней части живота. У молодых женщин повязка была украшена вышивкой из тоненьких черных, желтых и красных ремешков. Кроме этой повязки на них были ожерелья из мелких белых, серых, зеленых и красноватых камней и такие же браслеты на предплечьях и запястьях. Нагота как бы скрадывалась татуировкой на груди, животе, спине, руках, ногах и лице в виде фантастических цветов и листьев, волнистых линий и кружков. Особенное внимание привлекала молодая жена вождя, у которой татуировка изображала 2 змей, обвивавших кольцами ее ноги, извивавшихся по животу и бокам и оканчивавшихся головками, обращенными друг к другу между грудями и ключицами. 2 змеи поменьше обвивали ее руки и оканчивались на обеих лопатках. На смуглом теле эти черно-синие змеи производили жуткое впечатление. Черты лиц женщин были мягче, чем у мужчин, и некоторых можно было назвать даже красивыми. Телосложение их было стройное, и формы пропорциональные. Дети были совершенно голые, а подростки обоего пола носили такой же поясок стыдливости, как женщины, который у девочек также был вышит. У последних волосы были заплетены в мелкие косички, а у мальчиков закручены в узел на темени. У женщин волосы были заплетены в 2 косы, спускавшиеся на грудь и украшенные камешками. У девушек кос было 4, 2 по бокам головы, спускавшиеся на грудь, и 2 сзади, падавшие на спину. Амнундак сделал знак женщине со змеями, и она достала из сундучка, обитого кожей, небольшие деревянные чашки, наполнила их молоком из бурдюка, висевшего на столбе, и подала одну за другой вождю, который передал их гостям. Оставив последнюю себе, он, поднося ее к губам, красивым жестом предложил последовать его примеру. В чашках оказалось густое оленье молоко. Немного кислое, но вкусное. Во всяком случае, для путешественников, которые давно уже не пили его. Чашки были наполнены еще раз, после чего женщина сняла с палки поджарившееся мясо, нарезала его костяным ножом на толстые ломти и в деревянном корытце подала вождю, который роздал по ломтю каждому из гостей. пока последние ели мясо, запивая молоком, Амнон так обратился к населению землянки с речью, смысл которой Горохов не уловил, так как вождь говорил слишком быстро. Горюнов попросил вождя объяснить, что он сказал. Амнон так медленно, чтобы Горохов мог переводить каждое слово, рассказал следующее. «Наш народ, анкелоны, много лет назад, измученные непрерывными войнами с чукчами из-за оленьих пастбищ, решил уйти от этих людей подальше. Сначала перешли по льду на близкие острова, вырыли землянки и стали жить спокойно. Но земля не понравилась. Летом туман, зимой туман, весной туман, целый год туман. Люди стали умирать, олени стали умирать. И увидели люди, что птицы весной летят дальше, на север. А к осени возвращаются жирные. Надумали, пойдем сами туда, куда птицы летят. Пошли раз, море не пустило. Пошли второй, море замерзло плохо. Пурга поломала лед, много народа и оленей утонуло. Дождались самой холодной зимы. Вперед послали разведку, лед крепкий был. Все прошли и нашли эту землю. Немного осталось народа. Человек 50 был или нет, или не знаю. Вождем в это время был великий шаман, исцелявший все болезни. Он указал народу путь на эту землю. Перед смертью он объявил, что спокойно жить на этой земле. Анкелоны будут до тех пор, пока к ним не придут белые люди с большой земли. И сказал он, что в руках у белых людей будут громы и молнии, как у властителей неба, которые убивают издалека. Когда мы увидали вас, первых белых людей, пришедших к нам с большой земли, мы вспомнили слова старого шамана. «Скажите вождю, — обратился Горюнов к Никите, — что мы самые мирные люди, и зла никому не причиним. И нас привели сюда птицы, летящие на север. Мы захотели только посмотреть ту землю, где птицы проводят лето. Мы посмотрим ее и уйдем назад на нашу землю». Горохов перевел эти слова. «А есть у вас в руках громы и молнии, поражающие издалека?» — спросил Амнундак. При этом вопросе глаза всех присутствующих впились в чужеземцев в тревожном ожидании. Горохов в недоумении посмотрел на Горюнова, а последний сказал: «А разве наше ружье? Не громы и молнии, поражающие издалека? Анкелоны так или иначе узнают про них. Так воспользуемся случаем и окружим себя еще большим уважением, чтобы нас считали посланниками богов и не делали нам зла». «Да, у нас есть громы и молнии», — сообщил Горохов вождю. Тревожный шепот пробежал по толпе. Сидевшие ближе к путешественникам невольно отшатнулись. Вождь сказал: «Покажите их нам, чтобы мы знали, что вы именно те, кого послало небо, но прошу вас, не убивайте анкелонов». «Выйдем из жилища, чтобы молния не поразила людей», — сказал Горюнов. Вождь торжественно поднялся и направился к выходу. За ним путешественники и все население, державшееся от них почтительно на некотором расстоянии. «Приведите жертвенного оленя», — распорядился Амнундак. «Пусть белые люди поразят его, чтобы принести в дар богам». Несколько анкелонов побежали в лес за землянкой и вывели оттуда большого, почти белого северного оленя. Животное, словно предчувствуя свою участь, упиралось и ревело. По указанию Горохова его привязали к колышку в 200 шагах от землянки. Путешественники, заменив в винтовках разрывные пули обыкновенными, дали залп, и олень упал, словно подкошенный. При громе выстрела все анкелоны упали на колени и склонились перед могущественными чужеземцами. Поднявшись, Амнундак произнес громким голосом, чтобы слышали все присутствовавшие: «Мы знаем теперь, что вы посланники неба, о которых говорил великий шаман. Будьте нашими гостями. Все, что мы имеем — жилище, пища, одежда, олени — ваше. Распоряжайтесь им».
0: Мы читали фрагмент из романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» освободила село Зеленое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю Россия нанесла 9 групповых ударов по целям на Украине. Предприятиям военной промышленности, логистическим и топливно-энергетическим центрам, местам сборки беспилотников и катеров, а также складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 2 патрульных катера и 12 украинских судов в Черном море, добавили в оборонном ведомстве. ФСБ сообщила о смене тактики Украины. Теперь она использует малые дроны «Камикадзе» для терактов в Центральной России и Москве, привлекая к этому подставных лиц. Злоумышленники из колл-центров, выдавая себя за сотрудников Центробанка, налоговой или ФСБ, вовлекают граждан в якобы правоохранительные операции. Людей просят замерять сигнал сотовой связи, выбирать места для запуска дронов, доставать их из тайников и доставлять к точкам старта. ФСБ предупреждает, если звучат подобные инструкции, нужно немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном России. Первым крупным стартом для сборной после снятия ограничений станет этап Кубка мира в Европе. Команда уже начала подготовку. Мировой федерации подчеркнули, что за спортсменами будет сохранен стандартный антидопинговый контроль, а все результаты российских триатлонистов будут официально учитываться в мировом рейтинге. Князь Дмитрий Донской был высоким мужчиной для своего времени, около 180 сантиметров. Состояние костей указывает на хорошее здоровье князя, но причину его смерти установить пока не удалось. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добропольская.
2: Никаких следов воспалительных процессов на костях нету. Что касается еще особенностей, обнаруженных на скелете, это травма, зажившая травма на лобной кости справа над областью глазницы. И эта травма не от какого-то боевого оружия, это, скорее всего, след от сильного удара. И это травмирование происходило за такое, существенное время до его кончины.
1: Ранее в Архангельском соборе археологи обнаружили фрагменты мощей Дмитрия Донского. Их подлинность подтвердил патриарх Кирилл. Русская православная церковь предложила разместить мощи в 3 ковчегах для поклонения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Пермь. Бажов на Монастырской. Центр города. Улица Монастырская, 12. Современное пятиэтажное здание, отданное под офисы. Сегодня трудно поверить, что в начале прошлого века дом был трехэтажным и располагалась в нем Пермская духовная семинария. Пермяки дорожат своей историей. На стене дома большая памятная доска. В этом здании учились выдающиеся люди земли русской. И барельефы. Александр Попов, изобретатель радио. Дмитрий Мамин-Сибиряк, писатель. Павел Бажов, сказочник. Ему отдельное уважение. Весь бизнес-центр назвали его именем.
1: Имя на карте.
2: Каким помнят его по фотографиям? Почтенный старик с вечной окладистой бородой и курительной трубкой в руке. Настоящий добрый сказочник. А между тем, именно обучаясь в Пермской духовной семинарии, Павел Петрович познакомился с трудами марксистов и анархистов. 3 года заведовал библиотекой и на этой должности постиг труды Чернышевского, Кропоткина, Маркса и Энгельса. Стоит ли удивляться, что писатель вступил в ВКПБ, а в гражданскую воевал в Красной армии и даже побывал в плену у Колчака?
1: Имя на карте.
2: Будущий сказочник родился на Урале в семье рабочего Петра Бажева. Да-да, именно Бажева. Это уже потом, как-то незаметно, буква «Е» в фамилии сменилась на букву «О». Бажов-старший сильно пил и в запоях был страшен, буянен. Заводские хозяева порой, как тогда говорили, проветривали Петра Васильевича, месяцами не пуская его на работу. Семья в такие периоды жила на заработок матери, занимавшейся рукоделием. А Павла Петровича от греха отправляли к бабушке. От нее-то он впервые и услышал сказки. А потом, приезжая на лето из Пермской духовной семинарии в родные места, Бажов заслушивался рассказами своего троюродного деда по прозвищу Слышка, великолепного рассказчика и знатока фольклора. Все свои истории дед начинал с присказки «Слышка!» Оттого и прозвище такое. Истории были яркими. Павел Петрович запомнил их на всю жизнь. Вот откуда появились в нашей литературе и «Хозяйка Медной горы», и «Данила Мастер» со своим каменным цветком.
1: Имя на карте.
2: В 1939 году в Нью-Йорке проходила Всемирная выставка. В павильоне СССР представили книгу Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» в 2 экземплярах. Конечно, за океан отправили эксклюзивное издание. Обложки книг украшали цельные малахитовые пластины и серебряные изящные ящерки с короной. Отбоя от посетителей не было. В итоге, после закрытия выставки, книги на родину так и не вернулись. Пропали. Как это произошло и кто в этом виноват, так и осталось загадкой. Пермь. Бажов на Монастырской.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Хозяин победителя схватил своего петуха и взял деньги. Противник его молча удалился в толпу. Зрители тоже молча передавали друг другу проигранные доллары. Явились двое других и повторили те же проделки, то есть дразнили петухов, вооружили их шпорами. То же волнение, тот же говор повторились между зрителями. Петухи рванулись, и через минуту большой красный петух разорвал шпорами ноги серому, так что тот упал на спину, а ноги протянул вверх. Кругом кровь и перья. Побежденного петуха брал какой-то запачканный тагал, сдирал у него с груди горсть перьев и клал их в большой мешок, а петуха отдавал хозяину. «Что они делают со своими петухами потом?» — спросил я француза. «Лечат, что ли?» «Нет, едят с салатом», — отвечал он. «А перья зачем?» «Не знаю», — сказал француз. Я обратился с этим вопросом к своему соседу с левой стороны, китайцу. «Сеньор?» — отвечал он мне вопросом же. «Я забыл, что я не в Гонконге, не в Сингапуре, наконец, не в Китае, где китайцы говорят по-английски. Иногда хозяин побежденного петуха брал его на руки, доказывал, что он может еще драться и требовал продолжения боя. Так и случилось, что один побежденный выиграл схватку. Петух его, оправившись от удара, свалил с ног противника, забил его под загородку и так рассвирепел, что тот уже лежал и едва шевелил крыльями, а он все продолжал бить его и клевом, и шпорами. Мы ушли, просидев с час. Говорят, забава продолжается до солнечного заката. Правительство отдает цирки на откуп и берет огромные деньги. Я выше, кажется, сказал, какие суммы получаются от боя петухов. В провинции Тондо казна получает до 80 тысяч долларов подати. В других – где 20, где 15. Тагалы иногда ставят до 1000 долларов на пари. «Я слышал, что здесь есть бои быков», – спросил я француза. «Нельзя ли посмотреть?» «Не стоит», — отвечал он. «Это пародия на испанские бои. Здесь тореадоры, унтер-офицеры дерутся с дрянными, измученными быками». В гостиницу пришли обедать Кармена, Авелло, адъютант губернатора и много других. Авелло от имени своей матери изъявил сожаление, что она, по незнанию никакого другого языка, кроме испанского, не могла принять нас как следует. Он сказал, что она ожидает нас опять, просит считать ее дом своим и так далее. После обеда мы все разъехались. Я опять ударился в окрестности один, останавливался, где мне нравилось, заглядывал в рощи, уходил по дорожкам в плантации кофе и табаку. Дорога прекрасная, синий, туманный цвет дальних гор определяется все более и более по мере приближения к ним. В одной деревеньке я пошел вдоль по ручью в кусты между деревьев. Я любовался ими, хотя не умел назвать почти ни одного по имени. Француз показывал мне в своем магазине до 10 изящнейших пород дерева, начиная от самого красного до самого черного. Коричневые, розовые, желтые, темные, с какими-то нежными струями и оттенками, и какие массивные. Он показывал круглые столы, аршина полтора в диаметре, сделанные из одного куска. Говорят, в Маниле до 1000 пород деревьев. Кучер мой, по обыкновению всех кучеров в мире, побежал в деревенскую лавочку съесть или выпить чего-нибудь, пока я бродил по ручью. Я воротился, его нет. Около коляски собрались мальчишки, нищие, и так себе тагалы, с петухами под мышкой. Я доехал до речки и воротился в Манилу к дворцу на музыку. Шкуна пришла 23 февраля, 7 марта, и наше общество несколько увеличилось. Пасьет уехал на озера, Гашкевич в местечко Сан-Матео, смотреть тамошний грот. Говорят, на озерах, вдали от жилых мест, в глуши, на вершине одной горы есть образовавшиеся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды, наполненный кайманами. Кругом бассейна по лесу гнездятся на деревьях летучие мыши величиной с ястреба и больше. Туда проникают смелые охотники. Животных из пород ящериц здесь множество. Недавно будто бы поймали каймана в 21 фут длиной. Мне один из здешних жителей советовал остерегаться, не подходить близко к развалинам, говоря, что там гнездятся ящерицы около фута величиной, которые кидаются на грудь человеку и вцепляются когтями так сильно, что скорее готовы оставить на месте лапы, чем отстать. Есть одно средство отцепить их. Это подставить им зеркало. Тогда они бросаются на свое отражение. Он сказал, что вдвоем с товарищем они убили из ружья двух таких ящериц. Однако нам объявили, что мы скоро снимемся с якоря. Дня через 4. «Да как же это? Да что же это так скоро?» Говорил я, не зная, зачем бы я оставался долее в Луконии. Мы почти все видели. Ехать дальше внутрь надо употребить по крайней мере неделю. Да и здешнее начальство неохотно пускает туда. А все жаль было покидать Манилу. Утром, дня за 3 до отъезда, пришел ко мне пассиет. «Не хотите ли осмотреть канатный завод нашего банкира?» — сказал он мне. «Нас повезет один из хозяев банкирского дома, американец Мэкфор». Мне несколько неловко было ехать на фабрику банкира. Я не был у него самого даже с визитом, несмотря на его желание видеть всех нас как можно чаще у себя. А не был потому, что за визитом неминуемо следует приглашение к обеду, за который садятся в 5 часов именно тогда, когда настает в Маниле лучшая пора глотать не мясо, не дичь, а здешний воздух. Когда надо ехать в поля, на взморье, гулять по цветущим зеленым окрестностям, словом, жить, а тут сиди за обедом. Однако ж я поехал с пассиетом и Мэкфором, особенно когда узнал, что до фабрики надо ехать по незнакомой мне дороге. Дорога эта довольно глуха и уединенна, и оттого еще более понравилась мне. Я удивился, что поблизости Манилы еще так много лежит нетронутых полей. Мест, по-видимому, совсем забытых. Или они под паром, эти поля? Думал я, глядя на пустые, большие пространства. Здешняя почва так же и нуждается в отдыхе, как и наши северные нивы. Или это не родение, лень? Некого было спросить. С нами ехал Лосев, хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России, но знания его останавливались на пшенице, клевере и далее не шли. О тропической почве он знал не более меня. Мы приехали на фабрику, занимающую большое пространство и несколько строений. Самое замечательное на этой фабрике то, что веревки на ней делаются не из того, из чего делают их в целом мире, не из пеньки, а из волокон дерева, похожее на банановое. Мэкфор называет его плантин. Мочало или волокна цвета, как бы назвать его, до светломочального, доставляют изнутри острова в тюках и идут прежде всего в расческу. При расческе материал чуть-чуть смазывают кокосовым маслом. Мы едва шагали между кучами мочал, от которых припахивало постным маслом. Расчесывают их 3 раза. Сначала грубыми, большими зубцами, потом тонкими, на длинные пряди, и тогда уже машинами вьют веревки. Машины привезены из Америки. Мы видали на фабриках эти стальные станки, колеса. Знаете, как они отделаны, выполированы, как красивы. И тут тоже. Взял бы, да и поставил где-нибудь в зале, как украшение. Сараи, где по рельсам ходит машина, вьющие канаты, имеют до 500 шагов длины. Рабочие все тагалы, мастера американцы. Мальчикам платят по полуреалу в день, около 7 копеек серебром. А работать надо от 6 часов утра до 6 вечера. Взрослым по реалу, когда понадобится, так за особую плату работают и ночью. «Дешево, конечно, — говорит агроном Лосев, — но ведь зато им не надо ни полушубков, ни сапог, ни рукавиц круглый год. Притом их кормят на фабрике. Мастера трое получают 1800, 1500 и 1000 долларов в год. Отправляют товар больше в Америку. Частью в канатах, частью тюками в волокнах. Там эти веревки из плянтина предпочитают на судах пеньковым, но только в бегучем такелаже, то есть для подвижных снастей. А стоячий такелаж или смоляные подвижные снасти делаются из пеньковых. В Маниле, как и в Сингапуре, в магазине корабельных запасов продаются русские пеньковые снасти, предпочитаемые всяким другим на свете. Но они дороже древесных. У нас на суда взяли несколько манильских снастей. При постановке парусов от них раздавалась такая музыка, что все зажимали уши. Точно 1000 саней скрипело по морозу. Говорят, что пройдет со временем, обшаркается. Фабрика производит на 130 тысяч долларов в год. Она принадлежит Старджесу, представителю в настоящее время американского дома «Руссель и Компани» в Маниле. Еще Мекфору, который нас возил, и вдове его брата. Брат этот года два назад был убит индийцами, которые напали на фабрику и хотели ограбить. Испанское правительство до сих пор не может найти виновных. Говорят, американский коммодор Перри придет сюда со своей эскадрой помогать отыскивать их. Несколько лет назад на фабрике случился пожар. И отчего? Там запрещено работникам курить сигары. Один мальчик, которому, вероятно, неестественно казалось не курить сигар в Маниле, потихоньку закурил. Пришел смотритель. Тагал, не зная, как скрыть свой грех, сунул сигару в кипу мочал.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Через предместье Санта-Крутс мы воротились в город. Мои товарищи поехали к какой-то Маргарите покупать платки и материю из ананасовых волокон, а я домой. Нас торопили собираться к отплытию. Надо было подумать о сигарах. Я с запиской отправился на фабрику к Альфа-Родору. У ворот мне встретился какой-то молодой чиновник, какие есть, кажется, во всех присутственных местах целого мира. Без дела, скучающий, не знающий, куда деваться, словом, лишний. Он шел было вон, а когда я показал ему записку, он воротился. И так, от нечего же делать, повел меня к Альфа-Родору. Опять я, идучи по залам, наслушался адского стука, нанюхался табачного масла и достиг, наконец, Альфа-Родора. Он, прежде всего, предложил мне сигару гаванской свертки. Потом, на мой вопрос, отвечал, что сигары не готовы. Дня через 4 приготовим. «Я через день еду», — заметил я. Он пожал плечами. «Возьмите в магазине, какие найдете», — прибавил он. «Или обратитесь к инспектору». Праздный чиновник повел меня к инспектору. Тот посоветовал обратиться в магазин. Мы пошли все с чиновником туда. Магазин помещался в доме фабричной администрации. Мы зашли прежде в администрацию. Один из администраторов, толстый испанец, столько же похожий на испанца, сколько на немца, на итальянца, на шведа, да на кого хотите, встал с места, подняв очки на лоб, долго говорил с чиновником, не спуская с меня глаз, потом поклонился и сел опять за бумаги. Около него толпились тагалы и тагалки, дожидавшиеся платы. «Ну, что?» — спросил я своего провожатого. Он начал мне длинную какую-то речь по-французски, и хотя говорил очень сносно на этом языке, но я почти ничего не понял. Может быть, от того, что он каждому слову прибавлял «Je vous parle franchement, vous comprenez?» Я говорю вам откровенно, понимаете? Хотел ли он подарок себе или кому другому? Не похоже, кажется. Но он говорил о злоупотреблениях, да тут же, кстати, и о строгости. Между прочим, смысл одной фразы был тот, что официально, обыкновенным путем, через начальство, трудно сделать что-нибудь, что надо просто прийти. Так все и получишь за ту же самую цену. «Je vous parle franchement, vous comprenez?» — заключил он. «Сигар?» — спросил я в магазине. «Сигар нет», — отвечал индиец-приказчик. «Нового приготовления, гаванской свертки, первый сорт», — говорил я. Чиновник переводил мой вопрос, и ответ тагала — «Нет». «Их так немного делают, что в магазин они не поступают», — сказал он. «Ну, первого сорта, здешней свертки, крупных». «Все вышли», — был ответ. «Сегодня пришлют», — прибавил он. «Ну, второго сорта?» — спросил я. Тагал порылся в ящике, вынул одну пачку в бумаге, 125 штук, и положил передо мной. «Уна песо, один пиастр», — сказал он. «Да мне надо, по крайней мере, пачек 20 одного этого сорта», — заметил я. Тагал опять заглянул в ящик. «Больше нет», — сказал он. «Все вышли. Сегодня будут». Тут следовало бы пожать плечами, но я был очень сердит. Не до того было, чтобы прибегать к этим общим местам для выражения досады. «Вот подите же! Где после этого доставать сигары? Я думаю, на Невском проспекте, у ТНКТ, это всего вернее. Кто-то искал счастье по всему миру и нашел его, воротясь у своего изголовья. Не был ли в Маниле этот путешественник, и не охотник ли он курить сигары? Видно, уж так заведено в мире, что на Волге и Урале не купишь на рынке хорошей икры, в Эперне не удастся выпить бутылки хорошего шампанского, а в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет. Их лучше делают в Петербурге». «Что же у вас есть в магазине?» — спросил я наконец. «Ведь эти ящики не пустые же. Там сигары?» «Черуты», — сказал мне приказчик, то есть обрезанные с обеих сторон, которые, кажется, только и привозятся из Манилы к нам в Петербург. «Этих сколько угодно. Есть из них третий и четвертый сорта, то есть одни побольше, другие поменьше». А провожатый мой все шептал мне, отворотясь в сторону, что надо прийти прямо и просто. «А куда?» «Все не говорил», — прибавил только свое. «Je vous parle franchement. Vous comprenez?» «Да не надо ли подарить кого-нибудь?» — сказал я ему, наконец, выведенный из терпения. «Non, non!» — сильно заговорил он. «Но вы знаете сами, злоупотребление, строгости. Но это ничего, вы можете все достать. Вас принимал у себя губернатор. Оно так, я видел вас там. Но все-таки надо прийти просто. Vous comprenez?» «Я приду сюда вечером», — сказал я решительно, устав слушать эту болтовню. «И надеюсь найти сигары всех сортов».
3: «Кроме первого сорта, гаванской свертки», — прибавил чиновник и сказал что-то тагалу по-испански.
2: Я довез его до фабрики и вернулся домой. Смысл этих таинственных речей был, кажется, тот, что все количество заготовляемых на фабрике сигар быстро расходится официальным путем по купеческим конторам оптом. И в магазин почти не поступает, что туземцы курят черуты, и потому трудно достать готовые сигары высших сортов. Но если кто пожелает непременно иметь хорошие сигары, не в большом количестве, тот без всяких фактур и заказов обращается к кому-нибудь из служащих на фабрике или приходит прямо и просто, как говорил мой провожатый, заказывает, сколько ему нужно, и получает за ту же цену мимо администрации, мимо магазина, куда деньги за эти сигары, конечно, уже не поступают. По крайней мере, я так понял загадочные речи моего провожатого. «И вы понимаете, мой друг, я говорю откровенно, на силу-то, наконец, вечером я запасся для себя и для некоторых товарищей несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин и притом самыми свежими. На ящиках было везде клеймо «Фебреро» — февраль, то есть месяц нашего там пребывания. Запрос так велик, что не успевают делать. Другие мои спутники запаслись через нашего банкира, но только одними черутами. За 1000 сигар лучшего сорта платят здесь $14, около 19 рублей серебром. А за черуты $8. В Петербурге первых совсем нет, а вторые продаются, если не ошибаюсь, по 6, никак не менее 5 рублей серебром за сотню. Каков процент? Табак не в сигарах, не продается в Маниле. Он дозволен только к вывозу. Говорят, есть еще несколько меньших фабрик, но я тех не видал. Так же, как и фабрики сигареток или папирос.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Наконец объявлено, что не сегодня, так завтра снимаемся с якоря. Надо было перебираться на фрегат. Я последние два дня еще раз объехал окрестности, был на Кальсадо, на Эскольте, на Розарио в лавках. Вчера отправил свои чемоданы домой, а сегодня после обеда на катере отправился и сам. С нами поехал француз Р и еще испанец, некогда моряк, а теперь командант де труп, военный командир, как он назвал себя. В этот день обещали быть на фрегате несколько испанских семейств, в которых были приняты наши молодые люди. Когда мы садились в катер, вдруг пришли сказать нам, что гости уже едут, что часть общества опередила нас, а мы еще не отвалили. Как засуетились наши молодые люди! Только что мы выгребли из пасига, велели поставить паруса и понеслись. Под берегом было довольно тихо, и катер шел покойно. Но мы видели вдали, как кувыркалась в волнах крытая барка с гостями. Часов с трех пополудни до шести на неизмеримом Манильском рейде почти всегда дует ветер свежее, нежели в другие часы суток. А в этот день он дул свежее всех прочих дней и развел волнение. «Мы их догоним», — говорил барон. «Тяни шкот! Тяни шкот!» — командовал он беспрестанно. Паруса надулись так, что шлюпка одним бортом лежала совершенно на воде. Нельзя было сидеть на катере, не держась за противоположный борт. Мы ногами упирались то в катку с мороженым, то в корзины с конфетами, апельсинами и манго, назначенными для гостей и стоявшими в беспорядке на дне шлюпки. А нас так и тащила слава к долой. «Не взять ли рифы?» — спросил барон Криднер. «Надо бы. Да тогда тише пойдем. Не поспеем прежде гостей», — сказал Бутков. «Вот уж они где. За французским пароходом. Эк, их валяет». Наш катер вставал на дыбы, бил носом о воду, загребал ее, как ковшом, и разбрасывал по сторонам с брызгами и пеной. Мы таки перегнали, хотя и рисковали, если не перевернуться совсем, так черпнуть порядком. А последнее чуть ли не страшнее первого для барона. Чем было бы тогда потчевать испанок, если бы в мороженые или конфеты вкатилась соленая вода? Приставать в качку к борту — тоже задача. Шлюпку приподнимает чуть не до борта. Тут сейчас и пользуйтесь мгновением. Прыгайте на трап. А прозевали, волна отступит и утащит шлюпку опять в преисподнюю. Мы только что вскочили на палубу, как и гости пристали вслед за нами. Их всего было человек 7, испанцев да 3 дамы, 2 испанки, мать с дочерью, и 1 англичанка. Прочие приглашенные не поехали, побоялись качки. Гостей угощали чаем, мороженым и фруктами, которые были, кажется, не без соли, как заметил я, потому что один из гостей доверчиво запустил зубы в мангу, но вдруг остановился и стал разглядывать плод потом, поглядывая на нас. Хотя мы не черпнули, но все-таки нельзя было запретить морской воде брызгать в шлюпку. С англичанкой кое-как разговор вязался, но с испанками плохо. Девица была не дурна собой, очень любезна. Она играла на фортепиано плохо, а англичанка пела нехорошо. Я сказал девице что-то о погоде, наполовину по-французски, наполовину по-английски, в надежде, что она что-нибудь поймет, если не на одном, так на другом языке. А она мне ответила, кажется, о музыке, в половину по-испански, в половину по-тагальски, я думаю. Наконец мы простились с Манилой. Да вот теперь и заштилили ввиду Люсона. Я вошел в свою каюту, в которой не был ни разу с тех пор, как переехал на берег. В ней горой громоздились ящики с сигарами, кучи белья, платья. Кое-как мы с Фадеевым разобрали все по углам, но каюта моя уменьшилась наполовину. «А где соломенные шляпы?» — спросил я. «А вон они», — сказал Фадеев, показывая на потолок. «Да как ты их укрепил?» — — спросил я, недоумевая, как они там держались. «А очень просто. Он вставил 3 или 4 шляпы, одну в другую, и, поля гвоздиками, прибил к потолку. Прочно, не правда ли?» «Только-то, — скажете вы, — тут и все оманили. Вы недовольны?» «И я тоже. Я сам ожидал чего-то больше. А чего? Может быть, ярче и жарче колорита, более грез поэзии, побольше жизни, незнакомой нам всем, европейцам, жизни

0: утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают нежным изделием манильской соломы грубые изделия Китая, что даже индиец рядится в суконное пальто вместо своей воздушной ткани, сделанной из растения, которое выросло на его родной почве, и старается походить на метиса, метис на испанца, испанец на англичанина. Люди изменяются до конца, до своей плоти и крови. И на этом благодетельном острове, как и везде, они перерождаются и меняют нравы, бросают указанные природой костюм, забывают свой язык, забыли изменить только название острова и города. Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона. Они напоминают Испанию. Разочаруйтесь. Эти имена не испанские, а индийские. Слово «Манилла», или правильнее «Манила», выработаны из двух тагальских слов. «Мейрон Нилла», что слово в слово значит «там есть Нила». А Нилой называется какая-то трава, которая растет по берегам Пасига. Майрон Нила называлось индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. Люсон взято от тагальского слова «лосонг». Так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы. А эти последние и назвали остров Лосонг. Почему нет? Ведь наши матросы называют же англичан «асеи» от слова «I say», то есть «эй, послушай», которое беспрестанно слышится в английском разговоре. «Тагал» или «тагаилок» значит «житель рек».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Зато природа на Люсоне неизменна, как везде, и богата, как нигде. Как прекрасен этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятия двух красавиц. Крест и медведица, Орион и Канопус. Так близко кажутся друг от друга. Необыкновенные переливы вечернего света на небе. Яшмовые, фиолетовые, лазурные. Наконец, такие странные, темные и прекрасные тона, под какие ни за что не подделаться человеку. Где он возьмет цвета для этого пронзительно белого луча здешних звезд? Как нарисует это мление вечного, только что покинутого солнцем и отдыхающего неба, эту теплоту и кротость лунной ночи? Чудесен и голубой залив, и зеленый берег, дальние горы и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, черные, красные, коричневые деревья, эти ручьи, островки, дачи. Все так ярко, так обворожительно, фантастически прекрасно. И при всем том, ни за что не остался бы я жить среди этой природы. Есть отрадные мгновения утром, например, когда, вставши рано, отворишь окно и впустишь прохладу в комнату. Но ненадолго оживит она, едва сдунет только дремоту, возбудит в организме игру сил и расположит к деятельности, как вслед за ней из-за того же окна дохнет на вас теплый пар раскаленной атмосферы. Вдаль посмотреть нельзя. Волны сверкают, как горячие угли. Стены зданий ослепительно белы. Воздух, как пламя, больно глазам. Часов в 10-11, не говоря уже о полудне, сидите ли вы дома, поедете ли в карете, вы изнеможете. Жар сморит. Напрасно будете противиться сну. Хотите говорить и на полуслове зевнете. Мысль не успела сформироваться, а вы уж уснули. Но и сон не отрада. Подушка душит вас, легчайшая ткань кажется кандалами. Дышишь горячо, ищешь ветра, его нет. Хочешь освежить высохший язык, вода теплая. Положишь льду в нее, жди воспаления. К вечеру оживаешь, наслаждаешься. Но и то в декабре, январе и феврале дальше, говорят, житья нет. В летние месяцы льются потоки дождя, свирепствуют грозы, время от времени ураганы и землетрясения. В дождь ни выйти, ни выехать нельзя. В городе и окрестностях наводнения, в землетрясении происходит в домах

0: и на улицах тоже, что в качку на кораблях. Все в ужасе. Индийцы падают ниц. Но и вечером в этом душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче, в тихо качающихся пальмах, в безмятежном покое природы есть что-то такое, что давит мозг, шевелит нервы, тревожит воображение. Сидя по вечерам на веранде, я чувствовал такую же тоску, как в прошлом году в Сингапуре. Наслаждаешься и страдаешь нега и боль. Эта жаркая природа, обласкав вас страстно, напутствует сон ваш такими богатыми грезами, каких не приснится на севере. И все-таки не останешься жить в Маниле. Все захочешь на север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего. Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы. А разве, скажете вы, нет никогда таких жарких дней и обаятельных вечеров и у нас? Выдаются дни беспощадные, жаркие и у нас, хотя без пальм, без фантастических оттенков неба. Природа непрерывно творческая здесь и подолгу бездействующая у нас, там кладет бездну сил, чтобы вызвать в какие-нибудь 3 месяца жизнь из мертвой земли. Но у нас она дает пир, как бедняк, отдающий все до копейки на пышный праздник, который в кои-то веки собрался дать. После он обречет себя на долгую будничную жизнь, на лишение. И природа наша также. В палящем дне на севере вы уже чувствуете удушливое дыхание земли, предвещающее к ночи грозу, потоки дождя и перемену надолго. А здесь дни за днями идут, как близнецы, похожие один на другой, жаркие, страстные, но сильные, ясные и безмятежные в течение долгих месяцев. Может быть, вы все будете недовольны моим эскизом и потребуете чего-нибудь еще. Да чего же? Кажется, я догадываюсь. Вам лень встать с спокойного кресла, взять с полки книгу и прочесть, что Филиппинские острова лежат между 114 и 134 градусами восточной долготы, 5 и 20 градусами северной широты, что самый большой остров Люсон, столичным городом Манила. Потом следуют острова Магинданао, Сулу, Палауан, меньше Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие. В 1521 году Магеллан I своими кораблями пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пасига. Вторая экспедиция пристала к Магинданао в 1524 году под начальством Хуана Гарсия Хосе де Луазия. Спустя недолго приходил мореплаватель Вилла-Лобос, который и дал островам название Филиппинских в честь наследника престола Филиппа II, тогда еще принца Астурийского. В 1564 году Мигель Лопец Легаспи пришел с 5 монахами ордена августинцев и с 5 судами покорять острова силой креста и оружия. Индийцы некоторых вновь открытых островов, куда еще не проникали ни Магеллан, ни Луазия, перепугались увидеть европейцев. Они донесли своему начальству, что приехали люди с тоненьким и острым хвостом, что они бросают гром, едят камни, пьют огонь, который выходит дымом из носа. А носы у них, прибавили они, предлинные. Индийцы приняли морские сухари за камни, шпагу за хвост, трубку с табаком за огонь, а носы за носы тоже, только длинные. Не от того, что у испанцев носы были особенно длинны, а от того, что последние у самих индийцев чересчур короткие и плоские. Легаспи, по повелению короля, покорил и остров Лосонг, и Люсон. Он на Пасиге основал нынешний город, удержав ему название бывшего на этом месте селения Мейрон-Нила, или сокращенно Мей-Нила. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая процветает и поныне. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы, настроили церквей, из которых Августинский монастырь древнейший, построенный по плану архитектора, строившего Эскуриал. После того Манила не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов, далее голландцев, которые завистливым оком заглянули и туда, наконец, англичан. Эти последние, воюя с испанцами, напали в 1762 году и на Манилу, и вконец разорили ее. Через год и 7 месяцев мир был заключен, и колония возвращена Испании. Жидко об истории, скажете вы, может быть. Но стоит ли больше говорить о ней? Филиппинский архипелаг, как парвеню, выскочка какой-нибудь, еще не имеет права на генеалогическое дерево. Говорить больше о нем значит говорить об истории испанского могущества 15, 16 и 17 столетий. Оно отозвалось и в здешних отдаленных углах, но глухо. Мир тогда сжался на маленьком лоскутке. Над ним и играло всей своей силой солнце судьбы. И сюда чуть-чуть долетали его лучи. Может быть, заиграет оно когда-нибудь и здесь, как над Старой Европой. Тогда на путешественнике будет лежать тяжелая обязанность рыться в здешних архивах и с важностью повествовать ленивым друзьям о событиях края. О торговле 3 слова. Из Манилы вывозится в Америку, в Китай, в Европу и особенно в Англию сахар, индиго, пенька, сигареты, ром, дерево. А привозятся бумажные и шерстяные изделия, железо, корабельные припасы, провизия, стальные изделия, стекло, глиняная посуда. Ежегодно приходит до 200 испанских и чужих кораблей. И столько же отходит. Сумма привоза простирается свыше 1,5 миллиона пиастров. Иногда доходит до 2. Вывозится 1,000,000 на 3. Зри торговые отчеты В.Н. Нопича, записанные им во время кругосветного путешествия. Ну, теперь, кажется, все.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Страна багровых туч». Читает Михаил Черняк.
1: После ужина за столом остались все, кроме Крутикова, ставшего на вахту. Ермаков, чуть заспанный, но, как всегда, гладко причесанный и подтянутый, сидел над маленькой чашкой тонкого фарфора и с удовольствием смаковал горячий кофе. Богдан и Юрковский по обыкновению пересмеивались, вспоминая какие-то смешные случаи из студенческой жизни. Дауги серьезно и сосредоточенно составлял какой-то фантастический напиток, по меньшей мере, из 10 различных фруктовых соков. Мягкий матовый свет озарял каюту. Все было устойчиво, уютно, спокойно. И Быков в сотый раз подумал о том, как не вяжется такая обстановка с мыслью о металлическом ящике с бешеной скоростью, поглощающем миллионы километров черной пустоты. «О чем задумался, Алексей?» — спросил Долги. Быков виновато улыбнулся. «Так, понимаешь, мысли. Вот сидим, чаи распиваем. Я совсем не так себе это представлял». «Да как ты это вообще представлять мог?» — Яганыч комически изумился. «Ах, по книжкам? По газетным очеркам?»
2: «Хотя бы»,
1: — Юрковский напыщенно изрек. «Героические межпланетники отважно преодолевали все трудности опасного перелета, мужественно шагая навстречу опасности».
2: «Да, вроде этого. И кроме того, я ожидал невесомости и всяческих новых ощущений».
3: «Да побойся Бога».
2: «Нет-нет, я знаю, что в корабле, движущемся с постоянным ускорением, невесомости быть не может. Но все-таки это было разочарование».
1: Богдан и Дауги расхохотались.
2: «Поверьте, Алексей Петрович, — серьезно сказал Юрковский, — без невесомости гораздо удобнее. Вам ведь посчастливилось. А вот, помнится, тому назад лет 6 совершали мы рейс на Луну. И с нами отправился, тоже в свой первый рейс, заметьте, некий специалист, только не по пустыням, а по селенографии. Много времени он писал о Луне, изучал Луну, спорил о Луне, а на Луне никогда до того не был. Боялся лететь. Но так уж устроена наша жизнь».
1: «Это ты про Глускина?» — спросил Долги.
2: «Про него, про Глускина», — усмехнулся Юрковский. «Так вот, стартовали мы, летим. Выключили реактор, освободили пассажиров из амортизационных ящиков. Все им было сверхинтересно. Невесомость, понимаете ли, новые ощущения и прочее. Этот Глускин тоже радуется, хотя и бледен немного. Часа через два подбирается он ко мне и спрашивает: где здесь умывальная комната, товарищ? А я, видите ли, забыл, что он новичок. Идите, говорю, по коридору, последняя дверь направо. И ничего больше не объяснил. Он сердечный друг. И отправился».
1: Теперь улыбались все. Дауги, Богдан и даже Ермаков. Быков слушал насупясь.
2: «Ну, заперся там, как полагается», — продолжал Юрковский. «Проходит 5, 10 минут, четверть часа, нет его. Потом появляется, весь мокрый, с ног до головы, ругается, водяные пузыри вокруг него целым облаком летают. Мы все кто куда прятаться. Включили на полную мощность вентилятора, на силу очистили коридор. Ругался селенограф, спасу не было. До сих пор краснею, когда вспоминаю. А ведь там с нами были женщины. Вот что иногда невесомость учиняет, Алексей Петрович», — торжественно заключил Юрковский.
1: «Да, в общем, невесомость — удовольствие ниже среднего», — подтвердил Долги, когда смех утих. «Пока научишься, как себя вести, намучаешься изрядно».
2: «Я помню», — сказал Богдан, — «как один товарищ...»
1: «Погодите-ка», — прервал его Ермаков. Тонкий, едва слышный звук доносился сверху, то стихая, то усиливаясь волнообразно, словно писк комара в лагерной палатке. И Быков увидел, как медленно сошла краска с окаменевшего лица Ермакова, как внезапно до синевы побледнел Долги, широко раскрыл глаза Спицын, а на скулах Юрковского выступили желваки. Все смотрели куда-то поверх его головы. Он обернулся. Под самым потолком, в складках стеганой кожи обивки, разгорался, пульсируя, красноватый огонек. Кто-то хрипло чертыхнулся и вскочил. Сухим стуком упал стакан по скатерти, расползлось красное пятно, и в то же мгновение оглушительный звон наполнил кают-компанию. Потолок, лица, руки, белая скатерть — все озарилось зловещим малиновым блеском. «Излучение!» — проревел над самым ухом чей-то незнакомый голос. Быков, как завороженный, глядел на судорожно вспыхивающую красную лампочку-индикатор, похожую на палец, торчащий из стены. «Дзан, дзан, дзан!» — надрывался сигнальный звонок. Дверь распахнулась, на пороге появился Крутиков. «Излучение!» — крикнул он. Осунувшееся лицо его было покрыто потом. Ермаков спокойно проговорил, едва разжимая белые губы. «Видим и слышим». «Почему? Откуда?» — пробормотал Богдан. Юрковский пожал плечами. «Праздный вопрос». «Не праздный», словно задыхаясь, торопливо сказал Далге. «Может быть, еще можно закрыться? Спецкостюмы? А хотя бы и спецкостюмы?» «Ерунда», — убежденно сказал Богдан. «Ведь пробило оболочку и защитный слой». «Дзан, дзан, дзан». «От этого не закроешься», — прошептал Крутиков. Далге криво улыбнулся. «Так», — сказал он. «Что ж, будем ждать». Крутиков с какой-то чопорной торжественностью поднял упавший стакан и уселся между Ермаковым и Быковым. «Рентген 100 не меньше», — заметил Юрковский. «Больше», — отозвался Богдан. 150. Кто больше?» Долги взял со стола чайную ложку и стал сгибать ее трясущимися пальцами. «Честное слово, я чувствую, как в меня врезаются протоны». «Интересно. Долго это будет продолжаться?» — проворчал Юрковский, щурясь, глядя на лампу-индикатор. «Если больше 5 минут, нам труба». «Прошло 2 минуты», — объявил негромко Ермаков. Крутиков поправил воротник комбинезона, захлестнул раскрывшуюся молнию на груди и полез в карман за трубкой. «Дзан, дзан, дзан». Они сидели под ливнем смерти и слушали очаровательную музыку. — сказал Юрковский. — Слушайте, нельзя ли выключить этот проклятый трезвон? Я не привык умирать в таких условиях. Дзан, дзан, дзан. Долги наконец сломал ложечку и швырнул обломки на стол. Все уставились на них. — Первая жертва лучевой атаки, — сказал Юрковский. — Иоганныч, будь другом, засунь руки в карманы. Быков зажмурился. 5 минут и конец. И главное, ничего не поделаешь. Ничего. И вдруг звон прекратился. Красный глазок индикатора погас. Тишина. Долго сидели они молча, не смея шевельнуться, слишком ошеломленные, чтобы радоваться. Наконец Ермаков проговорил, обращаясь к Юрковскому. «Все-таки вы фат, Владимир Сергеевич. Позер». Долги нервно рассмеялся. На Крутикова напала икота, и он, морщась, потянулся за сифоном с содовой. «Виноват, Анатолий Борисович. Каюсь. Есть немножко», — сказал Юрковский. «В юности блистал в театральной самодеятельности». Он потянулся, хрустнув суставами. «Будем надеяться, что обойдется без последствий. У меня и без того на текущем счету целая куча этих рентгенов». Быков очумело вертел головой. «Неужели всего 2 минуты?» — спросил он. «Что ж, товарищи», — глухо проговорил Ермаков, вставая. «Будем считать инцидент исчерпанным. Теперь немедленно за проверку внутренней защиты». «Надо же, ведь такие вещи раз в 10 лет бывают», — пробасил Крутиков. «Кстати, чем же это вызвано, по-вашему?» «Ясно даже и ежу. Космические лучи», — ответил Юрковский. «Отлично, если так. Я грешным делом подумал, что кожух фотореактора лопнул». Богдан посмотрел на часы. «Мне на вахту, Анатолий Борисович. И время подавать сигналы на землю. Будем сообщать?» «Нет», — сухо отрезал Ермаков. «Незачем зря волновать людей. Подавайте обычное, все благополучно. И еще. Сейчас прошу всех по очереди в медпункт для прививок и дезактивации. Долги первые. А потом проверять и проверять защиту». «Но пока можно позволить себе кружечку кофе», — весело заметил Крутиков. «Да он совсем остыл. Алеша, будь другом, включи. И все же героическим межпланетникам приходится мужественно преодолевать трудности, сказал Быков, взглянув на Юрковского. Тот беспечно рассмеялся. Не трудности, дорогой Алексей Петрович, а всего-навсего страх смерти. Трудности будут еще впереди. Это я вам гарантирую, как говорил Краюхин.
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждалась, в частности, стратегия развития арктической зоны России и обеспечение национальной безопасности в регионе. Доклады представили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Юрий Трутнев представил ключевые параметры обновленного плана социально-экономического развития Арктики. Николай Патрушев обратил внимание на внешние вызовы и угрозы в арктическом регионе, включая рост военной активности некоторых государств вблизи российских границ. Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Южный были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Черноморск уничтожен патрульный катер ВМС Украины, который участвовал в сопровождении судов с военными грузами, добавили в оборонном ведомстве. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который оправдал подрыв газопровода в «Северный поток», вызывают изумление и непонимание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Те, кто инвестировал в строительство этого газопровода, двух его линий, те, кто запускал первую линию «Северного потока», вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики. Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы. Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания, это ничего вызывать не может.
1: Ранее Туск заявил, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его подорвал. Он считает, что Германия не должна привлекать к суду подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток». Российская фигуристка София Дзебко взяла золотую медаль на этапе юниорского гран-при в китайском Сиане. В произвольной программе она успешно исполнила один из сложнейших элементов – четверной тулуп. По итогам двух программ спортсменка набрала высокие 213 баллов. Серебро и бронзу завоевали китайские фигуристки. Отмечается, что этот успех стал особенно значимым с исторической точки зрения. Для российских фигуристов этот этап гран-при – одно из первых крупных международных выступлений за последние несколько лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: В 1912 году снова наступило для России положение, которое делало наше военное бессилие болезненно чувствительным. При этом Россия готовилась к празднованию столетия изгнания корсиканца. Чем выше вздымалась национальная волна в Москве, тем возбужденнее относились руководящие круги к бездеятельности русской политики по случаю Балканской войны. Мнимое братание, происходившее между Германией и Россией при заложении памятника битвы народов в Лейпциге, обставленное военной помпой, в русском обществе не вызвало никакого сочувственного эха, а переговоры в Потсдаме, в которых принимали участие Сазонов и Кидерлен-Вехтер, были приняты сочувственно лишь в ограниченных кругах. Между Германией и Россией стоял тогда стеной русско-германский торговый договор. Казалось, точно Германия совершенно забыла, что ее освобождение от ига корсиканца 100 лет тому назад стало возможным лишь при помощи, которую император Александр I оказал королю прусскому. Большое удовольствие доставили мне в 1912 году те несколько часов, которые я провел в гостях у императора Вильгельма II. Видеть его и лично разговаривать с ним мне пришлось несколько раз в разнообразной обстановке. Например, в 1899 году, когда он приехал на Красносельские маневры, то находился даже под моей командой, как это признал наш государь. В последний день этих маневров в той колонне, которая находилась под моей командой, была сводная бригада из батальонов военных училищ и Выборгского пехотного полка, шефом которого был Вильгельм. Колонна моя по диспозиции направлена была в обхват левого фланга позиции противника под Нарвой. Когда голова колонны стала выходить из болотистого леса, то разъезды эскадрона офицерской кавалерийской школы, начальником которой я тогда был, донесли мне, что по направлению к нам движется шагом какая-то группа генералов. А вслед за тем ко мне прискакал адъютант германского императора с извещением, что шеф полка желает стать перед своим полком, чтобы лично вести его в атаку. Сделав все распоряжения для развертывания колонны в боевой порядок и выдвинув вперед Выборгский полк, я поскакал навстречу Вильгельму и, представившись его величеству, доложил, что выборжцы готовы и ждут его приказаний. После моего доклада император пустил лошадь галопом и направился к полку. Тут я впервые увидел особого устройства мундштучные поводья, которые были ему необходимы ввиду некоторой ненормальности левой руки, бывшей у него значительно короче правой. Лошадь у него была своя, привезенная из Берлина. Вильгельм подскакал, объехал и по-русски отчетливо, громко поздоровался со своим полком, безукоризненно величественно. Приняв затем рапорт командира полка, Вильгельм во все время наступления своих выборжцев с большим интересом следил за движением батальонов, а когда подан был сигнал к наступлению, обнажил шпагу и, став перед двигавшимися на штурм ротами, повел их в атаку. Николай II наблюдал эту интересную картину издали, а по окончании маневра сказал мне: «Вы имеете право теперь говорить, что германский император находился у вас под командованием». Когда я вернулся в Красное Село, то получил орден от моего бывшего державного подчиненного. В 1910 году я видел германского императора во время свидания его с нашим государем в Балтийском порту, куда на смотр шефа прибыл тот же Выборгский полк. Царские яхты «Штандарты» и «Гогенцоллерн» стояли на рейде, куда к высочайшему столу обоих императоров в числе других лиц свиты приглашался и я. На яхте «Штандарт» по окончании обеда Вильгельм сам подошел ко мне в форме Нарвского гусарского полка, шефом которого являлся, со словами: «Мы с вами здесь одни только гусары». Я был в форме офицерской кавалерийской школы, тоже гусарского образца. Темой дальнейшего разговора был предстоящий смотр Выборгского полка. После того подошел ко мне наш государь и сказал: «А я только что собирался вас представить шефу Выборгского полка и вижу, что он уже с вами разговаривает». Тогда я доложил государю о том, что это же бывший мой подчиненный на нарвских маневрах. «Ах да, конечно, я и забыл», — ответил мне, смеясь, государь. За обедом император Вильгельм был очень оживлен, громко и много говорил, смеялся, был вообще в отличном настроении. Александру Федоровну это как будто немного даже шокировало. На смотр Выборгского полка шеф прибыл на паровом катере и обходил полк пешком. Ему были представлены офицеры, фельдфебели, причем не обошлось без инцидента. Фельдфебелю своей шефской роты Вильгельм подал руку, которую тот ни за что не осмеливался пожать. Шеф улыбнулся и сказал: «Ну, ничего, давай руку». Такого приказания не исполнить он уже не смел и подал свою фельдфебельскую десницу, но затем совсем растерялся. В 1912 году я являлся императору Вильгельму, когда ездил во главе депутации от русской армии на закладку памятника в Лейпциге. Так как о моей командировке было сообщено в Берлин, то государь-император повелел, чтобы я передал привет его величества, если Вильгельм выразит желание меня принять. В Дрездене за обедом у короля Саксонского мне сообщили, что германский император примет меня в Потсдаме на следующий день. Пришлось сейчас же отправиться в Берлин. К назначенному времени в автомобиле вместе с нашим послом Свербеевым и моим личным адъютантом полковником Николаевым я выехал из Берлина в Потсдам. В форме русского гусарского полка Вильгельм вышел к нам, очень любезно поздоровался, выслушал внимательно мой доклад о том, что государь повелел ему передать. Видимо, был доволен, сказал, что будет писать сам и поблагодарит. Затем говорил о том, что его очень заботит инфлюенса среди конского состава армии. Упомянул о том средстве, которое у них с успехом применяется. Рекомендовал мне с ним познакомиться. Я доложил, что впрыскивание сальварсана у нас уже практикуется и что принц Альденбургский особенно интересуется и следит за всеми новшествами в этой области, поэтому мы получаем всякие новые средства очень скоро. Затем я представил полковника Николаева, и все мы были приглашены к завтраку, который был сервирован в круглом зале, насколько помню, на 24 человека, исключительно генерал-адъютантов. Император заявил, что, к сожалению, императрица нездоровая и поэтому не может присутствовать за столом. Его Величество познакомил меня со всеми присутствующими, в том числе с военным министром, начальником генерального штаба и другими должностными лицами. Я сидел рядом с Вильгельмом. Все это время он вел такой оживленный, громкий разговор, что мы оба почти ничего не ели. Наша же аудитория кушала и слушала нас. Император затрагивал вопросы из разных областей, говорил на немецком языке, а потом спросил меня, не из Аздейской ли я провинции, так как он находит, что я хорошо владею немецким языком. Я ответил, что нет, но что у нас в доме всегда была бонна немка. А когда вы были первый раз в Берлине? Берлин я знаю с 1858 года. С 1858 года? Что такое? Удивился Вильгельм и потребовал подробностей. Я рассказал, что моя матушка была больна, и ее послали в клинику, где пришлось пробыть довольно долго, а чтобы ей не так было скучно, она взяла меня с собой. Мне тогда было лет 10. А вы помните, где вы тогда жили? Помню. Доротейнштрассе, номер 27. Что же, вы не заходили теперь посмотреть на этот дом? Зашел. Там теперь большой, многоэтажный, а тогда, насколько помню, был всего двухэтажный, с кофейным магазином внизу, в котором я помогал хозяину продавать кофе и цикорий. Император Вильгельм заразительно расхохотался, стукнул даже вилкой по столу. Нет, это великолепно, это прямо анекдотично. Нашей аудитории эпизод этот, видимо, тоже понравился. После завтрака все были приглашены курить в кабинет. Когда я вошел, то обратил внимание на громадных размеров карту Балканского полуострова, которая закрывала часть шкафов с книгами. Вильгельм заметил это и сказал, что по ней он следит за военными действиями в Турции. «Вы ведь участвовали в турецкой кампании 1877 года?» Когда я сказал, что участвовал, то Вильгельм просил показать по карте, где я именно был, в каких делах принимал участие и в какой роли. «Господа, пожалуйста, сюда», — пригласил император. «Нам русский военный министр расскажет, где он был в Турции». И я очутился в роли лектора, изложив кратко то, о чем меня спрашивали. По этому поводу император Вильгельм писал нашему государю 3 января 1913 года. «Любезный Ники, твой военный министр, генерал Сухомлинов, навещал меня по возвращению из Лейпцига. Он очень любезно и крайне интересно рассказывал о своих действиях во время военного похода в 1877 году. Вилли». Перевод с немецкого.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Глава 21. Наш союз с Францией. Командируя меня с депутацией на закладку Лейпцигского памятника, государь разрешил мне после того на 2 недели проехать на южный берег Франции, где находилась тогда моя жена. Как только я прибыл в Кабдейль, из Петербурга пришла телеграмма о том, что мне высочайше повелевается сделать визит президенту Французской Республики. После из Парижа ко мне приехал наш военный агент, полковник граф Игнатьев, который по поручению посла Извольского передал подробности выполнения предстоящего визита. Оказалось, что командировка нашей депутации в Лейпциг и мое посещение Потсдама вызвали в Париже известную сенсацию, для парирования которой признано было в интересах политики, чтобы я официально представился главе нашей союзницы. Вместе с Игнатьевым в тот вечер мы выехали в Париж. Надо было спешить, так как со дня на день Фольер должен был покинуть пост президента. После приема в Потсдаме я отправил свою военную одежду парадной формы из Берлина в Петербург, поэтому повеление проделать в Париже ритуал, вполне тождественный выполненному в Потсдаме, было трудно. Пришлось предстать в штатском костюме. Что же касается завтрака, который соответствовал бы Потсдамскому, то этот вопрос при отъезде Игнатьева из Парижа не был еще окончательно решен в связи с правительственным кризисом. Когда мы прибыли в Париж, то Извольский выяснил, что Фольер остается президентом еще всего лишь несколько часов. Наш посол был нездоров и принял меня лежа. У его постели мне был сообщен следующий церемониал. В черном длиннополом сюртуке, палевых или желтоватых замшевых перчатках, не снимая цилиндра с головы, я должен был проследовать по всем коридорам и залам дворца до приемной кабинета президента республики. Когда меня пригласили к президенту, последний был тоже в черном сюртуке, стоял, опираясь левой рукой на стол. В таком положении, обменявшись несколькими обычными фразами приветствия, на что потребовалось едва ли более 5 минут, я откланялся и удалился. А через несколько минут после этого Фольер покинул пост президента. На лестнице дворца я встретил депутацию, которая шла ему это объявить. После того в нашем посольстве выяснилось, что завтрак состоится у Пуанкаре в его собственном доме на окраине Парижа. Об этом завтраке осталось у меня самое хорошее воспоминание. Присутствовал почти весь состав кабинета министров. Супруга Пуанкаре своим любезным приемом затушевала всякую официальность, а что касается меню и его выполнения, то с тем, чем нас угостили хозяева дома, я думаю, никто в Париже не смог бы выдержать конкуренции. Не более часа или полутора продолжалась трапеза при оживленной общей беседе, в которой никто ни единым словом не коснулся политики и моего посещения Потсдама и Лейпцига. На французском языке так удобно и остроумно можно говорить обо всем и не сказать, собственно говоря, ничего. Но завтрак продолжался недолго. Момент внутренней французской политики был очень острый, а я для них был, несомненно, обузой, да и сам спешил обратно на Ривьеру. Поэтому после ликеров и сигар я дружески попрощался со всеми, поблагодарил милую хозяйку дома, уехал в наше посольство и в тот же вечер укатил в Кабдейль, близ Монако. Доказывать, что для Франции союз с нами имел громаднейшее значение, значило бы ломиться в открытую дверь. В военном отношении условия нашего союза с Францией, вследствие того, что нас разъединяли территории среднеевропейских держав, имели крупный недостаток. Мы не могли установить ту взаимную связь, которая была у Германии с Австро-Венгрией. Армии этих наших противников стояли плечом к плечу и на смежной базе. Для России союз с Францией имел существенное значение лишь в мирное время. То, что французы могли для нас сделать в военном отношении, было чрезвычайно ничтожно. Была другая помощь, которую Франция могла нам действительно оказать. Она могла иметь место в области приготовлений к походу еще до войны. Финансовая помощь для постройки железных дорог, поставка артиллерийского материала и в тесной связи с этим – развитие наших железных и машиностроительных заводов. Эта помощь оплачена русским государством кровью, миллионами людей и, в конце концов, его существованием. Вместе с тем, эта помощь оказывалась при соблюдении строго коммерческих расчетов, поэтому никакого крупного политического основания в этом деле для Франции даже не существовало. Несмотря на маловажное военное значение, которое имел наш военный договор с Францией в случае войны, он все же играл чрезвычайно важную роль во всей нашей политике по отношению к армии. Когда я вступил в должность военного министра, политическое положение было таково, что об изменении этой роли нечего было и думать, даже если бы я попытался ее устранить. Договор с Францией был исторически политической необходимостью, с которой мне, как военному министру, оставалось лишь считаться. Противодействовать я не мог, так как это было делом дипломатов. Я уже указывал на то, в каком разочаровании вернулась армия из Балканской кампании 1877-78 годов. Результат последовавшего за ней Берлинского конгресса усугубил это разочарование и отвлек большую часть направленного на Англию негодования на Германию. Еще при правительстве Александра II и во время управления военного министра Милютина было начато расширение системы укреплений на Висле. Положение на Балканах и развивавшиеся там действия Австрии снова направляли наши помыслы на Запад, как на будущий театр военных действий. Французская дипломатия умно воспользовалась этим настроением. Франция практически выразила свой интерес по отношению к России выдачей значительных средств как в виде займов, так и помещением капиталов в индустрию, которую можно было бы усилить нашу военную промышленность. Это было основанием русского двойственного союза. Французским дополнением к нему была идея реванша. В настоящее же время ясно, что симпатии к России и к русскому народу при этом не играли роли. Это была исключительно спекуляция на русском пушечном мясе. Когда я вступил в должность военного министра, господствовала, как я уже говорил, некоторая неуверенность в отношении ориентации русской внешней политики. Каким путем это дело разрешилось, осталось мне неизвестным. Для меня достаточно было знать, что русская дипломатия искала в связи с французско-английской комбинацией, созданной Эдуардом VII, большую безопасность, чем сулил союз с Германией и задевавший наши интересы на Балканах Австро-Венгрии. Во время моих неоднократных поездок во Францию я мог видеть, что нас там ценили не особенно высоко. Радикально-социалистическое правительство, стоявшее в то время у власти, относилось к нам недоверчиво из-за нашей внутренней политики, на которую жаловалась так называемая русская интеллигенция во всем мире. В конце концов, во Франции победил холодный рассудок, когда Столыпин восстановил внутренний порядок, а когда промышленность начала опять работать и платить французским акционерам дивиденды, и в конце концов, когда Совет государственной обороны исчез с горизонта, чтобы уступить место производительному ведению дел в военном ведомстве. В военной конвенции 4 августа 1892 года было установлено, чтобы русский и французский начальники генеральных штабов встречались по возможности раз в год или же по мере надобности для личных переговоров. За время Палицына, то есть когда начальник генерального штаба в качестве доверенного лица великого князя Николая Николаевича вел стратегию помимо военного министра, эти свидания сводились к весьма интимным беседам, в течение которых французам удалось чрезвычайно подробно знакомиться со всеми нашими обстоятельствами. Поэтому они вскоре знали лучше, чем наши государственные люди, чего нам недостает, и пользовались своим превосходством с холодным расчетом. Я лично не принимал участия в этих свиданиях, а передал защиту наших интересов начальнику генерального штаба, который мне и докладывал. Протоколы этих заседаний я подавал государю. При всех моих личных беседах с французскими офицерами проглядывала их боязнь относительно нападения Германии. Начальники французского генерального штаба Дюбайль и Жоффр также высказывали эти опасения. В 1912 году, во время моего пребывания в Париже, Жоффр подчеркивал свои опасения, указывая на работу немцев по улучшению их железнодорожной сети и на устройство и укрепление военного лагеря в Эйфеле. Мы были одного мнения. Немецкий план направлен к тому, чтобы сначала сразить Францию несколькими решительными ударами, а затем обрушиться на Россию. Из этого мы вывели заключение, что нашей задачей является одновременное наступление на Германию с востока и с запада. Франция предполагала подготовить для этой цели 1 300 000 человек, а Россия — 800 тысяч. Жоффр полагал тогда, что Италии можно будет угрожать несколькими запасными частями, которым предоставилась бы защита проходов через Альпы. В случае нападения со стороны Германии Жоффр рассчитывал на помощь Англии. Наше положение было не слишком благоприятным. Австрия улучшила в значительной степени как свою военную мощь, так и свои железные дороги. Причиненная же нам австрийцами неудача могла иметь неизмеримые моральные последствия как в отношении настроения в России, так и в отношении наших военных операций. Постройка железной дороги в Малой Азии не могла остаться без влияния на Кавказский фронт. В Румынии и Швеции мы не были уверены, и при царивших, особенно в Швеции, симпатиях Германии мы были вынуждены удерживать, на всякий случай, в Финляндии и в окрестностях Петербурга, нужные главному фронту против Германии воинские части. Жоффр возразил на мои заявления замечанием, что в случае, если Германия будет побеждена, все колеблющиеся станут на нашу сторону. Соответственно, между нами было условлено вести наступательную войну с неизменной целью – победить Германию. Русской армии ввиду этого ставилась задача энергичным наступлением по кратчайшему направлению на Берлин ослабить противника, притянув на себя побольше германских сил. Большое внимание мы посвятили в наших переговорах сокращению мобилизационного и концентрационного времени и коснулись этим самого больного места России – железных дорог. Обширная площадь русского государства, 180-миллионное население которого распределено было неравномерно в Европе и Азии, прежде всего затрудняла дислокацию, а затем быструю мобилизацию армии и скорое сосредоточение ее на предстоявших театрах военных действий. Поэтому развитие нашей железнодорожной сети имело громадное значение для успешного разрешения всех вопросов по передвижениям как запасных людей и мобилизованных частей, так и пополнения в военное время снабжения, снаряжения и довольствия русской армии. Французы охотно шли навстречу нам в деле помощи по постройке железных дорог, в особенности тех из них, которые имели стратегическое значение. Таковыми были, конечно, линии, преимущественно направлявшиеся от центра к западной границе, а затем рокировочные, параллельные фронтам сосредоточения армий. Эти дороги, имевшие большое значение для военных целей, не могли быть всегда интересными в торговом отношении. Их эксплуатация обещала убытки, а не доходы.
0: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Так как государственный бюджет наш и без того хронически страдал недоборами, то за счет казны избегали их строить, а на постройки стратегических дорог солидные частные капиталисты не шли. Генерал Жофр составил для нашей железнодорожной сети большую и дорогостоящую программу, целью которой было провести с наибольшей скоростью концентрацию назначенных против Германии войсковых частей на Висле и дать им возможность наступления на Восточную Пруссию в направлении на Алленштейн или Торн-Позен с такими силами, которые могли бы удержать 5 или 6 германских корпусов. Согласно этим договорам, которые возобновлялись ежегодно на конференции обоих начальников Генерального штаба и признавались обоими правительствами, велись работы в русском военном министерстве и его отделении Генерального штаба. «Победить Германию» — это был лозунг, господствовавший над всей деятельностью армии. Время исполнения этой военной задачи обусловливалось, однако, не военными, а дипломатами. В какой степени строительство железных дорог в России было использовано в интересах парижских банкиров, показывает корреспонденция, имевшая место между министром финансов и премьером Каковцевым, с одной стороны, и русским министерством иностранных дел, с другой. Для характеристики государственных дел России интересны следующие документы. Письмо министра финансов Владимира Николаевича Каковцева министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову, получено 17 июня 1913 года. «Милостивый государь Сергей Дмитриевич, приехавший в Санкт-Петербург председатель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров господин Девернейль сообщил мне, что он уполномочен передать взгляд французского правительства на выпуск в Париже русских государственных и гарантированных правительством займов. Взгляд этот он передал мне в ниже следующем изложении. Я уполномочен вам сообщить, что французское правительство расположено разрешить русскому правительству брать ежегодно на парижском рынке от 400 до 500 миллионов франков в форме государственного займа или ценностей, обеспечиваемых государством для реализации программы железнодорожного строительства во всей империи на двояком условии. Первое. Чтобы постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским генеральным штабом, была предпринята немедленно. Второе. Чтобы наличные силы русской армии в мирное время были значительно увеличены. С моей стороны, я считаю необходимым передать вашему превосходительству приведенные заявления господина Девернейля. Вместе с тем, по существу затронутого вопроса, не могу не заметить, что готовность французского правительства обеспечить России возможность ежегодной реализации крупной суммы представляло бы для нас несомненное значение, особенно если принять во внимание то решающее влияние, которым названное правительство пользуется по отношению к финансовым сферам Парижа. Едва ли могут вызвать какое-либо затруднение те условия, с которыми сопряжено согласие французского правительства на реализацию наших займов. Как известно вашему превосходительству, уже в течение ближайшего времени предстоит рассмотрение в законодательных установлениях предложений военного министерства, последствием коих явится увеличение армии в мирное время на 360 тысяч человек сверх нынешнего ее состава. Равным образом едва ли предвидится замедление и в усилении сети стратегических линий на нашей западной границе. Хотя я не имею в настоящее время в моем распоряжении перечня дорог, постройка которых представлялась бы желательной с точки зрения французского генерального штаба, но полагаю, что линии, рассмотрение коих предстоит в комиссии о новых железных дорогах, а также проведение вторых путей на казенных железных дорогах, Согласно предположению Министерства путей сообщения, вполне удовлетворят пожелания французского правительства. Ввиду сего, полагая, что соглашение на приведенных основаниях представлялось бы вполне приемлемым, имею честь обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой. Не признаете ли вы возможным обсудить этот вопрос с французским правительством для официального подтверждения переданных господином Вернель предложений? Подпись Владимир Каковцев. Далее Каковцев жалуется, что железнодорожный заем будет стоить железнодорожным обществам и русскому государству от 7 до 11% ежегодно, но все же предложение необходимо принять, и что он попытается, пользуясь случаем своего пребывания осенью в Париже, вырвать более выгодные условия. 15 августа 1913 года Сазонов получает подтверждение предложения Девернеля со стороны французского правительства. Условиями допущения русского займа на французском рынке в размере 400-500 миллионов франков ставится: первое. Постройка стратегических линий, предусматриваемых в согласии с французским генеральным штабом на западной границе, будет немедленно предпринята. Второе. Наличный состав русской армии в мирное время будет значительно увеличен. Каковцев просит Сазонова сообщить французскому правительству, что сделанное ими предложение соответствует нашим взглядам и принято нами к сведению. Письмо от 24 августа 1913 года, номер 885. Самому же министру он объявляет, что сопряженные с предложением условия явились бы для нас до некоторой степени обременительными. Если бы, например, желание французского правительства, предусматривающее усиление мирного состава нашей армии, не было заранее положено в основании переустройства наших вооруженных сил и не было бы поставлено вне какой бы то ни было связи с теми или иными финансовыми операциями на французском рынке. Что же касается отдельных железнодорожных линий, в частности, линий значительного протяжения, в особенности в западной полосе России, то в этом отношении мне не было заявлено ни военным министром, ни начальником главного штаба каких-либо конкретных предложений. В беседе же моей с недавно пребывавшим здесь начальником французского генерального штаба генералом Жоффр, я подробно ему выяснил, что интересы нашей обороны в значительной степени обеспечиваются теми мероприятиями в области железных дорог, которые осуществлены в последнее время и намечены к исполнению на ближайшее будущее. Я не встретил в этом отношении каких-либо принципиальных возражений со стороны генерала, и Жоффр вынес личное впечатление, что французское правительство не располагает какими-либо конкретными настояниями, которые оно имело бы в виду нам предъявить. Барон Шиллинг, вскрывший это письмо за отсутствием Сазонова, отсылает его министру в Киев 2 сентября 1913 года со следующими примечаниями. Как вы увидите из текста французского сообщения, французы, соглашаясь открыть нам на парижском рынке довольно крупный кредит, ставят для этого два весьма определенных условия: немедленную постройку известных стратегических путей и увеличение мирного состава нашей армии. В своем отзыве Владимир Николаевич Каковцев предлагает кредит принять, но заменить обязательство с нашей стороны строить указанные линии с ссылкой на общие мероприятия, направленные к улучшению пропускной способности нашей железнодорожной сети. Если вспомнить прошлогоднее обращение к вам Пуанкаре, его письмо государю и последующие настояния Дель Кассе, то едва ли можно ожидать, что французы удовлетворятся предлагаемым Владимиром Николаевичем Каковцевым ответом. Нам до сих пор еще не доставлен протокол совещаний Жилинского с генералом Жоффра, поэтому мы, как это ни странно, до сих пор еще не знаем, на чем согласились в отношении железных дорог оба начальника штабов в нынешнем году. Из линий, о которых шла речь в прошлом году, как вы помните, наш генеральный штаб признавал две предложенные французами линии желательными и отвергал лишь третью, Балтийскую. До возвращения Жилинского в середине сентября нам трудно обсуждать этот вопрос. Между тем, играть на словах в переговорах с союзниками, заявляя о нашем согласии на условия, в которые мы вкладываем совсем иной смысл, чем они, представляется мне вредным для наших взаимных отношений, вселяя только недоверие к нам. 18 сентября 1913 года Маврикий Фабианович Шиллинг вновь сообщает своему, пребывающему в Виши во Франции, министру: «Из личных объяснений с Владимиром Николаевичем Каковцевым и генералом Жилинским выяснилось, что по существу вопрос представляется следующим образом. Относительно второго из поставленных французами условий – усиления состава нашей армии, Жилинским сообщены Жофру подробные данные, по-видимому, вполне удовлетворившие последнего. Что же касается железных дорог, то, как вы помните, французы в прошлом году просили об удвоении колеи на линиях Брянск-Гомель, Пинск-Жабинка и Петербург-Тапс-Рига-Муравьёва-Ковна, а также учетверении путей между Жабинкой и Брестом, Седлицем и Варшавой. Из этих желаний некоторые уже нами удовлетворены нынешним летом, не дожидаясь заключения предлагаемого ныне соглашения, а именно:

новых пожеланий. Во-первых, они согласились с мнением нашего генерального штаба о предпочтительности постройки новой железной дороги Рязань, Тула, Сухиничи, Бобруйск, Черемха или Вельск, Варшава, взамен вышеуказанного усиления линий Санкт-Петербург, Рига, Ковна и Седлец-Варшава. Во-вторых, они просили об удвоении линий Лозовая, Полтава, Киев, Сарны, Ковель и Батраки, Пенза, Ряжск, Смоленск, либо через Тулу и Калугу, либо через Богоявленск, Сухиничи, а также Вильно, Ровно.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Переговоры Каковцева в Париже заканчиваются протоколом, в котором, между прочим, устанавливается, что русскому правительству предоставляется право реализовать на парижском рынке ежегодно в течение 5 лет до 500 миллионов франков для проведения своей железнодорожной программы, и что работы по постройке железных дорог должны быть начаты с таким расчетом, чтобы через 4 года быть законченными. Первая эмиссия выпускается в январе 1914 года. Владимир Каковцев по своем возвращении подробно докладывал государю об успехах своей поездки во Францию и Германию. В этом докладе, между прочим, он характеризует всю опасность нашего союза с Францией, например, в следующем месте. Во всяком случае, одно не подлежит никакому сомнению. Это то, что Франция в настоящее время гораздо более миролюбива, нежели 2 года тому назад. Настроение это не может не отразиться на более спокойном отношении к разнообразным вопросам современной политической жизни. В этом отношении есть одна невыгодная для нас черта. О ней я не смею умолчать перед вашим императорским величеством. Франция никогда не отойдет от нас в крупных вопросах крупной политики, особенно глубоко затрагивающих ее жизненные интересы. Но там, где эти интересы не затронуты, где преобладают интересы другие, русские и общеевропейские, там Франция будет бесспорно весьма сдержана и, вероятно, станет влиять и на нас в смысле более мягкого разрешения возникающих вопросов. Уже несколько недель спустя, после выпуска займа в Париже, я получил 2 февраля 1914 года приглашение на чрезвычайное заседание у Сазонова, на котором должен был обсуждаться один из вопросов, принадлежащий, по моему мнению, к тем утопиям, за которыми гонятся лишь чудаки – нападение на Дарданеллы. На основании моих наблюдений на десантном маневре в 1903 году я не мог отказаться от заключения, что наш десант на Босфоре – дорогая игрушка и, сверх того, может стать опасной забавой еще в течение долгого времени. Но после того, как нападение японцев на Порт-Артур удалось с таким блестящим успехом, последний вскружил головы многих публицистов, фантазеров, спекулянтов и, к сожалению, и головы наших ответственных дипломатов. В 1913 году я докладывал государю мою личную точку зрения относительно рискованности самой операции по занятию проливов с технической стороны. Выслушав мой доклад, император Николай II, видимо, настроенный оптимистично, не отрицая трудности операции с военной стороны, дал мне понять, что в этом деле идея и цель всего вопроса имеют такое доминирующее значение, что технические детали отходят на задний план. При подобном взгляде на это дело в особом совещании, имевшем место 8 февраля 1914 года, под председательством министра иностранных дел Сазонова, я личного участия не принимал. Мой взгляд на дело был хорошо известен начальнику генерального штаба, который и мог поэтому быть моим заместителем в совещании. В последнем была выяснена трудность выполнения этого предприятия. Экспедиция вызывала необходимость выделения не менее 4 армейских корпусов. Части эти необходимо было содержать в мирное время в усиленном составе. Затем надо было иметь в виду, что осуществление десантной операции будет находиться в полной зависимости от положения дел на главном австро-германском фронте. По мнению членов совещания от Министерства иностранных дел, войска

0: предназначенные специально для десанта, нельзя предназначать для какой-либо еще другой цели. Кроме того, следовало бы, по их мнению, усилить экспедицию к Босфору выделением войск из состава округа. Техническую невыполнимость этого предложения в такой короткий срок пришлось выяснять дипломатическим представителям, явно не считавшимся с общей обстановкой возможной войны. Они требовали еще в мирное время, ни более ни менее, как образование и сосредоточение мобилизационных сил около 200 тысяч человек с соответствующим флотом для обеспечения переброски их через Черное море. Точно так же представителю морского ведомства пришлось объяснять им, что через 3-4 дня после объявления войны появиться перед Босфором немыслимо, что вся эта фантастическая затея на словах и на бумаге не могла иметь никакого практического результата, для меня было ясно. Убедить в этом государя мне не довелось. Это был, очевидно, тот случай, когда Его Величество считал военного министра некомпетентным в делах не его ведомства. Царь таким образом оказался на стороне дипломатии. Но военному ведомству в действительности не пришлось затем палец о палец ударить для проведения в исполнении проекта Министерства иностранных дел. Я тогда и не подозревал, какое серьезное основание имело совещание у Сазонова. Теперь мне понятна та спешка, с которой он проводил дело. Письмо русского посла в Париже Александра Петровича Извольского Сергею Дмитриевичу Сазонову от 19 декабря 1913 года поясняет многое. В нем затронут спор между Германией и Россией по поводу немецкой военной миссии в Константинополе. В связи с этим посол сообщает: «Как я телеграфировал вам, господин Думерк настойчиво запрашивал меня о том, какие именно меры принуждения мы намерены предложить, если переговоры в Берлине и Константинополе не приведут к желаемому результату. По этому поводу не могу не передать вам довольно курьезного разговора, который я имел с господином Палеологом. По его словам, находящийся в настоящую минуту в Париже господин Бомпар высказал ему в виде личного мнения, что если мы не добьемся мирным путем нашей цели, нам следует и спросить у султана фирман на проход через проливы одного из наших черноморских броненосцев, ввести его в Босфор и объявить, что он уйдет лишь после изменения контракта генерала Лимана и его офицеров. На мой вопрос, могу ли я передать этот отзыв, Палеолог сообщил, что не видит к этому препятствий, но что, разумеется, речь идет о чисто личном взгляде господина Бомпара, и что ни в коем случае инициатива подобной меры не должна быть приписана Франции. Когда же я заметил, что вряд ли султан выдаст нам вышесказанный фирман, господин Палеолог сказал мне, что русский броненосец может войти в Босфор и без фирмана, и что турецкие батареи, конечно, не решатся открыть по нему огонь. Я не берусь судить, насколько продуманы суждения французского посла в Константинополе, но весьма характерно, что в здешнем Министерстве иностранных дел допускают возможность подобного крутого оборота дела. Также прибавлю, что если бы мы решились на подобные энергичные действия, то общественное мнение Франции, несомненно, высказалось бы в нашу пользу, так как оно весьма чутко ко всему, что касается национального достоинства, и живо ощущает невозможность германского влияния в Турции. Извольский. Сазонов уже занимался, независимо от только что приведенных французских указаний по поводу пребывания немецких офицеров в турецкой армии, серьезными мероприятиями против Турции. Как видно из секретного письма Извольского от 2 января 1914 года, министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов передал 23 декабря государю записку, в которой приводятся разные предложения во что бы то ни стало устранить немецких инструкторов из Константинополя. Согласно этой записке, Сазонов предложил государю три мероприятия: финансовый бойкот Турции, отозвание послов России, Франции и Англии из Константинополя и, наконец, занятие разных побережных пунктов Турции. Извольский вел по этим вопросам секретные переговоры с Думергом и Пуанкаре. Оба объявили о полном согласии и неоднократно повторяли русскому послу: «Само собой разумеется, что мы вас поддержим». В своем письме от 2 января 1914 года Извольский критикует предложение Сазонова и приходит к заключению: «Наконец, судя по прошлым моим разговорам с французскими министрами, третья предложенная вами мера, занятие нами Трапезонда или Баязида, а французами и англичанами Смирны и Бейрута, вызовет здесь особенные опасения и возражения. Французское правительство убеждено в том, что всякое активное выступление в пределах именно Малой Азии неминуемо вызовет активное вмешательство Германии и приведет к немедленному разделу азиатской Турции со всеми сопряженными с этим опасностями. Кроме того, необходимо иметь в виду, что если бы Франция и решилась на подобное выступление, то она ни в коем случае не согласилась бы добровольно предоставить Англии занятия ни Бейрута, ни даже Смирны, где, по ее понятию, должны преобладать французские интересы. По этому поводу считаю долгом напомнить вам о мнении, высказанном мне палеологом от лица Бомпара, что мы могли бы послать броненосец из Черного моря в Босфор. Это, мне кажется, лишний раз доказывает, что здесь считают более целесообразными действия, которые имели бы объектом не азиатские, а европейские владения Турции. Весной и летом 1914 года я дважды вынужден был вмешиваться в политические вопросы. Печатная полемика приняла чрезвычайные размеры. Все газетные редакции мира казались в высокой степени нервными, в особенности в Петербурге и в Берлине. Миссия Лиман-Зандерса в Турции вызывала у нас впечатление, будто в Константинополе хотят организовать воинские части, долженствующие помочь туркам в любое время, а по надобности закрыть проливы. А это означало война. В этом у государя не было никакого сомнения. В Кёльнише Цайтунг появилась статья с выпадами против военного министерства, которая не могла остаться без ответа ввиду того, что пестрела неверными показаниями о развитии русской армии и обвиняла нас в приготовлении нападений на Германию. Против этой статьи я резко восстал. Немецкие пилоты, спускавшиеся даже на Урале, давали общественному мнению повод опасаться, что Германия со своей стороны подготовляет нападение на Россию. Эти трения не оказали бы, быть может, такого глубокого влияния, если бы одновременно не появилась на горизонте в момент критического положения на Балканском полуострове опасность, заключавшаяся в возможной практической ценности русско-французского союза. Во Франции кабинет Думерк-Кайо, опиравшийся на леворадикальное большинство, которое вовсе не относилось к России с большой симпатией, получил возможность руководить новыми выборами, что в свою очередь дало Думергу возможность предоставить государственный выборный аппарат целиком в распоряжение этих пацифистских и по отношению к нам враждебно настроенных партий. В связи с этим и результат выборов в пользу левых радикалов совпал как раз с тем важным моментом, когда вопрос о введении трехлетнего срока службы, которое нам обещали Жоффр и Пуанкаре, был принят парламентом. Чтобы заставить французов вспомнить свой долг, одновременно сгладить паническое настроение у нас и поднять нашу самоуверенность, я распорядился напечатать ту статью в биржевых ведомостях, которую немцы приняли за угрозу по их адресу. «Россия готова, Франция также должна быть готова». Это было в начале июня. Статья эта не сумела успокоить Петербург, так же, как и ставшие вскоре гласными сведения об отношении нового французского правительства к России, не сумели успокоить нервного настроения. После заключения морского соглашения с Англией русская дипломатия почувствовала себя достаточно сильной, чтобы проводить свои планы, не считаясь с немцами. Общественное мнение же придерживалось взгляда, что Россия не должна снова упускать случая, и что русские интересы не должны стоять в зависимости от внутренних политических течений Франции.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Ян. Роман «Чингисхан». Фрагмент. Читает Александр Клюквин.
2: Весной этого страшного года дракона, 1220-го, весь Мавераннагр уже находился во власти Чингисхана. Как старательный хозяин, получивший в свое владение ценное наследство, монгольский каган стал заботиться об установлении порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингисхан поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов и к ним приставил своих монгольских правителей, чтобы все видело, все знало недремлющее око великого кагана. Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчивые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и принялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался медленно. По всей стране бродили шайки голодных бездомных беженцев, и вслед за монголами в поисках еды они также грабили разоренные селения. Оставались еще непокоренными только низовья Джейхуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая столица хорезмшахов Гурганч. Она оставалась в середине владений монгольских, подобно шатру с перерезанными веревками. Чингисхан решил наложить свою руку на эти земли и поручил завоевание этой области своим трем сыновьям — Джучи, Джагатаю и Угедею. Им он выделил значительные части своего войска. Джагатай и Угедей пошли на Хорезм с юга, берегом реки Джейхун, а всегда непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими отрядами около Дженда, где он занимался охотой на диких ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых и саврасых, любимых каганом. Чингисхан приостановил поход своего главного войска и решил провести зиму на берегах реки Джейхун. Он отправил в Гурганч Данишмент Хаджиба, одного из передавшихся на его сторону сановников Хорезмшаха. Тот прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил ей, что великий каган воюет не с нею, а только с ее сыном, Мухаммедом Хорезмшахом, и не столько из-за преступлений, которые тот совершил, сколько желая наказать его за непослушание и за оскорбление, нанесенное им своей матери. Данишмент Хаджиб еще добавил, что если Туркан-Хатун выразит покорность, то Чингисхан обещает не трогать и не разорять областей, находившихся под ее властью. Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла поверить монгольскому владыке, который был честен только со своими монголами, а на всех других людей смотрел как охотник, который играет на дудочке, приманивая козу, чтобы ее схватить и приготовить из нее кебаб? Одновременно с прибытием Данишмент Хаджиба в Гурганж приплыли лодки из Келифа. В одной из них находился переодетый простым батраком Инанчхан, который привез письмо от Хорезмшаха. Падишах извещал мать, что покидает заставы на берегу Джейхуна. Он удаляется в Хорасан, чтобы собрать там большое войско, и зовет Туркан-Хатун выехать к нему со всем его гаремом, не доверяя Чингисхану. Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что она даже перестала прикладывать к своим глазам примочки, которыми старалась сделать их более красивыми. Поняв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала навьючить большой караван, собрала всех жен и детей Хорезмшаха, нагрузила верблюдов ценностями и направилась через Каракумские пески на юг, к горам Капетдага. Перед отъездом старая царица решила обезопасить своих внуков от возможных впоследствии соперников. Она приказала главному палачу всех юных заложников, живших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывести на лодках на глубокое место реки Джейхун и там сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все 27 мальчиков и юношей, сыновья крупных феодальных правителей Хорезма, были утоплены. Из всех заложников Туркан-Хатун сохранила жизнь одному Амархану, сыну владетеля Езера, в земле Туркменской. Она сделала это только потому, что сама направлялась туда, а Амархан и его слуги знали дорогу через пустыню. Во время трудного перехода через пески Каракумов, длившегося 16 дней, он верно и безропотно служил старой шахине. Но когда караван уже приближался к границам Езера и за песками показались скалистые вершины гор, Туркан-Хатун, выждав, когда Амархан заснул, приказала отрубить ему голову. Она направила караван к неприступной крепости Илаль, расположенной на вершине одинокой скалы. Здесь она пребывала со всем своим двором, пока поблизости не появились передовые монгольские отряды, искавшие шаха Мухаммеда. Один из начальников охраны шахини предложил ей немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука Джалалетдина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов.
3: «Никогда!» — воскликнула в ярости старуха. «Лучше мне погибнуть от меча монгола! Как? Чтобы я унизилась до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне туркменки Ай-Джи-Джек? Чтобы я жила под его покровительством, когда у меня имеются внуки моей благородной кипчакской крови? Лучше я попаду в плен к Чингисхану и перенесу у него унижение и позор!»
2: Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осажденных всякую связь с остальным миром. Осада продолжалась 4 месяца. И когда в цистернах и погребах высохла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила сдаться. Монголы захватили вместе с шахиней-матерью весь гарем и малолетних сыновей Хорезм-Шаха. Все мальчики были тут же зарезаны, а жены и дочери шаха и сама Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингисхана. Всю же свиту и охрану монголы перебили. Монгольский владыка немедленно роздал дочерей Хорезм-Шаха своим сыновьям и приближенным, а злобную шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах. Она должна была сидеть около входа в шатер и петь жалобные песни. Чингисхан бросал ей обглоданные кости. Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодержавной повелительницей Хорезма и называвшая себя владычицей всех женщин Вселенной.
1: Мы читали фрагмент из романа Василия Яна «Чингисхан».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Генерал-полковник Денис Лямин стал начальником войск беспилотных систем Вооруженных сил России, сообщили в Министерстве обороны. Создание нового рода войск – часть масштабной реформы структуры вооруженных сил с учетом современных методов ведения боевых действий, отметили в ведомстве. Денис Лямин обладает большим опытом в управлении разведкой и автоматизацией. Ранее он руководил проектами по развитию разведывательно-ударных комплексов и интеграции беспилотников в общевойсковые операции. Федеральный центр ежемесячно переводит Белгородской области до 2 миллиардов рублей на приобретение жилья тем, кто пострадал от украинских ударов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В эфире телеканала «Россия-24» он также рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции.
2: У нас создано 169 мер поддержки участников СВО. Мы помогаем возвратившимся участникам СВО собрать документы. Также работа проводится в трудоустройстве. Выделили определенные квоты на каждом предприятии, чтобы люди были трудоустроены. Также у нас в регионе создана программа «Время своих героев», где выпускники этой программы могут получать сертификат на открытие своего бизнеса. Также есть программа «Сталь», где 20 участников уже окончили обучение, получили дипломы о переподготовке, и 20 человек из них трудоустроены на региональном муниципальном уровне.
1: Владимир Путин ранее отмечал, что решение проблем специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих – важные задачи. Президент подчеркнул, что заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева всегда сообщает о положительном отношении регионов к этим вопросам. Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем топливном рынке. Вице-премьер подчеркнул необходимость оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить риски дефицита топлива. Министерство энергетики сообщило, что нефтяные компании выполнили рекомендации по увеличению поставок бензина и дизеля. Это достигнуто за счет импорта и выпуска топлива экологических классов К2, 3 и 4. На каждой колонке в уголке потребителей на чеке должна быть указана информация о классе топлива, говорится в сообщении. Откачка мазута из затонувших танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе завершена, сообщили в Министерстве транспорта. По данным ведомства, итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края, а также Республики Крым продолжается. Выбросов нефтепродуктов не обнаружено, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава третья. В своей одноколке Петр ехал по набережной в Летний дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в зимнем шли перестройки. Думал о том, почему прежде возвращаться домой к обеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперь почти в тягость. Вспомнил подметные письма с намеками на жену и молоденького смазливого немчика камер-юнкера Монса. Катенька всегда была царю верную женою, добрую помощницей. Делила с ним все труды и опасности, следовала с ним в походах, как простая солдатка. В прудском походе, поступая по-мужски, а не по-женски, спасла всю армию. Он звал ее своею маткою. Оставаясь без нее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок. «Матка, обшить и обмыть некому». Они ревновали друг друга, шутя. «Письмо твое, прочитав, гораздо я задумался. Пишешь, чтоб я не скоро к тебе приезжал, якобы для лекарства. А делом знатно... Сыскала кого-нибудь моложе меня, пожалуй, отпиши из наших или из немцев. Так-то вы, Евины дочки, делаете над нами стариками. «Стариком не признаваю», — возражала она. «И напрасно затеяно, что старик, а надеясь, что и вновь к такому дорогому старику с охотою сыщутся. Таково-то мне от вас. Да и я имею ведомость, будто королева шведская желает с вами в Амуре быть, и мне в том не без сомнения». Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за 1000 верст венгерского, водки крепыша, свежепросольных огурцов, цитронов, аплицинов, ибо наши вам приятнее будут. Даруй, Боже, во здравие кушать. Но самые дорогие подарки были дети. Кроме 2 старших, Лизоньки и Аннушки, рождались они хилыми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петеньку, Шишечку, хозяина петербургского, объявленного вместо Алексея наследником престола. Петенька родился тоже слабым, вечно болел и жил одними лекарствами. Царь дрожал над ним, боялся, что умрет. Катенька утешала царя: «Я чаю, что ежели б наш дорогой старик был здесь, то и другая Шишечка на будущий год поспела». В этой супружеской нежности была некоторая слащавость, неожиданная для грозного царя галантная чувствительность. «Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосища посылаю тебе. Дорогие волосочки ваши я исправно получила, и о здоровье вашем довольно уведомилась. Посылаю тебе, друг мой сердешненький, цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородный двор придешь, а тебя нет. Очень скучно», — писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катерининталя. В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов. «В прошлом году, октября 11 дня, прибыли в Англию из провинции Моумут 2 человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет. А от рождения мужеского полу 126 лет, женского 125 лет. Это значило: дай Боже и нам с тобой прожить так же долго в счастливом супружестве. И вот теперь на склоне лет, в это унылое осеннее утро, вспоминая прожитую вместе жизнь и думая о том, что Катенька может ему изменить, променять своего старика на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы, он испытывал не ревность, не злобу, не возмущение, а беззащитность ребенка, покинутого маткою. Отдал вожжи денщику, согнулся, сгорбился, опустил голову, и от толчков одноколки по неровным камням голова его качалась, как будто от старческой слабости. И весь он казался очень старым, слабым. Куранты за невою пробили 11. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет. Шел снег с дождем, лошадиные копыта шлепали по лужам, колеса брызгали грязью. Сырые тучи, медленно ползущие, пухлые, как паучьи брюха, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости. Серые воды, серые дома, деревья, люди, все, расплываясь в тумане, подобно было призракам. Когда въехали на деревянный подъемный мостик лебяжьей канавы, из летнего сада запахло земляною, точно могильную сыростью и гнилыми листьями. Садовники в аллеях сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны, слышался стук молотков. То мраморные статуи на зиму, чтобы сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики. Казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы. Меж лилово-черных мокрых стволов мелькнули светло-желтые стены голландского домика с железную крышей шашечками, жестяным флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, изображавшими басни о чудах морских, тритонах и нереидах, с частыми окнами и стеклянными дверями прямо в сад. Это был летний дворец. Глава четвертая. Во дворце пахло кислыми щами. Щи готовились к обеду. Петр любил их так же, как другие простые солдатские кушанья. В столовую, через окно прямо из кухни, очень опрятные, выложенные изразцами, с блестящей медной посудой по стенам, как в старинных голландских домах, подавались блюда быстро, одно за другим. Царь неохотник был долго сидеть за столом. Кроме щей и каши, фленсбургские устрицы, студень, салакуша, жареная говядина с огурцами и солеными лимонами, утиные ножки в кислом соусе. Он вообще любил кислое и соленое, сладкого не терпел. После обеда орехи, яблоки, лимбургский сыр. Для питья квас и красное французское вино «Эрмитаж». Прислуживал один только денщик. К обеду, как всегда, приглашены были гости: Яков Брюс, лейб-медик Блюментрост, какой-то английский шкипер, камер-юнкер Монс и фрейлина Гамильтон. Монса пригласил Петр неожиданно для Катеньки. Но когда она узнала об этом, то пригласила, в свою очередь, фрейлину Гамильтон. Может быть, для того, чтобы дать понять мужу, что и ей кое-что известно об его метресишках. Это была та самая Гамильтон, девка Гаментова, шотландка, по виду гордая, чистая и холодная, как мраморная Диана, о которой шептались, когда нашли в водопроводе фонтана в летнем саду труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку. За столом сидела она, бледная, ни кровинки в лице, и все время молчала. Разговор не клеился, несмотря на усилия Катеньки. Она рассказала свой сегодняшний сон. Сердитый зверь с белой шерстью, с короной на голове и тремя зажженными свечами в короне часто кричал «Салдарев, Салдарев!». Петр любил сны и сам нередко ночью записывал их грифелем на аспидной доске. Он тоже рассказал свой сон. Все вода, морские экзерциции, корабли, галиоты. Заметил во сне, что паруса до мачты не по припорции. «Ах, батюшка!» — умилилась Катенька. «И во сне-то тебе нет покою, о делах корабельных печешься». А когда он опять угрюмо замолчал, завела речь о новых кораблях. «Нептун взяло изрядный корабль, и так ходок, что, почитай, лучший во флоте. Гангу также хорошо ходит и послушен рулю, только для своей высоты не гораздо штейф. От легкого ветру более других нагибается. Что-то будет на нарочитой погоде. А большой шлюпсбот, что делал Бас фон Рен, я до вашего прибытия не спущала и на берегу, чтоб не рассохся, велела покрыть досками». Она говорила о кораблях, как о родных детях. «Гангут да Лесной, два родные братца, им друг без друга тошно. Ныне же, как вместе стоят, воистину радостно на них смотреть. А покупные против наших подлинно достойны звания приемыши, ибо столь отстоят от наших, как отцу приемыш от родного сына». Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом. Поглядывал украдкую то на нее, то на Монса. С твердым и гладким, точно из розового камня, выточенным лицом, с голубыми, точно бирюзовыми глазами, изящный камер-юнкер напоминал фарфоровую куклу. Катенька чувствовала, что старик наблюдает за ними, но владела собой в совершенстве. Если и знала о доносе, то не обнаружила ничем своей тревоги, только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда. Договорила, может быть, чересчур много, быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы занять мужа. «Заговаривает зубы», — мог бы он подумать. Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизоньке и Аннушке, которые летом едва оспою личик своих не повредили, а шишечки, которые в здоровье своем к последним зубкам слабенек стал. Однако же ныне при помощи Божией в свое состояние приходит. Уж пятый зубок благополучно вырезался. Дай Боже, чтобы всегда так. Только вот глазок правый болит». Петр опять на минуту оживился, начал расспрашивать лейб-медика о здоровье Шишечки. «Глазку его высочества есть легче», — сообщил Блюментрост. «Так же и зубок на другой стороне внизу оказался. Изволит ныне далее пальчиками щупать. Знатно, что и коренные хотят выходить». «Храбрый будет генерал», — вмешалась Катенька. «Все бы ему играть в солдатики, непрестанно веселиться муштрованием рекрут да пушечную стрельбою. Речи же его — папа, мама, солдат». «Да прошу, батюшка мой, обороны, понеже немало имеет со мною ссору за вас, когда уезжаете. Как помяну, что папа уехал, то не любит той речи, но более любит и радуется, как молвишь, что здесь папа». Протянула она певучим голоском и заглянула в глаза мужу с приторной улыбкой. Петр ничего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на Монса так, что всем стало жутко.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Катенька потупилась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глаза и усмехнулась тихой усмешкой. Наступило молчание. Всем стало страшно. Но Петр, как ни в чем не бывало, обратился к Якову Брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, о пятнах на солнце, которые видны в зрительную трубу, ежели покоптить ближайшее к глазу стекло, и о предстоящем солнечном затмении. Так увлекся разговором, что не обращал ни на что внимания до конца обеда. Тут же за столом, вынув из кармана памятную книжку, записал: «Объявлять в народе о затмениях солнечных, дабы в чудо не ставили, понеже когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал». Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Он сел в кресло утопившегося камина, надел круглые железные очки, закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости. Опять вынул книжку и записал: «О счастье и несчастье все печатать, что делается, и не утаивать ничего». Бледный луч солнца блеснул из-за туч, робкий, слабый, как улыбка смертельно больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачнее. За окном на расплавленно-серебряном небе вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельсинное деревце в катке, которое садовники переносили из одной оранжереи в другую, нежное, зябкое, обрадовалось солнцу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных стволов забелели мраморные боги и богини, последние еще не заколоченные в гробы, тоже зябкие, голые, как будто торопясь погреться на солнце. В комнату вбежали две девочки. Старшая, девятилетняя Аннушка с черными глазами, с очень белым лицом и ярким румянцем, тихая, важная, полная, немного тяжелая на подъем, дочка-бочка, как звал ее Петр. Младшая, семилетняя Лизонька, золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалунья, ленивая к ученью, любившая только игры, танцы да песенки. Очень хорошенькая и уже кокетка. «А, разбойницы!» — воскликнул Петр и, отложив куранты, протянул к ним руки с нежной улыбкой, обнял их, поцеловал и усадил одну на одно, другую на другое колено. Лизонька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его, он казался в них дедушкой. Потом зашептала ему на ухо, поверяя свою давнюю мечту. Сказывал голландский шкипер Исай Коник, есть в Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махонькая-махонькая, что входит в индийский орех. Вот бы мне эту мартышечку, папа, папочка, миленький». Петр усомнился, чтобы мартышки могли быть зеленого цвета, но обещал торжественно. Трижды должен был повторить ей-богу со следующей почтой написать в Амстердам. И Лизонька в восторге занялась игрой, старалась просунуть ручку, как в ожерелье, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра. Аннушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюленя в среднем фонтане летнего сада. «Отчего бы, папочка, не сделать Мишке седло и не ездить на нем по воде, как на лошади?»
5: «А ну как нырнет? Ведь утонешь», — возражал Петр.
3: Он болтал и смеялся с детьми, как дитя. Вдруг увидел в простеночном зеркале Монса и Катеньку. Они стояли рядом в соседней комнате перед баловнем царицы зеленым гвинейским попугаем и кормили его сахаром. «Ваше Величество, дурак!» — пронзительно хрипел попугай. Его научили кричать «Здравия желаю, Ваше Величество!» и «Попка, дурак!» Но он соединил то и другое вместе. Монс наклонился к царице и говорил ей почти на ухо. Катенька опустила глаза, чуть-чуть зарумянилась и слушала с жеманную сладенькой улыбочкой пастушки из «Езды на остров любви». Лицо Петра внезапно омрачилось. Он все-таки поцеловал детей и отпустил их ласково. «Ну, ступайте. Ступайте с Богом, разбойница. Мишке от меня поклонись, Аннушка». Луч солнца померк. В комнате стало мрачно, сыро и холодно. Над самым окном закаркала ворона, застучал молоток. То заколачивали в гробы, хоронили воскресших богов. Петр сел играть в шахматы с Брюсом. Играл всегда хорошо, но сегодня был рассеян. С четвертого хода потерял ферзя. «Шах королеве», — сказал Брюс. «Ваше Величество, дурак!» — кричал попугай. Петр, нечаянно подняв глаза, опять увидел в том же зеркале Монса с Катенькой. Они так увлеклись беседой, что не заметили, как маленькая, похожая на бесенка, мартышка подкралась к ним сзади и, протянув лапку, скорчив плутовскую рожицу, приподняла подол платья у Катеньки. Петр вскочил и опрокинул ногою шахматную доску. Все фигуры полетели на пол. Лицо его передернуло судорога. Трубка выпала изо рта, разбилась, и горящий пепел рассыпался. Брюс тоже вскочил в ужасе. Царица и Монс обернулись на шум. В то же время в комнату вошла Гамильтон. Она двигалась, как сонная, словно ничего не видя и не слыша, но, проходя мимо царя, чуть-чуть склонила голову и посмотрела на него пристально. От прекрасного, бледного, точно мертвого лица ее веяло таким холодом, что, казалось, то была одна из мраморных богинь, которых заколачивали в гробы. Царь проводил ее глазами до двери, потом оглянулся на Брюса, на опрокинутую шахматную доску с виноватой улыбкой. «Прости, Яков Вильямович, нечаянно». Вышел из дворца, сел в шлюпку и поехал отдыхать на яхту.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 5. Сон Петра был болезненно чуток. Ночью запрещено было ездить и даже ходить мимо дворца. Днем, так как нельзя в жилом доме избегнуть шума, он спал на яхте. Когда лег, почувствовал сильную усталость. Должно быть, слишком рано встал и замучился в адмиралтействе. Сладко зевнул, потягиваясь, закрыл глаза и уже начал засыпать, но вдруг весь вздрогнул, как от внезапной боли. Эта боль была мысль о сыне, царевиче Алексее. Она всегда в нем тупо ныла, но порою в тишине, в уединении начинала болеть с новою силою, как разбереженная рана. Старался заснуть, но сна уже не было. Мысли сами собой лезли в голову. На днях получил он письмо, которым Толстой извещал, что Алексей ни за что не вернется. Неужели придется самому ехать в Италию, начинать войну с Цесарем и Англией, может быть, со всей Европою, теперь, когда надо бы думать только об окончании войны с шведами и о мире? За что наказал его Бог таким сыном? Сердце весоломле, сердце весоломле, все дела отеческие, возненавидевшие и самому отцу смерти желающие. Глухо простонал он, сжимая голову руками. Вспомнил, как сын перед Цесарем, перед всем светом называл его злодеем, тираном, безбожником, как друзья Алексея, длинные бороды, старцы да монахи ругали его Петра, антихристом. Глупцы, подумал со спокойным презрением. Да разве мог бы он сделать то, что сделал без помощи Божьей? И как ему не верить в Бога, когда Бог, вот он, всегда с ним от младенческих лет до сего часа? И, пытая совесть свою, как бы сам себя исповедуя, припоминал всю свою жизнь. Не Бог ли вложил ему в сердце желание учиться? 16 лет едва умел писать, знал с грехом пополам сложение и вычитание, но тогда уже смутно чуял то, что потом ясно понял. Спасение России в науке. Все прочие народы политику имеют, чтобы Россию в неведении содержать. И до света разума во всех делах, а наипаче в воинском, не допускать, чтобы не познала силы своей. Решил ехать сам в чужие края за наукою. Когда узнали о том на Москве, патриарх и бояре, и царицы, и царевны пришли к нему, положили к ногам его сына Алешеньку и плакали, били челом, чтобы не ездил к немцам. От начала Руси того не бывало. И народ, плача, провожал его, как на смерть. Он все-таки уехал. И неслыханное дело свершилось. Царь вместо скипетра взял в руки топор, сделался простым работником. Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую. Того никакою ценою не купишь, что сделал сам. И Бог благословил труды его. Из потешных, которых Софья с презрением называла озорниками-конюхами, вышло грозное войско. Из маленьких игрушечных стружков, в которых плавал он по водовзводным прудам Красного Сада, победоносный флот. Первый бой со шведом, поражение при Нарве. Все то дело яко младенческое играние было, а искусство ниже вида. И ныне, как о том подумаю, за милость Божию почитаю, ибо когда сие несчастье получили, тогда неволя ленность отогнала и к трудолюбию, к искусству день и ночь принудила. Поражение казалось отчаянным. «Русскую каналью», — хвастал Карл, — «мы могли бы не шпагой, а плетью из всего света не то, что из собственной земли их выгнать. Если бы Господь не помог Петру тогда, он бы погиб. Не было меди для пушек. Велел переливать колокола на пушки. Старцы грозили: «Бог где накажет?» А он знал, что Бог с ним. Не было коней, люди, впрягаясь, тащили на себе орудия новой артиллерии, слезами омоченной. Все дела идут, как молодая брага. Извне война, внутри мятеж. Астраханский, булавинский бунт. Карл перешел Вислу, Неман, вступил в Гродно 2 часа спустя после того, как Петр оттуда выехал. Он ждал со дня на день, что шведы двинутся на Петербург или Москву, укреплял оба города, готовил к осаде и в то же время был болен, так что весьма отчаялся жизни. Но опять чудо Божье. Карл, наперекор всем ожиданиям и вероятиям, остановился, повернул и пошел на юго-восток в Малороссию. Бунт сам собою потух. Господь чудным образом огонь огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воле. Первые победы над шведами. В битве при Лесном, поставив позади фронта казаков и калмыков с пиками, дал повеление колоть беглецов нещадно, не исключая и его самого, царя. Весь день стояли в огне. Шеренг не помешали, пяди ни места не уступили. 4 раза от стрельбы ружья разгорались, 4 раза сумы и карманы патронами наполняли. Я, как стал служить, такой игрушки не видал. Однако сей танец в очах горячего Карлуса изрядно станцевали. Отныне шведская шея мягче гнуться стала. Полтава. Никогда во всю свою жизнь не чувствовал он так помогающей руки Господней, как в этот день. Опять чуду подобное счастье. Карл накануне ночью ранен шальною казацкую пулей. В самом начале боя ударило ядро в носилке короля. Шведы подумали, что он убит. Ряды их смешались. Петр глядел на бегущих шведов, и ему казалось, что его несут невидимые крылья. Знал, что день Полтавы — день русского воскресения, и лучезарное солнце этого дня — солнце всей новой России. Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Петербурга положен. Отсели в Петербурге, спать будет покойно. Этот город, созданный наперекор стихиям среди болот и лесов, яко дитя в красоте растущее, святая земля, парадис, рай Божий, не есть ли тоже великое чудо Божие, знамение милости Божией к нему уже непрестанное, явное перед лицом грядущих веков? И вот теперь, когда почти все сделано, рушится все. Бог отступил, покинул его. Дав победу над врагами внешними, поразил внутри сердца, в собственной крови и плоти его, в сыне. Самые страшные союзники сына не полки чужеземные, а кишащие внутри государства полчища плутов, тунеядцев, взяточников и всяких иных непотребных людишек. Потому как шли дела в последний отъезд его из России, Петр видел, как они пойдут, когда его не станет. За несколько месяцев все заскрипело, зашаталось, как в старой гнилой барке, севшей на мель под штормом. Явилось воровство превеликое. О взяточниках следовали указы за указами, один жестче другого. Почти каждый начинался словами: «Ежели кто презрит сей наш последний указ...» Но за этим последним следовали другие, с теми же угрозами и прибавлением, что последний. Иногда опускались у него руки в отчаянии. Он чувствовал страшное бессилие. Один против всех. Как большой зверь, заеденный насмерть комарами да мошками. Видя, что ничего не возьмешь силою, прибегал к хитростям, поощрял доносы, учредил особую должность фискалов. Тогда началась по всей стране кляуза и ябеда. Фискалы ничего не смотрят, живут как сущие тунеядцы и покрывают друг друга, потому что у них общая компания — плуты доносит на плутов, доносчики на доносчиков, фискалы на фискалов, и сам архифискал, кажется, архиплут. Гнусная пропасть, бездонная помойная яма, авгиевы конюшни, которых никакой Геркулес не вычистит. Все течет грязью, расползается, как в оттепель. Выходит наружу древняя гнилость, такой смрад по всей России, как после сражения под Полтавой, откуда армия должна была уйти, потому что люди задыхались от смрада бесчисленных трупов. Тьма в сердцах, потому что тьма в умах. Добра не хотят, потому что добра не знают. Шляхта и простой народ, как Ерема да Фома в присловии. Ерема не учит, Фома не умеет. Ничего никакими указами и тут не поделаешь. Разумы наши тупы и руки неумятельны. Люди нашего народа — суть костного разума, — говорили ему старики. Однажды слышал он от голландского шкипера старинное предание. Корабельщики видели среди океана неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу. Вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва не утонули. То, что казалось им островом, было спиною спящего кита. Все новое просвещение России не есть ли огонь, разведенный на спине Левиафана, на костной громаде спящего народа? Проклятая сизифова работа, подобная работе каторжных народов.

0: Да ничего не успеешь, потому что пособников мало. Ты на гору аще и сам 10 тянешь, а под гору миллионы. То какое дело, спора будет? Бремя. Бремя несносное, лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась на него одного вся тяжесть России. «Для чего ты мучишь раба твоего?» — повторял слова Моисея к Богу. «И почему я не нашел милости перед очами твоими, и ты возложила на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, к земле, которую ты обещал? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я и не нашел милости перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России в нем одном, в сыне. Наконец, с неимоверным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вернулся во дворец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве и взятках сенаторы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Глава 6. Князь Меншиков, князья Яков и Василий Долгорукий, Шереметьев, Шафиров, Ягужинский, Головкин, Апраксин и прочие теснились в маленькой приемной рядом с токарною. Все были в страхе. Помнили, как года два назад двух взяточников, князя Волконского и Апухтина, публично секли кнутом, жгли им языки раскаленным железом? Передавались шепотом странные слухи, будто бы офицеры гвардии и другие военные чины назначены судьями сенаторов. Но за страхом была надежда, что минует гроза и все пойдет по-старому. Успокаивали изречения древней мудрости: «Кто пред Богом не грешен, кто пред царем не виноват?» Неужто всех станут вешать? У всякого ермишки свои делишки. Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут. Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно, только глаза блестели, да в левом углу рта была легкая судорога. Ни с кем не здороваясь, не приглашая сесть, обратился он к сенаторам с речью, видимо, заранее обдуманной. «Господа сенат! Понеже я писал и говорил вам, сколько крат о нерадении вашем и лакомстве, и презрении законов гражданских. Но ничего слова не пользуют, и все указы в ничто обращаются того ради ныне паки, и в последний раз подтверждаю. Всуе законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас». Что же из всего последует? Видя воровство ненаказанное, редкий кто не прельстится. И так мало-помалу все в бесстрашие придут. Людей разорят, Божий гнев подвигнут. И сие паче партикулярной измены может быть всему государству не токмо бедство, но и конечное падение. Того ради надлежит взяточников так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою приступил или как самого государственного изменника. Он говорил, не глядя им в глаза. Опять чувствовал свое бессилие. Все слова, как об стену горох. В этих покорных, испуганных лицах, смиренно опущенных глазах все та же мысль. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут. Отныне, чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, заключил Петр, и голос его задрожал гневом. Сим объявляю, вор, в каком бы звании ни был, хотя бы сенатор, судим быть имеет военным судом,

0: «Нельзя там устаться», — заговорил князь Яков Долгорукий. Грузный старик с длинными белыми усами на одутловатом сизо-багровом лице, с детски ясными глазами, которые смотрели прямо в глаза царю. «Нельзя там устаться, государь, чтоб солдаты судили сенаторов. Не токмо чести нашей, но и всему государству российскому сим афронт учинишь неслыханный». «Прав, князь Яков», — вступился Борис Шереметьев, рыцарь Мальтийского ордена, «ныне вся Европа российских людей за добрых кавалеров почитает. Для чего же ты бесчестишь нас, государь, кавалерского звания лишаешь? Не все же воры?» «Кто не вор, изменник!» — крикнул Петр с лицом, искаженным яростью. «Аль думаешь, не знаю вас?» «Знаю, брат, вижу насквозь, умри я сейчас, ты первый станешь за сына моего, злодея! Все вы с ним заодно!» Но опять неимоверным усилием воли победил свой гнев, отыскал глазами в толпе князя Меншикова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом. «Александра, ступай за мною». Они вместе вышли в токарную. Князь маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом деле крепкий, как железо, подвижный, как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновенно живыми, быстрыми и умными глазами, напоминавшими того уличного мальчишку-разносчика, который некогда кричал «Пироги подовы!», юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачонка, которую сейчас будут бить. Низенький толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длинный, как шест, тощий Головкин весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стонал. У него подвело живот от страху. Но по мере того, как из-за дверей слышался гневный голос царя и однообразно жалобный голос Меншикова, слов нельзя было разобрать, все успокаивались. Иные даже злорадствовали. Светлейшему день не впервой. Кости у него крепкие, с малых лет к царской дубинке привык. Ничто ему, и изловчиться вывернется. Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли. Обе половинки двери распахнулись, и вылетел Меншиков. Шитый золотом кафтан его был разодран. Голубая андреевская лента в клочьях. Ордена и звезды на груди болтались полуоторванные, парик из царских волос. Некогда Петр в знак дружбы дарил ему свои волосы. Каждый раз, когда стригся, сбит на сторону, лицо окровавлено. За ним гнался царь с обнаженным кортиком и неистовым криком «Я тебя, сукин сын!» «Петенька, Петенька!» — раздался голос царицы, которая, как всегда, в самую нужную минуту точно из-под земли выросла. Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной и, оставшись наедине с ним, прижалась к нему всем телом и уцепилась, повисла у него на шее. «Пусти, пусти, убью!» — кричал он в бешенстве. Но она обнимала его все крепче и крепче, повторяя: «Петенька, Петенька, Господь с тобою, друг мой сердешненький, брось ножик, ножик-то брось, беды наделаешь». Наконец кортик выпал из рук его. Сам он повалился в кресло, страшная судорога сводила ему члены. Точно так же, как тогда, во время последнего свидания отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обняла ему голову, прижала к своей груди и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать больного ребенка. И мало-помалу под эту тихую ласку он успокаивался, судорога слабела, иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывал, плакал без слез. «Трудно! Ох, трудно, Катенька, мочи нет! Не с кем подумать ни о чем! Никакого помощника! Все один да один! Возможно ли одному человеку, не только человеку, ни же ангелу, бремя несносное?» Стоны становились все тише и тише. Наконец, совсем затихли, он уснул. Она прислушалась к его дыханию, оно было ровно. Всегда после таких припадков он спал очень крепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька. Продолжая обнимать его голову одной рукой, другой, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев. Нащупав пачку писем в боковом кармане, вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное, в синей обертке за печатью красного воска, нераспечатанное. Догадалась, что это то самое, которого она ищет. Второй донос на нее и Монса, более страшный, чем первый. Монс предупредил ее об этом синем письме. Сам он узнал о нем из разговора пьяных денщиков. Катенька удивилась, что муж не распечатал письма. Или боялся узнать истину. Чуть-чуть побледнев, крепко стиснув зубы, но не теряя присутствия духа, заглянула в лицо его. Он спал сладко, как маленькие дети, наплакавшись. Она тихонько положила голову его на спинку кресла, расстегнула на груди своей несколько пуговиц, скомкала письмо, сунула в углубление груди, наклонилась, подняла кортик, надпорола карман, где лежали письма, и снизу полу кафтана по самому шву, так что можно было принять эти надрезы за случайные дыры. И положила остальную пачку на прежнее место, в карман. Если бы он заметил пропажу синего письма, то подумал бы, что оно завалилось за подкладку и оттуда сквозь нижнюю прореху выпало и потерялось. Дыры случались нередко в заношенном платье царя. Мигом кончила все это Катенька, потом опять взяла голову Петеньки, положила ее к себе на грудь и начала тихонько гладить, лаская, баюкая, глядя на спящего исполина, как мать на больного ребенка или укротительница львов на страшного зверя. Через час проснулся он бодрым и свежим, как ни в чем не бывало. Недавно умер царский карлик. В тот день назначены были похороны, одно из тех шутовских маскарадных шествий, которые так любил Петр. Катенька убеждала его отложить на завтра похороны и сегодня больше никуда не ездить, отдохнуть. Но Петр не послушался, велел бить в барабаны, выкинуть флаги для сбора, поспешно, как будто для самого важного дела, собрался, нарядился в полутраурное полумаскарадное платье и поехал.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и «Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Висенте Рива Паласио. Фрагмент из романа «Пираты Карибских морей». Читает Сергей Кирсанов.
1: Вскоре обитатели острова Испаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота. Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженный вестью о приходе судов. На второй день после прибытия эскадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария-де-Грасье», оживленно беседуя, прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде, принадлежавший к бедному сословию. «Простите, ваша милость», — обратился он к старшему по чину. «Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но, видите ли, я хотел бы отправиться на каком-нибудь из этих кораблей». «Отправиться? Куда же?» — спросил офицер, решив посмеяться над простаком. «Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться». «Что ж, это нетрудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле». «В этом, ваша милость, не сомневайтесь». «И ты знаешь название всех снастей? И умеешь выполнять все маневры?» «Да, сеньор, все, что угодно вашей милости. Класть на этого, подхватывать тросом грузы, брать риф и крепить паруса».
2: «Отлично! А умеешь ли ты грести?»
1: «Багром я орудую лучше не надо, а шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом».
2: «А еще что ты умеешь?»
1: «Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается рулевому».
2: Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом. «Ты был моряком?» – спросил он.
1: «Нет, сеньор».
2: «Откуда же ты все знаешь?»
1: «Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей. Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело».
2: «А теперь?» – спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю.
1: «Теперь моего отца уже нет. Он разорился и умер в нищете. А я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб».
2: «А умеешь ли ты обращаться с пушкой?»
1: «Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить».
2: «Отлично! Завтра утром жди на этом же месте, за тобой придут».
1: «Слушаю, сеньор». Читатели без сомнения догадались, что новый доброволец испанского флота был никто иной, как охотник Антонио Железная Рука. Жители острова Испаньола были встревожены недавним появлением пиратов, и многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники, быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега. Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и бриллиантов и снова продолжали свой вечный бег к берегу. Один за другим корабли распускали белые паруса, и вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стало подобно большому городу с высокими стройными зданиями. Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей. Флагманский корабль зажег 3 фонаря на корме и 1 на Марсе, и немедля все остальные суда зажгли по 1 фонарю на корме.
3: «Что это за сигнал?» — спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться.
1: «На нашей эскадре такой сигнал означает, опасности нет».
3: «А какая же может быть опасность?»
2: «Тысячи чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах-пиратах? Да их здесь полно!»
3: «Я жил на берегу, а там их не боятся».
2: «Не боятся? Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь?»
3: «Нет, нет, клянусь тебе.
2: Да пусть приходят хоть все вместе со своим Морганом. У нашей Санта-Марии-де-Ла-Виктории столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху».
3: «Да уж, наверное.
2: А потом наш капитан, Дон Андрес Савалоситан, настоящий зверь. Взять его на абордаж все равно, что меня заставить служить мессу.
3: Храбрец.
2: Гром битвы для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело. Ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца.
1: В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание.
3: «Выстрел!» — воскликнул железная рука.
1: «Сигнал», — спокойно ответил матрос. Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться. Прошло несколько секунд. Затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло.
2: «А это что значит?»
1: — шепотом спросил Антонио.
2: «Замечены подозрительные корабли».
3: «А кто дал этот сигнал?»
2: «Одно из разведывательных судов, посланных вперед».
1: Капитан стоял, не шелохнувшись. На Марсе флагманского корабля погас фонарь,
2: и немедля все остальные суда погасили фонари на корме.
4: «Возможно, ничего и не будет», — сказал матрос. «А это очень жаль.
2: Ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу».
1: Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва 5 выстрелов подряд.
2: «Вражеская эскадра, но она бежит от нас», — сказал матрос.
1: Теперь Антонио все понял. Вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению. Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял железной руке их значение. Прошло около часа. Вдруг прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом три, потом еще три.
3: «Что случилось?» – спросил Антонио.
2: «Противник лег на другой галс».
3: «Ты думаешь, он хочет сражаться?
2: А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться».
3: «Еще сигнал?»
2: «Да». «Идет в крутой бейдевинт».
1: С флагманского корабля дали 2 выстрела, потом один, а за ним еще 2.
2: «Наконец-то!» — выпрямившись во весь рост, сказал матрос.
3: «Что это?»
2: «Принять боевой порядок».
3: «Без боевой тревоги?»
2: «Этот сигнал дается раньше».
1: Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место. И вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде. Теперь началась подготовка к сражению.
0: Мы читали фрагмент из романа Висенте Рива Паласио «Пираты Карибских морей». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Группировка войск «Восток» освободила село Зеленое в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю Россия нанесла 9 групповых ударов по целям на Украине. Предприятиям военной промышленности, логистическим и топливно-энергетическим центрам, местам сборки беспилотников и катеров, а также складам боеприпасов и топлива. Уничтожены 2 патрульных катера и 12 украинских судов в Черном море, добавили в оборонном ведомстве. ФСБ сообщила о смене тактики Украины. Теперь она использует малые дроны-камикадзе для терактов в Центральной России и Москве, привлекая к этому подставных лиц. Злоумышленники из колл-центров, выдавая себя за сотрудников Центробанка, налоговой или ФСБ, вовлекают граждан в якобы правоохранительные операции. Людей просят замерять сигнал сотовой связи, выбирать места для запуска дронов, доставать их из тайников и доставлять к точкам старта. ФСБ предупреждает, если звучат подобные инструкции, нужно немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы. Мировая федерация триатлона допустила сборную России к